0: Рассказывает об этом мудрец Гилель, что он дал обедневшему Туви лошадь, чтобы он ехал на нем, и раба, чтобы тот бежал перед ним. Однажды случилось, что не оказалось раба на месте, и он сам бежал вместо раба целых 3 мили. Из вышеизложенного можно понять сказанное в Торе. «Дай по мере потребности его, в чем он нуждаться будет». Это означает, что все, что зависит от величины, ощущение того, что не достает и не касается излишнего. Так в примере с бедным, который приводит пример Гмара, то, что мы даем бедным, это не называется пожертвованием, то есть необходимым. И пусть это даже будет лошадь, чтобы он на ней ехал, и раб, чтобы бежал, это все считается необходимым. И мы не можем сказать, что до сих пор это считается необходимым, а сверх этого называется излишеством.
1: Исходя из этого, мы видим, что нуждающийся при прошении подаяния не испытывает страх, так как считает это необходимостью, но так как характер у всех людей разный, мы не можем увидеть разницу между подаянием и подарком, считающимся излишеством. Потому что у каждого человека существует своя мера определения того, что у него считается необходимым, а что излишеством, то есть без чего он может обойтись. И если он считает, что без этого он может прожить, тогда нет у него сил просить это у своего ближнего, так как это уже будет называться подарком, он дает только, как, если дающий захочет этого. На самом деле, кто может определить, является ли просьба подаянием или подарком? Ведь только Творец знает это. Он на самом деле знает, в чем нуждается человек, то есть где грань между необходимым и излишеством. А теперь обсудим эти понятия на языке внутренней работы человека, когда человек молится Творцу, чтобы он помог ему в его работе. Если человек просит у Творца подаяния, то есть просит насущное необходимое, ощущая себя голым и лишенным всего, и в Торе, и в заповедях, он чувствует себя, что у него нет вообще никакой искры истины, и все его действия строятся на основе лжи и лицемерия. То есть вся его основа, на которой он строит здание своей святости, построена на эгоизме. Поэтому человек чувствует, что с каждым днем он идет, он только пятится назад, вместо того, чтобы продвигаться вперед. И он видит наоборот, что когда в начале своей работы на Творца он ощущал большой смысл в Торе и в работе, это было, потому что он с помощью Торы работы на Творца хотел отдалиться от суеты и ничтожности этого мира и прилепиться к Торе и заповедям, чтобы это дало ему счастье и вкус в жизни. И его стремление было тогда очень сильным. А сейчас он не понимает, Откуда взялись тогда у него силы, если бы сейчас в его теперешнем состоянии пришел бы к нему человек и сказал, удались отсюда этого мира и начни работать на Творца, то, конечно же, он уже бы не смог в своем состоянии, в котором он находится, слышать его голос ни умом, ни сердцем. И, конечно же, он должен сказать себе, что тогда у него была вера и уверенность, а сейчас он далек от всего этого. И все то время, когда он прилагал усилия, это было необходимо для того, чтобы он приблизился к истине, то есть к слиянию с Творцом, к которому он стремился. Но сейчас он находится в состоянии последних 10 градусов. То есть сейчас ему не хватает воодушевления и ощущения важности Торы.
0: И тем более молитва. У него нет стремления к молитве, поскольку тело говорит ему, что даст тебе то, что ты молишься. Ведь ты сам видишь, что все, что ты желаешь дать больше в работе, чем больше ты прикладываешь усилия в работе, тем больше идешь назад. Если так, то эта работа для чего мне? Если так, то как человек может прикладывать усилия в месте, где он видит, что невозможно продвигаться даже на один шаг вперед. И поскольку понятие покоя дает человеку наслаждение, и человек не в состоянии отказаться от покоя, от отдыха, то в то время, когда он знает, что он заработает большее наслаждение или более необходимое, тогда у него есть причина отказаться от отдыха, однако не без всякой награды. Но в то время, когда он видит, что с помощью усилия, которые он приложил, он не заработал ничего, то, что он собирался заработать. И поэтому сейчас у него пропала сила для работы, и у него теперь нет сил. Он смотрит на себя и говорит, что если был бы кто-то, который пришел к нему и сказал ему, «Знай, что ты через какое-то время, через месяцы или годы, ты придешь к состоянию отчаяния, то есть, что не будет у тебя никакого продвижения, а наоборот, что с каждым годом ты будешь в состоянии более низком, чем то, что ты чувствуешь сейчас». Что ты сейчас в низком состоянии. И по этой причине ты хочешь войти в истинную работу для того, чтобы прийти к истинной цели, ради которой ты создан. Поэтому я говорю тебе, что жаль твоего усилия, поскольку я знаю многих людей, которые думали, как ты думаешь, что ты немножечко приложишь усилий, и ты сразу увидишь плоды, то есть продвижение в чем-то в работе на истину.
2: Да,
0: я ответил бы ему, что ты относишься к лазутчикам, которые злословили на землю Израиля. Именно как объясняет святая книга Зоар. И там сказано, что они вернулись из земли и вернулись, значит, что они вернулись на сторону зла и вернулись со стороны истины. Когда сказали, что у нас было до сих пор, мы не видели ничего хорошего в мире, мы трудились в Торе, а дом наш пуст. А будущего мира кто удостоится и кто придет туда? И лучше мы бы не прикладывали таких усилий. И рассказали ему, как сказано, и сказал он и так далее, что мы трудились и учились, чтобы познать часть того мира, как ты советовал нам, и он течет молоком и медом, и хорош будущий мир, как мы знали в Торе. Но кто может удостоиться его?
1: Это значит, что сейчас, он говорит, после какого-то времени работы, когда приходят к нему эти мысли во время работы, то есть то время, когда он принял на себя работать выше привычного, то есть чтобы быть по-настоящему работником Творца. И тогда он говорит, что эти мысли, они как шпионы, разведчики, которые не дают ему войти в святую землю, то есть это называется работа на Творца, и поэтому он не слышал их голос, но сейчас он ощущает эти жалобы разведчиков, как свои собственные, чувствуют, что все это является сейчас для него не какими-то претензиями разведчиков, а это он сам так чувствует. Для него это истина. И также, как мы сказали выше, возникает вопрос, что ж тогда истина? Разве в начале своей работы на Творца он находился на более высокой ступени, чем находится сейчас? Несмотря на то, что он уже много лет трудился и прикладывал усилия, что же можно тогда сказать в таком состоянии, что вся его работа разве была впустую? Неужели он ничего не заработал, не находится? И находится в том состоянии, в котором был до того, как начал свою работу на Творца. Но на самом деле это неверно, так как сейчас он упал еще ниже по сравнению со своим предыдущим состоянием. Ведь сейчас ему не хватает стремления, ощущения важности Торы, заповеди. Ему не хватает уверенности, энергии, которые у него были раньше. Поэтому, когда человек сейчас смотрит на себя, он видит, что его ничего не интересует. Поэтому вроде как человек должен сказать, что он еще ниже упал по сравнению со своим состоянием в начале работы на Творца.
0: Но на самом деле это не так, потому что в соответствии с правилом «нет света без кли» — это означает, что Творец никогда не наполняет хисарон нижнего, если у него нет истинного хисарона, а истинный хисарон — это не тогда, когда ему не достает чего-то, то есть нет у него. И об этом я написал пример, притчу такую, что были выборы в стране, чтобы выбрать президента страны, и там было два кандидата на быть президентом. И было несколько кандидатов, у каждого из этих кандидатов были помощники, которые были заинтересованы, чтобы их кандидат победил на выборах и стал президентом. И вот выборы закончились, и стало возможно определить, кто же будет президентом. Ведь должен быть только один президент. И все жители этой страны, у них был хисарон, что необходимо сказать, что они не президенты. У всех жителей страны есть потребность быть президентом, но хисарон определяется степенью боли, насколько они чувствуют, что они не президенты, потому что просто граждане страны. Можно сказать, что хотя они и не президенты, но они не чувствуют в этом никакой потребности. А те, которые занимались тем, кто будет президент, и они выбрали другого президента, чем те, что, кого они считали. У них есть боль от этого хисарона, поскольку не стал тот президент, на которого они работали. Однако истинные страдания есть именно тогда, у того человека, который думал, что он будет тем самым президентом, и он вкладывал в это, и в конце концов выбрали его противника. И он чувствует истинные страдания, и о нем можно сказать, что у него была истинная потребность быть президентом, поскольку он вложил силы в это, И в мере сил, которые он вложил, так в этой самой мере чувствуется страдание.
2: Да,
1: мы говорим о духовных вещах, и написано, что Гилель, который должен был своему другу, обедневшему, обеспечить коня и раба, который бы бежал перед ним, но когда не было раба, он сам бежал 3 мили перед ним. Перейдем к уроку от 15 октября 2002 года.
0: Мы прочитали статью «Отличие милости от подарка», Шлевей Асулам, 3 том, глава Гварим, книга Дварим, глава Китеце, страница 155. Весь вопрос в том, как строится правильный хиссарон. Правильный хиссарон строится усилиями. То есть, даже если вначале нет хиссарона, и главное не в том, что нет хиссарона, может быть, есть, но это неправильный хиссарон, не для истинной вещи, к тому, что действительно нужно стремиться. Постепенно, благодаря усилиям, которые человек прилагает, если он вкладывает свои силы, отдает свои силы и не получает как раз никакого вознаграждения, то еще усилий нет вознаграждения, и еще усилий нет вознаграждения, и еще усилий и нет вознаграждения. Каждый раз характер вложения меняется, и характер отсутствия реакции меняется, пока человек не почувствует правильный хиссарон, правильной цели, и это называется, что в нем сформировался ман. Вначале он стремился к духовному, в кавычках, как бы. Он не знал, что такое духовное, и стремление соответствовало этому. Такое было общее, такое слабое, неизвестное. Его кидало из стороны в сторону, из состояния в состояние, из мысли в мысль. Он связывал материальное и духовное с различными вещами. Его мнение менялось о том, что называется духовным и что материальным. И так постепенно, буквально через такую неустойчивость, с помощью усилий, благодаря тому, что давит и не знает, но, как сказано, все, что в твоих силах делать, делай, он прикладывает усилия, и постепенно они становятся более ясными. Угол зрения более острый на том, что, в чем состоит понятие ради отдачи выше этого мира, что это действительно относится к отдаче, к Творцу, противоположно тому, что есть у него. Раньше этого вообще не было. Он не думал, что это противоположно, он просто хотел, он хочет, он чувствует, он еще не чувствует, что есть здесь какое-то противоречие между тем, чтобы желать духовного и быть тем, как он сейчас. Он просто хочет духовного, и все. И он совершенно не связывает духовное со свойством отдачи, которое противоположно ему. И тогда постепенно, пока этот хиссарон не принимает правильную форму, а это годы, прежде чем он становится ман. И когда сформировался ман, то, конечно, сразу он получает правильный ответ, то есть выше поднимает его, так на крыльях орлов, как сказано, на ступень действительно более высокую. Завершил период подготовки, привел себя в соответствии с Ахапом Высшего, и тогда он входит в кли, поднимает ман, и все. Далее с ним происходят духовные действия. Так, все это время когда он занимался вкладом силы и энергии, и мысли в достижение духовного. Не то, что это время, которое он растратил попусту, а это было ему необходимо выяснить, к чему именно стремиться.
3: Так что означает эта отметка? Прилагать усилия там, где нет вознаграждения?
0: Когда человек вкладывает силы, и ему кажется, что нет за них вознаграждения, именно то, что нет за них вознаграждения, но он чувствует, что нет вознаграждения. Если бы он чувствовал, что как будто продвигается, и все хорошо, и все в полном порядке, если он так чувствует, это точно плохой признак. Это плохой признак. Это значит, что он не прикладывает усилия. На настоящее, правильное усилие, когда он действительно хочет прийти к цели, в направлении цели, он не знает, но он как бы жмет в нужном месте. То есть не получает вознаграждение в виде уважения, власти, богатства, каких-то соблазнов, неважно в чем, какими-то подарками, какой-то оплатой этого мира. Если он действительно прилагает усилия в направлении цели, а не ради того, чтобы немного заработать в этом мире, то у него возникает ощущение, что он не получает вознаграждения за свое усилие. И это самый лучший признак, что действительно дают ему, чтобы еще более остро, еще более точно направить его на цель, пробудить в нем понимание, определение, что такое духовное, что такое цель, о которой он должен думать. То есть правильный ответ на усилие, хороший ответ на усилие — это отчаяние, отсутствие сил, отсутствие ориентации. Потому что отчаяние, отсутствие сил и отсутствие ориентации, когда это приходит к желанию получать? Когда оно входит в более продвинутое состояние, когда не получает наполнение. И не получает наполнение еще больше, чем человек думал, что получит. Тогда это признак, что он продвинулся из своего состояния в направлении духовного еще на капельку. Если я чувствую внутри желание получать от состояния к состоянию все хуже и хуже, это признак, что я продвигаюсь в направлении духовного, что желание получать все меньше и меньше довольна этим.
3: Почему вы так говорите? Есть множество людей в мире, которые так живут.
0: Есть множество, ну замечательно. Почему я так уверен? Есть множество людей, которые чувствуют себя каждый раз, каждый день все более никчемными, да? Я не уверен, что это так. Хороший признак в том, что это приходит, во-первых, в качестве вознаграждения за усилие, а во-вторых, если это не приводит меня к отчаянию, и я продолжаю действовать.
3: И вот то что?
0: Постепенно. Откуда я знаю, что отчаяние, отсутствие сил, мне надоело, и злость, и я нахожусь в состоянии, что прямо, знаете, или совсем мертвый, или я мертвый, вместе с тем я сетую на Творца. Откуда я знаю, что это состояние пришло как результат вложения сил ради цели? Если мое отчаяние целенаправленно, когда я с ним вместе могу идти дальше, обращаться к Творцу, и я вместе с ним больше чувствую, что такое духовное и насколько я противоположному. То есть каждое наше состояние состоит из двух данных — кли, из кли и света. Так если я в плохих состояниях, чувствую их обоих в правильной форме, это признак того, что я нахожусь в пути, что мое отчаяние — это не просто лень, и не то, что я не получил что-то в этом мире, и поэтому я в отчаянии. Почему у меня нет чего-то от почести или там от власти? А что мое отчаяние действительно от того, что я не достиг цели. А цель называется ради отдачи. И я обнаружил, что я еще более далек от нее. И Творец действительно еще более ради отдачи, чем я думал. Но мы еще поговорим об этом. Пока этого достаточно.
3: Можно спросить, что статья?
0: Ну, послушаем.
3: Ну, там приводит пример, когда Гилель бежал перед своим другом Тубием. Если он говорит о работе, что

0: что если это человек, как у Гилеля, привычный к какому-то определенному уровню, то уровень меньше, чем это, называется страданием. А если он живет согласно своему уровню, у него это называется нормой. И наполнение до обычного состояния не называется излишеством. Это все еще не хиссарон. Раскрыть хиссарон
1: на марте кварно.
0: Ну, я уже сказал. Какое тебе дело до этой притчи?
2: Как все эти вещи нам тоже использовать? Каждый раз чувствую самое, каждый раз другие вещи, которые мне кажутся необходимыми. Я ощущаю различные состояния, постоянно меняющиеся. Как мне не ошибиться и отличать, где истинный хиссарон, а где излишество?
0: Человек меняется каждое мгновение, потому что высший свет находится в абсолютном покое и действует на текущее решимо. А каждое решимо, оно очень богато. Оно включает в себя множество деталей. Что значит множество деталей? Потому что решимо в конечном счете, это все данные о состоянии, которое было когда-то до разбиения и после разбиения, во всех свойствах духовного кли. Когда самый малый звук на самом маленьком экране, он тоже включает в себя 25 парцуфов. То есть на каждое развлечение у тебя есть еще 5 парцуфов. Понимаешь? На каждое развлечение, которое есть в кли. Это как бы 5 измерений на каждое измерение, как бы. И эта вещь настолько совершенная, что если ты выясняешь ее, из этого должен родиться человек. Целый человек со всеми органами и жилами, и всей системой, связанной друг с другом. Все. Тебе кажется, что ты выясняешь какое-то маленькое решимо? Нет. Ты выясняешь уже систему. И как она ведет себя. Короче говоря, нам кажется, что вход духовный — это какая-то точка, зародыш, но в зародыше есть все. Конечно, ты не различаешь все эти развлечения, но это ты не различаешь, а в подсознании через тебя должны пройти все эти развлечения. И поэтому на нашем пути этот отрезок, пока мы не входим в духовное, он такой длинный. Ты неосознанно проходишь все развлечения, которые есть в теле души. Только не в явной форме, а так, скрыто. Но ты проходишь их. Как будто ты едешь в поезде через миллион станций, но темно, и ты не видишь того, что снаружи. Но ты едешь, останавливаешься. Что произошло? Ты не знаешь, где ты. Не знаешь, ты только чувствуешь, что едешь. И ты совершаешь усилия, чтобы ехать. И ничего не проясняется. Вроде это та же дорога. Ничего вне поезда не меняется, только тьма. Но ты проходишь все станции, все детали.
2: Тогда на что человек должен направить себя?
0: Человек должен направить себя каждый раз на цель, насколько он ощущает ее.

0: Каждый раз все более точный, как бы. Он не знает, более точно или менее точно. Но когда он ее чувствует...
1: Так что это за цель, намерение ради отдачи?
0: В конечном счете это ради отдачи, да. Но он не знает, что значит быть ради отдачи. Он только видит себя каждый раз все более низким, все более далеким, более эгоистичным, более слабым. Ему все больше надоедает, у него нет энергии, сил, потому что килим не наполняются. Наоборот, он чувствует отсутствие наполнения, он чувствует, что в конечном итоге это еще дальше от эгоистического наполнения, которое он думал раньше. Что значит, его запили сыны Израиля от работы? Они раньше были в таком состоянии, но теперь им больше открылось, что эта работа совершенно без оплаты в тех килим, которые есть у них. Оплата придет в другие килим.
1: У человека вначале были просто всякие мысли, а потом...
0: Постепенно мысли, желания и определения, что такое «я» и что такое духовное, и все детали, которые есть во всех этих развлечениях, они меняются. Развлечения меняются. Я главным образом определяю понятие «я» или определяю Творца каждый раз иначе. Более правильно, более истинно. И когда я делаю это более истинно, тогда приходит осознание зла. Такое, где я нахожусь, где находится Творец, и что со мной будет. То есть, насколько человек больше вкладывает, формула простая. Насколько я больше вкладываю, и у меня есть ощущение, что я все больше и больше не получаю в соответствии с этим, по отношению к вложению, я чувствую, что не получил, большее вложение, больше не получил. И в результате этого приходит более правильный хисарон, который в конечном счете называется ман.
1: А говорится о состоянии внутри группы. Человек пытается как можно больше войти, отдать своим товарищам.
0: По отношению к товарищам, отчаяние, вложение сил и отсутствие вознаграждения — это еще хуже. Потому что если бы он действительно успешно осуществил объединение с товарищами, он бы этим удовлетворился. Короче говоря, в конечном счете, человеку нечего получать вознаграждение. Только от Творца.
1: Мы все время говорим, что человек должен выбирать лучшее окружение, то есть большую важность дает, важность цели. С одной стороны, кажется, что он должен выбирать товарищей, которые более продвинутые, которые могут привести его к этому. Но с другой стороны, что делать с товарищами, которые, кажется, мне менее продвигающимися, которые приходят раз в неделю, или с теми, кого нужно поддержать? Что делать? Оставлять их? Это менее хорошее окружение, вроде.
0: Есть люди, которые приходят ежедневно, которые вкладываются, я вижу их вклад, и я хочу объединиться именно с ними. Есть люди, которые вкладываются меньше, приходят раз в неделю. И стоит ли с ними объединяться? Что я могу от них получить? Только слабость. Я тоже начну приходить раз в неделю, как они. Или как? То, что я получаю от товарищей, от окружения, от этого мира, от Творца, зависит от того, как я отношусь ко всему этому, а не от того, каковы они сами по себе. Если я смотрю на товарища, который приходит раз в неделю, но я ценю его, что именно это дал ему Творец. И он приходит, и он все-таки готов, и у него есть желание и так далее. Если я ценю в нем то немногое, что есть в нем, то, может быть, это совсем и не мало. Потому что если все положительное, что есть в нем, я ценю так, как что этот Творец дает ему, Творец дает, то есть это свойство, которое исходит от того, что Творец им занимается, то так я отношусь к части Творца в нем и увеличиваю эту часть. Тогда, может быть, это в самом маленьком человеке, в самом слабом, или самым новым в группе. И я могу впечатляться этим. То есть это вообще не зависит от самого человека. Это зависит от того, насколько я способен сделать правильную оценку. Но, конечно, начинают с того, что видят людей, которые вкладываются, тогда присоединяются к ним, хотят быть чуть ближе к ним, потому что все-таки это легче, это яснее, это как бы надежнее. Но величина впечатления от кого-то зависит от величины твоего кли, а не от его настоящей величины. Если у него есть какая-то искра Творца, которая хочет его продвинуть, которая вкладывает в него, то мне этого достаточно, чтобы получить от него то, что нужно мне — вдохновение и возвышение.
1: Получается, как будто нет состояния, которое настоящее, действительно. Все зависит от моего отношения.
0: То есть нет настоящего состояния, которое можно было бы измерить какой-то постоянной объективной линейкой. А все измеряется относительно человека, поскольку человек измеряет. Иначе кто говорит, что это так или иначе? Человек всегда человек. Есть кто-то, кроме человека, который говорит мне, что это так-то и так-то. Мерки всегда мои. Но когда входит в духовное, то уже в постижении, которое я постигаю, я уже знаю, что я постигаю, где я нахожусь, где это место, в котором я сейчас нахожусь, что это за место, из каких вещей состоит, что в нем есть. В том, что я ощущаю, я также знаю, что я ощущаю. Я получаю определение, получаю понимание, как это называется. Я вижу всякие вещи, которых никогда не видел, но сразу понимаю, о, это вот это, а это вон то. Я знаю, что это. Потому что постижение — это также и понимание. Понимание. И тогда мне раскрывается также язык ветвей. Мне не нужно, чтобы кто-то переводил мне в духовном мире, чтобы у меня был какой-то переводчик. Новое ощущение с языком, новое ощущение в духовном мире со старым языком в том мире, материально. Мне не нужно это, мне не нужен переводчик.
1: То есть получается, что картина моего состояния истинная в духовном, когда я вхожу и далее.
0: Истина называется, что я измеряю правильными килим, своими, но они мои. Понятно?
1: Перейдем к следующей части урока «Учеба вместе с товарищами».

0: Мы продолжаем учиться вместе с товарищами и под руководством десятки Петахтиква 13.
1: Любимые друзья, у нас сейчас есть возможность углубиться в то, что мы слышали, вместе нырнуть в то, что сказал наш учитель. У нас время, во времени, которое нам сейчас предстоит, есть личное углубление в то, что является истинным кисароном, как формируется в нас молитва Имана. Есть возможность выяснить вместе, где уникальность каждого товарища в десятке, как она вкладывает в построение общей нашей молитвы.
0: Сейчас мы войдем в урок, послушаем очень особый отрывок из урока, и мы просим, что в то время, когда мы будем слушать этот клип, чтобы он записал каждый для себя, какие этапы каждый должен пройти, чтобы прийти к правильному ману. Что, какие этапы должен пройти человек, чтобы прийти к правильному ману.
1: Все дело в том, как строится правильный хисарон. Правильный хисарон строится из усилий. То есть, если даже в начале нет хисарона, и главное не в том, что нет хисарона, может быть и есть. Но это неправильный хисарон, не к истинной вещи, к тому, что действительно нужно стремиться. Постепенно, посредством усилий, в которые человек вкладывает силы, если он вкладывает эти силы, и как раз не получает никакого вознаграждения, то вложение без вознаграждения, еще вложение без вознаграждения, еще каждый раз, всякий раз характер вложения, вклада меняется, и характер отсутствия реакции меняется, пока человек не почувствует правильный хисарон, правильной цели, и это означает, что в нем сформировался ман. Вначале он был стремящимся к духовному, как бы в кавычках, потому что он не знал, что такое духовное. И стремление было в соответствии с этим. Общее, шаткое, непонятное. Вдруг его бросало туда-сюда, из состояния в состояние, от мысли к мысли. Он связывал материальное и духовное с различными вещами. И он менял свое мнение о том, что называется духовным, а что материальным. И так постепенно, через нестабильность, через усилия, через то, что, как сказано, что все, что в твоих силах сделать, делай. Он прикладывает усилия, и понемногу они начинают становиться более ясными. Угол зрения становится более острым на то, что называется ради отдачи выше этого мира, что это действительно относится к отдаче, к Творцу, противоположно тому, что есть у него в этом месте. Раньше этого не было вообще. Неважно, что это было противоположно. Он просто не хотел духовного. Он еще не чувствовал, что здесь есть какое-то сопротивление между тем, чтобы желать духовного и быть таким, как он сейчас. Он просто хотел духовного, и все. Он совершенно не связывал духовное со свойством отдачи, которое противоположно ему. И тогда постепенно проходит время, пока этот хисарон не принимает правильную форму. На это требуются годы. пока не возникнет ман. А когда возникает ман, то тогда, конечно, сразу он получает правильный ответ. То есть выше поднимает его так, на крыльях орлов, как сказано, к тому, что действительно является более высшей ступенью. Он завершил время подготовки, привел себя в соответствии с Ахапом Высшего, и тогда вошел в кли, поднимающий ман. И все. Отсюда и далее с ним происходят духовные действия. Значит, все это время, когда он занимался вложением сил, энергии, мыслей в то, чтобы достичь духовного, это не было временем, которое он потратил впустую, а это было необходимо ему, чтобы выяснить, к чему именно стремиться.
0: Да, друзья, так как сказал Рав, все то время, когда занимался вложением сил, энергии, мыслей в то, чтобы достичь духовного, это не было временем, потраченным зря, а это было ему необходимо, чтобы выяснить, к чему именно стремиться. Давайте возьмем сейчас 2 минуты, и каждый товарищ лично проверить себя, пройдя по пунктам, которые он записал. Чего мне сейчас не хватает, чтобы достичь правильного мана? Семена в молчании. Каждый товарищ проходит по пунктам, которые он записал, и проверяет себя. Чего мне сейчас не хватает, чтобы достичь правильного мана? 2 минуты.

0: חברים, דיברנו עכשיו
1: דרוזיה.
0: להרגיש חיסרון
1: הנכון. Мы сейчас видели, как почувствовать правильный хисарон. И мы послушаем сейчас Рава, как правильно относиться к товарищам и видеть их великими. Давайте послушаем.
2: Есть люди, которые приходят каждый день, которые вкладывают в себя, я вижу их вложения, поэтому хочу соединиться именно с ними. Есть люди, которые вкладывают меньше, приходят раз в неделю. Стоит ли с ними соединяться? Что я могу получить от них? Что, только слабость? Я тоже начну приходить раз в неделю, как они, или что? То, что я получаю от товарищей, от окружения, от этого мира, от Творца, это зависит от моего отношения, как я отношусь ко всем этим вещам, а не от того, чем они являются сами по себе. Если я смотрю на товарища, который приходит раз в неделю, но я ценю его, ценю что, то, что дал ему Творец, и он все-таки приходит, все-таки готов, у него есть желание. Если я ценю в нем то немногое, что есть в нем, то, может быть, даже и не мало. Потому что если каждое положительное проявление в нем я оцениваю как то, что Творец дает ему, то есть это свойство, которая приходит от, со стороны Творца, который заботится о нем, тогда я отношусь к части Творца в нем и увеличиваю эту часть. Тогда это может быть в самом маленьком, самом слабом или самом новом человеке в группе. И я могу впечатлиться этим. Это вообще, получается, что это вообще не зависит от самого человека. Это зависит от того, насколько я способен правильно оценить это. Но, конечно же, начинают с того, что видят людей, которые вкладывают, и присоединяются к ним тогда, хотят быть немного ближе к ним, потому что, как бы то ни было, это легче, понятнее, как бы увереннее, безопаснее, как бы. Но величина впечатления от кого-то зависит от величины твоего влияния, от его истинной величины. И если у него есть какая-то искра Творца, которую он хочет дать и продвинуть его, в которую он вкладывает, то этого мне достаточно, чтобы получить от него то, что мне нужно, впечатление, воодушевление. То есть нет объективного состояния, которое ты можешь измерить постоянным каким-то объективном виде. А все определяется человеком, который измеряет. А иначе кто скажет, что это так или по-другому? Это всегда человек, кто может сказать, что это так и так. Есть такой человек? Критерии всегда мои. Но когда мы входим в духовное, то тогда я уже в моем постижении, которое я постигаю, уже знаю, что я постигаю, где я нахожусь, где это место, в котором я сейчас нахожусь, что это за место, из чего оно состоит, что есть в нем. Я из того, что я чувствую, я уже знаю, что я чувствую, я уже получаю определение, я уже получаю понимание, как называется, я вижу всякие вещи, которые я никогда не видел раньше. Но тут же я смотрю и вижу, да, это, я знаю, что это, потому что постижение — это понимание, и тогда для меня раскрываются также и с язык ветвеет. Не нужно мне кто-то, кто бы мне переводил и говорил, что это правильно или неправильно, чтобы было правильное ощущение в этом мире со старым языком материального мира. Мне тоже не нужно. Мне не нужно, чтобы кто-то мне переводил. То есть становится тоже настоящим измерением, да? Истина называется, что я измеряю правильное своих правильных килим. Это мои килим, да? Хорошо?
0: Итак, друзья, сейчас активный семинар. Давайте вместе подготовим молитву, составим вместе молитву о том, чтобы смогли увидеть искру Творца в каждом товарище. Десятка, готовая поделиться со всеми, выставляет знак вопроса.
3: Мы видим, насколько каждый из нас находится в разных слоях поведений, во всем внешнем, то, что проявляется. Мы должны просить у Творца, чтобы видеть только хисарон товарища, чтобы мы могли видеть более того, что раскрывается, чтобы мы могли видеть внутри сердца, чтобы почувствовали друг друга.
0: Да, чтобы действительно был порядок и методика в построении правильного окружения, чтобы мы чувствовали эти вещи, чтобы окружение было достаточным для того, чтобы прийти к стремлению, к свойству отдачи, а не получать негативные примеры, которые эгоизм так ищет, но отменять это и видеть только искру Творца.
3: Мы сейчас сидим в круге, и чувствуется, насколько каждый из нас сейчас прикладывает усилия, и мы хотим впечатлиться от этого усилия, почувствовать усилия товарища, как самое важное, что мы можем впитать от него и взять силы от него, чтобы это продвигало всю нашу десятку, чтобы мы почувствовали сейчас желание каждого товарища и попросить у Творца, чтобы сделал нас общим желанием.
0: Да, и надо благодарить и ценить то, что Творец дает каждому товарищу. И я хочу обнулить себя относительно этого, потому что я не могу оценить, насколько это дорого, стремление к Творцу.
3: Попросим
2: видеть искру и стремление каждого товарища в десятке и в кли. Не так уж и трудно, на самом деле, это увидеть, иначе бы вас здесь не было.
0: Да, но Ноам Элимелех просит видеть достоинства товарищей, а не их недостатки. Нужно видеть их достоинства и не видеть их недостатки. Хотя я обычно по природе вижу гордыню товарища, его плохие свойства. Давайте попросим Творца, чтобы это не то, что мы видели в товарище, а видели бы в нем только достоинство. Очевидно, это сказано с любовью, как в детях мы видим и достоинство. Ты ослеплен любовью, как будто у тебя стоит какой-то фильтр. Пусть такой фильтр стоит также и относительно товарищей.
2: Спасибо, Рабаш Ураву. Я бы попросил, чтобы дал силы вкладывать духовное в товарищах.
3: десятки.
0: Пусть даст увидеть в каждом товарище часть Творца.
2: Зоар
3: пишет: помоги нам, чтобы мы могли впечатляться от каждого товарища и ценить особую точку в нем, потому что он — это ты. Помоги увидеть в каждом товарище и в каждом творении Творца. Добавить, что мы на самом деле должны оправдать каждого товарища над тем, что хочет видеть желание получать, чтобы почувствовать себя выше, сильнее, лучше. Как раз товарища поднимать все время.
0: Нужно получить хисарон от товарища. Я не знаю, что такое оправдать.
4: Хазри.
3: Друзья, наша молитва на самом деле, чтобы мы смогли увидеть искру Творца в каждом товарище. Мы приглашаем сейчас группы со всего мира и отсюда, чтобы подняли свои молитвы. Начните, и я приглашаю Флориду.
5: Thank you. Creator, regardless of what I feel,
0: Творец, без связи, которую я чувствую, помоги мне обрести новые глаза и увидеть прекрасную искру, которая есть в каждом товарище, чтобы мы могли посмотреть на каждого товарища и увидеть величие, которое есть в нем. Амин.
6: Нью-Йорк 2.
3: Нью-Йорк 2.
7: Beloved Creator, thank you for giving us a chance.
3: Любимый Творец, спасибо за то, что ты даешь нам возможность находить тебя через товарищей. Открой нам глаза, чтобы мы могли увидеть искру, которую ты вложил в каждого товарища из мирового клипа. Помоги нам соединиться и сблизиться друг с другом, чтобы мы могли раскрыть тебя в центре десятки. Благослови каждого товарища и чтобы мы могли найти величие каждого товарища. Сделай нас совершенными в твоей любви, и чтобы эта любовь распространилась через наше объединение всему человечеству. Лихаем, братья.
8: Латин 11, и после этого Френч, титконену.
0: Латин 11, и потом Френч. Помоги нам просить правильно, чтобы увидеть Творца в каждом товарище, увеличивать каждого товарища, чтобы ты получил наслаждение от каждого товарища и соединиться в один огонь любви к товарищам.
9: Gracias, Creador, por Petactikva 13, que nos está dirigiendo, y por todo el Clio Lamí.
3: Спасибо Творцу за то, что ведет нас к 5.13, все мировое клима. Можем сконцентрироваться на цели данного хисарон, чтобы мы могли поднять правильный манами.
0: Любимый Творец, спасибо, что ты даешь нам величие каждого товарища и важность его усилий. Помоги увидеть каждого товарища, насколько он прилагает усилий, хочет прийти к тебе. Дай нам увидеть только достоинства товарища, а не их недостатки. Дай каждому товарищу ощущение уверенности в пути, что мы все держим друг друга. Помоги нам, чтобы мы смогли покрыть любовью все различия, все прегрешения между нами, дай нам стремление к любви к товарищам, дай нам увидеть каждого товарища в его истинном стремлении к твоему величию, помоги, чтобы любовь к товарищам была, стала для нас необходимостью.
4: Creator, we are grateful for each friend and the spark that is a reflection of you.
3: Творец, мы в благодарности за каждого товарища и благодарим за то, что раскрывается Твоя искра через каждого товарища. Помоги нам видеть Тебя через каждого товарища и выстроить правильный хисарон и представлять через наш хисарон стремление к Тебе через товарища.
10: Дорогой Творец, дай нам увидеть искру в каждом товарище, Твое присутствие в каждом товарище, и что в каждом товарище хисарон больше, чем у меня, дорожить каждым мгновением, ценить его и связывать с Тобой, источником жизни. Просим бережного и трепетного отношения к товарищам так же, как к Тебе, ценить, вдохновляться, впечатляться тем, что Ты раскрываешься через товарищей, Твое величие раскрывается через товарищей, чтобы это давало сил и стремление к свойству отдачи.
0: Спасибо, дорогой Кли. Сейчас мы входим в урок с Рабашем. Учить вместе ТЭС. Мы хотим поблагодарить за эту подготовку, которая дана нам. Раскрылось очень большое Кли. Рав сказал обратить внимание на искру, которая есть в каждом товарище. И вдруг все эти искры собрались в одно место. Мы хотим увидеть величие товарища. У нас есть очень особые кли. Давайте вместе войдем в урок и продолжим притягивать свет. Лехаим де Барух.
3: Лехаим, большое спасибо. 5:13. И перейдем к следующей части урока. До этого споем вместе песню.

0: Учение десяти сферот. Мы входим в изучение десяти сферот вместе с Рабашем, но прежде посмотрим клип Рава, который направит наше сердце и разум на намерение, чтобы мы были на уроке. Пожалуйста, клип. Я бы сказал, что учеба похоже, когда дают нам какую-то линию связи. Я помню, раньше не было таких телефонов в каждом месте. Я из своего дома шел на почту, чтобы позвонить за границу. Нельзя было просто позвонить из дома. Я шел на почту и оттуда звонил. Такие международные звонки. Тебе говорят, ну, хорошо, у тебя есть линия, зайди в кабинку и начинай говорить. Ты входишь, начинаешь говорить. Это очень похоже на то, что мы чувствуем во время учебы. Когда тебе дают сейчас линию, говорят, говори. Есть у тебя несколько минут. Ну, скажи, что хочешь. Попроси, что хочешь. Это, в общем-то, и есть время учебы. Так нужно относиться к этому. То, что человек хочет от учебы, он должен сказать внутри, передать внутри самой учебы. Сама учеба — это некие слова, в которые он должен внести свое намерение, свою мысль. То, что вообще требует от каббалистов, чтобы внешние слова были такими простыми. Но внутри, чтобы были огромные силы, великое стремление к цели. И здесь вся концентрация действия человека, потому что на самом деле наше действие, оно в намерении во время учебы. Наша мысль, наше намерение, оно воздействует на реальность только во время учебы. Относительно этого времени, учебы, все остальные времена, они совершенно второстепенные, слабые. Время учебы — это возможность послать наверх, подействовать и потребовать то, что ты думаешь для тебя является главным. И насколько мысли и желания более общие, из группы, из миньяна, из десятки, из общества. Это больше влияет, производит влияние наверху, потому что общество — это не просто больше, чем личность. Там 10 — это в 10 раз больше, чем один. А потому что они хотят объединиться. Они готовы отказаться от себя, чтобы соединиться с Творцом. Это, по сути, совершенно другое действие. Когда объединение в группе — это уже кли для получения света, тогда как один — это не кли. Творец, он присутствует между двумя разбитыми килим, как написано, муж и жена, и шхина между ними. Поэтому молитва во время учебы, просьба во время учебы, если она от группы, то она действует буквально, воздействует на цель. А молитва одиночки практически не достигает цели. Войдем в учебу с Рабашем, возьмем Тес Часть 5, 48 пункт, пожалуйста.
1: Когда приходит свет в бину, тогда же приходит и в хесед. Почему? Почему нет? Почему да? В чем здесь новизна? Раньше он говорит, посмотрите в 48 пункт, почему так? Ведь теперь есть несколько пхинот. Он начинает. Первое, дает правило. «Ибо всегда стремится нижний, свет слиться свыше». Согласно этому правилу, выходит, что когда свет приходит в Исот, но не приходит Малхут. Почему? Потому что тогда свет Малхут поднимается там в Исот из-за его стремления. И также это со всеми остальными сферот. Если есть свет в Высшем, тогда Нижний поднимается. Кроме Хеседа с Биной. Когда не приходит в Бину свет, что должно быть, когда приходит в Бину? Тогда Бина должна была бы подняться в Хохму. Тогда написано, тогда не приходит и в Хесед. Почему? Что же должно быть? Потому что если не приходит Бину, где Бина? Он говорит, согласно правилу, нижний поднимается к Высшему. Не приходит Бину, Бина должна подняться в Хохму. Или скажем наоборот, когда приходит в Бину, тогда не приходит и в Хесед. Что здесь написано? Потому что когда не приходит в Бину, тогда не приходит и в Хесед. Как это связано с предыдущим правилом? Еще раз, там мы учили в Ап. Вначале мы учили такое этап, когда приходит Кетер, тогда был только Кетер, Таамим, Хохмы еще не было, не о чем говорить. Потом, когда произошло очищение Далит Гимель Кетера, осталось Гимель Бет, и это дает Хохму. Тогда, получается, приходит в Хохму и не приходит в Кетер. А потом мы учили. Произошел звук двух бет хохмы, и выходит ступень бины с поворотом по ним, и дает это кому? Тогда уже, получается, приходит бина. Но мы учили, что пхина алиф пока еще осталась в кли хохмы. И согласно этому получается, что нужно сказать, приходит в кетер и приходит в хохму и приходит в бину. Мы должны так сказать. Затем мы учим, что также и пхина бет, когда кли хохмы очистилась, не было, не приходит хохму, и приходит в бину сейчас ступень бет, которая является захаром, вак, в пхину алиф, которая очистилась до пхины бет, кли хохмы. Это далит, решимода и тлапшут, которая осталась в мене. Теперь мы учим так. Приходит в кетер по причине того, что гимель бет, который относится к лихохмы, поднялся в кетер. Поэтому приходит в кетер и не приходит в хохму, и приходит в бину, и не приходит в хесед. Затем мы учили, что в то время, когда приходит в кетер, тогда не приходит хохму, и тогда бина получает хохму для сыновей, это пхина алиф, и тогда не находится в бине. Мы учили, почему бина поднялась в хохму и очистилась из бет валев и дала алев хеседу. Выходит тогда, что не приходит в кетер и приходит в хохму и не приходит в бину, когда бина поднимается в хохму и очистилась от бет валев, и тогда приходит в хесед. Затем мы учим, в то время, когда приходил хесед, тогда было, что бина очистилась, и тогда учат снова, что зон бины и зон хохмы поднялись в кетер, было, что снова находится в кетере, не находится в хохме, также не находится в бине, бина очистилась до алев, чтобы дать хину алев за рампину, и не приходит хесед. Почему? Есть два расстояния. Получается тогда, что мы учим, не приходит бину, потому что бина очистилась, поднялась в кетер. Хасадим сделались, приходит в кетер. И тогда есть два расстояния, нету хохмы, тогда есть хеседы, тогда приходит хеседы, приходит гуру. Два расстояния. Когда приходит в бину, также приходит и в хесед. Почему это? Потому что не равен свет хесед всему свету бину. Бины, что он говорит. Дальше. Однако, только в тот момент, когда опускается бина на свое место, тогда она находит хесед на своем месте. И в тот момент опускается хесед на свое место. Что он здесь хочет? И это дело в том, что ВАК сам по себе — это одна ступень и не может прилепиться к бине. И это Гар. Дело здесь, что он хочет объяснить то, что написано, когда находится, приходит бину, свет хеседа, чтобы был в клебины, опускается в хесед. Почему? Потому что... Но в тот момент, когда бина на своем месте, и поскольку свет хесед не равен свету бины, тогда находится на своем месте хесед. И в этот момент хесед сразу спускается на свое место, потому что не может светить в бине, как будто свет хесед не подобен всему цвету бины. И суть этого в том, что сами по себе ВАК — это одна ступень, и не могут слиться с биной, которая является гар, поэтому уходит, что

отношении другого. То есть, ведь когда приходит кетер, тогда оба они, хохма и бина, поднимаются наверх в кетер. Что это значит? Мы всегда учили наоборот. В то время, когда не приходит в хохму и бину, тогда хохма и бина поднимаются наверх в кетер. Тогда их подъем ман делает так, что приходит в кетер. Здесь написано иначе, что когда приходит в кетер, тогда двое хохма и бина поднимаются в кетер. Из-за чего? Отсюда видно, что сначала было приходит в кетер, а потом поднялась. Мы учили наоборот. И по этой причине гар считается как одно целое. Почему? Хохма и бина находятся наверху в кетере. И по этой причине гар считается как одно целое. А когда не приходит в кетер, тогда приходит в хохму. И вроде как должно быть, чтобы там оставалась и бина. И было бы, не приходит в бину. И только из-за того, что он хафец хесед, я бы объяснил, поскольку у него есть пхина алев для сыновей, которым нужно дать хохму, поэтому она спускается на свое место, потому что им нужна хохма. Поэтому было приходит также и в бину. И для этого тоже есть много объяснений. Иногда это называется «не приходит в бину», а иногда называется «это приходит в бину». «Приходит в бину» называется, когда бина получает цвет хохму, хохмы от хохмы. «Не приходит в бину» называется, когда бина очищается, тогда от бет к алев. И здесь это все смешано. Начнем с пункта 47, Орпними. Вторая стадия, она проста. Ибо сейчас снова вернулся свет, чтобы приходить в кетер. Он объясняет нам, как выяснилось в предыдущем пункте, после того, как произошел второе очищение, где это? В Парцуфе Ап. Возвращается экран с включенными в Решимот к экрану Малхут де Рош Ап. И там происходит новый звук на этот экран, который поднялся в Рош с Решимот. И поскольку в нем остался только вьют второй стадии, потому что последняя пхина исчезает. И это третья стадия, пхина гимель. И что осталось? Только бет. Поэтому он притянул лишь уровень бины, который называется сак. И это ступень бины снова распространяется в гуф. И какой это гуф? Того, что в парцуфе Ап, как мы учили в Ап, что он взял пустые кли, парцуфа Гальгальта. Так мы учим, что пустые кли парцуфа Ап переходят к парцуфу Сак. Это то, что здесь написано. И это приходит в кетер, то есть свет бины в кли кетера, который остался от парцуфа Ап. И вот так же и здесь, в парцуфе Сак. Келим тоже предшествовали цветам. Почему? Ибо все келим, которые остались пустыми после второго ухода света парцуфа Ап, парцуфе Ап, оказываются

0: перешедшими в этот новый парцуф, который называется парцуф Сак. Что мы учили? Что все пустые килим, которые остались после первого ухода света, парцуф Агальгальта, как мы учили, перешли ко второму распространению, называемому Аб. Также это происходит и здесь, когда все пустые килим парцуфа Аб перешли к парцуфу Сак. И все четыре вида Захара и Никивы, которые были в парцуфе Аб, то есть Захар и Никива парцуфа Гар, Захар и Никива парцуфа Бина, Захар и Никива ступени Зайрампина, Захар и Никива Исода, имеют место также и здесь. Только изменяется их уровень, так как здесь есть только маленький уровень в общности парцуфа, который называется Гимель и Бет. И выясним четыре пары Захара и Никивы, которые есть в этом парцуфе. Ибо тот уровень света Бины, который не зашел в Кетер, то есть парцуф Сак, Бедавиют, это Никива кли Кетера. И так же, как в парцуфе Аб, Ришимобхин и Далит облачение стало свойством Захара в кли Кетер Аб. То же самое здесь, что решимо пхины гимель от свойства облачения, которое осталось в кликетера парцуфа Аб, становится здесь, в сак, Захаром Кетеро, этого парцуфа уровня Бины. И получает свет хохмы через, нужно сказать, от света хохмы, который поднялся под Малхут Роша во время второго ухода света и не вернулся в губ парцуфа Бины. И этот свет остался наверху под Рожда. И когда произошел зивук в Рош-Даб, для парцуфа Сак, тогда он проходит через свет хохмы, который ушел из парцуфа Аб и стоит ниже Малхут Дерош парцуфа Аб. Как мы учили в парцуфе Аб во втором, что он получает Далит Дейт Лапшут через свет Кетера, который стоит ниже Малхут Дерош парцуфа Гальгальты. И поэтому также и Кетер парцуфа Бины, парцуфа Сак, препятствует распространению свечения Гар, свечения Хохма в парцуфе. Я еще раз повторяю эти правила. Во всех сферот мы различаем два общих света. Один называется свет Хохма, а другой называется Бина. Поэтому, когда изучают парцуф Сак, тоже учим, что есть там Хохма, а есть Бина. Хотя вся ступень в целом называется Бина. И в каждой сфере мы различаем, есть сферот, который относится к Хохме, а есть сферот, который относится к Бине. Это мы увидим дальше. В том же порядке, который мы изучали в парцуфе Аб. Если так, что здесь написано? И поэтому я повторяю еще раз. Также и Кетер, кли Кетера, парцуфа Бины, парцуфа Сак, который, когда приходит в кетер, препятствует распространению свечения Агар в Парцуфе, препятствует свечению Хохмы, которое называется Агар в Парцуфе. Почему? Ведь у света Хохмы, который ушел из Парцуфа, поднялся наверх, и он стоит под Малхут Рош. Почему? Малхут Рош — это порождающая следующую ступень. Он под порождающей эту ступень. Получается, Ахараим находится внизу. Что значит Ахараим находится внизу? Это означает без распространения в Гуф. Почему? Потому что сейчас нет Гимеля Виюта, а только Гимель и Тлапшута. Поэтому он властвует над Кли Кетера, где есть Гимель и Тлапшут, чтобы не светила Хохма в ней, чтобы не притягивали ее со стороны Гимель Давид, поскольку нет экрана. Получается, что светит в Ахураим Хасадим. Это то, что он говорит. Поскольку свет Кетера находится своими Ахураим вниз, то есть свет Хохма сейчас относится к Кли Кетера, который является Гимель и Тлапшут, Ахураим находится внизу, что означает без распространения в Гуф. Как он это делает? Он властвует над Кли Кетера, чтобы он тоже был так, так же, как свет Хохмы, который ушел из Парцуфа, его Ахараим находится внизу, чтобы не светить низ Гуф. Также он спрашивает о его Кли Кетера. И спрашивает о Кли Кетера, что и оно, это Кли Кетера, обращает свои Ахараим вниз и светит только свечением Вак, препятствуя распространению свечения Гар в Парцу. Получается, что когда мы учим, приходит в Кетер Десаак, нет там Хохмы, а только Хасадим. Точно так же, как приходит в Кетер Парцуфаб. И это то, что он говорит. Не приходит в кетер, и тогда не приходит в хохму, бину и хесед. Так как Ахураим Кли Кетера препятствует свечению Гар, всему свечению хохмы распространится в Парцуф, даже в Кли Хохмы нет там хохмы, а уж тем более свечению Гар, свечению хохмы. В Рош Тохсов, семи нижних сферот, который называется Хесед, Гура, Тиферет, Нецах, Год и Сод. Это то, что он говорит. Приходит в Гуру, не приходит в Тиферет. Приходит в Нецах, не приходит в Вод. Приходит в Исод и не приходит в Малхут. Потому что тогда свет приходит в Келим, Вак этих Рош Тохсов, семи нижних сферот. Это сферот Гвура, Вак де Рош, Нецах, Вак де Тох, Исот, Вак де Сов. А в Келим Гар, семи нижних сферот, Хесед Гар де Рош, Тиферет Гарды Тох, от Гарды Сов. Свет не приходит в них. У них нет света Гар, у них нет Хохмы. Потому что Ахараим Кетера препятствует свечению Гар в них, как мы уже выяснили.
1: Перейдем к следующей части урока.

0: נשמע עכשיו יחד שיחה על הדרך בשם תפקיד ראש
1: עשירייה להיות ראש ולהיות מעל של הקבוצה שהתקיימה לפני כשבוע בתפקיד роль главы десятки быть отцом группы, которая произошла неделю назад, 11 мая, пожалуйста.
2: Мы сейчас начали во всем нашем мировом кли упражнение глава десятки. Мы сказали, кто хочет, то есть кто готов, пусть десятка решит, готова она или нет, потому что есть разные десятки, знаете, есть новые десятки. И мы увидели, что есть такое явление. Люди чувствуют противоречие. С одной стороны, говорят, мы учили все эти годы, что все в десятке равны. Каждый товарищ равен. С другой стороны, с какой стати сейчас у нас будет глава? Да, у них это не укладывается, есть такой страх. Они даже не знают, нет у них каких-то мыслей, но просто как-то не связывается, что с одной стороны все равны, с другой стороны, как один из них может быть главой, даже если он будет меняться раз в неделю. Я уже не говорю о постоянстве. Даже раз в неделю. Ну как вы это объясните? Здесь нет противоречия, что это духовное строение, должен быть обязательно глава. Как вы это объясните?
1: Согласно духовному, должен быть кто-то, кто может быть в любом месте, в любом состоянии. И он должен определять. И тогда все понимают, что должны склонить себя перед ним. И тогда он называется Рош, глава для урока, глава для группы и так далее, зависит на какой период.
2: Ну как это совмещается с равенством?
1: Каждый день может быть другой.
2: Да, ну допустим, я на этой неделе глава, с одной стороны, а с другой стороны все равны. Как это?
1: Такого нет.
2: Нет чего?
1: Нет такого, чтобы в группе все были равны, все были бы главами. И так бы это продвигалось.
2: Можно ли сказать, что равенство в том, что каждый... То есть мы изначально не равны в своем потенциале, способности.
1: Да, это...
2: А равенство — это когда каждый использует себя ради группы на максимуме возможностей своих. В этом мы равны? В отдаче?
1: Да. Каждый... не равен всем.
2: Если мы соединяемся все вместе как десятка, мы начинаем чувствовать общую рожь между нами, ощущение высшего. Кто такой вот этот наш рожь?
1: Да, только нужно уточнить, но...
2: Уточнить что?
1: Что если мы хотим действительно быть соединенными, тогда мы должны отменить эгоизм.
2: То есть, если мы соединяемся между нами, все отменяем эго, соединяемся вместе воедино, стараемся, тогда мы притягиваем свет и постепенно начинаем ощущать рожь между нами, то есть Творца между нами.
1: Да.
2: Что же нам добавляет роль глава десятки? То есть один товарищ, который будет дежурный, является сейчас главой.
1: Он обязан быть?
2: Но в чем его добавка, если мы... И так можем прийти вместе к ощущению рожь. Что добавит нам муж на этой неделе? Сейчас он дежурный, он глава десятки. Если на самом деле мы должны соединиться вместе и тогда прийти к ощущению рожь, ощущению главы.
1: Нет разницы.
2: Ну, как вы сказали, я обязан, я чувствую себя обязанным. Я сегодня сидел на уроке, был намного более сосредоточен, слышал два совета, которые нужно взять, всякие термины из науки Каббала, спасение Творца. А вчера, когда я не был главой, я этого не делал, я сидел так же, как и все, там полагаюсь на того, кто должен это делать. А на этом деле я должен. Все время моя голова занята этим. Что я могу сделать? В прошлый раз был Акока. Акока это сделал так. Я хочу быть лучше него. Я думаю, что же еще, чем можно еще удивить товарищей? Ну, так, наверное, это хорошо. Я не понимаю людей, которые сопротивляются. Если бы мы сумели объединиться вместе и прийти к ощущению рож, то нам все равно требуются какие-то функции между нами, какие-то должности.
1: Из этого действия мы станем полностью равными друг другу, и на этом закончится все наше усилие в соединении.
2: Тогда чем помогает роль товарища, который является главой, пока мы не придем к ощущению, что соединяемся?
1: Он ответственный. Он глава группы для тех самых
2: товарищей.
1: Для того обучения, для того же чтения, это может быть больше, может быть меньше. Ну и все.
2: Я могу понять страх людей, потому что если посмотреть на главу из эгоистических килим, тогда ты видишь в этой главе какую-то угрозу. Ты смотришь на него, теперь он будет проявлять власть, и что он сейчас сделает, что он сейчас решит такого, что он причинит моему эгоизму какое-то неудобство. Если ты посмотришь на главу с точки зрения, что он желает все-таки объединить группу, служить ей, тогда это обязательная роль. В чем заключается роль главы?
1: Роль главы. Быть отцом. Именно так. Быть отцом группы.
2: У него есть наслаждение у главы
1: от того, что его группа продвигается.
2: А остальные товарищи, которые не являются главой, какова их роль?
1: Учиться из статуса главы группы и товарищей, как они могут быть заместителями?
2: То есть поддерживать голову, отменяться перед главой.
1: Да.
2: В этом поддержка?
1: Да.
2: А почему только сейчас мы начали это упражнение? Почему не 3, 5, 10 лет назад мы что, не были готовы?
1: Не были готовы.
2: А сейчас готовы?
1: Посмотрим.
2: Если у нас есть 800 десяток в мировом кли, значит, есть 800 голов. И в каждой десятке есть глава, и он тоже в ротации.
1: Да.
2: Кроме того, есть также глава над всеми 800 главами групп. Это верно?
1: Да.
2: Он тоже должен быть в ротации, или это уже что-то постоянное?
1: Нет, это глава десятки.
2: Да.
1: Всей.
2: Да.
1: Не нужно менять его все время.
2: Глава группы.
1: Да.
2: Он должен быть постоянным.
1: Нет, не постоянным, нет. Нет, чего вдруг?
2: В десятке, а в группе? Я просто хочу понять, что в группе и что в десятке. Допустим, мы десятка. И кроме нас есть еще много таких десяток. У каждой есть своя глава,
1: да.
2: И он меняется.
1: Да.
2: Сегодня муж, и завтра Акока, потом Шимон. Да, это понятно. А теперь глава над всеми десятками. Тоже должна быть глава над ними, над всеми десятками, над всей группой, над всеми десятками вместе. Тоже должна быть глава?
1: Да, до этого и все.
2: Рав, я хотел задать другой вопрос. Часто мы говорим с вами, задаем вопросы, и в результате этого вы рассказываете всякие вещи, делитесь с нами направлениями, правильными для нашего пути. Иногда мы получаем такие реакции, что вы манипулируете Равом и тем, как вы задаете вопросы, поэтому он отвечает вам именно таким образом. Если бы вы спросили его иначе, он бы ответил по-другому. Я хотел бы понять, что с этим делать. Вы чувствуете, что то, как мы спрашиваем, мы манипулируем вами?
1: Нет, как раз наоборот. Как раз наоборот. То, что я стараюсь отвечать на ваши вопросы, мне становится все более ясным, что я должен делать с группой. Вот и все.
2: Можно манипулировать каббалистом, крутить им.
1: Крутить? Нет.
2: Устраивать какие-то комбинации с каббалистом, через какой-то хитростью задавать вопросы, чтобы заставить вас что-то сделать, что-то сказать. Можно крутить каббалистом?
1: Зависит от того, что ты думаешь, что ты имеешь в виду.
2: Ну, заставить вас сказать вещи, которые я хочу продвигать. Допустим, я хочу продвинуть идею главы десятки. Я начинаю задавать вам вопросы, и в результате моих вопросов вы начинаете говорить о главе десятки. Человек может такое делать или нет? Или вы говорите только то, что хотите, и точка?
1: И то, и другое верно. Обычно я лично, скажем, говорю только из своего понимания, своего постижения, своего ощущения.
2: Просто есть люди, которые думают, что раньше вы не говорили о главе десятки, а сейчас начали говорить. Они думают, что мы это придумали, и потом начали вас спрашивать и крутить вами, чтобы вы говорили о главе десятки. А раньше Рав не говорил об этом, а сейчас говорит.
1: Не было времени для этого. Направления не было в этом.
2: Это называется крутить или манипулировать. Они думают, что поскольку мы сейчас говорим об этом, то мы как бы заставляем вас говорить о тех вещах, о которых вы не хотели бы говорить, но поскольку мы этого хотим, то вы говорите. Так думают люди. Как будто это сидит на нашем давлении, а не на вашем давлении, с которого вы чувствуете группу. Что если сейчас бы я говорил с вами об антисемитизме в Америке, вы бы сказали об этом, а не о главе десятки. Но поскольку я говорю о главе десятки, то вы говорите о главе десятки.
1: Конечно же, вы определяете
2: тему.
1: Тему.
2: Да, но что вы будете говорить?
1: Что я буду говорить?
2: Ну, например, тема главы десятки. Я сейчас вспоминаю, откуда это взялось. Мы были на конгрессе, конгресс десяток, и начали говорить о конгрессе десяток, что каждая десятка должна сейчас построить конгресс. И вдруг из этого, из этих бесед вы сказали, у каждой десятки должна быть глава. Если она не чувствует, что у нее есть глава, значит, она не продвигается. И так далее. Вы начали давать такие разные термины. Это начало повторяться. Так мы начали спрашивать об этом. Реагировать на то, что вы как бы выдали из себя. И в этом вопрос, что делать с тем, что люди думают, как будто бы мы манипулируем вами, которые, и это заставляет вас говорить.
1: Это всегда будет так. У каждого есть право говорить глупости.
2: Откуда вдруг с вашей стороны приходит, скажем, давление родить что-то новое, продвигать группу определенным образом, такую идею? Допустим, сейчас надо делать это. Что это за ощущение, которое вдруг приходит, и вы направляете нас? Из чего это исходит? Что зреет, что вы чувствуете, что нужно сделать это?
1: Это приходит от того, что мы хотим лучше понять друг друга, что заботимся не потерять то, что мы учим. Вот и все.
2: Как в будущем мы будем получать наставления из десятки, из группы? Как мы будем вдруг знать, что вот сейчас нужно делать это?
1: Это только согласно вопросам всех.
2: Из объединения между нами мы почувствуем вдруг, допустим, если бы мы не слышали от вас о главе десятки, допустим, мы бы сели и соединились между собой.
1: Тогда если бы вы соединялись между собой и оберегали свою десятку как рожь, это было бы хорошо.
2: Но вдруг одному из товарищей пришла бы такая идея. Давайте, может быть, назначим главу десятки. Как бы это вдруг возникло у нас, если бы мы это не услышали от вас?
1: Но вы же это услышали от меня?
2: Но у вас наверняка есть еще много разных состояний, которые мы должны пройти, упражнения, идеи.
1: Не так уж много.
2: Нет.
1: Только в глубину. Это все. Только в глубину.
2: Теперь относительно строения. Хотел бы понять строение. Сегодня есть 800 десяток, завтра будет 8 тысяч. У каждой десятки есть глава, чья роль — вести десятку к величию Творца. Есть глава группы. Этих 800, это может быть один человек, как Рав, это может быть группа людей, да?
1: Да.
2: Как руководство, или неважно, но должна быть глава, и глава десятки выполняет, в общем-то, то, что говорит глава всей организации, всей группы, правильно? Реализует это. Таково строение?
1: Да.
2: Поделимся впечатлениями от беседы и что мы берем в реализацию в десятках.
1: Да, это была очень откровенная беседа. И очень такая раскрывающая глаза. Ну, что можно еще сказать? Кроме того, что на самом деле кроме того, что мы на самом деле должны принимать все, что говорит Рав, но вообще, я не знаю, думать, что кто-то может манипулировать Равом, это глупость, откуда, не знаю, вообще это приходит. Я как раз впечатлился от искренности товарищей, от их вопросов острых. Не чувствуется, что это приходит из настоящей заботы о группе, о ее здоровье, о развитии. Красиво.
3: Цехлю асот бэмет маарах
2: Да, нужно сделать какую-то оценку, потому что состояние в группе, что многие десятки даже не начали еще это делать, это говорит о необходимости следовать за руководством, и нужно как-то сакцентировать это. Я бы, может быть, еще бы провел несколько бесед с Равом, чтобы эти темы обострились, чтобы они вошли в сердце, потому что иначе у нас проблема, как у группы. Если мы не будем принимать их как высших, то это проблема.
3: Да,
1: Рав описывает нам, что должно являться правильным духовным строением десятки, и спросили Рава. Наверное, есть еще много идей и упражнений. Он сказал, не так уж много, а только в глубину, только в глубину. Я на самом деле думаю, что и упражнения главы десятки, мы только снимаем самый высший слой, есть такая глубина в этом упражнении. Постараемся, чтобы Творец помог нам от всего сердца идти за главой, когда мы каждую неделю выбираем нового главу и достичь того, чего нужно достичь.
2: Я слышал в беседе, что согласно духовному должен каждый быть, кто определяет, поэтому мы понимаем, что мы должны склониться перед ним, и он называется глава десятки, зависит от того, на какой период, и еще глава десятки быть отцом, отцом группы.
1: Зоар пишет нам. А это не Зоар, это Йосиф. Также и в отношении рож десятки нужно сделать себе рава. Так мы даем величие нашему рож, пока десятка на самом деле не почувствует, как рож. И в конечном счете Творец — это рож, который управляет всем.
3: Мне
1: нечего так уж много добавить от себя. Согласен с тем, что сказал Юра, что невозможно манипулировать Равом. И тот, кто думает, что можно, это просто смешно.
4: Найде.
2: Не очень хорошее впечатление от состояния группы, что есть такие подозрения относительно товарищей у десятки Рава, которые задают вопросы. Нехорошее впечатление от того, что... Ну, десятки, может быть, как-то есть нормально, не все десятки одинаковые, но им трудно уже несколько недель взять на себя вот это упражнение главы десятки. А что взять в реализацию в нашей десятке? Очевидно, может быть, больше работать над отменой себя. И мы знаем, что все происходит изнутри наружу. И желательно, чтобы была отмена в десятке, чтобы каждый мог склонить свою голову, и тогда, может быть, увидим всю десятку.
1: Да, я согласен с тем, что было сказано, только, может быть, добавить, что Рав сказал, что можно крутить им, потому что преподносят ему хиссарон, и всегда будут голоса в группе, и у каждого есть право говорить глупости. И мы слышали, что если десятка пока еще не готова, не обязана начинать, начнет, когда разовьется, все должно приниматься в правильной мере. И он сказал, что голова должен быть отцом группы. Это нужно всегда принимать его внимание. И как Кейда сказал, что если мы хотим быть объединены, мы должны отменять эгоизм. Наука Каббала — вещь простая. Осталось только реализовать.

0: Прочитаем сейчас отрывки из Зор на тему «Все молитвы мира». Мы просим Творца, чтобы открыл нам сердце для общей молитвы из объединения и единого намерения. Итак, все молитвы, избранные отрывки из Зор для всех. Первый отрывок. Если будете вопрошать, вопрошайте. Если будете вопрошать, направляя ваши просьбы в молитве перед царем, вопрошайте. Молитесь и направляйте ваши просьбы и возвращайтесь к Господину вашему. Приходите, подобно тому, кто приглашает сыновей своих, чтобы взять их к себе и смилостивиться над ними. И также Творец утром и ночью призывает и говорит: «Приходите, счастливы они, святой народ, ибо их Господин желает их и призывает их, чтобы приблизить к себе».
1: Два. Всегда человек сначала должен воздать хвалу Господину своему и лишь затем обратиться с молитвой. А тот, чье сердце озабочено, но он хочет желаться, но он желает обратиться в молитве, или же он находится в беде и не способен воздать хвалу Господину его, что ему делать? Даже если он не может направить на это сердце и желание свое, почему он должен отменить порядок восхваления Господина своего? Пусть сначала выполнит порядок восхваления Господина своего, хотя и не может настроиться на это, а затем обращается с молитвой.
2: Акадош Баруху хафец битфилатам ши цадиким.
0: Творец желает молитвы праведников, когда наступит час, и они обратятся к Нему с молитвой о том, в чем нуждаются. В чем смысл этого? В том, чтобы возрастал и прибавлялся удел святости посредством молитвы праведников для каждого, кто нуждается. Потому что праведники своими молитвами открывают высший источник. И тогда даже те, кто не заслужил ответа, получают ответ.
1: Четвертый. Человек должен произнести молитву пред Творцом, и это одна большая и важная работа из работы его Господина. И есть работа Творца, состоящая в действии тела, то есть заповеди, связанные с действием. А есть работа Творца, то есть более внутренняя работа, являющиеся основой всего, то есть заповеди, связанные с речами и с желанием сердца. Молитва человека — это работа духа, работа второго вида, связанная с речью. Она восходит к высшим тайнам, и люди не знают, что молитва человека пересекает воздушные пространства и пересекает небосводы, открывает проходы и возносится наверх.
0: Пять. Всякому человеку, скрывающему свои грехи и не признающему их перед святым царем, чтобы просить на них милосердия, не дают ему открыть вход возвращения, так как он скрыт от него. А если он раскрывает их перед Творцом, Творец жалеет его и преобладает милосердие над судом. Тем более, если он плачет. Ибо все закрытые входы он раскрывает, и молитва его принимается. И поэтому признание в грехах — это слава царя, чтобы усилить милосердие над судом.
1: Шестой. Все молитвы мира, то есть молитвы многих, это и есть молитвы, а молитва одинокого не входит к Святому Царю, иначе как с большой силой. Ибо прежде чем молитва входит, чтобы украситься на своем месте, наблюдает за ней Творец и всматривается в нее, и смотрит на прегрешения и заслуги этого человека, то, чего он не делает в случае молитвы многих. И сколько этих молитв исходит не от праведников, но все же они принимаются Творцом, и он не обращает внимания на их прегрешения.
0: Седьмой отрывок. В час, когда человек встает в полночь со своего ложа, чтобы заниматься Торой, звучит к нему призыв. И вот благословляют Творца все служители Творца, стоящие в доме Творца ночью. А утром, когда он предстает в молитве перед Господином его, звучит к нему призыв: «Я дам тебе хоть между стоящими этими». После того, как он завершает свою молитву в желании перед Господином его, должен передать душу свою Малхут в желании сердца. В час, когда человек пребывает в молитве, все те слова, которые он произносит своими устами в этой молитве, возносятся наверх, пробивая воздушные пространства и небосводы, пока не достигают того места, к которому приходит и становится окружение, украшением на голове царя, делающего из него, из них венец. И мы перейдем к докладу Орен и Гилад.
1: Да, друзья и подруги, мы перед праздником Шавуот много лет, мы в праздник Шавуот учились в полночь. Это известная традиция в народе Израиля. Это делают во многих местах, и мы учились в ночное время, и это тоже получается в пятницу ночью. И здесь мы будем учиться в нашем большом зале мероприятий. Почему? Потому что приглашены все товарищи из израильского кли и все учащиеся в кампусах, и, конечно же, будет трансляция для всего мирового кли. Но мы хотим, чтобы каждый, кто мог, пришел. Еще раз, Петах-Тиква, все израильское кли, все учащиеся, мы начнем здесь учебу в 10 вечера, начнем подготовку к уроку, затем перейдем к уроку. Будет урок с Равом. В течение часа в записи, и мы почувствуем силу урока, целый час непрерывно, которую мы получим от него, и будет немало чтения книги Зор, мы вместе будем читать книгу Зор, будем делать семинары, вместе петь песни, мы будем здесь в соединении ночи невесты, получая весь особый свет в ночь Шавуот. Давайте посмотрим, где правда.
0: Мы находимся с вами в преддверии большого, особого праздника, который называется праздник получения Торы или праздник Шавуот. Праздник Шавуот. Обычно мы учимся ночью, так это принято называется, исправление ночи Шавуот. А мы хотим исправиться. Мы с вами учим историю, что человек создан во грехе, грех древопознания, так называется. И мы с вами находимся в очень особом свойстве, очень плохом, это называется злое начало. Сказано, начало человека зло с молоду. И от Творца тоже написано, создал злое начало. Но с другой стороны написано, создал Тору в приправу ему. Что такое Тора в приправу? Что с помощью света, который находится в Торе, заложен в Торе, и мы можем его привлечь из Торы, на наше злое начало называется свет. В Торе возвращает к источнику. Он возвращает наше злое начало к доброму началу. И тогда мы в этом добром начале раскроем высший мир, высшую духовную жизнь. Все это можно обрести в ночь Шавуот. Когда мы ночью учимся, как раз-таки мы притягиваем свет Торы, и он исправляет нас. Ночь символизирует тьму, в которой мы находимся сейчас. Не знаем, для чего живем, а свет, который мы вызываем с помощью нашей учебы, должен пробудить нам все. Благодаря доброму отношению друг к другу, возлюби ближнего как самого себя, великое правило Торы, это должна дать нам Тора, чтобы мы смогли реализовать это правило. Будем надеяться, что мы достигнем такого состояния, когда мы станем сыновьями Торы и восстановим свет Торы, который влияет на нас, и мы удостоимся великого избавления дня, который является светом. С праздником!
1: Итак, мы очень хотим, чтобы собрались здесь все израильское кли. Для этого мы это делаем в 10 вечера, а не как каждый день предутренние часы, мужчины, женщины, все приглашаются, чтобы заполнили до конца все место в нижнем зале, и это будет подготовка к конгрессу десяток. Пробудим рассвет. Лихаим Небарух.
0: Еще раз объявим, что ночь невесты, Лейла де Кала, 21 мая, ближайший четверг, с 22:15 до 00:30 ночи будет урок в трансляции с переводом из нашего здания, а сейчас закончим песню.

Строим духовное общество. Здравствуйте, друзья! На первой части урока мы будем изучать урок с Равом от 15 октября 2002 года. Первый урок из двух уроков по статье «Отличие милости от подарка». Статья находится в книге Рабаштом 1, 300 страница. Будем читать первую половину статьи. До слов, и чем больше он приложил усилий, тем сильнее ощущение страданий от безрезультативности этих усилий. Начнем читать статью. Сказано в Мишле, ненавидящий подарки будет жить. Выходит, получая подарки, человек обретает себя над смерть. Как же тогда во всем мире принято дарить друг другу подарки? Вместе с этим тогда неясно сказанное Творцом Моше. Хороший подарок хранится в доме моем, и имя ему — Шаббат. Я прошу тебя передать его народу Израиля. Иди и сообщи им это. Мы видим, что один человек может попросить у другого подаяния, но никогда не видели, чтобы человек просил у другого подарок. Например, перед праздником Песах. Человек должен приобрести себе мацу, вино и так далее. С этой целью он идет к старости синагоги или какому-то другому богатому человеку и просит помочь ему приобрести необходимые товары для Песаха. Объясняя свое тяжелое положение, в котором он находится. Но мы никогда не видели, чтобы человек просил подарить

друга, чтобы тот дал ему денег в подарок, на который он купит своей жене кольцо. Но мы никогда не слышали, чтобы в каком-нибудь городе был староста по выдаче подарков, и чтобы выдавал как подаяние, так и подарки. Известно, что в мире принято дарить подарки, а не выпрашивать их. Например, если один человек любит другого, то он желает сделать приятное ему, и по этой причине дарит ему подарок. Но это не значит, что в городе должно быть специальное место, где выдают подарки. Сейчас выясним настоящую причину того, почему подарки не просят, а подаяния. Да, принято просить. И почему в каждом городе есть определенный порядок и принято помогать нуждающимся, чтобы у них было на что жить. Это принято также в любом государстве, где существует специальное учреждение, министерство, которое заботится о нуждающихся. Причина этого очень проста, ведь существует разница между тем, что необходимо человеку как жизненная потребность, и тем, что является для него излишним. Необходимым называется то, без чего человек не сможет прожить. То есть, если не получит он требуемую помощь, то не сможет существовать в мире. И об этом сказали мудрецы, что тот, кто помогает существовать одной душе, как будто помогает существовать всему миру. И здесь говорится о жизненно необходимом, потому что без него невозможно существовать. И поэтому человек может просить об этом. Чтобы помогли ему, так как все, что есть у человека, он отдаст, чтобы спасти свою жизнь. Поэтому человек не стесняется просить подаяния, ведь речь идет о спасении его жизни в той или иной степени. И также дающий подаяние понимает необходимость в том, что он дает. Тогда же, когда вопрос говорит, это когда же имеется в виду по-настоящему спасение жизни, и нуждающийся кричит во весь голос о помощи, то дающий также очень волнуется за него, когда положение нуждающегося не самое плохое, то дающий не очень-то волнуется за него. Поэтому все зависит от степени необходимости, насколько она жизненно необходима. Но в отличие от этой ситуации, когда речь идет о излишках, то просящий стесняется просить. И дающий не слышит просящего. Излишки. Поэтому мы различаем между тем, что необходимо по-настоящему, и тем, что является излишками. Поэтому только если просят подаяние, то получают его. Отсюда вывод. Подаяние дается, исходя из желания нижнего, то есть просящий, который ощущает недостаток. Он действительно просит. И это означает, что когда просящий видит, что он не сможет существовать без помощи другого, то он не стесняется, идет и унижается, принижает себя, прося подаяния, так как у него нет другого выбора. Тогда как в случае, в отличие от подарка, подарок дается по желанию дающего. Извините, то есть в случае подарка, в отличие от подаяния, подарок дается по желанию дающего. То есть если дающий желает раскрыть свою любовь тому, кого он любит, тогда он дарит ему подарок. Отсюда вывод. Подарок дается, исходя из желания высшего, то есть дающего, а подаяние по просьбе получающего. Для этого получающий должен показать дающему, насколько он нуждается в подаянии, о котором просит, и в той мере, в какой получающий может показать дающему важность,
и

0: необходимость этой помощи. В той же мере он может получить ее от дающего. Но основная причина, как мы учили, заключается в том, что то, что не находится в нашем корне, и мы пользуемся этим, то ощущаем страдания, как сказано в учении Сефирот. Известно, что природа каждой ветви стремится уподобиться своему корню. Поэтому все, что находится в корне, воспринимается ветвью как хорошее и доброе. И наоборот, все, что не имеет места в корне, воспринимается ветвью как неприятное, вызывающее ощущение страдания, ненависти. И это побуждает отдалиться от нее. Исходя из этого, находим, что поскольку в корне нет стремления к получению, то человек, получая, ощущает стыд и страдания, потому что этого нет в нашем корне. Поэтому, когда речь идет о спасении жизни, и человек очень нуждается в получении помощи от своего другого, в этом случае мы говорим, что нет у нас другого выбора, потому что тут идет речь о спасении жизни человека, но также и в спасении жизни есть несколько уровней. Если какая-либо вещь необходима, человек вынужден терпеть стыд и просить помощь. Однако понятие необходимого, насущного, у каждого человека свое, отличное, в той или иной степени от другого. Так, если у одного что-то определяется как лишнее, то у другого то же самое считается насущное необходимое. Поэтому всегда трудно точно отделить лишнее от необходимого. Конечно, можно предположить, что если без какой-либо вещи человек может прожить, то такая вещь считается излишком. А если наоборот не может прожить, то она необходима, но проверить на все 100% это невозможно.
1: И по этому поводу приводится пример в Талмуде. Спросили как-то Раби Нехемия, чем ты питаешься? Он ответил: «Жирным мясом и старым вином». Сказали ему: «Питайся, как все, чечевицей». Он стал питаться чечевицей и умер. Из этого примера мы видим, что жирное мясо и старое вино считалось у людей излишеством. Но у раби Нехемия это было необходимостью, так как без этого он не смог прожить.
2: В дополнение можно привести еще сказанное мудрецами:
1: «Дай по мере потребности его, в чем он нуждаться будет». «Дай по мере потребности его» означает «дай бедняку заработать необходимое ему». В чем нуждаться будет, обеспечить необходимым обеднейшего богача. Даже если потребуется для этого посадить верхом на лошадь и дать раба, чтобы бежал перед ним, рассказывает об этом мудрец Елель, что он дал обедневшему Туви лошадь, чтобы он ехал на нем, и раба, чтобы тот бежал перед ним. Однажды случилось, что не оказалось раба на месте, и он сам бежал вместо раба целых 3 мили. Из вышеизложенного можно понять сказанное в Торе: «Дай по мере потребности его, в чем он нуждаться будет». Это означает, что все, что зависит от величины, ощущение того, что не достает и не касается излишнего. Так в примере с бедным, который приводит пример Гмара, то, что мы даем бедным, это не называется пожертвованием, то есть необходимым.
2: и пусть это даже будет лошадь, чтобы он на ней ехал, и раб, чтобы бежал, это все считается необходимым. И мы не можем сказать, что до сих пор это считается необходимым, а сверх этого называется излишеством.
0: Исходя из этого, мы видим, что нуждающийся при прошении подаяния не испытывает страх, так как считает это необходимостью, но так как характер у всех людей разный, мы не можем увидеть разницу между подаянием и подарком, считающимся излишеством. Потому что у каждого человека существует своя мера определения того, что у него считается необходимым, а что излишеством, то есть без чего он может обойтись. И если он считает, что без этого он может прожить, тогда нет у него сил просить это у своего ближнего, так как это уже будет называться подарком, он дает только, как, если дающий захочет этого. На самом деле, кто может определить, является ли просьба подаянием или подарком? Ведь только Творец знает это. Он на самом деле знает, в чем нуждается человек, то есть где грань между необходимым и излишеством. А теперь обсудим эти понятия на языке внутренней работы человека, когда человек молится Творцу, чтобы он помог ему в его работе. Если человек просит у Творца подаяния, то есть просит насущное необходимое, ощущая себя голым и лишенным всего, и в Торе, и в заповедях, он чувствует себя, что у него нет вообще никакой искры истины, и все его действия строятся на основе лжи и лицемерия. То есть вся его основа, на которой он строит здание своей святости, построено на эгоизме. Поэтому человек чувствует, что с каждым днем он идет, он только пятится назад, вместо того, чтобы продвигаться вперед. И он видит наоборот, что когда в начале своей работы на Творца он ощущал большой смысл в Торе и в работе. Это было, потому что он с помощью Торы работы на Творца хотел отдалиться от суеты и ничтожности этого мира и прилепиться к Торе и заповедям, чтобы это дало ему счастье и вкус в жизни. И его стремление было тогда очень сильным. А сейчас он не понимает, откуда взялись тогда у него силы, если бы сейчас в его теперешнем состоянии пришел бы к нему человек и сказал: «Удались отсюда этого мира и начни работать на Творца», то, конечно же, он уже бы не смог в своем состоянии, в котором он находится, слышать его голос ни умом, ни сердцем. И, конечно же, он должен сказать себе, что тогда у него была вера и уверенность, а сейчас он далек от всего этого. И все то время, когда он прилагал усилия, это было необходимо для того, чтобы он приблизился к истине, то есть к слиянию с Творцом, к которому он стремился. Но сейчас он находится в состоянии последних 10 градусов, то есть сейчас ему не хватает воодушевления и ощущения важности Торы.
2: И тем более молитва. У него нет стремления к молитве, поскольку тело говорит ему, что даст тебе то, что ты молишься. Ведь ты сам видишь, что все, что ты желаешь дать больше в работе, чем больше ты прикладываешь усилия в работе, тем больше идешь назад. Если так, то эта работа для чего мне? Если так, то как человек может прикладывать усилия в месте, где он видит, что невозможно продвигаться даже на один шаг вперед? И поскольку понятие покоя дает человеку наслаждение, и человек не в состоянии отказаться от покоя, от отдыха, то в то время, когда он знает, что он заработает большее наслаждение или более необходимое, тогда у него есть причина отказаться от отдыха, однако не без всякой награды. Но в то время, когда он видит, что с помощью усилия, которые он приложил, он не заработал ничего, то, что он собирался заработать. И поэтому сейчас у него пропала сила для работы, и у него теперь нет сил. Он смотрит на себя и говорит, что если был бы кто-то, который пришел к нему и сказал ему, «Знай, что ты через какое-то время, через месяцы или годы, ты придешь к состоянию отчаяния, то есть, что не будет у тебя никакого продвижения, а наоборот, что с каждым годом ты будешь в состоянии более низком, чем то, что ты чувствуешь сейчас». Что ты сейчас в низком состоянии. И по этой причине ты хочешь войти в истинную работу для того, чтобы прийти к истинной цели, ради которой ты создан. Поэтому я говорю тебе, что жаль твоего усилия, поскольку я знаю многих людей, которые думали, как ты думаешь, что ты немножечко приложишь усилий, и ты сразу увидишь плоды. То есть продвижение в чем-то в работе на истину. Да, я ответил бы ему, что ты относишься к лазутчикам, которые злословили на землю Израиля. Именно как объясняет святая книга Зоар. И там сказано, что они вернулись из земли и вернулись, значит, что они вернулись на сторону зла и вернулись со стороны истины. Когда сказали, что у нас было до сих пор, мы не видели ничего хорошего в мире, мы трудились в Торе, а дом наш пуст. А будущего мира кто удостоится и кто придет туда? И лучше мы бы не прикладывали таких усилий. И рассказали ему, как сказано, и сказал он и так далее, что мы трудились и учились, чтобы познать часть того мира, как ты советовал нам, и он течет молоком и медом, и хорош будущий мир, как мы знали в Торе. Но кто может удостоиться его?
0: Это значит, что сейчас, он говорит, после какого-то времени работы, когда приходят к нему эти мысли во время работы, то есть то время, когда он принял на себя работать выше привычного, то есть чтобы быть по-настоящему работником Творца. И тогда он говорит, что эти мысли, они как шпионы, разведчики, которые не дают ему войти в святую землю, то есть, что называется работой Творца, и поэтому он не слышал их голос, но сейчас он ощущает эти жалобы разведчиков, как свои собственные, чувствуя, что все это является сейчас для него не какими-то претензиями разведчиков, а это он сам так чувствует. Для него это истина. И также, как мы сказали выше, возникает вопрос, что ж тогда истина? Разве в начале своей работы на Творца он находился на более высокой ступени, чем находится сейчас? Несмотря на то, что он уже много лет трудился и прикладывал усилия, что же можно тогда сказать в таком состоянии, что вся его работа разве была впустую? Неужели он ничего не заработал, не находится? И находится в том состоянии, в котором был до того, как начал свою работу на Творца. Но на самом деле это неверно, так как сейчас он упал еще ниже по сравнению со своим предыдущим состоянием. Ведь сейчас ему не хватает стремления, ощущения важности Торы и заповеди. Ему не хватает уверенности и энергии, которые у него были раньше. Поэтому, когда человек сейчас смотрит на себя, он видит, что его ничего не интересует. Поэтому вроде как человек должен сказать, что он еще ниже упал по сравнению со своим состоянием в начале работы на Творца.
2: Но на самом деле это не так, потому что в соответствии с правилом «нет света без кли» — это означает, что Творец никогда не наполняет хисарон нижнего, если у него нет истинного хисарона, а истинный хисарон — это не тогда, когда ему не достает чего-то, то есть нет у него. И об этом я написал пример, притчу такую, что были выборы в стране, чтобы выбрать президента страны, и там было два кандидата на быть президентом. И было несколько кандидатов, у каждого из этих кандидатов были помощники, которые были заинтересованы, чтобы их кандидат победил на выборах и стал президентом. И вот выборы закончились, и стало возможно определить, кто же будет президентом. Ведь должен быть только один президент. И все жители этой страны, у них был хисарон, что необходимо сказать, что они не президенты. У всех жителей страны есть потребность быть президентом, но хисарон определяется степенью боли, насколько они чувствуют, что они не президенты, потому что просто граждане страны. Можно сказать, что хотя они и не президенты, но они не чувствуют в этом никакой потребности. А те, которые занимались тем, кто будет президентом, и они выбрали другого президента, чем те, кого они считали. У них есть боль от этого хисарона, поскольку не стал тот президент, на которого они работали. Однако истинные страдания есть именно тогда у того человека, который думал, что он будет тем самым президентом, и он вкладывал в это, и в конце концов выбрали его противника. И он чувствует истинные страдания, и о нем можно сказать, что у него была истинная потребность быть президентом, поскольку он вложил силы в это. И в мере сил, которые он вложил, так в этой самой мере чувствуется страдание.
3: Да, мы говорим о духовных вещах, и написано, что Гилель, который должен был своему другу, обедневшему, обеспечить коня и раба, который бы бежал перед ним, но когда не было раба, он сам бежал 3 мили перед ним. Перейдем к уроку от 15 октября 2002 года.
2: Мы прочитали статью «Отличие милости от подарка», Шлавей Асулам, 3 том, глава «Говорим»,
1: Книга «Творим», глава Китц, страница 155. Весь вопрос в том, как строится правильный хиссарон. Правильный хиссарон строится усилиями. То есть, даже если в начале нет хиссарона. И главное не в том, что нет хиссарона. Может быть, есть, но это неправильный хиссарон. Не для истинной вещи, к тому, что действительно нужно стремиться. Постепенно, благодаря усилиям, которые человек прилагает, если он вкладывает свои силы, отдает свои силы и не получает как раз никакого вознаграждения, то еще усилий нет вознаграждения, и еще усилий нет вознаграждения, и еще усилий и нет вознаграждения. Каждый раз характер вложения меняется, и характер отсутствия реакции меняется, пока человек не почувствует правильный хиссарон, правильной цели, и это называется, что в нем сформировался ман. В начале он стремился к духовному, в кавычках, как бы. Он не знал, что такое духовное, и стремление соответствовало этому. Такое было общее, такое слабое, неизвестное. Его кидало из стороны в сторону, из состояния в состояние, из мысли в мысль. Он связывал материальное и духовное с различными вещами. Его мнение менялось о том, что называется духовным и что материальным. И так постепенно, буквально через такую неустойчивость, с помощью усилий, благодаря тому, что давит и не знает, но, как сказано, все, что в твоих силах делать, делай, он прикладывает усилия, и постепенно они становятся более ясными. Угол зрения более острый на том, что, в чем состоит понятие ради отдачи выше этого мира, что это действительно относится к отдаче, к Творцу, противоположно тому, что есть у него. Раньше этого вообще не было. Он не думал, что это противоположно, он просто хотел, он хочет, он чувствует, он еще не чувствует, что есть здесь какое-то противоречие между тем, чтобы желать духовного и быть тем, как он сейчас. Он просто хочет духовного, и все. И он совершенно не связывает духовное со свойством отдачи, которое противоположно ему. И тогда постепенно, пока этот хиссарон не принимает правильную форму, а это годы, прежде чем он становится ман. И когда сформировался ман, то, конечно, сразу он получает правильный ответ, то есть выше поднимает его, так на крыльях орлов, как сказано, на ступень действительно более высокую. Завершил период подготовки, привел себя в соответствии с Ахапом Высшего, и тогда он входит в кли, поднимает ман, и все. Далее с ним происходят духовные действия. Так, все это время когда он занимался вкладом силы и энергии, и мысли в достижении духовного. Не то, что это время, которое он растратил попусту, а это было ему необходимо выяснить, к чему именно стремиться.
4: כן.
5: אז מה זאת אומרת שאפשר להגיד שזה השיטה להשקיע שם שאיפה היא תמורה?
3: Так что означает отметка прилагать усилия там, где нет вознаграждения?
2: Когда человек вкладывает силы, и ему кажется, что нет за них вознаграждения, именно то, что нет за них вознаграждения, но он чувствует, что нет вознаграждения. Если бы он чувствовал, что как будто продвигается, и все хорошо, и все в полном порядке, если он так чувствует, это точно плохой признак. Это плохой признак. Это значит, что он не прикладывает усилия. На настоящее, правильное усилие, когда он действительно хочет прийти к цели, в направлении цели, он не знает, но он как бы жмет в нужном месте. То есть не получает вознаграждения в виде уважения, власти, богатства, каких-то соблазнов, неважно в чем, какими-то подарками, какой-то оплатой этого мира. Если он действительно прилагает усилия в направлении цели, а не ради того, чтобы немного заработать в этом мире, то у него возникает ощущение, что он не получает вознаграждения за свое усилие. И это самый лучший признак, что действительно дают ему, чтобы еще более остро, еще более точно направить его на цель. Пробудить в нем понимание, определение, что такое духовное, что такое цель, о которой он должен думать. То есть правильный ответ на усилие, хороший ответ на усилие — это отчаяние, отсутствие сил, отсутствие ориентации. Потому что отчаяние, отсутствие сил и отсутствие ориентации, когда это приходит к желанию получать? Когда оно входит в более продвинутое состояние, когда не получает наполнение и не получает наполнение еще больше, чем человек думал, что получит. Тогда это признак, что он продвинулся из своего состояния в направлении духовного еще на капельку. Если я чувствую внутри желание получать от состояния к состоянию все хуже и хуже, это признак, что я продвигаюсь в направлении духовного, что желание получать все меньше и меньше довольна этим.
3: Почему вы так говорите? Есть множество людей в мире, которые так живут.
2: Есть множество, ну замечательно. Почему я так уверен? Есть множество людей, которые чувствуют себя каждый раз, каждый день все более никчемными, да? Я не уверен, что это так. Хороший признак в том, что это приходит, во-первых, в качестве вознаграждения за усилие, а во-вторых, если это не приводит меня к отчаянию, и я продолжаю действовать.
3: Как будто что?
2: Постепенно. Откуда я знаю, что отчаяние, отсутствие сил, мне надоело, и злость, и я нахожусь в состоянии, что прямо, знаете, или совсем мертвый, или я мертвый, вместе с тем я сетую на Творца. Откуда я знаю, что это состояние пришло как результат вложения сил ради цели? Если мое отчаяние целенаправленно, когда я с ним вместе могу идти дальше, обращаться к Творцу, и я вместе с ним больше чувствую, что такое духовное и насколько я противоположному. То есть каждое наше состояние состоит из двух данных — кли искры и света. Так если я в плохих состояниях, чувствую их обоих в правильной форме, это признак того, что я нахожусь в пути, что мое отчаяние — это не просто лень, и не то, что я не получил что-то в этом мире, и поэтому я в отчаянии. Почему у меня нет чего-то от почести или там от власти? А что мое отчаяние действительно от того, что я не достиг цели. А цель называется ради отдачи. И я обнаружил, что я еще более далек от нее. И Творец действительно еще более ради отдачи, чем я думал. Но мы еще поговорим об этом. Пока этого достаточно.
0: Можно спросить, что статья?
2: Ну, послушаем.
0: Ну, там приводит пример, когда Гилель бежал перед своим другом Тувием. Если он говорит о работе, что такое, кто такой обедневший Туви, что такое лошадь, которая нужно посадить его верхом на эту лошадь, что такой раб? Не в материальном, а в духовном.
2: Я не знаю, материально, духовно — это не такая уж большая разница, как мы думаем, что есть между материальным и духовным. Материально — это то, что называется ради получения, духовно — это ради отдачи. Это и есть истинное развлечение. Что значит материальное и духовное? Он говорит о вопросе определение состояния, что если это человек, как у Гилеля, привычный к какому-то определенному уровню, то уровень меньше, чем это, называется страданием. А если он живет согласно своему уровню, у него это называется нормой. И наполнение до обычного состояния не называется излишеством. Это все еще не хиссарон. Раскрыть хиссарон
4: на марте кварно.
2: Ну, я уже сказал. Какое тебе дело до этой притчи?
0: Как все эти вещи нам тоже использовать? Каждый раз чувствую то же самое, каждый раз есть другие вещи, которые мне кажутся необходимыми. Я ощущаю различные состояния, постоянно меняющиеся. Как мне не ошибиться и отличать, где истинный хиссарон, а где излишество?
2: Человек меняется каждое мгновение, потому что высший свет находится в абсолютном покое и действует на текущее решимо. А каждое решимо, оно очень богато. Оно включает в себя множество деталей. Что значит множество деталей? Потому что решимо в конечном счете это все данные о состоянии, которое было когда-то до разбиения и после разбиения, во всех свойствах духовного кли. Когда самый малый звук на самом маленьком экране, он тоже включает в себя 25 парцуфов. То есть на каждое развлечение у тебя есть еще 5 парцуфов. Понимаешь? На каждое развлечение, которое есть в кли.
1: Это как бы пять измерений на каждое измерение, как бы. И эта вещь настолько совершенная, что если ты выясняешь ее, из этого должен родиться человек. Целый человек со всеми органами и жилами, и всей системой, связанной друг с другом. Все. Тебе кажется, что ты выясняешь какое-то маленькое решимо? Нет, ты выясняешь уже систему. И как она ведет себя. Короче говоря, нам кажется, что вход духовный — это какая-то точка, зародыш. Но в зародыше есть все. Конечно, ты не различаешь все эти различения. Но это ты не различаешь, а в подсознании через тебя должны пройти все эти различения. И поэтому на нашем пути этот отрезок, пока мы не входим в духовное, он такой длинный. Ты неосознанно проходишь все различения, которые есть в теле души. Только не в явной форме, а так, скрыто. Но ты проходишь их. Как будто ты едешь в поезде через миллион станций, но темно, и ты не видишь того, что снаружи. Но ты едешь, останавливаешься, останавливаешься. Что произошло? Ты не знаешь, где ты. Не знаешь, ты только чувствуешь, что едешь. И ты совершаешь усилия, чтобы ехать. И ничего не проясняется. Вроде это та же дорога. Ничего вне поезда не меняется, только тьма. Но ты проходишь все станции, все детали.
3: Тогда на что человек должен направить себя?
1: Человек должен направить себя каждый раз на цель, насколько он ощущает ее. Каждый раз все более точно, как бы. Он не знает, более точно или менее точно. Но когда он ее чувствует,
3: тогда что это за цель, намерение ради отдачи?
1: В конечном счете это ради отдачи, да, но он не знает, что значит быть ради отдачи. Он только видит себя каждый раз все более низким, все более далеким, более эгоистичным, более слабым. Ему все больше надоедает, у него нет энергии, сил, потому что килим не наполняются. Наоборот, он чувствует отсутствие наполнения, он чувствует, что в конечном итоге это еще дальше от эгоистического наполнения, которое он думал раньше. Что значит, его забили сыны Израиля от работы? Они раньше были в таком состоянии, но теперь им больше открылось, что эта работа совершенно без оплаты в тех килим, которые есть у них. Оплата придет в другие килим.
3: У человека вначале были просто всякие мысли, а потом
1: постепенно мысли, желания и определения, что такое «я» и что такое духовное, и все детали, которые есть во всех этих развлечениях, они меняются. Развлечения меняются. Я главным образом определяю понятие «я» или определяю Творца каждый раз иначе. Более правильно, более истинно. И когда я делаю это более истинно, тогда приходит осознание зла. Такое, где я нахожусь, где находится Творец, и что со мной будет. То есть, насколько человек больше вкладывает, формула простая. Насколько я больше вкладываю, и у меня есть ощущение, что я все больше и больше не получаю в соответствии с этим, по отношению к вложению. Я чувствую, что не получил, большее вложение, больше не получил. И в результате этого приходит более правильный хиссарон, который в конечном счете называется ман.
3: А говорится о состоянии внутри группы. Человек пытается как можно больше войти, отдать своим товарищам.
2: по отношению к товарищам отчаяние, вложение сил и отсутствие вознаграждения, это еще хуже. Потому что если бы он действительно успешно осуществил объединение с товарищами, он бы этим удовлетворился. Короче говоря, в конечном счете, человеку нечего получать вознаграждение. Только от Творца.
0: Мы все время говорим, что человек должен выбирать лучшее окружение, то есть большую важность дает, важность цели. С одной стороны, кажется, что он должен выбирать товарищей, которые более продвинутые, которые могут привести его к этому. Но с другой стороны, что делать с товарищами, которые, кажется, мне менее продвигающимися, которые приходят раз в неделю, или с теми, кого нужно поддержать? Что делать? Оставлять их? Это менее хорошее окружение, вроде.
2: Есть люди, которые приходят ежедневно, которые вкладываются, я вижу их вклад, и я хочу объединиться именно с ними. Есть люди, которые вкладываются меньше, приходят раз в неделю. И стоит ли с ними объединяться? Что я могу от них получить? Только слабость. Я тоже начну приходить раз в неделю, как они. Или как? То, что я получаю от товарищей, от окружения, от этого мира, от Творца, зависит от того, как я отношусь ко всему этому, а не от того, каковы они сами по себе. Если я смотрю на товарища, который приходит раз в неделю, но я ценю его, что именно это дал ему Творец. И он приходит, и он все-таки готов, и у него есть желание и так далее. Если я ценю в нем то немногое, что есть в нем, то, может быть, это совсем и не мало. Потому что если все положительное, что есть в нем, я ценю так, как что этот Творец дает ему, Творец дает. То есть это свойство, которое исходит от того, что Творец им занимается. То так я отношусь к части Творца в нем и увеличиваю эту часть. Тогда, может быть, это в самом маленьком человеке, в самом слабом или самым новым в группе. И я могу впечатляться этим. То есть это вообще не зависит от самого человека. Это зависит от того, насколько я способен сделать правильную оценку. Но, конечно, начинают с того, что видят людей, которые вкладываются, тогда присоединяются к ним, хотят быть чуть ближе к ним, потому что все-таки это легче, это яснее, это как бы надежнее. Но величина впечатления от кого-то зависит от величины твоего кли, а не от его настоящей величины. Если у него есть какая-то искра Творца, которая хочет его продвинуть, которая вкладывает в него, то мне этого достаточно, чтобы получить от него то, что нужно мне — вдохновение и возвышение.
0: Получается, как будто нет состояния, которое настоящее, действительно. Все зависит от моего отношения.
2: То есть нет настоящего состояния, которое можно было бы измерить какой-то постоянной объективной линейкой. А все измеряется относительно человека, поскольку человек измеряет. Иначе кто говорит, что это так или иначе? Человек всегда человек. Есть кто-то, кроме человека, который говорит мне, что это так-то и так-то. Мерки всегда мои. Но когда входят в духовное, то уже в постижении, которое я постигаю, я уже знаю, что я постигаю, где я нахожусь, где это место, в котором я сейчас нахожусь, что это за место, из каких вещей состоит, что в нем есть. В том, что я ощущаю, я также знаю, что я ощущаю. Я получаю определение, получаю понимание, как это называется. Я вижу всякие вещи, которых никогда не видел, но сразу понимаю, о, это вот это, а это вон то. Я знаю, что это. Потому что постижение — это также и понимание. Понимание. И тогда мне раскрывается также язык ветвей. Мне не нужно, чтобы кто-то переводил мне в духовном мире, чтобы у меня был какой-то переводчик. Новое ощущение с языком, новое ощущение в духовном мире со старым языком в том мире, материальном. Мне не нужно это, мне не нужен переводчик.
3: То есть получается, что картина моего состояния истинная в духовном, когда я вхожу и далее.
2: Истина называется, что я измеряю правильными килим, своими. Но они мои. Понятно?
3: Перейдем к следующей части урока «Учеба вместе с товарищами».

0: אנחנו ממשיכים ללימוד בין חברים בהובלת
1: Мы продолжаем учиться вместе с товарищами и под руководством десятки Петахтиква 13.
2: Любимые друзья, у нас сейчас есть возможность углубиться в то, что мы слышали, вместе нырнуть в то, что сказал наш учитель. У нас время, во времени, которое нам сейчас предстоит, есть личное углубление в то, что является истинным кисароном, как формируется в нас молитва Имана. Есть возможность выяснить вместе, где уникальность каждого товарища в десятке, как она вкладывает в построение общей нашей молитвы.
1: Сейчас мы войдем в урок, послушаем очень особый отрывок из урока, и мы просим, что в то время, когда мы будем слушать этот клип, чтобы он записал каждый для себя, какие этапы каждый должен пройти, чтобы прийти к правильному ману. Что, какие этапы должен пройти человек, чтобы прийти к правильному ману?
2: Все дело в том, как строится правильный хисарон. Правильный хисарон строится из усилий. То есть, если даже в начале нет хисарона, и главное не в том, что нет хисарона, может быть и есть. Но это неправильный хисарон, не к истинной вещи, к тому, что действительно нужно стремиться. Постепенно, посредством усилий, в которые человек вкладывает силы, если он вкладывает эти силы, и как раз не получает никакого вознаграждения, то вложение без вознаграждения, еще вложение без вознаграждения, еще каждый раз, всякий раз характер вложения, вклада меняется, и характер отсутствия реакции меняется, пока человек не почувствует правильный хисарон, правильной цели, и это означает, что в нем сформировался ман. Вначале он был стремящимся к духовному, как бы в кавычках, потому что он не знал, что такое духовное. И стремление было в соответствии с этим. Общее, шаткое, непонятное. Вдруг его бросало туда-сюда, из состояния в состояние, от мысли к мысли. Он связывал материальное и духовное с различными вещами. И он менял свое мнение о том, что называется духовным, а что материальным. И так постепенно, через нестабильность, через усилия, через то, что как сказано, что все, что в твоих силах сделать, делай. Он прикладывает усилия, и понемногу они начинают становиться более ясными. Угол зрения становится более острым на то, что называется ради отдачи выше этого мира. Что это действительно относится к отдаче, к Творцу. Противоположно тому, что есть у него в этом месте. Раньше этого не было вообще. Неважно, что это было противоположным. Он просто не хотел духовного, он еще не чувствовал, что здесь есть какое-то сопротивление между тем, чтобы желать духовного и быть таким, как он сейчас. Он просто хотел духовного и все. Он совершенно не связывал духовное со свойством отдачи, которое противоположно ему. И тогда постепенно проходит время, пока этот хисарон не принимает правильную форму. На это требуются годы. пока не возникнет ман. А когда возникает ман, то тогда, конечно, сразу он получает правильный ответ. То есть выше поднимает его так, на крыльях орлов, как сказано, к тому, что действительно является более высшей ступенью. Он завершил время подготовки, привел себя в соответствии с Ахапом Высшего, и тогда вошел в кли, поднимающий ман. И все. Отсюда и далее с ним происходят духовные действия. Значит, все это время, когда он занимался вложением сил, энергии, мыслей в то, чтобы достичь духовного, это не было временем, которое он потратил впустую, а это было необходимо ему, чтобы выяснить, к чему именно стремиться.
1: Да, друзья, так как сказал Рав, все то время, когда занимался вложением сил, энергии, мыслей в то, чтобы достичь духовного, это не было временем, потраченным зря, а это было ему необходимо, чтобы выяснить, к чему именно стремиться. Давайте возьмем сейчас две минуты, и каждый товарищ лично проверит себя, пройдя по пунктам, которые он записал. Чего мне сейчас не хватает, чтобы достичь правильного мана? Семена в молчании. Каждый товарищ проходит по пунктам, которые он записал, и проверяет себя. Чего мне сейчас не хватает, чтобы достичь правильного мана? Две минуты.

0: Друзья, мы сейчас видели, как почувствовать правильный хисарон, и мы послушаем сейчас Рава, как правильно относиться к товарищам и видеть их великими. Давайте послушаем.
1: Есть люди, которые приходят каждый день, которые вкладывают в себя, я вижу их вложения, потому что хочу соединиться именно с ними. Есть люди, которые вкладывают меньше, приходят раз в неделю. Стоит ли с ними соединяться? Что я могу получить от них? Что, только слабость? Я тоже начну приходить раз в неделю, как они, или что? То, что я получаю от товарищей, от окружения, от этого мира, от Творца, это зависит от моего отношения, как я отношусь ко всем этим вещам, а не от того, чем они являются сами по себе. Если я смотрю на товарища, который приходит раз в неделю, но я ценю его, ценю что, то, что дал ему Творец, и он все-таки приходит, все-таки готов, у него есть желание. Если я ценю в нем то немногое, что есть в нем, то, может быть, даже и немало. Потому что если каждое положительное проявление в нем я оцениваю как то, что Творец дает ему, то есть это свойство, которая приходит от, со стороны Творца, который заботится о нем, тогда я отношусь к части Творца в нем и увеличиваю эту часть. Тогда это может быть в самом маленьком, самом слабом или самом новом человеке в группе. И я могу впечатлиться этим. Это вообще, получается, что это вообще не зависит от самого человека. Это зависит от того, насколько я способен правильно оценить это. Но, конечно же, начинают с того, что видят людей, которые вкладывают, и присоединяются к ним тогда, хотят быть немного ближе к ним, потому что, как бы то ни было, это легче, понятнее, как бы увереннее, безопаснее, как бы. Но величина впечатления от кого-то зависит от величины твоего клея, от его истинной величины. И если у него есть какая-то

0: Та искра Творца, которую он хочет дать и продвинуть его, в которую он вкладывает, то этого мне достаточно, чтобы получить от него то, что мне нужно, впечатление, воодушевление.
1: То есть
0: нет объективного состояния, которое ты можешь измерить постоянным каким-то объективным виде. А все определяется человеком, который измеряет. А иначе кто скажет, что это так или по-другому? Это всегда человек, кто может сказать, что это так и так. Есть такой человек? Критерии всегда мои. Но когда мы входим в духовное, то тогда я уже в моем постижении, которое я постигаю, уже знаю, что я постигаю, где я нахожусь, где это место, в котором я сейчас нахожусь, что это за место, из чего оно состоит, что есть в нем. Я из того, что я чувствую, я уже знаю, что я чувствую, я уже получаю определение, я уже получаю понимание, как называется, я вижу всякие вещи, которые я никогда не видел раньше. Но тут же я смотрю и вижу, да, это, я знаю, что это, потому что постижение — это понимание, и тогда для меня раскрываются также и язык ветвеет. Не нужно мне кто-то, кто бы мне переводил и говорил, что это правильно или неправильно, что было правильное ощущение в этом мире со старым языком материального мира. Мне тоже не нужно. Мне не нужно, чтобы кто-то мне переводил. То есть становится тоже настоящим измерением, да? Истина называется, что я измеряю правильное своих правильных келим. Это мои келим, да? Хорошо?
2: Итак, друзья, сейчас активный семинар. Давайте вместе подготовим молитву, составим вместе молитву о том, чтобы смогли увидеть искру Творца в каждом товарище. Десятка, готовая поделиться со всеми, выставляет знак вопроса.
3: Мы видим, насколько каждый из нас находится в разных слоях поведения, во всем внешнем, то, что проявляется. Мы должны просить у Творца, чтобы видеть только хисарон товарища, чтобы мы могли видеть более того, что раскрывается, чтобы мы могли увидеть внутри сердца, чтобы почувствовали друг друга.
2: Да, чтобы действительно был порядок и методика в построении правильного окружения, чтобы мы чувствовали эти вещи, чтобы окружение было достаточным для того, чтобы прийти к стремлению, к свойству отдачи, а не получать негативные примеры, которые эгоизм так ищет, но отменять это и видеть только искру Творца.
4: Мы сейчас сидим в круге,
3: и чувствуется, насколько каждый из нас сейчас прикладывает усилия, и мы хотим впечатлиться от этого усилия, почувствовать усилия товарища, как самое важное, что мы можем впитать от него и взять силы от него, чтобы это продвигало всю нашу десятку, чтобы мы почувствовали сейчас желание каждого товарища и попросить у Творца, чтобы сделал нас общим желанием.
2: Да, и надо благодарить и ценить то, что Творец дает каждому товарищу. И я хочу обнулить себя относительно этого, потому что я не могу оценить, насколько это дорого, стремление к Творцу.
3: Попросим видеть искру и стремление каждого товарища в десятке и в кли. Не так уж и трудно на самом деле это увидеть, иначе бы вас здесь не было.
2: Да, но Ноам Элимелех просит видеть достоинство товарища, а не их недостатки. Нужно видеть их достоинства и не видеть их недостатки. Хотя я обычно по природе вижу гордыню товарища, его плохие свойства. Давайте попросим Творца, чтобы это не то, что мы видели в товарище, а видели бы в нем только достоинство. Очевидно, это сказано с любовью, как в детях мы видим и достоинство. Ты ослеплен любовью. Кого-то у тебя стоит какой-то фильтр. Пусть такой фильтр стоит также и относительно товарищей.
3: Спасибо, Рабашу Раву. Я бы попросил, чтобы дал силы вкладывать духовное товарищах
2: десятки. Пусть даст увидеть в каждом товарище часть Творца.
3: Зор пишет: «Помоги нам, чтобы мы могли впечатляться от каждого товарища и ценить особую точку в нем, потому что он — это ты. Помоги видеть в каждом товарище и в каждом творении Творца». Добавить, что мы на самом деле должны оправдать каждого товарища над тем, что хочет видеть, желание получать, чтобы почувствовать себя выше, сильнее, лучше. Как раз товарища поднимать все время.
2: Нужно получить хисарон от товарища. Я не знаю, что такое оправдать.
1: Хазри.
3: Друзья, наша молитва на самом деле, чтобы мы смогли увидеть искру Творца в каждом товарище. Мы приглашаем сейчас группы со всего мира и отсюда, чтобы подняли свои молитвы. Начните, и я приглашаю Флориду.
5: Thank you. Creator, regardless of what I feel,
2: Творец, help me to have без связи, new eyes, and которую я чувствую, помоги мне обрести новые глаза и увидеть прекрасную искру, которая есть в каждом товарище, чтобы мы могли посмотреть на каждого товарища и увидеть величие, которое есть в нем. Амин.
6: Нью-Йорк 2.
3: Нью-Йорк 2.
7: Beloved Creator, thank you for giving us a chance.
3: Любимый Творец, спасибо за то, что ты даешь нам возможность находить тебя через товарищей. Открой нам глаза, чтобы мы могли увидеть искру, которую ты вложил в каждого товарища из мирового кли. Помоги нам соединиться и сблизиться друг с другом, чтобы мы могли раскрыть тебя в центре десятки. Благослови каждого товарища,
0: И чтобы мы могли найти величие каждого товарища, сделай нас совершенными в Твоей любви, и чтобы эта любовь распространилась через наше объединение всему человечеству, лихаем братьям.
1: Латин 11, а после этого Френч, титконену.
2: Латин 11, а потом Френч. Помоги нам просить правильно, чтобы увидеть Творца в каждом товарище, увеличивать каждого товарища, чтобы ты получил наслаждение от каждого товарища и соединиться в один огонь любви к товарищам.
8: Gracias, Creador, por Petactikva 13, que nos está dirigiendo, y por todo el Clio Lamí.
0: Спасибо Творцу за то, что ведет нас к 5.13, все мировое клима. Можем сконцентрироваться на цели данного хисарон, чтобы мы могли поднять правильный ман. Амин.
2: Любимый Творец, спасибо, что ты даешь нам величие каждого товарища и важность его усилий. Помоги увидеть каждого товарища, насколько он прилагает усилий, хочет прийти к тебе. Дай нам увидеть только достоинства товарища, а не их недостатки. Дай каждому товарищу ощущение уверенности в пути, что мы все держим друг друга. Помоги нам, чтобы мы смогли покрыть любовью все различия, все прегрешения между нами. Дай нам стремление к любви к товарищам. Дай нам увидеть каждого товарища в его истинном стремлении к твоему величию. Помоги, чтобы любовь к товарищам была, стала для нас необходимостью.
9: Creator, we are grateful for each friend and the spark that is a reflection of you.
0: Творец, мы в благодарности за каждого товарища.
9: Allow us to open our hearts and build.
0: И благодарим за то, что раскрывается твоя искра через каждого товарища. Помоги нам видеть тебя через каждого товарища и выстроить правильный хисарон и представлять через наш хисарон стремление к тебе через товарищей.
10: Дорогой Творец, дай нам увидеть искру в каждом товарище, твое присутствие в каждом товарище, и что в каждом товарище хисарон больше, чем у меня, дорожить каждым мгновением, ценить его и связывать с тобой, источником жизни. Просим бережного и трепетного отношения к товарищам так же, как к тебе, ценить, вдохновляться, впечатляться тем, что ты раскрываешься через товарищей, твое величие раскрывается через товарищей, чтобы это давало сил и стремление к свойству отдачи.
2: Спасибо, дорогой Кли. Сейчас мы входим в урок с Рабашем. Учить вместе ТЭС. Мы хотим поблагодарить за эту подготовку, которая дана нам. Раскрылось очень большое Кли. Рав сказал, обратить внимание на искру, которая есть в каждом товарище, и вдруг все эти искры собрались в одно место. Мы хотим увидеть величие товарища. У нас есть очень особый Кли. Давайте вместе войдем в урок и продолжим притягивать свет. Лихаем де Барух.
0: Лихаем, большое спасибо. 5.13. И перейдем к следующей части урока. До этого споем вместе песню.

0: Учение десяти сферот. Мы входим в изучение десяти сферот вместе с Рабашем, но прежде посмотрим клип Рава, который направит наше сердце и разум на намерение, чтобы мы были на уроке. Пожалуйста, клип. Я бы сказал, что учеба похоже, когда дают нам какую-то линию связи. Я помню, раньше не было таких телефонов в каждом месте. Я из своего дома шел на почту, чтобы позвонить за границу. Нельзя было просто позвонить из дома. Я шел на почту и оттуда звонил. Такие международные звонки. Тебе говорят, ну, хорошо, у тебя есть линия, зайди в кабинку и начинай говорить. Ты входишь, начинаешь говорить. Это очень похоже на то, что мы чувствуем во время учебы. Когда тебе дают сейчас линию, говорят, говори. Есть у тебя несколько минут. Ну, скажи, что хочешь. Попроси, что хочешь. Это, в общем-то, и есть время учебы. Так нужно относиться к этому. То, что человек хочет от учебы, он должен сказать внутри, передать внутри самой учебы. Сама учеба — это некие слова, в которые он должен внести свое намерение, свою мысль. То, что вообще требует от каббалистов, чтобы внешние слова были такими простыми. Но внутри, чтобы были огромные силы, великое стремление к цели. И здесь вся концентрация действия человека, потому что на самом деле наше действие, оно в намерении во время учебы. Наша мысль, наше намерение, оно воздействует на реальность только во время учебы. Относительно этого времени, учебы, все остальные времена, они совершенно второстепенны, слабы. Время учебы — это возможность послать наверх, подействовать и потребовать то, что ты думаешь для тебя является главным. И насколько мысли и желания более общие, из группы, из миньяна, из десятки, из общества. Это больше влияет, производит влияние наверху, потому что общество — это не просто больше, чем личность. Там 10 — это в 10 раз больше, чем один. А потому что они хотят объединиться. Они готовы отказаться от себя, чтобы соединиться с Творцом. Это, по сути, совершенно другое действие. Когда объединение в группе — это уже кли для получения света, тогда как один — это не кли. Творец, он присутствует между двумя разбитыми килим, как написано, муж и жена и шхина между ними. Поэтому молитва во время учебы, просьба во время учебы, если она от группы, то она действует буквально, воздействует на цель. А молитва одиночки практически не достигает цели. Войдем в учебу с Рабашем, возьмем Тес Часть 5, 48 пункт, пожалуйста.
1: Когда приходит свет бину, тогда же приходит и в хесед. Почему? Почему нет? Почему да? В чем здесь новизна? Раньше он говорит, посмотрите в 48 пункт, почему так? Ведь теперь есть несколько пхинот. Он начинает. Первое, дает правило. «Ибо всегда стремится нижний, свет слиться свыше». Согласно этому правилу выходит, что когда свет приходит в Исот, но не приходит Малхут, почему? Потому что тогда свет Малхут поднимается там в Исот из-за его стремления. И также это со всеми остальными сферот. Если есть свет в Высшем, тогда Нижний поднимается. Кроме хеседа с биной, когда не приходит в бину свет, что должно быть, когда приходит в бину, тогда бина должна была бы подняться в хохму. Тогда написано, тогда не приходит и в хесед. Почему? Что же должно быть? Потому что если не приходит бину, где бина? Он говорит, согласно правилу, нижний поднимается к высшему. Не приходит бину, бина должна подняться к хохму. Или скажем наоборот, когда приходит в бину, тогда не приходит и в хесед. Что здесь написано? Потому что когда не приходит в бину, тогда не приходит и в хесед. Как это связано с предыдущим правилом? Еще раз, там мы учили в Ап. Вначале мы учили такой этап, когда приходит кетер, тогда был только кетер, тамим, хохмы еще не было, не о чем говорить. Потом, когда произошло очищение далит гимель кетера, осталось гимель бет, и это дает хохму. Тогда получается, приходит в хохму и не приходит в кетер. А потом мы учили. Произошел зивук двух бет хохмы, и выходит ступень бины с поворотом по ним, и дает это кому? Тогда уже получается, приходит бина. Но мы учили, что пхина алиф пока еще оставалась в кли хохмы. И согласно этому получается, что нужно сказать, приходит в кетер и приходит в хохму и приходит в бину. Мы должны так сказать. Затем мы учим, что также и пхина бет, когда кли хохмы очистилась, не было, не приходит хохму, и приходит в бину сейчас ступень бет, которая является захаром, вак, в пхину алиф, которая очистилась до пхины бет, кли хохмы. Это далит, решимода и тлапшут, которая осталась в бине. Теперь мы учим так. Приходит в кетер по причине того, что гимельбет, который относится к лихохме, поднялся в кетер. Поэтому приходит в кетер и не приходит в хохму, и приходит в бину, и не приходит в хесед. Затем мы учили, что в то время, когда приходит в кетер, тогда не приходит хохму, и тогда бина получает хохму для сыновей, это пхина алиф, и тогда не находится в бине, мы учили. Почему бина поднялась хохму и очистилась из бет валев и дала алев хеседу. Выходит тогда, что не приходит в кетер и приходит в хохму и не приходит в бину, когда бина поднимается в хохму и очистилась от бет валев, и тогда приходит в хесед. Затем мы учим, в то время, когда приходил в хесед, тогда было, что бина очистилась, и тогда учат снова, что зон бины и зон хохмы поднялись в кетер, было что снова находится в кетере, не находится в хохме, также не находится в бине. Бина очистилась до алев, чтобы дать пхину алев за рампину, и не приходит хесед. Почему? Есть два расстояния. Получается тогда, что мы учим, не приходит бину, потому что бина очистилась, поднялась в кетер. Хасадим сделались, приходит в кетер. И тогда есть два расстояния, нету хохмы, тогда есть хеседы, тогда приходят хеседы, приходит гуру. Два расстояния. Когда приходит в бину, также приходит и в хесед. Почему это? Потому что не равен свет хесед всему свету бину. Бины, что он говорит. Дальше. Однако, только в тот момент, когда опускается бина на свое место, тогда она находит хесед на своем месте. И в тот момент опускается хесед на свое место. Что он здесь хочет? И это дело в том, что ВАК сам по себе это одна ступень и не может прилепиться к бине. И это Гар. Дело здесь, что он хочет объяснить то, что написано, когда находится, приходит бину, свет хеседа, чтобы был в кли бины, опускается в хесед. Почему? Потому что... Но в тот момент, когда бина на своем месте, и поскольку свет хесед не равен свету бины, тогда находится на своем месте хесед. И в этот момент хесед сразу спускается на свое место, потому что не может светить в бине, как будто свет хесед не подобен всему цвету бины. И суть этого в том, что сами по себе ВАК — это одна ступень, и не могут слиться с биной, который является Гар, поэтому выходит, что он вынужден опуститься на свое место. Почему раньше было не так? Раньше был младенец, нуждающийся в матери, когда у него была хохма, тогда он равен клебины. Теперь, когда у него есть хохма, сразу спускается на свое место. Отсюда видно, что он хочет объяснить. Да, дальше. Также понятие «приходит» и «не приходит» в Гар. Это в отношении другого. То есть, ведь когда приходит в кетер, тогда оба они, хохма и бина, поднимаются наверх в кетер. Что это значит? Мы всегда учили наоборот. В то время, когда не приходит в хохму и бину, тогда хохма и бина поднимаются наверх в кетер. Тогда их подъем ман делает так, что приходит в кетер. Здесь написано иначе, что когда приходит в кетер, тогда двое хохма и бина поднимаются в кетер. Из-за чего отсюда видно, что сначала было приходит кетер, а потом поднялась. Мы учили наоборот. И по этой причине гар считается как одно целое. Почему? Хохма и бина находятся наверху в кетер. И по этой причине гар считается как одно целое. А когда не приходит в кетер, тогда приходит хохма. И вроде как должно быть, чтобы там оставалась и бина. И было бы «не приходит в бину». И только из-за того, что он хафец хесед, я бы объяснил, поскольку у него есть пхина алев для сыновей, которым нужно дать хохму, поэтому она спускается на свое место, потому что им нужна хохма. Поэтому было приходит также и в бину. И для этого тоже есть много объяснений. Иногда это называется «не приходит в бину», а иногда называется «это приходит в бину». «Приходит в бину» называется, когда бина получает цвет хохму, хохмы от хохмы. «Не приходит в бину» называется, когда бина очищается, тогда от бет к алев. И здесь это все смешано. Начнем с пункта 47, ор пними. Вторая стадия, она проста. Ибо сейчас снова вернулся свет, чтобы приходить в кетер. Он объясняет нам, как выяснилось в предыдущем пункте, после того, как произошел второе очищение, где это? В Парцуфе Ап. Возвращается экран с включенными в Решимот к экрану Малхут де Рош Ап. И там происходит новый звук на этот экран, который поднялся в Рош с Решимот. И поскольку в нем остался только вьют второй стадии, потому что последняя пхина исчезает. И это третья стадия, пхина гимель. И что осталось? Только бет. Поэтому он притянул лишь уровень бины, который называется сак. И это ступень бины снова распространяется в гуф. И какой это гуф? Того, что в парцуфе Аб, как мы учили в Аб, что он взял пустые кли, парцуфа Гальгальта. Так мы учим, что пустые кли парцуфа Аб переходят к парцуфу Сак. Это то, что здесь написано. И это приходит в кетер, то есть свет бины в кли кетера, который остался от парцуфа Аб. И вот так же и здесь, в парцуфе Сак. Келим тоже предшествовали цветам. Почему? Ибо все келим, которые остались пустыми после второго ухода света парцуфа Аб, парцуфе Аб, оказываются перешедшими в этот новый парцуф, который называется «Парцуф Сак». Что мы учили? Что все пустые келим, которые остались после первого ухода света, «Парцуфа Гальгальта», как мы учили, перешли ко второму распространению, называемому «Аб». Также это происходит и здесь, когда все пустые келим «Парцуфа Аб» перешли к «Парцуфу Сак». И все четыре вида Захара и Никивы, которые были в Парцуфе Аб, то есть Захар Никива Парцуфа Гар, Захар Никива Парцуфа Бина, Захар Никива ступени Зайрампина, Захар Никива Исода, имеет место также и здесь. Только изменяется их уровень, так как здесь есть только маленький уровень в общности Парцуфа, который называется Гимель Бет. И выясним четыре пары Захара и Никивы, которые есть в этом Парцуфе. Ибо тот уровень света Бины, который не зашел в Кетер, то есть Парцуфса, Бедавиют, это Никива Кли Кетера. И так же, как в Парцуфе Аб, Ришимобхины Далит облачение стало свойством Захара в Кли Кетер Аб. То же самое здесь, что решимо пхины гимель от свойства облачения, которое осталось в кликетера парцуфа, становится здесь, в сак, Захаром Кетеро, этого парцуфа уровня Бины. И получает свет хохмы, через, нужно сказать, от света хохмы, который поднялся под Малхут Роша. Во время второго ухода света и не вернулся в губ Парцуфа Бины. И этот свет остался наверху, под Рожда. И когда произошел зивук в Рош-Даб для Парцуфа Сак, тогда он проходит через свет Хухмы, который ушел из Парцуфа Аб и стоит ниже Малхут де Рош Парцуфа Аб. Как мы учили в Парцуфе Аб во втором, что он получает Далит Дейт Лапшут через свет Кетера, который стоит ниже Малхут де Рош Парцуфа Гальгальты. И поэтому также и Кетер Парцуфа Бины, Парцуфа Сак, препятствует распространению свечения Гар, свечения Хохма в Парцуфе. Я еще раз повторяю эти правила. Во всех сферот мы различаем два общих света. Один называется свет Хохма, а другой называется Бина. Поэтому, когда изучают Парцуф Сак, тоже учим, что есть там Хохма и есть Бина. Хотя вся ступень в целом называется Бина. И в каждой сфере мы различаем, есть сферот, который относится к Хохме, а есть сферот, который относится к Бине. Это мы увидим дальше. В том же порядке, который мы изучали в Парцуфе Аб. Если так, что здесь написано? И поэтому я повторяю еще раз. Также и Кетер, Кли Кетера, Парцуфа Бины, Парцуфа Сак, который, когда приходит в Кетер, препятствует распространению свечения Гар в Парцуфе, препятствует свечению Хохмы, которое называется Гар в Парцуфе. Почему? Ведь у света Хохмы, который ушел из Парцуфа, поднялся наверх, и он стоит под Малхут Рош. Почему? Малхут Рош — это порождающая следующую ступень. Он под порождающей эту ступень. Получается, Ахараим находится внизу. Что значит Ахараим находится внизу? Это означает, без распространения в Гуф. Почему? Потому что сейчас нет Гимель Авиюта, а только Гимель Итлапшута. Поэтому он властвует над Кли Кетера, где есть Гимель Бейт Лапшут, чтобы не светила Хохма в ней, чтобы не притягивали ее со стороны Гимель Давид, поскольку нет экрана. Получается, что светит Вахураем Хасадим. Это то, что он говорит, поскольку свет Кетера находится своими ахураем вниз, то есть свет Хохма сейчас относится к Кли Кетера, который является Гимель Итлапшут, ахураем находится внизу, что означает без распространения в Гуф. Как он это делает? Он властвует над Кли Кетера, чтобы он тоже был так, так же, как свет Хохмы, который ушел из парцуфа Аб, его Ахараем находится внизу, чтобы не светить низ Гуф. Также он спрашивает о его Кли Кетера. И спрашивает о Кли Кетера, что и оно, это Кли Кетера, обращает свои Ахараем вниз и светит только свечением Вак, препятствуя распространению свечения Гар в парцу. Получается, что когда мы учим, приходит в Кетер Десаак, нет там Хохмы, а только Хасадим. Точно так же, как приходит в Кетер парцу Фаб. И это то, что он говорит. Не приходит в Кетер, и тогда не приходит в Хохму, Бину и Хесед. Так как Ахураем Кли Кетера препятствует свечению Гар, всему свечению Хохмы распространится в Парцуф, даже в Кли Хохмы. Нет там Хохмы. А уж тем более свечению Гар, свечению Хохмы. В Рош Тохсов, семи нижних сферот, которые называются Хесед, Гура, Тиферет, Нецах, Год и Сод. Это то, что он говорит. Приходит в Гуру, не приходит в Тиферет. Приходит в Нецах, не приходит в Вод. Приходит в Исод и не приходит в Малхут. Потому что тогда свет приходит в Келим, в Ак. Этих Рош Тохсов, семи нижних сферот. Это сферот Гвура, Вагдерош, Нецах, Вагдетох, Исот, Вагдесов. А в Келим Гар, семи нижних сферот, Хесед Гар Дерош, Тиферет Гар Детох, От Гар Десов. Свет не приходит в них. У них нет света Гар, у них нет Хохмы. Потому что Ахураем Кетера препятствует свечению Гар в них, как мы уже выяснили.
2: Перейдем к следующей части урока.

0: Послушаем сейчас вместе беседу в пути. Роль главы десятки — быть отцом группы, которая пришла неделю назад, 11 мая, пожалуйста.
1: Мы сейчас начали во всем нашем мировом кли упражнение глава десятки. Мы сказали, кто хочет, то есть кто готов, пусть десятка решит, готова она или нет. Потому что есть разные десятки, знаете, есть новые десятки. И мы увидели, что есть такое явление. Люди чувствуют противоречие, с одной стороны. Говорят, мы учили все эти годы, что все в десятке равны. Каждый товарищ равен, с другой стороны, с какой стати сейчас у нас будет глава. Да, у них это не укладывается, есть такой страх. Они даже не знают, нет у них каких-то мыслей, но просто как-то не связывается, что с одной стороны все равны, с другой стороны, как один из них может быть главой, даже если он будет меняться раз в неделю. Я уже не говорю о постоянстве. Даже раз в неделю. Ну как вы это объясните? Здесь нет противоречия, что это духовное строение, должен быть обязательно глава. Как вы это объясните?
0: Согласно духовному, должен быть кто-то, кто может быть в любом месте, в любом состоянии. И он должен определять. И тогда все понимают, что должны склонить себя перед ним. И тогда он называется Рожь. Глава для урока, глава для группы и так далее, зависит на какой период.
1: Ну как это совмещается с равенством?
0: Каждый день может быть другой.
1: Да, ну допустим, я на этой неделе глава, с одной стороны, а с другой стороны все равны. Как это?
0: Такого нет.
1: Нет чего?
0: Нет такого, чтобы в группе все были равны, все были бы главами. И так бы это продвигалось.
1: Можно ли сказать, что равенство в том, что каждый... То есть мы изначально не равны в своем потенциале, способности.
0: Да, да, это...
1: А равенство — это когда каждый использует себя ради группы на максимуме возможностей своих. В этом мы равны? В отдаче?
0: Да. Каждый не равен всем.
1: Если мы соединяемся все вместе как десятка, мы начинаем чувствовать общую рожь между нами, ощущение высшего. Кто такой вот этот наш рожь?
0: Да, только нужно уточнить, но...
1: Уточнить что?
0: Что если мы хотим действительно быть соединенными, тогда мы должны отменить эгоизм.
1: То есть если мы соединяемся между нами, все отменяем эго, соединяемся вместе воедино, стараемся, тогда мы притягиваем свет и постепенно начинаем ощущать рожь между нами, то есть Творца между нами.
0: Да.
1: Что же нам добавляет роль глава десятки? То есть один товарищ, который будет дежурный, является сейчас главой.
0: Он обязан быть?
1: Но в чем его добавка, если мы и так можем прийти вместе к ощущению рожь? Что добавит нам муж на этой неделе? Сейчас он дежурный, он глава десятки. Если на самом деле мы должны соединиться вместе и тогда прийти к ощущению рожь, ощущению главы.
0: Нет разницы.
1: Ну, как вы сказали, я обязан, я чувствую себя обязанным. Я сегодня сидел на уроке, был намного более сосредоточен, слышал два совета, которые нужно взять, всякие термины из науки Каббала, спасение Творца. А вчера, когда я не был главой, этого не делал, я сидел так же, как и все. Ну, там полагаюсь на кого, на того, кто должен это делать. А на этой неделе я должен. Все время моя голова занята этим. Что мне, что я могу сделать? В прошлый раз был Акока. Акока сделал так. Я хочу быть лучше него. Я думаю, что же еще, чем можно еще удивить товарищей? Ну, так, наверное, это хорошо. Я не понимаю людей, которые сопротивляются. Если бы мы сумели объединиться вместе и прийти к ощущению рож, то нам все равно требуются какие-то функции между нами, какие-то должности.
0: Из этого действия мы станем полностью равными друг другу. И на этом закончится все наши усилия в соединении.
1: Тогда чем помогает роль товарища, который является главой, пока мы не придем к ощущению, что соединяемся?
0: Он ответственный. Он глава группы для тех самых
1: товарищей.
0: Для того обучения, для того же чтения, это может быть больше, может быть меньше. Ну и все.
1: Я могу понять страх людей, потому что если посмотреть на главу из эгоистических килим, тогда ты видишь в этой главе какую-то угрозу. Ты смотришь на него, теперь он будет проявлять власть, и что он сейчас сделает, что он сейчас решит такого, что он причинит моему эгоизму какое-то неудобство. Если ты посмотришь на главу с точки зрения, что он желает все-таки объединить группу, служить ей, тогда это обязательная роль. В чем заключается роль главы?
0: Роль главы.
2: Льет Аба.
0: Быть отцом.
2: Мамашка.
0: Именно так. Быть отцом группы.
1: У него есть наслаждение у главы
0: от того, что его группа продвигается.
1: А остальные товарищи, которые не являются главой, какова их роль?
0: Учиться из статуса главы группы и товарищей.

0: 700 голов. И в каждой десятке есть глава, и он тоже в ротации.
1: Да.
0: Кроме того, есть также глава над всеми 800 главами групп. Это верно?
1: Да.
0: Он тоже должен быть в ротации, или это уже что-то постоянное?
1: Нет, это глава десятки.
0: Да.
1: Всей.
0: Да.
1: Не нужно менять его все время.
0: Глава группы.
1: Да.
0: Он должен быть постоянным.
1: Нет, не постоянным, нет. Нет, чего вдруг?
0: В десятке, а в группе? Я просто хочу понять, что в группе и что в десятке. Допустим, мы десятка, и кроме нас есть еще много таких десяток. У каждой есть своя глава,
1: да.
0: И он меняется.
1: Да.
0: Сегодня муж, и завтра Коко, потом Шимон. Да, это понятно. А теперь глава над всеми десятками. Тоже должна быть глава над ними, над всеми десятками, над всей группе, над всеми десятками вместе. Тоже должна быть глава?
1: Да, до этого и все.
0: Рав, я хотел задать другой вопрос. Часто мы говорим с вами, задаем вопросы, и в результате этого вы рассказываете всякие вещи, делитесь с нами направлениями, правильными для нашего пути. Иногда мы получаем такие реакции, что вы манипулируете Равом и тем, как вы задаете вопросы, поэтому он отвечает вам именно таким образом. Если бы вы спросили его иначе, он бы ответил по-другому. Я хотел бы понять, что с этим делать. Вы чувствуете, что то, как мы спрашиваем, мы манипулируем вами?
1: Нет, как раз наоборот. Как раз наоборот. То, что я стараюсь отвечать на ваши вопросы, мне становится все более ясным, что я должен делать с группой. Вот и все.
0: Можно манипулировать каббалистом, крутить им.
1: Крутить? Нет.
0: Устраивать какие-то комбинации с каббалистом, через какой-то хитростью задавать вопросы, чтобы заставить вас что-то сделать, что-то сказать. Можно крутить каббалистом?
1: Зависит от того, что ты думаешь, что ты имеешь в виду.
0: Ну, заставить вас сказать вещи, которые я хочу продвигать. Допустим, я хочу продвинуть идею главы десятки. Я начинаю задавать вам вопросы, и в результате моих вопросов вы начинаете говорить о главе десятки. Человек может это такое делать или нет? Или вы говорите только то, что хотите, и точка?
1: И то, и другое верно. Обычно я лично, скажем, говорю только из своего понимания, своего постижения, своего ощущения.
0: Просто есть люди, которые думают, что раньше вы не говорили о главе десятки, а сейчас начали говорить. Они думают, что мы это придумали, и потом начали вас спрашивать и крутить вами, чтобы вы говорили о главе десятки. А раньше Рав не говорил об этом, а сейчас говорит.
1: Не было времени для этого. Направления не было в этом.
0: Это называется крутить или манипулировать. Они думают, что поскольку мы сейчас говорим об этом, то мы как бы заставляем вас говорить о тех вещах, о которых вы не хотели бы говорить, но поскольку мы этого хотим, то вы говорите. Так думают люди. Как будто это сидит на нашем давлении, а не на вашем давлении, с которого вы чувствуете

0: трубку, что если сейчас бы я говорил с вами об антисемитизме в Америке, вы бы сказали об этом, а не о главе десятки. Но поскольку я говорю о главе десятки, то вы говорите о главе десятки.
1: Конечно же, вы определяете.
0: Тему.
1: Тему.
0: Да, но что вы будете говорить?
1: Что я буду говорить?
0: Ну, например, тема главы десятки. Я сейчас вспоминаю, откуда это взялось. Мы были на конгрессе, конгресс десяток, и начали говорить о конгрессе десяток, что каждая десятка должна сейчас построить конгресс. И вдруг из этого, из этих бесед вы сказали... У каждой десятки должна быть глава. Если она не чувствует, что у нее есть глава, значит, она не продвигается. И так далее. Вы начали давать такие разные термины. Это начало повторяться. Так мы начали спрашивать об этом. Реагировать на то, что вы как бы выдали из себя. И в этом вопрос, что делать с тем, что люди думают, как будто бы мы манипулируем вами, которые, и это заставляет вас говорить.
1: Это всегда будет так. У каждого есть право говорить глупость.
0: Откуда вдруг с вашей стороны приходит, скажем, давление родить что-то новое, продвигать группу определенным образом, такую идею? Допустим, сейчас надо делать это. Что это за ощущение, которое вдруг приходит, и вы направляете нас? Из чего это исходит? Что зреет, что вы чувствуете, что нужно сделать это?
1: Это приходит от того, что мы хотим лучше понять друг друга. Что заботимся не потерять то, что мы учим. Вот и все.
0: Как в будущем мы будем получать наставления из десятки, из группы? Как мы будем вдруг знать, что вот сейчас нужно делать это?
1: Это только согласно вопросам всех.
0: И из объединения между нами мы почувствуем вдруг, допустим, если бы мы не слышали от вас о главе десятки, допустим, мы бы сели и соединились между собой.
1: Тогда если бы вы соединялись между собой и оберегали свою десятку как хорош, это было бы хорошо.
0: Но вдруг одному из товарищей пришла бы такая идея. Давайте, может быть, назначим главу десятки. Как бы это вдруг возникло у нас, если бы мы это не услышали от вас?
1: Но вы же это услышали от меня?
0: Но у вас наверняка есть еще много разных состояний, которые мы должны пройти, упражнения, идеи.
1: Не так уж много.
0: Нет.
1: Только в глубину. Это все. Только в глубину.
0: Теперь относительно строения. Хотел бы понять строение. Сегодня есть 800 десяток, завтра будет 8000. У каждой десятки есть глава, чья роль — вести десятку к величию Творца. Есть глава группы этих 800. Это может быть один человек, как Раф, это может быть группа людей, да?
1: Да.
0: Как руководство, или неважно. Но должна быть глава, и глава десятки выполняет, в общем-то, то, что говорит глава всей организации, всей группы, правильно? Реализует это. Таково строение?
2: Да.
0: Поделимся впечатлениями от беседы и что мы берем в реализацию в десятках.
1: Да, это была очень откровенная беседа. И очень такая раскрывающая глаза. Ну что можно еще сказать? Кроме того, что на самом деле Кроме того, что мы на самом деле должны принимать все, что говорит Рав, но вообще, не знаю, думать, что кто-то может манипулировать Равом, это глупость, откуда, не знаю, вообще это приходит. Я как раз впечатлился от искренности товарищей, от их вопросов острых. Мне чувствуется, что это приходит из настоящей заботы о группе, о ее здоровье, о развитии. Красиво.
0: Да, нужно сделать какую-то оценку, потому что состояние в группе, что многие десятки даже не начали еще это делать, это говорит о необходимости следовать за руководством, и нужно как-то сакцентировать это. Я бы, может быть, еще бы провел несколько бесед с Равом, чтобы эти темы обострились, чтобы они вошли в сердце, потому что иначе у нас проблема, как у группы. Если мы не будем принимать их как высших, то это проблема.
2: Да,
1: Рав описывает нам, что должно являться правильным духовным строением десятки. Спросили Рава. Наверное, есть еще много идей и упражнений. Он сказал, не так уж много, а только в глубину, только в глубину. Я на самом деле думаю, что и упражнения главы десятки, мы только снимаем самый высший слой, есть такая глубина в этом упражнении. Постараемся, чтобы Творец помог нам от всего сердца идти за главой, когда мы каждую неделю выбираем нового главу и достичь того, чего нужно достичь.
0: Я слышал в беседе, что согласно духовному должен каждый быть, кто определяет, поэтому понимаю, что мы должны склониться перед ним, и он называется глава десятки, зависит от того, на какой период, и еще глава десятки быть отцом, отцом группы.
3: Зоар כותב לנו. А, זה לא זוהר, זה יוסף.
1: זוהר пишет нам. А это не Зоар, это Йосиф.
3: גם בראש הסדירייה וגם בעניין ראש הקבוצה,
1: также,
3: הרב צריכים לעשות רב.
1: В отношении ראש десятки нужно сделать себе рава. Так мы даем величие нашему рош, пока десятка на самом деле не почувствует, как рош. И в конечном счете Творец — это рош, который управляет всем.
3: Мне
1: нечего так уж много добавить от себя. Согласен с тем, что сказал Юра, что невозможно манипулировать Равом. И тот, кто думает, что можно, это просто смешно.
4: Но это... התרשמות לא טובה מהמצב של החברה שיש כזה
0: не очень хорошее впечатление от состояния группы. Что есть такие подозрения относительно товарищей у десятки Рава, которые задают вопросы. Нехорошее впечатление от того, что... Ну, десятки, может быть, как-то... Есть нормально, не все десятки одинаковые. Но им трудно уже несколько недель взять на себя вот это упражнение главы десятки. А что взять в реализацию в нашей десятке? Очевидно, может быть, больше работать над отменой себя. И мы знаем, что все происходит изнутри наружу. И желательно, чтобы была отмена в десятке, чтобы каждый мог склонить свою голову, и тогда, может быть, увидим всю десятку.
1: Да, я согласен с тем, что было сказано, только, может быть, добавить, что Рав сказал, что можно крутить им, потому что преподносят ему хиссарон, и всегда будут голоса в группе, и у каждого есть право говорить глупости. И мы слышали, что если десятка пока еще не готова, не обязана начинать, начнет, когда разовьется, все должно приниматься в правильной мере. И он сказал, что голова должен быть отцом группы. Это нужно всегда принимать во внимание. И как Кейда сказал, что если мы хотим быть объединены, мы должны отменять эгоизм. Наука Кабала — вещь простая. Осталось только реализовать.

0: Прочитаем сейчас отрывки из Зор на тему «Все молитвы мира». Мы просим Творца, чтобы открыл нам сердце для общей молитвы из объединения и единого намерения. Итак, все молитвы, избранные отрывки из Зор для всех. Первый отрывок. Если будете вопрошать, вопрошайте. Если будете вопрошать, направляя ваши просьбы в молитве перед царем, вопрошайте. Молитесь и направляйте ваши просьбы и возвращайтесь к Господину вашему. Приходите, подобно тому, кто приглашает сыновей своих, чтобы взять их к себе и смилостивиться над ними. И также Творец утром и ночью призывает и говорит: «Приходите, счастливы они, святой народ, ибо их Господин желает их и призывает их, чтобы приблизить к себе».
1: Два. Всегда человек сначала должен воздать хвалу Господину своему и лишь затем обратиться с молитвой. А тот, чье сердце озабочено, но он хочет желаться, но он желает обратиться в молитве, или же он находится в беде и не способен воздать хвалу Господину его, что ему делать? Даже если он не может направить на это сердце и желание свое, почему он должен отменить порядок восхваления Господина своего? Пусть сначала выполнит порядок восхваления Господина своего, хотя и не может настроиться на это, а затем обращается с молитвой.
2: Шалош. Хакадош Баруху хафец битфилатам ши цадиким.
0: Творец желает молитвы праведников, когда наступит час, и они обратятся к Нему с молитвой о том, в чем нуждаются. В чем смысл этого? В том, чтобы возрастал и прибавлялся удел святости посредством молитвы праведников для каждого, кто нуждается. Потому что праведники своими молитвами открывают высший источник. И тогда даже те, кто не заслужил ответа, получают ответ.
1: Четвертый. Человек должен произнести молитву пред Творцом, и это одна большая и важная работа из работы Его Господина. Есть работа Творца, состоящая в действии тела, то есть заповеди, связанные с действием. А есть работа Творца, то есть более внутренняя работа, являющиеся основой всего, то есть заповеди, связанные с речами и с желанием сердца. Молитва человека — это работа духа, работа второго вида, связанная с речью. Она восходит к высшим тайнам, и люди не знают, что молитва человека пересекает воздушные пространства и пересекает небосводы, открывает проходы и возносится наверх.
0: Всякому человеку, скрывающему свои грехи и не признающему их перед святым царем, чтобы просить на них милосердия, не дают ему открыть вход возвращения, так как он скрыт от него. А если он раскрывает их перед Творцом, Творец жалеет его и преобладает милосердие над судом. Тем более, если он плачет. Ибо все закрытые входы он раскрывает, и молитва его принимается. И поэтому признание в грехах — это слава Царя, чтобы усилить милосердие над судом.
1: Шестой. Все молитвы мира, то есть молитвы многих, это и есть молитвы. А молитва одинокого не входит к Святому Царю, иначе как с большой силой. Ибо прежде чем молитва входит, чтобы украситься на своем месте, наблюдает за ней Творец и всматривается в нее, и смотрит на прегрешения и заслуги этого человека, то, чего он не делает в случае молитвы многих. И сколько этих молитв исходит не от праведника, но все же они принимаются Творцом, и он не обращает внимания на их прегрешения.
2: Шева.
0: Седьмой отрывок. В час, когда человек встает в полночь со своего ложа, чтобы заниматься Торой, звучит к нему призыв. И вот благословляют Творца все служители Творца, стоящие в доме Творца ночью. А утром, когда он предстает в молитве перед Господином его, звучит к нему призыв: «Я дам тебе хоть между стоящими этими». После того, как он завершает свою молитву в желании перед Господином его, должен передать душу свою Малхут в желании сердца. В час, когда человек пребывает в молитве, все те слова, которые он произносит своими устами в этой молитве, возносятся наверх, пробивая воздушные пространства и небосводы, пока не достигают того места, к которому приходит и становится окружение, украшением на голове царя, делающего из него, из них венец. И мы перейдем к докладу Орен и Гилад.
1: Да, друзья и подруги, мы перед праздником Шавуот много лет, мы в праздник Шавуот учились в полночь. Это известная традиция в народе Израиля. Это делают во многих местах. И мы учились в ночное время. И это тоже получается в пятницу ночью. И здесь мы будем учиться в нашем большом зале мероприятий. Почему? Потому что приглашены все товарищи из израильского клея и все учащиеся в кампусах. И, конечно же, будет трансляция для всего мирового клея. Но мы хотим, чтобы каждый, кто мог, пришел. Еще раз, Петах-Тиква, все израильское кли, все учащиеся, мы начнем здесь учебу в 10 вечера, начнем подготовку к уроку, затем перейдем к уроку. Будет урок с Равом. В течение часа в записи, и мы почувствуем силу урока целый час непрерывно. которую мы получим от него, и будет немало чтения книги Зоар, мы вместе будем читать книгу Зоар, будем делать семинары, вместе петь песни, мы будем здесь в соединении ночи невесты, получая весь особый свет в ночь Шавуот. Давайте посмотрим Дибраванэ.
0: Мы находимся с вами в преддверии большого особого праздника, который называется праздник получения Торы или праздник Шавуот. Праздник Шавуот. Обычно мы учимся ночью, так это принято, называется исправление ночи Шавуот. А мы хотим исправиться. Мы с вами учим историю, что человек создан во грехе. Грех древопознания, так называется. И мы с вами находимся.

0: Строим духовное общество. Здравствуйте, друзья! На первой части урока мы будем изучать урок с Равом от 15 октября 2002 года. Первый урок из двух уроков по статье «Отличие милости от подарка». Статья находится в книге «Рабаштом 1, 300 страница». Будем читать первую половину статьи. До слов, и чем больше он приложил усилий, тем сильнее ощущение страданий от безрезультативности этих усилий. Начнем читать статью. Сказано в Мишле, ненавидящий подарки будет жить. Выходит, получая подарки, человек обретает себя над смерть. Как же тогда во всем мире принято дарить друг другу подарки? Вместе с этим тогда неясно сказанное Творцом Моше. Хороший подарок хранится в доме моем, и имя ему — Шаббат. Я прошу тебя передать его народу Израиля. Иди и сообщи им это. Мы видим, что один человек может попросить у другого подаяния, но никогда не видели, чтобы человек просил у другого подарок. Например, перед праздником Песах. Человек должен приобрести себе мацу, вино и так далее. С этой целью он идет к старости синагоги или к какому-то другому богатому человеку и просит помочь ему приобрести необходимые товары для Песаха, объясняя свое тяжелое положение, в котором он находится. Но мы никогда не видели, чтобы человек просил подарить, чтобы товарищ подарил ему подарок. Но бывает, например, что если жена просит у мужа, чтобы тот купил ей на Песах кольцо с бриллиантом стоимостью не менее $200, то в таком случае муж идет к своему другу и рассказывает ему, что он находится сейчас в тяжелом материальном положении, не имеет возможности купить жене такое кольцо. Поэтому он просит у друга, чтобы тот дал ему денег в подарок, на который он купит своей жене кольцо. Но мы никогда не слышали, чтобы в каком-нибудь городе был староста по выдаче подарков, и чтобы выдавал как подаяние, так и подарки. Известно, что в мире принято дарить подарки, а не выпрашивать их. Например, если один человек любит другого, то он желает сделать приятное ему, и по этой причине дарит ему подарок. Но это не значит, что в городе должно быть специальное место, где выдают подарки. Сейчас выясним настоящую причину того, почему подарки не просят, а подаяния. Да, принято просить. И почему в каждом городе есть определенный порядок, и принято помогать нуждающимся, чтобы у них было на что жить. Это принято также в любом государстве, где существует специальное учреждение, министерство, которое заботится о нуждающихся. Причина этого очень проста, ведь существует разница между тем, что необходимо человеку как жизненная потребность, и тем, что является для него излишним. Необходимым называется то, без чего человек не сможет прожить. То есть, если не получит он требуемую помощь, то не сможет существовать в мире. И об этом сказали мудрецы, что тот, кто помогает существовать одной душе, как будто помогает существовать всему миру. И здесь говорится о жизненно необходимом, потому что без него невозможно существовать. И поэтому человек может просить об этом, что помогли ему, так как все, что есть у человека, он отдаст, чтобы спасти свою жизнь. Поэтому человек не стесняется просить подаяние, ведь речь идет о спасении его жизни в той или иной степени. И также дающий подаяние понимает необходимость в том, что он дает. Тогда же, когда вопрос... Говорит, когда же имеется в виду по-настоящему спасение жизни, и нуждающийся кричит во весь голос о помощи, то дающий также очень волнуется за него, когда положение нуждающегося не самое плохое, то дающий не очень-то волнуется за него. Поэтому все зависит от степени необходимости, насколько оно жизненно необходимо. Но в отличие от этой ситуации, когда речь идет о излишках, то просящий стесняется просить. И дающий не слышит просящего. Излишки. Поэтому мы различаем между тем, что необходимо по-настоящему, и тем, что является излишками. Поэтому только если просят подаяние, то получают его. Отсюда вывод. Подаяние дается, исходя из желания нижнего, то есть просящий, который ощущает недостаток. Он действительно просит. И это означает, что когда просящий видит, что он не сможет существовать без помощи другого, то он не стесняется, идет и унижается, принижает себя, прося подаяния, так как у него нет другого выбора. Тогда как в случае, в отличие от подарка, подарок дается по желанию дающего. Извините, то есть в случае подарка, в отличие от подаяния, подарок дается по желанию дающего. То есть если дающий желает раскрыть свою любовь тому, кого он любит, тогда он дарит ему подарок. Отсюда вывод. Подарок дается, исходя из желания высшего, то есть дающего, а подаяние по просьбе получающего. Для этого получающий должен показать дающему, насколько он нуждается в подаянии, о котором просит, и в той мере, в какой получающий может показать дающему важность и необходимость этой помощи, в той же мере он может получить ее от дающего. Но основная причина, как мы учили, заключается в том, что то, что не находится в нашем корне, и мы пользуемся этим, то ощущаем страдания, как сказано в ученике Сфирот. Известно, что природа каждой ветви стремится уподобиться своему корню. Поэтому все, что находится в корне, воспринимается ветвью как хорошее и доброе. И наоборот, все, что не имеет места в корне, воспринимается ветвью как неприятное, вызывающее ощущение страдания, ненависти. И это побуждает отдалиться от нее. Исходя из этого, находим, что поскольку в корне нет стремления к получению, то человек, получая, ощущает стыд и страдания. потому что этого нет в нашем корне. Поэтому, когда речь идет о спасении жизни, и человек очень нуждается в получении помощи от своего другого, в этом случае мы говорим, что нет у нас другого выбора, потому что тут идет речь о спасении жизни человека, но также и в спасении жизни есть несколько уровней. Если какая-либо вещь необходима, человек вынужден терпеть стыд и просить помощь. Однако понятие необходимого, насущного, у каждого человека свое, отличное, в той или иной степени от другого. Так, если у одного что-то определяется как лишнее, то у другого то же самое считается насущное и необходимое. Поэтому всегда трудно точно отделить лишнее от необходимого. Конечно, можно предположить, что если без какой-либо вещи человек может прожить, то такая вещь считается слишком. А если наоборот не может прожить, то она необходима, но проверить на все 100% это невозможно.
1: И по этому поводу приводится пример в Талмуде. Спросили как-то Рабби Нехемия, чем ты питаешься? Он ответил: жирным мясом и старым вином. Сказали ему: питайся, как все, чечевицей. Он стал питаться чечевицей и умер. Из этого примера мы видим, что жирное мясо и старое вино считалось у людей излишеством. Но у Рабби Нехемия это было необходимостью, так как без этого он не смог прожить. В дополнение можно привести еще сказанное мудрецами: дай по мере потребности его, в чем он нуждаться будет. Дай по мере потребности его означает: дай бедняку заработать необходимое ему. В чем нуждаться будет, обеспечить необходимым обеднейшего богача. Даже если потребуется для этого посадить верхом на лошадь и дать раба, чтобы бежал перед ним, рассказывает об этом мудрец Гилель, что он дал обедневшему Туви лошадь, чтобы он ехал на нем, и раба, чтобы тот бежал перед ним. Однажды случилось, что не оказалось раба на месте, и он сам бежал вместо раба целых 3 мили. Из вышеизложенного можно понять сказанное в Торе: дай по мере потребности его, в чем он нуждаться будет. Это означает, что все, что зависит от величины, ощущение того, что не достает и не касается излишнего. Так в примере с бедным, который приводит пример Гмара, то, что мы даем бедному, это не называется пожертвованием, то есть необходимым. И пусть это даже будет лошадь, чтобы он на ней ехал, и раб, чтобы бежал, это все считается необходимым. И мы не можем сказать, что до сих пор это считается необходимым, а сверх этого называется излишеством.
0: Исходя из этого, мы видим, что нуждающийся при прошении подаяния не испытывает страх, так как считает это необходимостью, но так как характер у всех людей разный, мы не можем увидеть разницу между подаянием и подарком, считающимся излишеством. Потому что у каждого человека существует своя мера, определение того, что у него считается необходимым, а что излишеством, то есть без чего он может обойтись. И если он считает, что без этого он может прожить, тогда нет у него сил просить это у своего ближнего, так как это уже будет называться подарком, он дает только, как, если дающий захочет этого. На самом деле, кто может определить, является ли просьба подаянием или подарком? Ведь только Творец знает это. Он на самом деле знает, в чем нуждается человек, то есть где грань между необходимым и излишеством. А теперь обсудим эти понятия на языке внутренней работы человека, когда человек молится Творцу, чтобы он помог ему в его работе. Если человек просит у Творца подаяния, то есть просит насущное необходимое, ощущая себя голым и лишенным всего, и в Торе, и в заповедях, он чувствует себя, что у него нет вообще никакой искры истины, и все его действия строятся на основе лжи и лицемерия. То есть вся его основа, на которой он строит здание своей святости, построена на эгоизме. Поэтому человек чувствует, что с каждым днем он идет, он только пятится назад, вместо того, чтобы продвигаться вперед. И он видит наоборот, что когда в начале своей работы на Творца он ощущал большой смысл в Торе и в работе, это было, потому что он с помощью Торы работы на Творца хотел отдалиться от суеты и ничтожности этого мира и прилепиться к Торе и заповедям, чтобы это дало ему счастье и вкус в жизни. И его стремление было тогда очень сильным, а сейчас он не понимает, откуда взялись тогда у него силы, если бы сейчас в его теперешнем состоянии пришел бы к нему человек и сказал, удались отсюда этого мира и начни работать на Творца, то, конечно же, он уже бы не смог в своем состоянии, в котором он находится, слышать его голос ни умом, ни сердцем. И, конечно же, он должен сказать себе, что тогда у него была вера и уверенность, а сейчас он далек от всего этого. И все то время, когда он прилагал усилия, это было необходимо для того, чтобы он приблизился к истине, то есть к слиянию с Творцом, к которому он стремился. Но сейчас он находится в состоянии последних 10 градусов, то есть сейчас ему не хватает воодушевления и ощущения важности Торы.
1: И тем более молитва. У него нет стремления к молитве, поскольку тело говорит ему, что даст тебе то, что ты молишься. Ведь ты сам видишь, что все, что ты желаешь дать больше в работе, чем больше ты прикладываешь усилия в работе, тем больше идешь назад. Если так, то эта работа для чего мне? Если так, то как человек может прикладывать усилия в месте, где он видит, что невозможно продвигаться даже на один шаг вперед? И поскольку понятие покоя дает человеку наслаждение, и человек не в состоянии отказаться от покоя, от отдыха, то в то время, когда он знает, что он заработает большее наслаждение или более необходимое, тогда у него есть причина отказаться от отдыха, однако не без всякой награды. Но в то время, когда он видит, что с помощью усилия, которые он приложил, он не заработал ничего, то, что он собирался заработать. И поэтому сейчас у него пропала сила для работы, и у него теперь нет сил. Он смотрит на себя и говорит, что если был бы кто-то, который пришел к нему и сказал ему, «Знай, что ты через какое-то время, через месяц или годы, ты придешь к состоянию отчаяния, то есть, что не будет у тебя никакого продвижения, а наоборот, что с каждым годом ты будешь в состоянии более низком, чем то, что ты чувствуешь сейчас». Что ты сейчас в низком состоянии. И по этой причине ты хочешь войти в истинную работу для того, чтобы прийти к истинной цели, ради которой ты создан. Поэтому я говорю тебе, что жаль твоего усилия, поскольку я знаю многих людей, которые думали, как ты думаешь, что ты немножечко приложишь усилий, и ты сразу увидишь плоды. То есть продвижение в чем-то в работе на истину. Да, я ответил бы ему, что ты относишься к лазутчикам, которые злословили на землю Израиля. Именно как объясняет святая книга Зоар. И там сказано, что они вернулись из земли и вернулись, значит, что они вернулись на сторону зла и вернулись со стороны истины. Когда сказали, что у нас было до сих пор, мы не видели ничего хорошего в мире, мы трудились в Торе, а дом наш пуст. А будущего мира кто удостоится и кто придет туда? И лучше мы бы не прикладывали таких усилий. И рассказали ему, как сказано, и сказал он и так далее, что мы трудились и учились, чтобы познать часть того мира, как ты советовал нам, и он течет молоком и медом, и хорош будущий мир, как мы знали в Торе. Но кто может удостоиться его?
0: Это значит, что сейчас, он говорит, после какого-то времени работы, когда приходят к нему эти мысли во время работы, то есть то время, когда он принял на себя работать выше привычного, то есть чтобы быть по-настоящему работником Творца. И тогда он говорит, что эти мысли, они как шпионы, разведчики, которые не дают ему войти в святую землю, то есть, что называется работа на Творца, и поэтому он не слышал их голос, но сейчас он ощущает эти жалобы разведчиков, как свои собственные, чувствуют, что все это является сейчас для него не какими-то претензиями разведчиков, а это он сам так чувствует. Для него это истина. И также, как мы сказали выше, возникает вопрос, что ж тогда истина? Разве в начале своей работы на Творца он находился на более высокой ступени, чем находится сейчас? Несмотря на то, что он уже много лет трудился и прикладывал усилия, что же можно тогда сказать в таком состоянии, что вся его работа разве была впустую? Неужели он ничего не заработал, не находится? И находится в том состоянии, в котором был до того, как начал свою работу на Творца. Но на самом деле это неверно, так как сейчас он упал еще ниже по сравнению со своим предыдущим состоянием. Ведь сейчас ему не хватает стремления, ощущения важности Торы и заповеди. Ему не хватает уверенности и энергии, которые у него были раньше. Поэтому, когда человек сейчас смотрит на себя, он видит, что его ничего не интересует. Поэтому вроде как человек должен сказать, что он еще ниже упал по сравнению со своим состоянием в начале работы на Творца.
1: Но на самом деле это не так, потому что в соответствии с правилом «нет света без кли» это означает, что Творец никогда не наполняет хисарон нижнего, если у него нет истинного хисарона, а истинный хисарон — это не тогда, когда ему не достает чего-то, то есть нет у него. И об этом я написал пример, притчу такую, что были выборы в стране, чтобы выбрать президента страны, и там было два кандидата на быть президентом. И было несколько кандидатов, у каждого из этих кандидатов были помощники, которые были заинтересованы, чтобы их кандидат победил на выборах и стал президентом. И вот выборы закончились, и стало возможно определить, кто же будет президентом. Ведь должен быть только один президент. И все жители этой страны, у них был хисарон, что необходимо сказать, что они не президенты. У всех жителей страны есть потребность быть президентом, но надо, но хисарон определяется степенью боли, насколько они чувствуют, что они не президенты, потому что просто граждане страны. Можно сказать, что хотя они и не президенты, но они не чувствуют в этом никакой потребности. А те, которые занимались тем, кто будет президент, и они выбрали другого президента, чем те, что, кого они считали. У них есть боль от этого хисарона, поскольку не стал тот президент, на которого они работали. Однако истинные страдания есть именно тогда, у того человека, который думал, что он будет тем самым президентом, и он вкладывал в это, и в конце концов выбрали его противника. И он чувствует истинные страдания, и о нем можно сказать, что у него была истинная потребность быть президентом, поскольку он вложил силы в это. И в мере сил, которые он вложил, так в этой самой мере чувствуется страдание.
2: Да,
0: мы говорим о духовных вещах, и написано, что Гилель, который должен был своему другу, обедневшему, обеспечить коня и раба, который бы бежал перед ним. Но когда не было раба, он сам бежал 3 мили перед ним. Перейдем к уроку от 15 октября 2002 года.
1: Мы прочитали статью «Отличие милости от подарка», Шлевей Асулам, 3 том, глава Гварим, книга Дварим, глава Китеце, страница 155. Весь вопрос в том, как строится правильный хисарон. Правильный хисарон строится усилиями. То есть, даже если вначале нет хисарона, и главное не в том, что нет хисарона, может быть, есть, но это неправильный хисарон, не для истинной вещи, к тому, что действительно нужно стремиться. Постепенно, благодаря усилиям, которые человек прилагает, если он вкладывает свои силы, отдает свои силы и не получает как раз никакого вознаграждения, то еще усилий нет вознаграждения, и еще усилий нет вознаграждения, и еще усилий и нет вознаграждения. Каждый раз характер вложения меняется, и характер отсутствия реакции меняется, пока человек
2: Маргиш Хисарон Нахон
1: не почувствует правильный хисарон, правильной цели, и это называется, что в нем сформировался ман. В начале он стремился к духовному, в кавычках, как бы. Он не знал, что такое духовное, и стремление соответствовало этому. Такое было общее, такое слабое, неизвестное. Его кидало из стороны в сторону, из состояния в состояние, из мысли в мысль. Он связывал материальное и духовное с различными вещами. Его мнение менялось о том, что называется духовным и что материальным. И так постепенно, буквально через такую неустойчивость, с помощью усилий, благодаря тому, что давит и не знает, но, как сказано, все, что в твоих силах делать, делай, он прикладывает усилия, и постепенно они становятся более ясными. Угол зрения более острый на том, что, в чем состоит понятие ради отдачи выше этого мира, что это действительно относится к отдаче, к Творцу, противоположно тому, что есть у него. Раньше этого вообще не было. Он не думал, что это противоположно, он просто хотел, он хочет, он чувствует, он еще не чувствует, что есть здесь какое-то противоречие между тем, чтобы желать духовного и быть тем, как он сейчас. Он просто хочет духовного, и все. И он совершенно не связывает духовное со свойством отдачи, которое противоположно ему. И тогда постепенно, пока этот хисарон не принимает правильную форму, а это годы, прежде чем он становится ман. И когда сформировался ман, то, конечно, сразу он получает правильный ответ, то есть выше поднимает его, так на крыльях орлов, как сказано, на ступень действительно более высокую. Завершил период подготовки, привел себя в соответствии с Ахапом Высшего, и тогда он входит в кли, поднимает ман, и все. Далее с ним происходят духовные действия. Так, все это время когда он

0: Трипура.
1: Так что означает отмена прилагать усилия там, где нет вознаграждения?
2: Когда человек вкладывает силы, и ему кажется, что нет за них вознаграждения, именно то, что нет за них вознаграждения, но он чувствует, что нет вознаграждения. Если бы он чувствовал, что как будто продвигается, и все хорошо, и все в полном порядке, если он так чувствует, это точно плохой признак. Это плохой признак. Это значит, что он не прикладывает усилия. На настоящее, правильное усилие, когда он действительно хочет прийти к цели, в направлении цели, он не знает, но он как бы жмет в нужном месте. То есть не получает вознаграждение в виде уважения, власти, богатства, каких-то соблазнов, неважно в чем, какими-то подарками, какой-то оплатой этого мира. Если он действительно прилагает усилия в направлении цели, а не ради того, чтобы немного заработать в этом мире, то у него возникает ощущение, что он не получает вознаграждения за свое усилие. И это самый лучший признак, что действительно дают ему, чтобы еще более остро, еще более точно направить его на цель. Пробудить в нем понимание, определение, что такое духовное, что такое цель, о которой он должен думать. То есть правильный ответ на усилие, хороший ответ на усилие — это отчаяние, отсутствие сил, отсутствие ориентации. Потому что отчаяние, отсутствие сил и отсутствие ориентации, когда это приходит к желанию получать? Когда оно входит в более продвинутое состояние, когда не получает наполнение и не получает наполнение еще больше, чем человек думал, что получит, тогда это признак, что он продвинулся из своего состояния в направлении духовного еще на капельку. Если я чувствую внутри желание получать от состояния к состоянию все хуже и хуже, это признак, что я продвигаюсь в направлении духовного, что желание получать все меньше и меньше довольна этим.
1: Почему вы так говорите? Есть множество людей в мире, которые так живут.
2: Есть множество, ну замечательно. Почему я так уверен? Есть множество людей, которые чувствуют себя каждый раз, каждый день все более никчемными, да? Я не уверен, что это так. Хороший признак в том, что это приходит... Во-первых, в качестве вознаграждения за усилие, а во-вторых, если это не приводит меня к отчаянию, и я продолжаю действовать.
1: Как будто что?
2: Постепенно. Откуда я знаю, что отчаяние, отсутствие сил, мне надоело, и злость, и я нахожусь в состоянии, что прямо, знаете, или совсем мертвый, или я мертвый, вместе с тем я сетую на Творца. Откуда я знаю, что это состояние пришло как результат вложения сил ради цели? Если мое отчаяние целенаправленно, когда я с ним вместе могу идти дальше, обращаться к Творцу, и я вместе с ним больше чувствую, что такое духовное и насколько я противоположен ему. То есть каждое наше состояние состоит из двух данных — кли, из кли и света. Так если я в плохих состояниях,

0: הגרועים מרגיש את שני אלו
1: чувствую их обоих в правильной форме. Это признак того, что я нахожусь в пути, что мое отчаяние — это не просто лень, и не то, что я не получил что-то в этом мире, и поэтому я в отчаянии. Почему у меня нет чего-то от почести или там от власти? А что мое отчаяние действительно от того, что я не достиг цели. А цель называется ради отдачи. И я обнаружил, что я еще более далек от нее. И Творец действительно еще более ради отдачи, чем я думал. Но мы еще поговорим об этом. Пока этого достаточно.
2: Можно спросить, что статья?
1: Ну, послушаем.
2: Ну, там приводит пример, когда Гилель бежал перед своим другом Тувием. Если он говорит о работе, что такое? Кто такой обедневший Туви? Что такое лошадь, которая нужно посадить его верхом на эту лошадь? Что такое раб? Не в материальном, а в духовном.
1: Я не знаю, материально, духовно — это не такая уж большая разница, как мы думаем, что есть между материальным и духовным. Материально — это то, что называется ради получения, духовно — это ради отдачи. Это и есть истинное развлечение. Что значит материальное и духовное? Он говорит о вопросе определение состояния, что если это человек, как у Гилеля, привычный к какому-то определенному уровню, то уровень меньше, чем это, называется страданием. А если он живет согласно своему уровню, у него это называется нормой. И наполнение до обычного состояния не называется излишеством. Это все еще не хиссарон. Раскрыть хиссарон
0: на марте кварно.
1: Ну, я уже сказал. Какое тебе дело до этой притчи?
2: Как все эти вещи нам тоже использовать? Каждый раз чувствую то же самое, каждый раз есть другие вещи, которые мне кажутся необходимыми. Я ощущаю различные состояния, постоянно меняющиеся. Как мне не ошибиться и отличать, где истинный хиссарон, а где излишество?
1: Человек меняется каждое мгновение, потому что высший свет находится в абсолютном покое и действует на текущее решимо. А каждое решимо, оно очень богато. Оно включает в себя множество деталей. Что значит множество деталей? Потому что решимо в конечном счете — это все данные о состоянии, которое было когда-то до разбиения и после разбиения, во всех свойствах духовного кли. Когда самый малый звук на самом маленьком экране, он тоже включает в себя 25 парцуфов. То есть на каждое развлечение у тебя есть еще 5 парцуфов. Понимаешь? На каждое развлечение, которое есть в кли. Это как бы 5 измерений на каждое измерение, как бы. Эта вещь настолько совершенная, что если ты выясняешь ее, из этого должен родиться человек. Целый человек со всеми органами и жилами, и всей системой, связанной друг с другом. Все. Тебе кажется, что ты выясняешь какое-то маленькое решимо? Нет, ты выясняешь уже систему. И как она ведет себя. Короче говоря, нам кажется, что вход духовный — это какая-то точка, зародыш. Но в зародыше есть все. Конечно, ты не различаешь все эти различения. Но это ты не различаешь, а в подсознании через тебя должны пройти все эти различения. И поэтому на нашем пути этот отрезок, пока мы не входим в духовное, он такой длинный. Ты неосознанно проходишь все различения, которые есть в теле души. Только не в явной форме, а так, скрыто. Но ты проходишь их. Как будто ты едешь в поезде через миллион станций, но темно, и ты не видишь того, что снаружи. Но ты едешь, останавливаешься, останавливаешься. Что произошло? Ты не знаешь, где ты. Не знаешь, ты только чувствуешь, что едешь. И ты совершаешь усилия, чтобы ехать. И ничего не проясняется. Вроде это та же дорога. Ничего вне поезда не меняется, только тьма. Но ты проходишь все станции, все детали.
2: Тогда на что человек должен направить себя?
1: Человек должен направить себя каждый раз на цель, насколько он ощущает ее. Каждый раз все более точно, как бы. Он не знает, более точно или менее точно. Но когда он ее чувствует...
2: Так что это за цель, намерение ради отдачи?
1: В конечном счете, это ради отдачи, да. Но он не знает, что значит быть ради отдачи. Он только видит себя каждый раз все более низким, все более далеким, более эгоистичным, более слабым. Ему все больше надоедает, у него нет энергии, сил, потому что килим не наполняются. Наоборот, он чувствует отсутствие наполнения, он чувствует, что в конечном итоге это еще дальше от эгоистического наполнения, которое он думал раньше. Что значит, его забили сыны Израиля от работы? Они раньше были в таком состоянии, но теперь им больше открылось, что эта работа совершенно без оплаты в тех килим, которые есть у них. Оплата придет в другие килим.
2: У человека вначале были просто всякие мысли, а потом...
1: Постепенно мысли, желания и определения, что такое «я» и что такое духовное, и все детали, которые есть во всех этих развлечениях, они меняются. Развлечения меняются. Я главным образом определяю поднятие «я» или определяю Творца каждый раз иначе. Более правильно, более истинно. И когда я делаю это более истинно, тогда приходит осознание зла. Такое, где я нахожусь, где находится Творец, и что со мной будет. То есть, насколько человек больше вкладывает, формула простая. Насколько я больше вкладываю, и у меня есть ощущение, что я все больше и больше не получаю в соответствии с этим, по отношению к вложению. Я чувствую, что не получил. Большее вложение, больше не получил. И в результате этого приходит более правильный хиссарон, который в конечном счете называется ман.
2: А говорится о состоянии внутри группы. Человек пытается как можно больше войти, отдать своим товарищам.
1: По отношению к товарищам, отчаяние, вложение сил и отсутствие вознаграждения, Это еще хуже. Потому что если бы он действительно успешно осуществил объединение с товарищами, он бы этим удовлетворился. Короче говоря, в конечном счете, человеку нечего получать вознаграждение. Только от Творца.
2: Мы все время говорим, что человек должен выбирать лучшее окружение, то есть большую важность дает, важность цели. С одной стороны, кажется, что он должен выбирать товарищей, которые более продвинутые, которые могут привести его к этому. Но с другой стороны, что делать с товарищами, которые, кажется, мне менее продвигающимися, которые приходят раз в неделю, или с теми, кого нужно поддержать? Что делать? Оставлять их? Это менее хорошее окружение, вроде.
1: Есть люди, которые приходят ежедневно, которые вкладываются, я вижу их вклад, и я хочу объединиться именно с ними. Есть люди, которые вкладываются меньше, приходят раз в неделю. И стоит ли с ними объединяться? Что я могу от них получить? Только слабость. Я тоже начну приходить раз в неделю, как они. Или как? То, что я получаю от товарищей, от окружения, от этого мира, от Творца, зависит от того, как я отношусь ко всему этому, а не от того, каковы они сами по себе. Если я смотрю на товарища, который приходит раз в неделю, но я ценю его, что именно это дал ему Творец. И он приходит, и он все-таки готов, и у него есть желание и так далее. Если я ценю в нем то немногое, что есть в нем, то, может быть, это совсем и не мало. Потому что если все положительное, что есть в нем, я ценю так, как что этот Творец дает ему, Творец дает, то есть это свойство, которое исходит от того, что Творец им занимается, то так я отношусь к части Творца в нем и увеличиваю эту часть. Тогда, может быть, это в самом маленьком человеке, в самом слабом или самом новом в группе. И я могу впечатляться этим. То есть это вообще не зависит от самого человека. Это зависит от того, насколько я способен сделать правильную оценку. Но, конечно, начинают с того, что видят людей, которые вкладываются, тогда присоединяются к ним, хотят быть чуть ближе к ним, потому что все-таки это легче, это яснее, это как бы надежнее. Но величина впечатления от кого-то зависит от величины твоего кли, а не от его настоящей величины. Если у него есть какая-то искра Творца, которая хочет его продвинуть, которая вкладывает в него, то мне этого достаточно, чтобы получить от него то, что нужно мне — вдохновение и возвышение.
2: Получается, как будто нет состояния, которое настоящее, действительно. Все зависит от моего отношения.
1: То есть нет настоящего состояния, которое можно было бы измерить какой-то постоянной объективной линейкой. А все измеряется относительно человека, поскольку человек измеряет. Иначе кто говорит, что это так или иначе? Человек всегда человек. Есть кто-то, кроме человека, который говорит мне, что это так-то и так-то. Мерки всегда мои. Но когда входит в духовное, то уже в постижении, которое я постигаю, я уже знаю, что я постигаю, где я нахожусь, где это место, в котором я сейчас нахожусь, что это за место, из каких вещей состоит, что в нем есть. В том, что я ощущаю, я также знаю, что я ощущаю. Я получаю определение, получаю понимание, как это называется. Я вижу всякие вещи, которых никогда не видел, но сразу понимаю, о, это вот это, а это вон то. Я знаю, что это. Потому что постижение — это также и понимание. Понимание. И тогда мне раскрывается также язык ветвей. Мне не нужно, чтобы кто-то переводил мне в духовном мире, чтобы у меня был какой-то переводчик. Новое ощущение с языком, новое ощущение в духовном мире со старым языком в том мире, материальном. Мне не нужно это, мне не нужен переводчик.
2: То есть получается, что картина моего состояния истинная в духовном, когда я вхожу и далее.
1: Истина называется, что я измеряю правильными килим, своими. Но они мои. Понятно?
2: Перейдем к следующей части урока «Учеба вместе с товарищами».

0: Мы продолжаем учиться вместе с товарищами и под руководством десятки Петахтиква 13.
1: Любимые друзья, у нас сейчас есть возможность углубиться в то, что мы слышали, вместе нырнуть в то, что сказал наш учитель. У нас время, во времени, которое нам сейчас предстоит, есть личное углубление в то, что является истинным кисароном, как формируется в нас молитва Имана. Есть возможность выяснить вместе, где уникальность каждого товарища в десятке, как она вкладывает в построение общей нашей молитвы.
0: Сейчас мы войдем в урок, послушаем очень особый отрывок из урока, и мы просим, что в то время, когда мы будем слушать этот клип, чтобы он записал каждый для себя, какие этапы каждый должен пройти, чтобы прийти к правильному ману. Что, какие этапы должен пройти человек, чтобы прийти к правильному ману?
1: Все дело в том, как строится правильный хисарон. Правильный хисарон строится из усилий. То есть, если даже в начале нет хисарона, и главное не в том, что нет хисарона, может быть и есть. Но это неправильный хисарон, не к истинной вещи, к тому, что действительно нужно стремиться. Постепенно, посредством усилий, в которые человек вкладывает силы, если он вкладывает эти силы и как раз не получает никакого вознаграждения, то вложение без вознаграждения, еще вложение без вознаграждения, еще. Каждый раз, всякий раз, характер вложения, вклада меняется, и характер отсутствия реакции меняется. Пока человек не почувствует правильный хисарон, правильной цели, и это означает, что в нем сформировался ман. Вначале он был стремящимся к духовному, как бы в кавычках, потому что он не знал, что такое духовное. И стремление было в соответствии с этим. Общее, шаткое, непонятное. Вдруг его бросало туда-сюда, из состояния в состояние, от мысли к мысли. Он связывал материальное и духовное с различными вещами. И он менял свое мнение о том, что называется духовным, а что материальным. И так постепенно, через нестабильность, через усилия, через то, что, как сказано, что в твоих силах сделать, делай, он прикладывает усилия, и понемногу они начинают становиться более ясными. Угол зрения становится более острым на то, что называется радиоотдача выше этого мира, что это действительно относится к отдаче, к Творцу, противоположно тому, что есть у него в этом месте. Раньше этого не было вообще. Неважно, что это было противоположным. Он просто не хотел духовного, он еще не чувствовал, что здесь есть какое-то сопротивление между тем, чтобы желать духовного и быть таким, как он сейчас. Он просто хотел духовного, и все. Он совершенно не связывал духовное со свойством отдачи, которое противоположно ему. И тогда постепенно проходит время, пока этот хисарон не принимает правильную форму. На это требуются годы, пока не возникнет ман. А когда возникает ман, то тогда, конечно, сразу он получает правильный ответ. То есть выше поднимает его так, на крыльях орлов, как сказано, к тому, что действительно является более высшей ступенью. Он завершил время подготовки, привел себя в соответствие с Ахапом Высшего, и тогда вошел в кли, поднимающий ман. И все. Отсюда и далее с ним происходят духовные действия. Значит, все это время, когда он занимался вложением сил, энергии, мыслей в то, чтобы достичь духовного, это не было временем, которое он потратил впустую, а это было необходимо ему, чтобы выяснить, к чему именно стремиться.
0: Да, друзья, так как сказал Рав, все то время, когда занимался вложением сил, энергии, мыслей в то, чтобы достичь духовного, это не было временем, потраченным зря, а это было ему необходимо, чтобы выяснить, к чему именно стремиться. Давайте возьмем сейчас две минуты, и каждый товарищ лично проверить себя, пройдя по пунктам, которые он записал. Чего мне сейчас не хватает, чтобы достичь правильного мана? Семена в молчании. Каждый товарищ проходит по пунктам, которые он записал, и проверяет себя. Чего мне сейчас не хватает, чтобы достичь правильного мана? Две минуты.

0: חברים, ביררנו עכשיו
1: דרוזיה
0: להרגיש חיסרון
1: הנכון. וסיצ'ס ודילי קק פצ'וס פועץ פרבל נחיסרון. И мы послушаем сейчас Рава, как правильно относиться к товарищам и видеть их великими. Давайте послушаем.
2: Есть люди, которые приходят каждый день, которые вкладывают в себя, я вижу их вложения, поэтому хочу соединиться именно с ними. Есть люди, которые вкладывают меньше, приходят раз в неделю. Стоит ли с ними соединяться? Что я могу получить от них? Что, только слабость? Я тоже начну приходить раз в неделю, как они, или что?
3: То,
2: что я получаю от товарищей, от окружения, от этого мира, от Творца, это зависит от моего отношения, как я отношусь ко всем этим вещам, а не от того, чем они являются сами по себе. Если я смотрю на товарища, который приходит раз в неделю, но я ценю его, ценю что, то, что дал ему Творец, и он все-таки приходит, все-таки готов, у него есть желание. Если я ценю в нем то немногое, что есть в нем, это может быть даже и не мало. Потому что если каждое положительное проявление в нем я оцениваю как то, что Творец дает ему, то есть это свойство, которая приходит от, со стороны Творца, который заботится о нем, тогда я отношусь к части Творца в нем и увеличиваю эту часть. Тогда это может быть в самом маленьком, самом слабом или самом новом человеке в группе. И я могу впечатлиться этим. Это вообще, получается, что это вообще не зависит от самого человека. Это зависит от того, насколько я способен правильно оценить это. Ну, конечно же, начинают с того, что видят людей, которые вкладывают, и присоединяются к ним тогда, хотят быть немного ближе к ним, потому что, как бы то ни было, это легче, понятнее, как бы увереннее, безопаснее, как бы. Но величина впечатления от кого-то зависит от величины твоего клиента, его истинной величины. И если у него есть какая-то искра Творца, которую он хочет дать и продвинуть его, в которую он вкладывает, то этого мне достаточно, чтобы получить от него то, что мне нужно, впечатление, воодушевление. То есть нет объективного состояния, которое ты можешь измерить постоянным каким-то объективным виде. А все определяется человеком, который измеряет. А иначе кто скажет, что это так или по-другому? Это всегда человек. Кто может сказать, что это так и так? Есть такой человек? Критерии всегда мои. Но когда мы входим в духовное, то тогда я уже в моем постижении, которое я постигаю, уже знаю, что я постигаю, где я нахожусь, где это место, в котором я сейчас нахожусь, что это за место, из чего оно состоит, что есть в нем. Из того, что я чувствую, я уже знаю, что я чувствую, я уже получаю определение, я уже получаю понимание, как называется, я вижу всякие вещи, которые я никогда не видел раньше. Но тут же я смотрю и вижу, да, это, я знаю, что это, потому что постижение — это понимание, и тогда для меня раскрываются также и Язык ветвеет. Не нужно мне кто-то, кто бы мне переводил и говорил, что это правильно или неправильно, чтобы было правильное ощущение в этом мире со старым языком материального мира. Мне тоже не нужно. Мне не нужно, чтобы кто-то мне переводил. То есть становится тоже настоящим измерением, да? Истина называется, что я измеряю правильное своих правильных килим. Это мои килим, да? Хорошо?
3: Итак, друзья, сейчас активный семинар. Давайте вместе подготовим молитву, составим вместе молитву о том, чтобы смогли увидеть искру Творца в каждом товарище. Десятка, готовая поделиться со всеми, выставляет знак вопроса.
4: Мы видим, насколько каждый из нас находится в разных слоях поведений, во всем внешнем, то, что проявляется. Мы должны просить у Творца, чтобы видеть только хисарон товарища, чтобы мы могли видеть более того, что раскрывается, чтобы мы могли видеть внутри сердца, чтобы почувствовали друг друга.
3: Да, чтобы действительно был порядок и методика в построении правильного окружения, чтобы мы чувствовали эти вещи, чтобы окружение было достаточным для того, чтобы прийти к стремлению, к свойству отдачи, а не получать негативные примеры, которые эгоизм так ищет, но отменять это и видеть только искру Творца.
5: Мы сейчас сидим в круге и чувствуется, насколько каждый из нас сейчас прикладывает усилия, и мы хотим впечатлиться от этого усилия, почувствовать усилия товарища как самое важное, что мы можем впитать от него и взять силы от него, чтобы это продвигало всю нашу десятку, чтобы мы почувствовали сейчас желание каждого товарища и попросить у Творца, чтобы сделал нас общим желанием.
3: Да, и надо благодарить и ценить то, что Творец дает каждому товарищу. И я хочу обнулить себя относительно этого, потому что я не могу оценить, насколько это дорого, стремление к Творцу.
4: Попросим видеть искру и стремление каждого товарища в десятке и в кли. Не так уж и трудно, на самом деле, это увидеть, иначе бы вас здесь не было.
3: Да, но Ноам Элимелех просит видеть достоинства товарища, а не их недостатки. Нужно видеть их достоинства и не видеть их недостатки. Хотя я обычно по природе вижу гордыню товарища, его плохие свойства. Давайте попросим Творца, чтобы это не то, что мы видели в товарище, а видели бы в нем только достоинство. Очевидно, это сказано с любовью, как в детях мы видим и достоинство. Ты ослеплен любовью, как будто у тебя стоит какой-то фильтр. Пусть такой фильтр стоит также и относительно товарищей.
2: Тогда Аллах Рабаш, тогда Аллах Рав.
5: спасибо Рабашу Раву. Я бы попросил, чтобы дал силы вкладывать духовное товарищах.
4: Десятки.
3: Пусть даст увидеть в каждом товарище часть Творца.
5: Зор пишет, помоги нам, чтобы мы могли впечатляться от каждого товарища и ценить особую точку в нем, потому что он — это ты. Помоги увидеть в каждом товарище и в каждом творении Творца. Добавить, что мы на самом деле должны оправдать каждого товарища над тем, что хочет видеть, желание получать, чтобы почувствовать себя выше, сильнее, лучше. Как раз товарища поднимать все время.
3: Нужно получить хисарон от товарища. Я не знаю, что такое оправдать.
6: Хазри.
5: Друзья, наша молитва на самом деле, чтобы мы смогли увидеть искру Творца в каждом товарище. Мы приглашаем сейчас группы со всего мира и отсюда, чтобы подняли свои молитвы. Начните, и я приглашаю Флориду.
7: Thank you. Creator, regardless of what I feel,
3: Творец, без связи, которую я чувствую, помоги мне обрести новые глаза и увидеть прекрасную искру, которая есть в каждом товарище, чтобы мы могли посмотреть на каждого товарища и увидеть величие, которое есть в нем. Амин.
8: Нью-Йорк 2.
5: Нью-Йорк 2.
7: Beloved Creator, thank you for giving us a chance.
5: Любимый Творец, спасибо за то, что ты даешь нам возможность находить тебя через товарищей. Открой нам глаза, чтобы мы могли увидеть искру, которую ты вложил в каждого товарища из мирового клип. Помоги нам соединиться и сблизиться друг с другом, чтобы мы могли раскрыть тебя в центре десятки. Благослови каждого товарища. И чтобы мы могли найти величие каждого товарища, сделай нас совершенными в Твоей любви, и чтобы эта любовь распространилась через наше объединение всему человечеству. Лихаем, братья.
9: Латин 11, а после этого френч, титконену.
3: Латин 11, а потом френч. Помоги нам просить правильно, чтобы увидеть Творца в каждом товарище, увеличивать каждого товарища, чтобы ты получил наслаждение от каждого товарища и соединиться в один огонь любви к товарищам.
10: Gracias, Creador, por Petactiva 13, que nos está dirigiendo, y por todo el Clio Lamí.
5: Спасибо Творцу за то, что ведет нас к 5.13, все мировое клима. Можем сконцентрироваться на цели данного хисарон, чтобы мы могли поднять правильный манами.
3: Любимый Творец, спасибо, что ты даешь нам величие каждого товарища и важность его усилий. Помоги увидеть каждого товарища, насколько он прилагает усилий, хочет прийти к тебе. Дай нам увидеть только достоинства товарища, а не их недостатки. Дай каждому товарищу ощущение уверенности в пути, что мы все держим друг друга. Помоги нам, чтобы мы смогли покрыть любовью все различия, все прегрешения между нами, дай нам стремление к любви к товарищам, дай нам увидеть каждого товарища в его истинном стремлении к Твоему величию, помоги, чтобы любовь к товарищам была, стала для нас необходимостью.
6: Creator, we are grateful for each friend and the spark that is a reflection of you.
4: Творец, мы в благодарности за каждого товарища.
6: Allow us to open our hearts and build.
4: И благодарим за то, что раскрывается твоя искра через каждого товарища. Помоги нам видеть тебя через каждого товарища и выстроить правильный хисарон и представлять через наш хисарон стремление к тебе через товарищей.
11: Дорогой Творец, дай нам увидеть искру в каждом товарище, Твое присутствие в каждом товарище, и что в каждом товарище хисарон больше, чем у меня, дорожить каждым мгновением, ценить его и связывать с Тобой, источником жизни. Просим бережного и трепетного отношения к товарищам так же, как к Тебе, ценить, вдохновляться, впечатляться тем, что Ты раскрываешься через товарищей, Твое величие раскрывается через товарищей, чтобы это давало сил и стремление к свойству отдачи.
3: Спасибо, дорогой Кли. Сейчас мы входим в урок с Рабашем. Учить вместе ТЭС. Мы хотим поблагодарить за эту подготовку, которая дана нам. Раскрылось очень большое Кли. Рав сказал обратить внимание на искру, которая есть в каждом товарище. И вдруг все эти искры собрались в одно место. Мы хотим увидеть величие товарища. У нас есть очень особые Кли. Давайте вместе войдем в урок и продолжим притягивать светлый Хаим де Барух.
4: И Хаим, большое спасибо. 5:13. И перейдем к следующей части урока. До этого споем вместе песню.

0: Учение десяти сферот. Мы входим в изучение десяти сферот вместе с Рабашем, но прежде посмотрим клип Рава, который направит наше сердце и разум на намерение, чтобы мы были на уроке. Пожалуйста, клип. Я бы сказал, что учеба похоже, когда дают нам какую-то линию связи. Я помню, раньше не было таких телефонов в каждом месте. Я из своего дома шел на почту, чтобы позвонить за границу. Нельзя было просто позвонить из дома. Я шел на почту и оттуда звонил. Такие международные звонки. Тебе говорят, ну, хорошо, у тебя есть линия, зайди в кабинку и начинай говорить. Ты входишь, начинаешь говорить. Это очень похоже на то, что мы чувствуем во время учебы. Когда тебе дают сейчас линию, говорят, говори. Есть у тебя несколько минут. Ну, скажи, что хочешь. Попроси, что хочешь. И это, в общем-то, и есть время учебы. Так нужно относиться к этому. То, что человек хочет от учебы, он должен сказать внутри, передать внутри самой учебы. Сама учеба — это некие слова, в которые он должен внести свое намерение, свою мысль. То, что вообще требует от каббалистов, чтобы внешние слова были такими простыми. Но внутри, чтобы были огромные силы, великое стремление к цели. И здесь вся концентрация действия человека, потому что на самом деле наше действие, оно в намерении во время учебы, наша мысль, наше намерение, оно воздействует на реальность только во время учебы, относительно этого времени, учебы, все остальные времена, они совершенно второстепенны, слабы. Время учебы — это возможность послать наверх, подействовать и потребовать то, что ты думаешь для тебя является главным. И насколько мысли и желания более общие, из группы, из миньяна, из десятки, из общества. Это больше влияет, производит влияние наверху, потому что общество — это не просто больше, чем личность. Там 10 — это в 10 раз больше, чем один. А потому что они хотят объединиться. Они готовы отказаться от себя, чтобы соединиться с Творцом. Это, по сути, совершенно другое действие. Когда объединение в группе — это уже кли для получения света. Тогда как один — это не кли. Творец, он присутствует между двумя разбитыми килим, как написано, муж и жена и шхина между ними. Поэтому молитва во время учебы, просьба во время учебы, если она от группы, то она действует буквально, воздействует на цель. А молитва одиночки практически не достигает цели. Войдем в учебу с Рабашем, возьмем Тес Часть 5, 48 пункт, пожалуйста.
1: Когда приходит свет в бину, тогда же приходит и в хесед. Почему? Почему нет? Почему да? В чем здесь новизна? Раньше он говорит, посмотрите в 48 пункт, почему так? Ведь теперь есть несколько пхинот. Он начинает. Первое, дает правило. «Ибо всегда стремится нижний, свет слиться свыше». Согласно этому правилу, выходит, что когда свет приходит в Исот, но не приходит Малхут, почему? Потому что тогда свет Малхут поднимается там в Исот из-за его стремления. И также это со всеми остальными сферот. Если есть свет в Высшем, тогда нижний поднимается. Кроме хеседа.

наоборот, когда приходит в бину, тогда не приходит и в хесед. Что здесь написано? Потому что когда не приходит в бину, тогда не приходит и в хесед. Как это связано с предыдущим правилом? Еще раз, там мы учили в ап. Вначале мы учили такой этап, когда приходит кетер, тогда был только кетер, тамим, хохмы еще не было, ни о чем говорить. Потом, когда произошло очищение далит гимель кетера, осталось гимель бет, и это дает хохму. Тогда, получается, приходит в хохму и не приходит в кета. А потом мы учили. Произошел зивук двух бет хохмы, и выходит ступень бины с поворотом по ним и дает это кому? Тогда уже, получается, приходит в бину. Но мы учили, что пхина алиф пока еще осталась в кли хохмы. И согласно этому получается, что нужно сказать, приходит в кетер и приходит в хохму и приходит в бину. Мы должны так сказать. Затем мы учим, что также и пхина бет, когда кли хохмы очистилась, не было, не приходит хохму, и приходит в бину сейчас. Ступень бет, которая является захаром, вак, в пхину алиф, которая очистилась до пхины бет, кли хохмы. Это далит, решимодает лапшут, которая осталась в мине. Теперь мы учим так. Приходит в кетер по причине того, что гимельбет, который относится к лихохме, поднялся в кетер. Поэтому приходит в кетер и не приходит в хохму, и приходит в бину, и не приходит в хесед. Затем мы учили, что в то время, когда приходит в кетер, тогда не приходит хохму, и тогда бина получает хохму для сыновей, это пхина алиф, и тогда не находится в бине. Мы учили, почему бина поднялась в хохму и очистилась из бет в алиф и дала алиф хеседу. Выходит тогда, что не приходит в кетер и приходит в хохму и не приходит в бину, когда бина поднимается в хохму и очистилась от бет в алиф, и тогда приходит в хесед. Затем мы учим, в то время, когда приходил хесед, тогда было, что бина очистилась, и тогда учат снова, что зон бины и зон хохмы поднялись в кетер, было, что снова находится в кетере, не находится в хохме, также не находится в бине, бина очистилась до алиф, чтобы дать пхину алиф за рампину, и не приходит хесед. Почему? Есть два расстояния. Получается тогда, что мы учим, не приходит бину, потому что бина очистилась, поднялась в кетер. Хасадим сделались, приходит в кетер. И тогда есть два расстояния, нету хохмы, тогда есть хеседы, тогда приходит хеседы, приходит гуру. Два расстояния. Когда приходит в бину, также приходит и в хесед. Почему это? Потому что не равен свет хесед всему свету бину. Бины, что он говорит?
дальше.

0: Однако, только в тот момент, когда опускается бина на свое место, тогда она находит хесед на своем месте. И в тот момент опускается хесед на свое место. Что он здесь хочет? И это дело в том, что ВАК сам по себе это одна ступень и не может прилепиться к бине. И это Гар. Дело здесь, что он хочет объяснить то, что написано, когда находится, приходит бину, свет хеседа, чтобы был в клебины, опускается в хесед. Почему? Потому что... Но в тот момент, когда бина на своем месте, и поскольку свет хесед не равен свету бины, тогда находится на своем месте хесед. И в этот момент хесед сразу спускается на свое место, потому что не может светить в бине, как будто свет хесед не подобен всему свету бины. И суть этого в том, что сами по себе ВАК — это одна ступень, и не могут слиться с биной, который является Гар, поэтому выходит, что он вынужден опуститься на свое место. Почему раньше было не так? Раньше был младенец, нуждающийся в матери, когда у него была хохма, тогда он равен клебины. Теперь, когда у него есть хохма, сразу спускается на свое место. Отсюда видно, что он хочет объяснить. Да, дальше. Также понятие «приходит» и «не приходит» в Гар. Это в отношении другого. То есть, ведь когда приходит в Кетер, тогда оба они, Хохма и Бина, поднимаются наверх в Кетер. Что это значит? Мы всегда учили наоборот. В то время, когда не приходит в Хохму и Бину, тогда Хохма и Бина поднимаются наверх в Кетер. Тогда их подъем ман делает так, что приходит в Кетер. Здесь написано иначе, что когда приходит в Кетер, тогда двое Хохма и Бина поднимаются в Кетер. Из-за чего? Отсюда видно, что сначала было «приходит в Кетер», а потом поднялась. Мы учили наоборот. И по этой причине Гар считается как одно целое. Почему? Хохма и Бина находятся наверху в Кетер. И по этой причине Гар считается как одно целое. А когда не приходит в Кетер, тогда приходит Хохма. И вроде как должно быть, чтобы там оставалась и Бина. И было бы «не приходит в Бину». И только из-за того, что он хафец хесед, я бы объяснил, поскольку у него есть пхина алев для сыновей, которым нужно дать хохму, поэтому она спускается на свое место, потому что им нужна хохма. Поэтому было «приходит» также и в Бину. И для этого тоже есть много объяснений. Иногда это называется «не приходит в Бину», а иногда называется это «приходит в Бину». «Приходит в Бину» называется, когда Бина получает свет хохмы от хохмы. «Не приходит в Бину» называется, когда Бина очищается, тогда от бет к алев. И здесь это все смешано. Начнем с пункта 47, Оркними. Вторая стадия. Она проста. ибо сейчас снова вернулся свет, чтобы приходить в кетер. Он объясняет нам, как выяснилось в предыдущем пункте, после того, как произошел второе очищение, где это? В Парцуфе Ап. Возвращается экран с включенными в Решимот к экрану Малхут де Рош Ап. И там происходит новый зевук на этот экран, который поднялся в Рош с Решимот. И поскольку в нем остался только вьют второй стадии, потому что последняя пхина исчезает, и это третья стадия, пхина Гимель. И что осталось? Только Бет. Поэтому он притянул лишь уровень Бины, который называется Сак. И это ступень Бины снова распространяется в Гуф. И какой это Гуф? Того, что в Парцуфе Ап, как мы учили в Ап, что он взял пустые кли, Парцуфа Гальгальта. Как мы учим, что пустые кли Парцуфа Ап переходят к Парцуфу Сак. Это то, что здесь написано. И это приходит в кетер, то есть свет Бины в кли кетера, который остался от Парцуфа Ап. И вот так же и здесь, в Парцуфе Сак. Келим тоже предшествовали цветам. Почему? Ибо все келим, которые остались пустыми после второго ухода света Парцуфе Ап, оказываются перешедшими в этот новый Парцуф, который называется Парцуф Сак. Что мы учили? Что все пустые келим, которые остались после первого ухода света, Парцуфа Гальгальта, как мы учили, перешли ко второму распространению, называемому Ап. Также это происходит и здесь, когда все пустые келим Парцуфа Ап перешли к Парцуфу Сак. И все четыре вида Захара и Никевы, которые были в Парцуфе Ап, то есть Захар, Никева, Парцуф Агар, Захар, Никева, Парцуф Абина, Захар, Никева, ступени Зайрампина, Захар, Никева, Исода, имеют место также и здесь. Только изменяется их уровень, так как здесь есть только маленький уровень в общности Парцуфа, который называется Гимель и Бет. И выясним четыре пары Захара и Никевы, которые есть в этом Парцуфе. Ибо тот уровень света Бины, который не зашел в кетер, то есть Парцуф Сак, Бедавиют, это Никева кли кетера. И так же, как в Парцуфе Ап, Решимопхины Далит, облачение, стало свойством Захара в кли кетера Ап. То же самое здесь, что решимо пхины гимель от свойства облачения, которое осталось в кликетера Парцуфа Ап, становится здесь, в Сак, Захаром Кетеро, этого Парцуфа уровня Бины. И получает свет Хохмы, через, нужно сказать, от света Хохмы, который поднялся под Малхут Роша во время второго ухода света и не вернулся в губ Парцуфа Бины. И этот свет остался наверху. Под Рождеат. И когда произошел зивук в Рождеат, для парцуфа Сак, тогда он проходит через свет Хохмы, который ушел из парцуфа Аб и стоит ниже Малху Дерош парцуфа Аб. Как мы учили в парцуфе Аб во втором, что он получает Далит Дейт Лапшут через свет Кетера, который стоит ниже Малху Дерош парцуфа Гальгальты. И поэтому также и Кетер парцуфа Бины, парцуфа Сак, препятствует распространению свечения Гар, свечения Хохма в парцуфе. Я еще раз повторяю эти правила. Во всех сферот мы различаем два общих света. Один называется свет Хохма, а другой называется Бина. Поэтому, когда изучают парцуф Сак, тоже учим, что есть там Хохма, а есть Бина. Хотя вся ступень в целом называется Бина. И в каждой сфере мы различаем, есть сферот, которые относятся к Хохме, а есть сферот, которые относятся к Бине. Это мы увидим дальше. В том же порядке, который мы изучали в парцуфе Аб. Если так, что здесь написано? И поэтому я повторяю еще раз. Также и Кетер, кли Кетера, парцуфа Бины, парцуфа Сак, который, когда приходит в Кетер, препятствует распространению свечения Гар в парцуфе, препятствует свечению Хохмы, которое называется Гар в парцуфе. Почему? Ведь у света Хохмы, который под, который ушел из парцуфа, поднялся наверх, и он стоит под Малхут Рош. Почему? Малхут Рош — это порождающая следующую ступень. Он под порождающей эту ступень. Получается, Ахараим находится внизу. Что значит Ахараим находится внизу? Это означает без распространения в Гуф. Почему? Потому что сейчас нет гимеля Авиюта, а только гимеля Тлапшута. Поэтому он властвует над кли Кетера, где есть гимель Дейт Лапшут, чтобы не светила Хохма в ней, чтобы не притягивали ее со стороны гимель Давид, поскольку нет экрана. Получается, что светит в Ахураим Хасадим. Это то, что он говорит. Поскольку свет Кетера находится своими Ахураим вниз, то есть свет Хохма сейчас относится к кли Кетера, который является Гимели Тлапшут, Ахураим находится внизу, что означает без распространения в Гу. Как он это делает? Он властвует над кли Кетера, чтобы он тоже был так, так же, как свет Хохмы, который ушел из парцуфа Аб, его Ахараим находится внизу, чтобы не светить низ Гуф. Также он спрашивает о его кли Кетера. И спрашивает о кли Кетера, что и оно, это кли Кетера, обращает свои Ахараим вниз и светит только свечением Вак, препятствуя распространению свечения Гар в парцуф. Получается, что когда мы учим, приходит в Кетер Десаак, нет там Хохмы, а только Хасадим. Точно так же, как приходит в Кетер парцуф Аб. И это то, что он говорит. не приходит в кедр, и тогда не приходит в хохму, бину и хесед, так как ахураим кликетера препятствует свечению гар, всему свечению хохмы распространится в парцуф, даже в кли хохмы нет там хохмы, а уж тем более свечению гар, свечению хохмы. В Рош Тохсов, семи нижних сферот, которые называются Хесед, Гура, Тиферет, Нецах, Год и Сод. Это то, что он говорит. Приходит в Гуру, не приходит в Тиферет. Приходит в Нецах, не приходит в Вод. Приходит в Исод и не приходит в Малхут. Потому что тогда свет приходит в Келим, в Ак. Этих Рош Тохсов, семи нижних сферот. Это сферот Гвура, Вагдерош, Нецах, Вагдетох, Исот, Вагдесов. А в Келимгар, семи нижних сферот, Хесед Гардерош, Тиферет Гардетох, От Гардесов. Свет не приходит в них. У них нет света Гар, у них нет хохмы. Потому что Ахараим Кетера препятствует свечению Гар в них, как мы уже выяснили.
1: Перейдем к следующей части урока.

0: נשמע עכשיו יחד שיחה על הדרך בשם תפקיד ראש הסירייה
1: ולהיות ראש ולהיות беседу в пути. Роль главы десятки — быть отцом группы, которая произошла неделю назад, 11 мая, пожалуйста.
2: Мы сейчас начали во всем нашем мировом кли упражнение главы десятки. Мы сказали, кто хочет, то есть кто готов, пусть десятка решит, готова она или нет. Потому что есть разные десятки, знаете, есть новые десятки. И мы увидели, что есть такое явление. Люди чувствуют противоречие, с одной стороны. Говорят, мы учили все эти годы, что все в десятке равны. Каждый товарищ равен, с другой стороны, с какой стати сейчас у нас будет глава. Да, у них это не укладывается, есть такой страх. Они даже не знают, нет у них каких-то мыслей, но просто как-то не связывается, что с одной стороны все равны, с другой стороны, как один из них может быть главой, даже если он будет меняться раз в неделю. Я уже не говорю о постоянстве. Даже раз в неделю. Ну как вы это объясните? Здесь нет противоречия, что это духовное строение, должен быть обязательно глава. Как вы это объясните?
1: Согласно духовному, должен быть кто-то, кто может быть в любом месте, в любом состоянии. И он должен определять. И тогда все понимают, что должны склонить себя перед ним. И тогда он называется Рош, глава для урока, глава для группы и так далее, зависит на какой период.
2: Но как это совмещается с равенством?
1: Каждый день может быть другой?
2: Да, ну, допустим, я на этой неделе глава, с одной стороны, а с другой стороны все равны. Как это?
1: Такого нет.
2: Нет чего?
1: Нет такого, чтобы в группе все были равны, все были бы главами. И так бы это продвигалось.
2: Можно ли сказать, что равенство в том, что каждый... То есть мы изначально не равны в своем потенциале, способности.
1: Да, да, это...
2: А равенство — это когда каждый использует себя ради группы на максимуме возможностей своих. В этом мы равны? В отдаче?
1: Да. Каждый не равен всем.
2: Если мы соединяемся все вместе, как десятка, мы начинаем чувствовать общую рожь между нами, ощущение высшего. Кто такой вот этот наш рожь?
1: Да, только нужно уточнить, но...
2: Уточнить что?
1: Что если мы хотим действительно быть соединенными, тогда мы должны отменить эгоизм.
2: То есть если мы соединяемся между нами, все отменяем эго, соединяемся вместе воедино, стараемся, тогда мы притягиваем свет и постепенно начинаем ощущать рожь между нами, то есть Творца между нами.
1: Да.
2: Что же нам добавляет роль глава десятки? То есть один товарищ, который будет дежурный, является сейчас главой.
1: Он обязан быть?
2: Но в чем его добавка, если мы и так можем прийти вместе к ощущению рожь? Что добавит нам муж на этой неделе? Сейчас он дежурный, он глава десятки. Если на самом деле мы должны соединиться вместе и тогда прийти к ощущению рожь, ощущению главы.
1: Нет разницы.
2: Ну, как вы сказали, я обязан, я чувствую себя обязанным. Я сегодня сидел на уроке, был намного более сосредоточен, слышал два совета, которые нужно взять, всякие термины из науки Каббала, спасение Творца. А вчера, когда я не был главой, я этого не делал, я сидел так же, как и все. Ну, там полагаюсь на кого, на того, кто должен это делать. А на этом деле я должен. Все время моя голова занята этим, что мне, что я могу сделать. В прошлый раз был Акока. Акока это сделал так. Я хочу быть лучше него. Я думаю, что же еще, чем можно еще удивить товарищей. Ну, так, наверное, это хорошо. Я не понимаю людей, которые сопротивляются. Если бы мы сумели объединиться вместе и прийти к ощущению рожь, то нам все равно требуются какие-то функции между нами, какие-то должности.
1: Из этого действия мы станем полностью равными друг другу. И на этом закончится все наше усилие в соединении.
2: Тогда чем помогает роль товарища, который является главой, пока мы не придем к ощущению, что соединяемся?
1: Он ответственный. Он глава группы для тех самых
2: товарищей.
1: Для того обучения, для того же чтения, это может быть больше, может быть меньше. Ну и все.
2: Я могу понять страх людей, потому что если посмотреть на главу из эгоистических килим, тогда ты видишь в этой главе какую-то угрозу. Ты смотришь на него, теперь он будет проявлять власть, и что он сейчас сделает, что он сейчас решит такого, что он причинит моему эгоизму какое-то неудобство. Если ты посмотришь на главу с точки зрения, что он желает все-таки объединить группу, служить ей, тогда это обязательная роль. В чем заключается роль главы?
1: Роль главы.
3: Льет Аба.
1: Быть отцом.
3: Мамашка.
1: Именно так. Быть отцом группы.
2: У него есть наслаждение у главы
1: от того, что его группа продвигается.
2: А остальные товарищи, которые не являются главой, какова их роль?
1: Учиться из статуса главы группы и товарищей, как они могут быть заместителями.
2: То есть поддерживать голову, отменяться перед главой.
1: Да.
2: В этом поддержка?
1: Да.
2: А почему только сейчас мы начали это упражнение? Почему не 3, 5, 10 лет назад мы что, не были готовы?
1: Не были готовы.
2: А сейчас готовы?
1: Посмотрим.
2: Если у нас есть 800 десяток в мировом кли, значит, есть 800 голов. И в каждой десятке есть глава, и он тоже в ротации.
1: Да.
2: Кроме того, есть также глава над всеми 800 главами групп. Это верно?
1: Да.
2: Он тоже должен быть в ротации, или это уже что-то постоянное?
1: Нет, это глава десятки.
2: Да.
1: Всей.
2: Да.
1: Не нужно менять его все время.
2: Глава группы.
1: Да.
2: Он должен быть постоянным.
1: Нет, не постоянным, нет. Нет, чего вдруг?
2: В десятке, а в группе? Я просто хочу понять, что в группе и что в десятке. Допустим, мы десятка, и кроме нас еще много таких десяток. У каждой есть своя глава,
1: да.
2: И он меняется.
1: Да.
2: Сегодня муж, и завтра Акока, потом Шимон. Да, это понятно. А теперь глава над всеми десятками. Тоже должна быть глава над ними, над всеми десятками, над всей группой, над всеми десятками вместе. Тоже должна быть глава?
1: Да, до этого и все.
2: Рав, я хотел задать другой вопрос. Часто мы говорим с вами, задаем вопросы, и в результате этого вы рассказывать всякие вещи, делитесь с нами направлениями, правильными для нашего пути. Иногда мы получаем такие реакции, что вы манипулируете Равом и тем, как вы задаете вопросы, поэтому он отвечает вам именно таким образом. Если бы вы спросили его иначе, он бы ответил по-другому. Я хотел бы понять, что с этим делать. Вы чувствуете, что то, как мы спрашиваем, мы манипулируем вами?
1: Нет, как раз наоборот. Как раз наоборот. То, что я стараюсь отвечать на ваши вопросы, мне становится все более ясным, что я должен делать с группой. Вот и все.
2: Можно манипулировать каббалистом, крутить им.
1: Крутить? Нет.
2: Устраивать какие-то комбинации с каббалистом, через какой-то хитростью задавать вопросы, чтобы заставить вас что-то сделать, что-то сказать. Можно крутить каббалистом?
1: Зависит от того, что ты думаешь, что ты имеешь в виду.
2: Ну, заставить вас сказать вещи, которые я хочу продвигать. Допустим, я хочу продвинуть идею главы десятки. Я начинаю задавать вам вопросы, и в результате моих вопросов вы начинаете говорить о главе десятки. Человек может это такое делать или нет? Или вы говорите только то, что хотите, и точка?
1: И то, и другое верно. Обычно я лично, скажем, говорю только из своего понимания, своего постижения, своего ощущения.
2: Просто есть люди, которые думают, что раньше вы не говорили о главе десятки, а сейчас начали говорить. Они думают, что мы это придумали, и потом начали вас спрашивать и крутить вами, чтобы вы говорили о главе десятки. А раньше Рав не говорил об этом, а сейчас говорит.
1: Не было времени для этого. Направления не было в этом.
2: Это называется крутить или манипулировать. Они думают, что поскольку мы сейчас говорим об этом, то мы как бы заставляем вас говорить о тех вещах, о которых вы не хотели бы говорить, но поскольку мы этого хотим, то вы говорите. Так думают люди. Как будто это сидит на нашем давлении, а не на вашем давлении, с которого вы чувствуете группу. Что если сейчас бы я говорил с вами об антисемитизме в Америке, вы бы сказали об этом, а не о главе десятки. Но поскольку я говорю о главе десятки, то вы говорите о главе десятки.
1: Конечно же, вы определяете
2: тему.
1: Тему?
2: Да, но что вы будете говорить?
1: Что я буду говорить?
2: Ну, например, тема главы десятки. Я сейчас вспоминаю, откуда это взялось. Мы были на конгрессе, конгресс десяток, и начали говорить о конгрессе десяток, что каждая десятка должна сейчас построить конгресс. И вдруг из этого, из этих бесед вы сказали: у каждой десятки должна быть глава. Если она не чувствует, что у нее есть глава, значит, она не продвигается. И так далее. Вы начали давать такие разные термины. Это начало повторяться. Так мы начали спрашивать об этом. Реагировать на то, что вы как бы выдали из себя. И в этом вопрос, что делать с тем, что люди думают, как будто бы мы манипулируем вами, которые, и это заставляет вас говорить.
1: Это всегда будет так. У каждого есть право говорить глупость.
2: Откуда вдруг с вашей стороны приходит, скажем, давление родить что-то новое, продвигать группу определенным образом, такую идею? Допустим, сейчас надо делать это. Что это за ощущение, которое вдруг приходит, и вы направляете нас? Из чего это исходит? Что зреет, что вы чувствуете, что нужно сделать это?
1: Это приходит от того, что мы хотим лучше понять друг друга. Что заботимся не потерять то, что мы учим. Вот и все.
2: Как в будущем мы будем получать наставления из десятки, из группы? Как мы будем вдруг знать, что вот сейчас нужно делать это?
1: Это только согласно вопросам всех.
2: Из объединения между нами мы почувствуем вдруг, допустим, если бы мы не слышали от вас о главе десятки, допустим, мы бы сели и соединились между собой.
1: Тогда если бы вы соединялись между собой и оберегали свою десятку как хорош, это было бы хорошо.
2: Но вдруг одному из товарищей пришла бы такая идея. Давайте, может быть, назначим главу десятки. Как бы это вдруг возникло у нас, если бы мы это не услышали от вас?
1: Но вы же это услышали от меня?
2: Но у вас наверняка есть еще много разных состояний, которые мы должны пройти, упражнения, идеи.
1: Не так уж много.
2: Нет.
1: Только в глубину. Это все. Только в глубину.
2: Теперь относительно строения. Хотел бы понять строение. Сегодня есть 800 десяток, завтра будет 8 тысяч. У каждой десятки есть глава, чья роль вести десятку к величию Творца. Есть глава группы этих 800. Это может быть один человек, как Раф, это может быть группа людей, да?
1: Да.
2: Как руководство, или неважно, но должна быть глава, и глава десятки выполняет, в общем-то, то, что говорит глава всей организации, всей группы, правильно? Реализует это. Таково строение?
1: Да.
2: Поделимся впечатлениями от беседы и что мы берем в реализацию в десятках.
1: Да, это была очень откровенная беседа. И очень такая раскрывающая глаза. Ну что можно еще сказать? Кроме того, что на самом деле должны принимать все, что говорит Рав, но вообще, не знаю, думать, что кто-то может манипулировать Равом, это глупость, откуда, не знаю, вообще это приходит. Я как раз впечатлился от искренности товарищей, от их вопросов острых. Мне чувствуется, что это приходит из настоящей заботы о группе, о ее здоровье, о развитии. Красиво.
4: Цехля, сот бемет марах
2: Да, нужно сделать какую-то оценку, потому что состояние в группе, что многие десятки даже не начали еще это делать, это говорит о необходимости следовать за руководством, и нужно как-то сакцентировать это. Я бы, может быть, еще бы провел несколько бесед с Равом, чтобы эти темы обострились, чтобы они вошли в сердце, потому что иначе у нас проблема, как у группы. Если мы не будем принимать их как высших, то это проблема.
4: Да,
1: Рав описывает нам, что должно являться правильным духовным строением десятки. Спросили Рава. Наверное, есть еще много идей и упражнений. Он сказал, не так уж много, а только глубину, только глубину. Я на самом деле думаю, что и упражнения главы десятки, мы только снимаем самый высший слой, есть такая глубина в этом упражнении. Постараемся, чтобы Творец помог нам от всего сердца идти за главой, когда мы каждую неделю выбираем нового главу и достичь того, чего нужно достичь.
2: Я слышал в беседе, что согласно духовному должен каждый быть, кто определяет, поэтому мы понимаем, что мы должны склониться перед ним, и он называется глава десятки, зависит от того, на какой период, и еще глава десятки быть отцом, отцом группы.
5: Зоар כותב לנו. А, זה לא זוהר, זה יוסף.
1: זוהר пишет нам. А это не Зоар, это Йосиф.
5: גם בראש הסירייה וגם בעניין ראש הקבוצה, הרב צריכים
1: לעשות רב. Также и ראש десятки. Нужно сделать себе рава. Так мы даем величие нашему рош, пока десятка на самом деле не почувствует, как рош. И в конечном счете Творец — это рош, который управляет всем.
5: Мне
1: нечего так уж много добавить от себя. Согласен с тем, что сказал Юра, что невозможно манипулировать Равом. И тот, кто думает, что можно, это просто смешно.
4: Но это... התרשמות לא טובה מהמצב של החברה שיש כזה
2: не очень хорошее впечатление от состояния группы, что есть такие подозрения относительно товарищей у десятки Рава, которые задают вопросы. Нехорошее впечатление от того, что... Ну, десятки, может быть, как-то... Есть нормально, не все десятки одинаковые. Но им трудно уже несколько недель взять на себя вот это упражнение главы десятки. А что взять в реализацию в нашей десятке? Очевидно, может быть, больше работать над отменой себя. И мы знаем, что все происходит изнутри наружу. И желательно, чтобы была отмена в десятке, чтобы каждый мог склонить свою голову, и тогда, может быть, увидим всю десятку.
1: Да, я согласен с тем, что было сказано, только, может быть, добавить, что Рав сказал, что можно крутить им, потому что преподносят ему хиссарон, и всегда будут голоса в группе, и у каждого есть право говорить глупости. И мы слышали, что если десятка пока еще не готова, не обязана начинать, начнет, когда разовьется, все должно приниматься в правильной мере. И он сказал, что голова должен быть отцом группы. Это нужно всегда принимать во внимание. И как Кейда сказал, что если мы хотим быть объединены, мы должны отменять эгоизм. Но у Кабала вещь простая. Осталось только реализовать.

0: Прочитаем сейчас отрывки из Зор на тему «Все молитвы мира». Мы просим Творца, чтобы открыл нам сердце для общей молитвы из объединения и единого намерения. Итак, все молитвы, избранные отрывки из Зор для всех. Первый отрывок. Если будете вопрошать, вопрошайте. Если будете вопрошать, направляя ваши просьбы в молитве перед царем, вопрошайте. Молитесь и направляйте ваши просьбы и возвращайтесь к Господину вашему. Приходите, подобно тому, кто приглашает сыновей своих, чтобы взять их к себе и смилостивиться над ними. И также Творец утром и ночью призывает и говорит: «Приходите, счастливы они, святой народ, ибо их Господин желает их и призывает их, чтобы приблизить к себе».
1: Два. Всегда человек сначала должен воздать хвалу Господину своему и лишь затем обратиться с молитвой. А тот, чье сердце озабочено, но он хочет желаться, но он желает обратиться в молитве, или же он находится в беде и не способен воздать хвалу Господину его, что ему делать? Даже если он не может направить на это сердце и желание свое, почему он должен отменить порядок восхваления Господина своего? Пусть сначала выполнит порядок восхваления Господина своего, хотя и не может настроиться на это, а затем обращается с молитвой.
2: Шалош. Акадош Баруху хафец битфилатам ши цадиким.
0: Творец желает молитвы праведников, когда наступит час, и они обратятся к Нему с молитвой о том, в чем нуждаются. В чем смысл этого? В том, чтобы возрастал и прибавлялся удел святости посредством молитвы праведников для каждого, кто нуждается. Потому что праведники своими молитвами открывают высший источник. И тогда даже те, кто не заслужил ответа, получают ответ.
1: Четвёртый. Человек должен произнести молитву пред Творцом, и это одна большая и важная работа из работы его Господина. И есть работа Творца, состоящая в действии тела. То есть заповеди, связанные с действием. А есть работа Творца, то есть более внутренняя работа, являющиеся основой всего. То есть заповеди, связанные с речами и с желанием сердца. Молитва человека — это работа духа, работа второго вида, связанная с речью. Она восходит к высшим тайнам, и люди не знают, что молитва человека пересекает воздушные пространства и пересекает небосводы, открывает проходы и возносится наверх.
0: Пять. Всякому человеку, скрывающему свои грехи и не признающему их перед святым царем, чтобы просить на них милосердия, не дают ему открыть вход возвращения, так как он скрыт от него. А если он раскрывает их перед Творцом, Творец жалеет его и преобладает милосердие над судом. Тем более, если он плачет. Ибо все закрытые входы он раскрывает, и молитва его принимается. И поэтому признание в грехах — это слава царя, чтобы усилить милосердие над судом.
1: Шестой. Все молитвы мира, то есть молитвы многих, это и есть молитвы. А молитва одинокого не входит к Святому Царю, иначе как с большой силой. Ибо прежде чем молитва входит, чтобы украситься на своем месте, наблюдает за ней Творец и всматривается в нее, и смотрит на прегрешения и заслуги этого человека, то, чего он не делает в случае молитвы многих. И сколько этих молитв исходит не от праведника, но все же они принимаются Творцом, и он не обращает внимания на их прегрешения.
2: Шева.
0: Седьмой отрывок. В час, когда человек встает в полночь со своего ложа, чтобы заниматься Торой, звучит к нему призыв. И вот благословляют Творца все служители Творца, стоящие в доме Творца ночью. А утром, когда он предстает в молитве перед Господином его, звучит к нему призыв: «Я дам тебе хоть между стоящими этими». После того, как он завершает свою молитву в желании перед Господином его, должен передать душу свою Малхут в желании сердца. В час, когда человек пребывает в молитве, все те слова, которые он произносит своими устами в этой молитве, возносятся наверх, пробивая воздушные пространства и небосводы, пока не достигают того места, к которому приходит и становится украшением на голове царя, делающего из него, из них венец. И мы перейдем к докладу Орен и Гилад.
1: Да, друзья и подруги, мы перед праздником Шавуот много лет, мы в праздник Шавуот учились в полночь. Это известная традиция в народе Израиля. Это делают во многих местах. И мы учились в ночное время. И это тоже получается в пятницу ночью. И здесь мы будем учиться в нашем большом зале мероприятий. Почему? Потому что приглашены все товарищи из израильского кли и все учащиеся в кампусах. И, конечно же, будет трансляция для всего мирового кли. Но мы хотим, чтобы каждый, кто мог, пришел. Еще раз, Петах-Тиква, все израильское кли, все учащиеся, мы начнем здесь учебу в 10 вечера, начнем подготовку к уроку, затем перейдем к уроку. Будет урок с Равом в течение часа в записи, и мы почувствуем силу урока целый час непрерывно. которую мы получим от него, и будет немало чтения книги Зоар, мы вместе будем читать книгу Зоар, будем делать семинары, вместе петь песни, мы будем здесь в соединении ночи невесты, получая весь особый свет в ночь Шавуот. Давайте посмотрим Дибраба.
0: Мы находимся с вами в преддверии большого особого праздника, который называется праздник получения Торы или праздник Шавуот. Праздник Шавуот. Обычно мы учимся ночью, так это принято, называется исправление ночи Шавуот. А мы хотим исправиться. Мы с вами учим историю, что человек создан во грехе. Грех древопознания, так называется. И мы с вами находимся.

Строим духовное общество. Здравствуйте, друзья! На первой части урока мы будем изучать урок с Равом от 15 октября 2002 года. Первый урок из двух уроков по статье «Отличие милости от подарка». Статья находится в книге «Рабаштом 1, 300 страница». Будем читать первую половину статьи. До слов, и чем больше он приложил усилий, тем сильнее ощущение страданий от безрезультативности этих усилий. Начнем читать статью. Сказано в Мишле, ненавидящие подарки будет жить. Выходит, получая подарки, человек обретает себя над смерть. Как же тогда во всем мире принято дарить друг другу подарки? Вместе с этим тогда неясно сказанное Творцом Моше. Хороший подарок хранится в доме моем, и имя ему — Шаббат. Я прошу тебя передать его народу Израиля. Иди и сообщи им это. Мы видим, что один человек может попросить у другого подаяния, но никогда не видели, чтобы человек просил у другого подарок. Например, перед праздником Песах. Человек должен приобрести себе мацу, вино и так далее.

подарить, чтобы товарищ подарил ему подарок. Но бывает, например, что если жена просит у мужа, чтобы тот купил ей на Песах кольцо с бриллиантом, стоимостью не менее $200, то в таком случае муж идет к своему другу и рассказывает ему, что он находится сейчас в тяжелом материальном положении, не имеет возможности купить жене такое кольцо. Поэтому он просит у друга, чтобы тот дал ему денег в подарок, на который он купит своей жене кольцо. Но мы никогда не слышали, чтобы в каком-нибудь городе был староста по выдаче подарков, и чтобы выдавал как подаяние, так и подарки. Известно, что в мире принято дарить подарки, а не выпрашивать их. Например, если один человек любит другого, то он желает сделать приятное ему, и по этой причине дарит ему подарок. Но это не значит, что в городе должно быть специальное место, где выдают подарки. Сейчас выясним настоящую причину того, почему подарки не просят, а подаяние. Да, принято просить. И почему в каждом городе есть определенный порядок и принято помогать нуждающимся, чтобы у них было на что жить. Это принято также в любом государстве, где существует специальное учреждение, министерство, которое заботится о нуждающихся. Причина этого очень проста, ведь существует разница между тем, что необходимо человеку как жизненная потребность, и тем, что является для него излишним. Необходимым называется то, без чего человек не сможет прожить. То есть, если не получит он требуемую помощь, то не сможет существовать в мире. И об этом сказали мудрецы, что тот, кто помогает существовать одной душе, как будто помогает существовать всему миру. И здесь говорится о жизненно необходимом, потому что без него невозможно существовать. И поэтому человек может просить об этом, что помогли ему, так как все, что есть у человека, он отдаст, чтобы спасти свою жизнь. Поэтому человек не стесняется просить подаяния, ведь речь идет о спасении его жизни в той или иной степени. И также дающий подаяние понимает необходимость в том, что он дает. Тогда же, когда вопрос говорит, когда же имеется в виду по-настоящему спасение жизни, и нуждающийся кричит во весь голос о помощи, то дающий также очень волнуется за него, когда положение нуждающегося не самое плохое, то дающий не очень-то волнуется за него. Поэтому все зависит от степени необходимости, насколько оно жизненно необходимо. Но в отличие от этой ситуации, когда речь идет о излишках, то просящий стесняется просить. И дающий не слышит просящего. Излишки. Поэтому мы различаем между тем, что необходимо по-настоящему, и тем, что является излишками. Поэтому только если просят подаяние, то получают его. Отсюда вывод. Подаяние дается исходя из желания нижнего, то есть просящий, который ощущает недостаток. Он действительно просит. И это означает, что когда просящий видит, что он не сможет существовать без помощи другого, то он не стесняется, идет и унижается, принижает себя, прося подаяния, так как у него нет другого выбора.
Тогда как в случае, в отличие от подарка, подарок дается по желанию дающего. Извините, то есть в случае.

0: подарка, в отличие от подаяния. Подарок дается по желанию дающего. То есть если дающий желает раскрыть свою любовь тому, кого он любит, тогда он дарит ему подарок. Отсюда вывод. Подарок дается, исходя из желания высшего, то есть дающего, а подаяние по просьбе получающего. Для этого получающий должен показать дающему, насколько он нуждается в подаянии, о котором просит, и в той мере, в какой получающий может показать дающему важность и необходимость этой помощи, в той же мере он может получить ее от дающего.
1: Но
0: основная причина, как мы учили, заключается в том, что то, что не находится в нашем корне, и мы пользуемся этим, то ощущаем страдания, как сказано в учении Сефирот. Известно, что природа каждой ветви стремится уподобиться своему корню. Поэтому все, что находится в корне, воспринимается ветвью как хорошее и доброе. И наоборот, все, что не имеет места в корне, воспринимается ветвью как неприятное, вызывающее ощущение страдания, ненависти. И это побуждает отдалиться от нее. Исходя из этого, находим, что поскольку в корне нет стремления к получению, то человек, получая, ощущает стыд и страдания, потому что этого нет в нашем корне. Поэтому, когда речь идет о спасении жизни, и человек очень нуждается в получении помощи от своего другого, в этом случае мы говорим, что нет у нас другого выбора, потому что тут идет речь о спасении жизни человека, но также и в спасении жизни есть несколько уровней. Если какая-либо вещь необходима, человек вынужден терпеть стыд и просить помощь. Однако понятие необходимого, насущного, у каждого человека свое, отличное, в той или иной степени от другого. Так, если у одного что-то определяется как лишнее, то у другого то же самое считается насущное и необходимое. Поэтому всегда трудно точно отделить лишнее от необходимого. Конечно, можно предположить, что если без какой-либо вещи человек может прожить, то такая вещь считается излишком. А если наоборот не может прожить, то она необходима, но проверить на все 100% это невозможно.
2: И по этому поводу приводится пример в Талмуде. Спросили как-то Рабби Нехемия, чем ты питаешься? Он ответил: жирным мясом и старым вином. Сказали ему: питайся, как все, чечевицей. Он стал питаться чечевицей и умер. Из этого примера мы видим, что жирное мясо и старое вино считалось у людей излишеством. Но у Рабби Нехемия это было необходимостью, так как без этого он не смог прожить. В дополнение можно привести еще сказанное мудрецами: дай по мере потребности его, в чем он нуждаться будет. Дай по мере потребности его означает: дай бедняку заработать необходимое ему. В чем нуждаться будет, обеспечить необходимым обеднейшего богача. Даже если потребуется для этого посадить верхом на лошадь и дать раба, чтобы бежал перед ним, рассказывает об этом мудрец Гилель, что он дал обедневшему Туви лошадь, чтобы он ехал на нем, и раба, чтобы тот бежал перед ним. Однажды случилось, что не оказалось раба на месте, и он сам бежал вместо раба целых 3 мили. Из вышеизложенного можно понять сказанное в Торе. «Дай по мере потребности его, в чем он нуждаться будет». Это означает, что все, что зависит от величины, ощущение того, что не достает и не касается излишнего. Так в примере с бедным, который приводит пример Гмара, то, что мы даем бедным, это не называется пожертвованием, то есть необходимым. И пусть это даже будет лошадь, чтобы он на ней ехал, и раб, чтобы бежал, это все считается необходимым. И мы не можем сказать, что до сих пор это считается необходимым, а сверх этого называется излишеством.
0: Исходя из этого, мы видим, что нуждающийся при прошении подаяния не испытывает страх, так как считает это необходимостью, но так как характер у всех людей разный, мы не можем увидеть разницу между подаянием и подарком, считающимся излишеством. Потому что у каждого человека существует своя мера, определение того, что у него считается необходимым, а что излишеством, то есть без чего он может обойтись. И если он считает, что без этого он может прожить, тогда нет у него сил просить это у своего ближнего, так как это уже будет называться подарком, он дается только, если дающий захочет этого. На самом деле, кто может определить, является ли просьба подаянием или подарком? Ведь только Творец знает это. Он на самом деле знает, в чем нуждается человек, то есть где грань между необходимым и излишеством. А теперь обсудим эти понятия на языке внутренней работы человека, когда человек молится Творцу, чтобы он помог ему в его работе. Если человек просит у Творца подаяния, то есть просит насущное необходимое, ощущая себя голым и лишенным всего, и в Торе, и в заповедях, он чувствует себя, что у него нет вообще никакой искры истины, и все его действия строятся на основе лжи и лицемерия. То есть вся его основа, на которой он строит здание своей святости, построена на эгоизме. Поэтому человек чувствует, что с каждым днем он идет, он только пятится назад, вместо того, чтобы продвигаться вперед. И он видит наоборот, что когда в начале своей работы на Творца он ощущал большой смысл в Торе и в работе, это было, потому что он с помощью Торы работы на Творца хотел отдалиться от суеты и ничтожности этого мира и прилепиться к Торе и заповедям, чтобы это дало ему счастье и вкус в жизни. И его стремление было тогда очень сильным. А сейчас он не понимает, откуда взялись тогда у него силы, если бы сейчас в его теперешнем состоянии пришел бы к нему человек и сказал, удались от суеты этого мира и начни работать на Творца, то, конечно же, он уже бы не смог в своем состоянии, в котором он находится, слышать его голос ни умом, ни сердцем.
1: И,
0: конечно же, он должен сказать себе, что тогда у него была вера и уверенность, а сейчас он далек от всего этого.
1: И все
0: то время, когда он прилагал усилия, это было необходимо для того, чтобы он приблизился к истине, то есть к слиянию с Творцом, к которому он стремился. Но сейчас он находится в состоянии последних 10 градусов. То есть сейчас ему не хватает воодушевления и ощущения важности Торы.
2: И тем более молитва. У него нет стремления к молитве, поскольку тело говорит ему, что даст тебе то, что ты молишься. Ведь ты сам видишь, что все, что ты желаешь дать больше в работе, чем больше ты прикладываешь усилия в работе, тем больше идешь назад. Если так, то эта работа для чего мне? Если так, то как человек может прикладывать усилия в месте, где он видит, что невозможно продвигаться даже на один шаг вперед. И поскольку понятие покоя дает человеку наслаждение, и человек не в состоянии отказаться от покоя, от отдыха, то в то время, когда он знает, что он заработает большее наслаждение или более необходимое,
1: тогда
2: у него есть причина отказаться от отдыха, однако не без всякой награды. Но в то время, когда он видит, что с помощью усилия, которое он приложил, он не заработал ничего, то, что он собирался заработать. И поэтому сейчас у него пропала сила для работы, и у него теперь нет сил. Он смотрит на себя и говорит, что если был бы кто-то, который пришел к нему и сказал ему, «Знай, что ты через какое-то время, через месяцы или годы, ты придешь к состоянию отчаяния, то есть, что не будет у тебя никакого продвижения, а наоборот, что с каждым годом ты будешь в состоянии более низком, чем то, что ты чувствуешь сейчас». Что ты сейчас в низком состоянии. И по этой причине ты хочешь войти в истинную работу для того, чтобы прийти к истинной цели, ради которой ты создан. Поэтому я говорю тебе, что жаль твоего усилия, поскольку я знаю многих людей, которые думали, как ты думаешь, что ты немножечко приложишь усилий, и ты сразу увидишь плоды, то есть продвижение в чем-то в работе на истину.
1: Да,
2: я ответил бы ему, что ты относишься к лазутчикам, которые злословили на землю Израиля. Именно как объясняет святая книга Зоар. И там сказано, что они вернулись из земли и вернулись, значит, что они вернулись на сторону зла и вернулись со стороны истины. Когда сказали, что у нас было до сих пор, мы не видели ничего хорошего в мире, мы трудились в Торе, а дом наш пуст. А будущего мира кто удостоится и кто придет туда? И лучше мы бы не прикладывали таких усилий. И рассказали ему, как сказано, и сказал он и так далее, что мы трудились и учились, чтобы познать часть того мира, как ты советовал нам, и он течет молоком и медом, и хорош будущий мир, как мы знали в Торе. Но кто может удостоиться его?
0: Это значит, что сейчас, он говорит, после какого-то времени работы, когда приходят к нему эти мысли во время работы, то есть в то время, когда он принял на себя работать выше привычного, то есть чтобы быть по-настоящему работником Творца. И тогда он говорит, что эти мысли, они как шпионы, разведчики, которые не дают ему войти в святую землю, то есть, что называется работа на Творца, и поэтому он не слышал их голос, но сейчас он ощущает эти жалобы разведчиков, как свои собственные, чувствуя, что все это является сейчас для него не какими-то претензиями разведчиков, а это он сам так чувствует. Для него это истина. И также, как мы сказали выше, возникает вопрос, что ж тогда истина? Разве в начале своей работы на Творца он находился на более высокой ступени, чем находится сейчас? Несмотря на то, что он уже много лет трудился и прикладывал усилия, что же можно тогда сказать в таком состоянии, что вся его работа разве была впустую? Неужели он ничего не заработал, не находится? И находится в том состоянии, в котором был до того, как начал свою работу на Творца. Но на самом деле это неверно, так как сейчас он упал еще ниже по сравнению со своим предыдущим состоянием. Ведь сейчас ему не хватает стремления, ощущения важности Торы и заповеди. Ему не хватает уверенности, энергии, которые у него были раньше. Поэтому, когда человек сейчас смотрит на себя, он видит, что его ничего не интересует. Поэтому вроде как человек должен сказать, что он еще ниже упал по сравнению со своим состоянием в начале работы на Творца.
2: Но на самом деле это не так, потому что в соответствии с правилом «нет света без кли» это означает, что Творец никогда не наполняет хисарон нижнего, если у него нет истинного хисарона, а истинный хисарон — это не тогда, когда ему не достает чего-то, то есть нет у него. И об этом я написал пример, притчу такую, что были выборы в стране, чтобы выбрать президента страны, и там было два кандидата на быть президентом. И было несколько кандидатов, у каждого из этих кандидатов были помощники, которые были заинтересованы, чтобы их кандидат победил на выборах и стал президентом. И вот выборы закончились, и стало возможно определить, кто же будет президентом. Ведь должен быть только один президент. И все жители этой страны, у них был хисарон, что необходимо сказать, что они не президенты. У всех жителей страны есть потребность быть президентом, но хисарон определяется степенью боли, насколько они чувствуют, что они не президенты. Потому что просто граждане страны, можно сказать, что хотя они и не президенты, но они не чувствуют в этом никакой потребности. А те, которые занимались тем, кто будет президент, и они выбрали другого президента, чем те, что, кого они считали. У них есть боль от этого хисарона, поскольку не стал тот президент, на которого они работали. Однако истинные страдания есть именно тогда у такого человека, который думал, что он будет тем самым президентом, и он вкладывал в это, и в конце концов выбрали его противника. И он чувствует истинные страдания, и о нем можно сказать, что у него была истинная потребность быть президентом, поскольку он вложил силы в это. И в мере сил, которые он вложил, так в этой самой мере чувствуется страдание.
3: Да,
0: мы говорим о духовных вещах, и написано, что Гилель, который должен был своему другу, обедневшему, обеспечить коня и раба, который бы бежал перед ним. Но когда не было раба, он сам бежал 3 мили перед ним. Перейдем к уроку от 15 октября 2002 года.
2: Мы прочитали статью «Отличие милости от подарка», Шлевей Асулам, третий том, глава Гварим, книга Дварим, глава Китеце, страница 155. Весь вопрос в том, как строится правильный хисарон. Правильный хисарон строится усилиями. То есть, даже если вначале нет хисарона. И главное не в том, что нет хисарона. Может быть, есть, но это неправильный хисарон. Не для истинной вещи, к тому, что действительно нужно стремиться. Постепенно, благодаря усилиям, которые человек прилагает, если он вкладывает свои силы, отдает свои силы и не получает как раз никакого вознаграждения, то еще усилий нет вознаграждения, и еще усилий нет вознаграждения, и еще усилий и нет вознаграждения. Каждый раз характер вложения меняется, и характер отсутствия реакции меняется. Пока человек не почувствует правильный хисарон, правильной цели, и это называется, что в нем сформировался ман. В начале он стремился к духовному, в кавычках, как бы. Он не знал, что такое духовное, и стремление соответствовало этому. Такое было общее, такое слабое, неизвестное. Его кидало из стороны в сторону, состояние в состояние, из мысли в мысль. Он связывал материальное и духовное с различными вещами. Его мнение менялось о том, что называется духовным и что материальным. И так постепенно, буквально через такую неустойчивость, с помощью усилий, благодаря тому, что давит и не знает, но, как сказано, все, что в твоих силах делать, делай, он прикладывает усилия, и постепенно они становятся более ясными. Угол зрения более острый на том, что, в чем состоит понятие ради отдачи выше этого мира, что это действительно относится к отдаче, к Творцу, противоположно тому, что есть у него. Раньше этого вообще не было. Он не думал, что это противоположно, он просто хотел, он хочет, он чувствует, он еще не чувствует, что есть здесь какое-то противоречие между тем, чтобы желать духовного и быть тем, как он сейчас. Он просто хочет духовного, и все. И он совершенно не связывает духовное со свойством отдачи, которое противоположно ему. И тогда постепенно, пока этот хисарон не принимает правильную форму, а это годы, прежде чем он становится ман. И когда сформировался ман, то, конечно, сразу он получает правильный ответ, то есть выше поднимает его, так на крыльях орлов, как сказано, на ступень действительно более высокую. Завершил период подготовки, привел себя в соответствии с Ахапом Высшего, и тогда он входит в клей, поднимает ман, и все. Далее с ним происходят духовные действия. Так, все это время когда он занимался вкладом силы, энергии, мысли в достижение духовного. Не то, что это время, которое он растратил попусту, а это было ему необходимо выяснить, к чему именно стремиться.
0: Так что означает отметка прилагать усилия там, где нет вознаграждения?
2: Когда человек вкладывает силы, и ему кажется, что нет за них вознаграждения, именно то, что нет за них вознаграждения, но он чувствует, что нет вознаграждения. Если бы он чувствовал, что как будто продвигается, и все хорошо, и все в полном порядке, если он так чувствует, это точно плохой признак. Это плохой признак. Это значит, что он не прикладывает усилия. На настоящее, правильное усилие, когда он действительно хочет прийти к цели, в направлении цели, он не знает, но он как бы жмет в нужном месте. То есть не получает вознаграждение в виде уважения, власти, богатства, каких-то соблазнов, неважно в чем, какими-то подарками, какой-то оплатой этого мира. Если он действительно прилагает усилия в направлении цели, а не ради того, чтобы немного заработать в этом мире, то у него возникает ощущение, что он не получает вознаграждения за свое усилие. И это самый лучший признак, что действительно дают ему, чтобы еще более остро, еще более точно направить его на цель. Пробудить в нем понимание, определение, что такое духовное, что такое цель, о которой он должен думать. То есть правильный ответ на усилие, хороший ответ на усилие — это отчаяние, отсутствие сил, отсутствие ориентации. Потому что отчаяние, отсутствие сил и отсутствие ориентации, когда это приходит к желанию получать? Когда оно входит в более продвинутое состояние, когда не получает наполнение и не получает наполнение еще больше, чем человек думал, что получит. Тогда это признак, что он продвинулся из своего состояния в направлении духовного еще на капельку. Если я чувствую внутри желание получать от состояния к состоянию все хуже и хуже, это признак, что я продвигаюсь в направлении духовного, что желание получать все меньше и меньше довольна этим.
0: Почему вы так говорите? Есть множество людей в мире, которые так живут.
2: Есть множество, ну замечательно. Почему я так уверен? Есть множество людей, которые чувствуют себя каждый раз, каждый день все более никчемными, да? Я не уверен, что это так. Хороший признак в том, что это приходит... Во-первых, в качестве вознаграждения за усилие, а во-вторых, если это не приводит меня к отчаянию, и я продолжаю действовать.
0: И вот то что?
2: Постепенно. Откуда я знаю, что отчаяние, отсутствие сил, мне надоело, и злость, и я нахожусь в состоянии, что прямо, знаете, или совсем мертвый, или я мертвый вместе с тем, я сетую на Творца. Откуда я знаю, что это состояние пришло как результат вложения сил ради цели? Если мое отчаяние целенаправленно, когда я с ним вместе могу идти дальше, обращаться к Творцу, и я вместе с ним больше чувствую, что такое духовное и насколько я противоположен ему. То есть каждое наше состояние состоит из двух данных, кли, из кли и света. Так если я в плохих состояниях, чувствую их обоих в правильной форме, это признак того, что я нахожусь в пути, что мое отчаяние — это не просто лень, и не то, что я не получил что-то в этом мире, и поэтому я в отчаянии. Почему у меня нет чего-то от почести или там от власти? А что мое отчаяние действительно от того, что я не достиг цели. А цель называется ради отдачи. И я обнаружил, что я еще более далек от нее. И Творец действительно еще более ради отдачи, чем я думал. Но мы еще поговорим об этом. Пока этого достаточно.
0: Можно спросить, что статья?
2: Ну, послушаем.
0: Ну, там приводит пример, когда Гилель бежал перед своим другом Тувием. Если он говорит о работе, что такое, кто такой обедневший Тувия? Что такое лошадь, которая нужно посадить его верхом на эту лошадь? Что такое раб? Не в материальном, а в духовном.
2: Я не знаю, материальное, духовное — это не такая уж большая разница, как мы думаем, что есть между материальным и духовным. Материальное — это то, что называется ради получения, духовное — это ради отдачи. Это и есть истинное развлечение. Что значит материальное и духовное? Он говорит о вопросе определения состояния. Что если это человек, как у Гилеля, привычный к какому-то определенному уровню, то уровень меньше, чем это, называется страданием. А если он живет согласно своему уровню, у него это называется нормой. И наполнение до обычного состояния не называется излишеством. Это все еще не хиссарон. Раскрыть хиссарон — ну, я уже сказал. Какое тебе дело до этой притчи?
0: Как все эти вещи нам тоже использовать? Каждый раз чувствую самое, каждый раз другие вещи, которые мне кажутся необходимыми. Я ощущаю различные состояния, постоянно меняющиеся. Как мне не ошибиться и отличать, где истинный хиссарон, а где излишество?
2: Человек меняется каждое мгновение, потому что высший свет находится в абсолютном покое и действует на текущее решимо. А каждое решимо Оно очень богато. Оно включает в себя множество деталей. Что значит множество деталей? Потому что решимо в конечном счете это все данные о состоянии, которое было когда-то до разбиения и после разбиения, во всех свойствах духовного кли. Когда самый малый звук на самом маленьком экране, он тоже включает в себя 25 парцуфов. То есть на каждое развлечение у тебя есть еще 5 парцуфов. Понимаешь? На каждое развлечение, которое есть в кли. Это как бы 5 измерений на каждое измерение, как бы. И эта вещь настолько совершенная, что если ты выясняешь ее, из этого должен родиться человек. Целый человек со всеми органами и жилами, и всей системой, связанной друг с другом. Все. Тебе кажется, что ты выясняешь какое-то маленькое решимо? Нет, ты выясняешь уже систему. И как она ведет себя. Короче говоря, нам кажется, что вход духовный — это какая-то точка, зародыш, но в зародыше есть все. Конечно, ты не различаешь все эти развлечения, но это ты не различаешь, а подсознание через тебя должны пройти все эти развлечения. И поэтому на нашем пути этот отрезок, пока мы не входим в духовное, он такой длинный. Ты неосознанно проходишь все развлечения, которые есть в теле души. Только не в явной форме, а так, скрыто. Но ты проходишь их. Как будто ты едешь в поезде через миллион станций, но темно, и ты не видишь того, что снаружи. Но ты едешь, останавливаешься, останавливаешься. Что произошло? Ты не знаешь, где ты. Не знаешь, ты только чувствуешь, что едешь. И ты совершаешь усилия, чтобы ехать. И ничего не проясняется. Вроде это та же дорога. Ничего вне поезда не меняется, только тьма и тьма и тьма и тьма. Но ты проходишь все станции, все детали.
0: Тогда на что человек должен направить себя?
2: Человек должен направить себя каждый раз на цель, насколько он ощущает ее. Каждый раз все более точно, как бы. Он не знает, более точно или менее точно. Но когда он ее чувствует...
0: Что это за цель, намерение ради отдачи?
2: В конечном счете это ради отдачи, да, но он не знает, что значит быть ради отдачи. Он только видит себя каждый раз все более низким, все более далеким, более эгоистичным, более слабым. Ему все больше надоедает, у него нет энергии, сил, потому что килим не наполняются. Наоборот, он чувствует отсутствие наполнения, он чувствует, что в конечном итоге это еще дальше от эгоистического наполнения, которое он думал раньше. Что значит, его забили сыны Израиля от работы? Они раньше были в таком состоянии, но теперь им больше открылось, что эта работа совершенно без оплаты в тех килим, которые есть у них. Оплата придет в другие килим.
0: У человека вначале были просто всякие мысли, а потом
2: постепенно мысли, желания и определения, что такое «я» и что такое духовное, и все детали, которые есть во всех этих развлечениях, они меняются. Развлечения меняются. Я главным образом определяю понятие «я» или определяю Творца каждый раз иначе. более правильно, более истинно. И когда я делаю это более истинно, тогда приходит осознание зла. Такое, где я нахожусь, где находится Творец, и что со мной будет. То есть, насколько человек больше вкладывает, формула простая. Насколько я больше вкладываю, и у меня есть ощущение, что я все больше и больше не получаю в соответствии с этим, по отношению к вложению, я чувствую, что не получил, большее вложение, больше не получил. И в результате этого приходит более правильный хиссарон, который в конечном счете называется ман.
1: А говорится о состоянии внутри группы. Человек пытается как можно больше войти, отдать своим товарищам.
2: По отношению к товарищам, отчаяние, вложение сил и отсутствие вознаграждения — это еще хуже. Потому что если бы он действительно успешно осуществил объединение с товарищами, он бы этим удовлетворился. Короче говоря, в конечном счете, человеку нечего получать вознаграждение. Только от Творца.
1: Мы все время говорим, что человек должен выбирать лучшее окружение, то есть большую важность дает, важность цели. С одной стороны, кажется, что он должен выбирать товарищей, которые более продвинутые, которые могут привести его к этому. Но с другой стороны, что делать с товарищами, которые кажутся мне менее продвигающимися, которые приходят раз в неделю, или с теми, кого нужно поддержать. Что делать? Оставлять их? Это менее хорошее окружение, вроде.
2: Есть люди, которые приходят ежедневно, которые вкладываются, я вижу их вклад, и я хочу объединиться именно с ними. Есть люди, которые вкладываются меньше, приходят раз в неделю. И стоит ли с ними объединяться? Что я могу от них получить? Только слабость. Я тоже начну приходить раз в неделю, как они. Или как? То, что я получаю от товарищей, от окружения, от этого мира, от Творца, зависит от того, как я отношусь ко всему этому, а не от того, каковы они сами по себе. Если я смотрю на товарища, который приходит раз в неделю, но я ценю его, что именно это дал ему Творец. И он приходит, и он все-таки готов, и у него есть желание и так далее. Если я ценю в нем то немногое, что есть в нем, то, может быть, это совсем и не мало. Потому что если все положительное, что есть в нем, я ценю так, как что этот Творец дает ему, Творец дает, то есть это свойство, которое исходит от того, что Творец им занимается, то так я отношусь к части Творца в нем и увеличиваю эту часть. Тогда, может быть, это в самом маленьком человеке, в самом слабом или самом новом в группе. И я могу впечатляться этим. То есть это вообще не зависит от самого человека. Это зависит от того, насколько я способен сделать правильную оценку. Но, конечно, начинают с того, что видят людей, которые вкладываются, тогда присоединяются к ним, хотят быть чуть ближе к ним, потому что все-таки это легче, это яснее, это как бы надежнее. Но величина впечатления от кого-то зависит от величины твоего кли, а не от его настоящей величины. Если у него есть какая-то искра Творца, которая хочет его продвинуть, которая вкладывает в него, то мне этого достаточно, чтобы получить от него то, что нужно мне. Вдохновение и возвышение.
1: Получается, как будто нет состояния, которое настоящее, действительно. Все зависит от моего отношения.
2: То есть нет настоящего состояния, которое можно было бы измерить какой-то постоянной объективной линейкой. А все измеряется относительно человека, поскольку человек измеряет. Иначе кто говорит, что это так или иначе? Человек всегда человек. Есть кто-то, кроме человека, который говорит мне, что это так-то и так-то. Мерки всегда мои. Но когда входят в духовное, то уже в постижении, которое я постигаю, я уже знаю, что я постигаю, где я нахожусь, где это место, в котором я сейчас нахожусь, что это за место, из каких вещей состоит, что в нем есть. В том, что я ощущаю, я также знаю, что я ощущаю. Я получаю определение, получаю понимание, как это называется. Я вижу всякие вещи, которых никогда не видел, но сразу понимаю, о, это вот это, а это вон то. Я знаю, что это. Потому что постижение — это также и понимание. Понимание. И тогда мне раскрывается также язык ветвей. Мне не нужно, чтобы кто-то переводил мне в духовном мире, чтобы у меня был какой-то переводчик. Новое ощущение с языком, новое ощущение в духовном мире со старым языком в том мире, материально. Мне не нужно это, мне не нужен переводчик.
1: То есть получается, что картина моего состояния истинная в духовном, когда я вхожу и далее.
2: Истина называется, что я измеряю правильными килим, своими. Но они мои. Понятно?
1: Перейдем к следующей части урока «Учеба вместе с товарищами».

0: אנחנו ממשיכים ללימוד בין חברים בהובלת
1: Мы продолжаем учиться вместе с товарищами и под руководством десятки Петах-Тиква 13.
2: Любимые друзья, у нас сейчас есть возможность углубиться в то, что мы слышали, вместе нырнуть в то, что сказал наш учитель. У нас время, во времени, которое нам сейчас предстоит, есть личное углубление в то, что является истинным кисароном, как формируется в нас молитва Имана. Есть возможность выяснить вместе, где уникальность каждого товарища в десятке, как она вкладывает в построение общей нашей молитвы.
1: Сейчас мы войдем в урок, послушаем очень особый отрывок из урока, и мы просим, что в то время, когда мы будем слушать этот клип, чтобы он записал каждый для себя, какие этапы каждый должен пройти, чтобы прийти к правильному ману. Что, какие этапы должен пройти человек, чтобы прийти к правильному ману?
2: Все дело в том, как строится правильный хисарон. Правильный хисарон строится из усилий. То есть, если даже в начале нет хисарона, и главное не в том, что нет хисарона, может быть и есть. Но это неправильный хисарон, не к истинной вещи, к тому, что действительно нужно стремиться. Постепенно, посредством усилий, в которые человек вкладывает силы, если он вкладывает эти силы, и как раз не получает никакого вознаграждения, то вложение без вознаграждения, еще вложение без вознаграждения, еще каждый раз, всякий раз характер вложения, вклада меняется, и характер отсутствия реакции меняется, пока человек не почувствует правильный хисарон, правильной цели, и это означает, что в нем сформировался ман. Вначале он был стремящимся к духовному, как бы в кавычках, потому что он не знал, что такое духовное. И стремление было в соответствии с этим. Общее, шаткое, непонятное. Вдруг его бросало туда-сюда, из состояния в состояние, от мысли к мысли. Он связывал материальное и духовное с различными вещами. И он менял свое мнение о том, что, что называется духовным, а что материальным. И так постепенно, через нестабильность, через усилия, через то, что, как сказано, что все, что в твоих силах сделать, делай, он прикладывает усилия, и понемногу они начинают становиться более ясными. Угол зрения становится более острым на то, что называется радиоотдача выше этого мира, что это действительно относится к отдаче, к Творцу, противоположно тому, что есть у него в этом месте. Раньше этого не было вообще. Неважно, что это было противоположно. Он просто не хотел духовного, он еще не чувствовал, что здесь есть какое-то сопротивление между тем, чтобы желать духовного и быть таким, как он сейчас. Он просто хотел духовного, и все. Он совершенно не связывал духовное со свойством отдачи, которое противоположно ему. И тогда постепенно проходит время, пока этот хисарон не принимает правильную форму. На это требуются годы, пока не возникнет ман. А когда возникает ман, то тогда, конечно, сразу он получает правильный ответ. То есть выше поднимает его так, на крыльях орлов, как сказано, к тому, что действительно является более высшей ступенью. Он завершил время подготовки, привел себя в соответствии с Ахапом Высшего, и тогда вошел в кли, поднимающий ман. И все. Отсюда и далее с ним происходят духовные действия. Значит, все это время, когда он занимался вложением сил, энергии, мыслей в то, чтобы достичь духовного, это не было временем, которое он потратил впустую, а это было необходимо ему, чтобы выяснить, к чему именно стремиться.
1: Да, друзья, так как сказал Рав, все то время, когда занимался вложением сил, энергии, мыслей в то, чтобы достичь духовного, это не было временем, потраченным зря, а это было ему необходимо, чтобы выяснить, к чему именно стремиться. Давайте возьмем сейчас 2 минуты, и каждый товарищ лично проверить себя, пройдя по пунктам, которые он записал. Чего мне сейчас не хватает, чтобы достичь правильного мана? Семена в молчании. Каждый товарищ проходит по пунктам, которые он записал, и проверяет себя. Чего мне сейчас не хватает, чтобы достичь правильного мана? 2 минуты.

0: Друзья, вы сейчас видели, как почувствовать правильный хисарон, и мы послушаем сейчас Рава, как правильно относиться к товарищам и видеть их великими. Давайте послушаем.
1: Есть люди, которые приходят каждый день, которые вкладывают в себя, я вижу их вложения, потому что хочу соединиться именно с ними. Есть люди, которые вкладывают меньше, приходят раз в неделю. Стоит ли с ними соединяться? Что я могу получить от них? Что, только слабость? Я тоже начну приходить раз в неделю, как они, или что? То, что я получаю от товарищей, от окружения, от этого мира, от Творца, это зависит от моего отношения, как я отношусь ко всем этим вещам, а не от того, чем они являются сами по себе. Если я смотрю на товарища, который приходит раз в неделю, но я ценю его, ценю что, то, что дал ему Творец, и он все-таки приходит, все-таки готов, у него есть желание. Если я ценю в нем то немногое, что есть в нем, это может быть даже и не мало. Потому что если каждое положительное проявление в нем я оцениваю как то, что Творец дает ему, то есть это свойство, которая приходит от, со стороны Творца, который заботится о нем, тогда я отношусь к части Творца в нем и увеличиваю эту часть. Тогда это может быть в самом маленьком, самом слабом или самом новом человеке в группе. И я могу впечатлиться этим. Это вообще, получается, что это вообще не зависит от самого человека.

0: Это зависит от того, насколько я способен правильно оценить это. Но, конечно же, начинают с того, что видят людей, которые вкладывают, и присоединяются к ним тогда, хотят быть немного ближе к ним, потому что, как бы то ни было, это легче, понятнее, как бы увереннее, безопаснее, как бы. Но величина впечатления от кого-то зависит от величины твоего клиента, его истинной величины. И если у него есть какая-то искра Творца, которую он хочет дать и продвинуть его, в которую он вкладывает, то этого мне достаточно, чтобы получить от него то, что мне нужно, впечатление, воодушевление.
1: То есть
0: нет объективного состояния, которое ты можешь измерить постоянным каким-то объективным виде, а все определяется человеком, который измеряет. А иначе кто скажет, что это так или по-другому? Это всегда человек, кто может сказать, что это так и так. Есть такой человек? Критерии всегда мои. Но когда мы входим в духовное, то тогда я уже в моем постижении, которое я постигаю, уже знаю, что я постигаю, где я нахожусь, где это место, в котором я сейчас нахожусь, что это за место, из чего оно состоит, что есть в нем. Я из того, что я чувствую, я уже знаю, что я чувствую, я уже получаю определение, я уже получаю понимание, как это называется, я вижу всякие вещи, которые я никогда не видел раньше. Но тут же я смотрю и вижу, да, это, да. Я знаю, что это, потому что постижение — это понимание. И тогда для меня раскрываются также и язык ветвеет. Не нужно мне кто-то, кто бы мне переводил и говорил, что это правильно или неправильно, чтобы было правильное ощущение в этом мире со старым языком материального мира. Мне тоже не нужно. Мне не нужно, чтобы кто-то мне переводил. То есть становится тоже настоящим измерением, да? Истина называется, что я измеряю правильное в своих правильных килим. Это мои килим, да? Хорошо?
2: Итак, друзья, сейчас активный семинар. Давайте вместе подготовим молитву, составим вместе молитву о том, чтобы смогли увидеть искру Творца в каждом товарище. Десятка, готовая поделиться со всеми, выставляет знак вопроса.
3: Мы видим, насколько каждый из нас находится в разных слоях поведения, во всем внешнем, то, что проявляется. Мы должны просить у Творца, чтобы видеть только хисарон товарища, чтобы мы могли видеть более того, что раскрывается, чтобы мы могли увидеть внутри сердца, чтобы почувствовали друг друга.
2: Да, чтобы действительно был порядок и методика в построении правильного окружения, чтобы мы чувствовали эти вещи, чтобы окружение было достаточным для того, чтобы прийти к стремлению, к свойству отдачи, а не получать негативные примеры, которые эгоизм так ищет, но отменять это и видеть только искру Творца.
1: Мы
3: сейчас сидим в круге и чувствуется, насколько каждый из нас сейчас прикладывает усилия, и мы хотим впечатлиться от этого усилия, почувствовать усилия товарища как самое важное, что мы можем впитать от него и взять силы от него, чтобы это продвигало всю нашу десятку, чтобы мы почувствовали сейчас желание каждого товарища и попросить у Творца, чтобы сделал нас общим желанием.
2: Да, и надо благодарить и ценить то, что Творец дает каждому товарищу.
4: И
2: я хочу обнулить себя относительно этого, потому что я не могу оценить, насколько это дорого, стремление к Творцу.
3: Попросим видеть искру и стремление каждого товарища в десятке и в кли. Не так уж и трудно, на самом деле, это увидеть, иначе бы вас здесь не было.
2: Да, но Ноам Элимелех просит видеть достоинство товарища, а не их недостатки. Нужно видеть их достоинства и не видеть их недостатки. Хотя я обычно по природе вижу гордыню товарища, его плохие свойства. Давайте попросим Творца, чтобы это не то, что мы видели в товарище, а видели бы в нем только достоинство. Очевидно, это сказано с любовью, как в детях мы видим и достоинство. Ты ослеплен любовью. Кого-то у тебя стоит какой-то фильтр. Пусть такой фильтр стоит также и относительно товарищей.
3: Спасибо, Рабашу Раву. Я бы попросил, чтобы дал силы вкладывать духовное товарищах десятки.
2: Пусть даст увидеть в каждом товарище часть Творца.
3: Зор пишет: «Помоги нам, чтобы мы могли впечатляться от каждого товарища и ценить особую точку в нем, потому что он — это ты. Помоги увидеть в каждом товарище и в каждом творении Творца». Добавить, что мы на самом деле должны оправдать каждого товарища над тем, что хочет видеть желание получать, чтобы почувствовать себя выше, сильнее, лучше. Как раз товарища поднимать все время.
2: Нужно получить хисарон от товарища. Я не знаю, что такое оправдать.
5: Хазри.
3: Друзья, наша молитва на самом деле, чтобы мы смогли увидеть искру Творца в каждом товарище. Мы приглашаем сейчас группы со всего мира и отсюда, чтобы подняли свои молитвы. Начните, и я приглашаю Флориду.
6: Thank you. Creator, regardless of what I feel,
2: Творец, help me to have без связи, new eyes, and которую я чувствую, помоги мне обрести новые глаза и увидеть прекрасную искру, которая есть в каждом товарище, чтобы мы могли посмотреть на каждого товарища и увидеть величие, которое есть в нем. Амин.
7: Нью-Йорк 2.
3: Нью-Йорк 2.
1: Beloved Creator, thank you for giving us a chance.
3: Любимый Творец, спасибо за то, что ты даешь нам возможность находить тебя через товарищей. Открой нам глаза, чтобы мы могли увидеть искру, которую ты вложил в каждого товарища из мирового клипа. Помоги нам соединиться и сблизиться друг с другом, чтобы мы могли раскрыть тебя в центре десятки. Благослови каждого товарища.
1: Make us whole in your love.
3: Чтобы мы могли найти величие каждого товарища, сделай нас совершенными в Твоей любви, и чтобы эта любовь распространилась через наше объединение всему человечеству. Лихаем, братья.
4: Латин 11, а потом Френч, титконену.
2: Латин 11, а потом Френч. Помоги нам просить правильно, чтобы увидеть Творца в каждом товарище, увеличивать каждого товарища, чтобы ты получил наслаждение от каждого товарища и соединиться в один огонь любви к товарищам.
5: Gracias, Creador, por Petactikva 13, que nos está dirigiendo, y por todo el Clio Lamí.
3: Спасибо Творцу за то, что ведет нас к 5.13, все мировое клима. Можем сконцентрироваться на цели данного хисарон, чтобы мы могли поднять правильный манами.
2: Любимый Творец, спасибо, что ты даешь нам величие каждого товарища и важность его усилий. Помоги увидеть каждого товарища, насколько он прилагает усилий, хочет прийти к тебе. Дай нам увидеть только достоинства товарища, а не их недостатки. Дай каждому товарищу ощущение уверенности в пути, что мы все держим друг друга. Помоги нам, чтобы мы смогли покрыть любовью все различия, все прегрешения между нами. Дай нам стремление к любви к товарищам. Дай нам увидеть каждого товарища в его истинном стремлении к твоему величию. Помоги, чтобы любовь к товарищам была, стала для нас необходимостью.
8: Creator, we are grateful for each friend and the spark that is a reflection of you.
3: Творец, мы в благодарности за каждого товарища.
8: Allow us to open our hearts and build.
3: И благодарим за то, что раскрывается твоя искра через каждого товарища. Помоги нам видеть тебя через каждого товарища и выстроить правильный хисарон и представлять через наш хисарон стремление к тебе через товарищей.
9: Дорогой Творец, дай нам увидеть искру в каждом товарище, твое присутствие в каждом товарище, и что в каждом товарище хисарон больше, чем у меня, дорожить каждым мгновением, ценить его и связывать с тобой, источником жизни. Просим бережного и трепетного отношения к товарищам так же, как к тебе, ценить, вдохновляться, впечатляться тем, что ты раскрываешься через товарищей, твое величие раскрывается через товарищей, чтобы это давало сил и стремление к свойству отдачи.
4: Спасибо,
2: дорогой Кли. Сейчас мы входим.

0: Шалом, хаверим, шалом, Руи.
1: Шалом, Дуди.
2: Здравствуйте, друзья. Привет, Руи.
3: Привет, Дуди.
2: Мы снова получили большую возможность от Творца учиться вместе на дневном уроке и снова вернуться к отрывкам, которые написал нам Рабаш, и к отрывкам из урока, который провел нам Рав, и главным образом объединиться, взаимовключиться и быть вместе. И так сегодня будем изучать два отрывка из статьи Рабаша. Статья называется «Разница между это длинная статья, которая называется «Отличие милости от подарка». И мы поделили эту статью надвое. Утром сегодня мы прочитали половину статьи, завтра прочитаем вторую половину. И в целом статья занимается разницей между отличием милости от подарка. Это простые вещи, мы знаем это из нашей жизни. Есть и милость, а есть подарок, но все-таки есть огромная разница между ними. Милость — это когда человек чувствует, что на самом деле нуждается в чем-то, и это необходимо в его глазах, и поэтому он просит о помощи и просит подаяние. В отличие от этого, подарок — это уже нечто иное. Это не приходит от просьбы со стороны получающего. Я не прихожу к Акоке и говорю: «Дай мне подарок», да? Но это исходит из любви и пробуждения со стороны дающего. То есть можно поделить, что милость — это пробуждение со стороны высшего, а подарок — со стороны наоборот, вышел.
3: И именно здесь Рабаш ведет нас к более внутренним выяснениям и сосредотачивает нас на духовной работе. Когда человек обращается к Творцу, в чем именно заключается его просьба? Просит ли он что-то, что ему необходимо, что необходимо ему для его духовного развития, или он просто просит хорошие отношения в своем желании, хочет больше безопасности в мире, каких-то благ и так далее? И вот тут есть очень тонкое выяснение, которое мы будем изучать на уроке, как мы различаем между наполнением, когда я заинтересован получить внутри своего желания как результат от этой работы. Ведь человек действует, исходя из важности. И мы увидим здесь, как Рабаш ведет нас, чтобы мы нашли, обрели именно духовную значимость, значимость духовной жизни. И постепенно мы начнем распознавать, что такое на самом деле духовное по сравнению с материальным. И отсюда также мы видим, как приложить усилия именно в правильном месте, которое развивает в нас духовный хисарон, дает нам энергию горючее к достижению того, чего мы хотим достичь в жизни. Ведь мы раскрываем часто, что у нас нет желания, нет энергии в такой просто инстинктивной форме, а тут мы изучаем, как мы развиваем это хисарон, это желание, чтобы мы четко работали и были направлены к Творцу.
2: И на этом уроке мы пытаемся выяснить вместе, что называется настоящим хисароном. И иногда падение помогает нам продвигаться. И что нам делать, когда мы чувствуем, что у нас нет вознаграждения? Пожалуйста, задавайте вопросы в любой момент урока. И можно задавать вопросы по чату, и мы получим вопросы на любом языке. И давайте начнем с первого отрывка, который находится в учебных материалах. Это не с начала статьи, а середины, и буквально середина отрывка. И тот, кто это в первом томе Рабаша, на 300-й странице находится.
3: Пишет нам Рабаш: каково отличие милости от подарка? Нужно различать между милостью и подаркой, между тем, что необходимо, и тем, что является излишним. Находим, что милость ее получают от пробуждения нижнего. То есть, когда он нижний не может существовать без дающего, и это потому, что у него нет другого выхода.
2: Но подарок приходит полностью со стороны дающего. То есть, если дающий желает раскрыть свою любовь тому, кого он любит, то он дарит ему подарок. Отсюда вывод. Подарок дается, исходя из желания высшего, дающего. А подаяние по просьбе получающего. Для этого получающий должен показать дающему, насколько он нуждается в подаянии, о котором просит. И в той мере, в какой получающий может показать дающему важность и необходимость помощи, в той же мере он может получить ее от дающего.
3: И основная причина, как мы учили, заключается в том, что если мы пользуемся тем, что не имеет места в корне, то ощущаем страдание. Как сказано в учении десяти сферот, известно, что каждая ветвь стремится уподобиться к своему корню. Поэтому все, что находится в корне, воспринимается ветвью как хорошее и доброе. И наоборот, все, что не имеет места в корне, воспринимается ветвью как неприятное, вызывая ощущение страдания и побуждая ее отдалиться.
2: Исходя из этого, находим, что поскольку в корне нет стремления к получению, то человек, получающий, ощущает стыд и страдание. Но когда речь идет о спасении жизни, и человек очень нуждается в получении помощи от своего друга, то это определяется как необходимое, так как у него нет другого выбора. Но спасение жизни также включает в себя несколько значений. И если какая-либо вещь необходима, человек вынужден терпеть стыд и просить помощь. Однако понятие необходимого у каждого человека свое, отличное в той или иной степени от другого. Так если у одного что-то определяется как лишнее, то у другого то же самое считается необходимым.
3: Поэтому очень тяжело определить, что значит лишнее, излишнее, и что значит необходимое. Потому как даже если можно сказать, что человек может прожить без какой-либо вещи, что она считается излишком, но если он не может прожить, то это называется необходимостью. И это тоже проверить на все 100% невозможно.
2: Так, о чем нам говорит Рабаш в этом отрывке? Человек на самом деле не просит, пока на самом деле не видит, что у него нет выбора, пока мне это кажется как чем-то излишним, как добавкой, украшением для моей жизни, какое-то эгоистическое баловство. Я не готов ни стыдиться, ни принижать себя. И здесь вопрос не только, чего мне не достает, а что необходимо в моей жизни, без этого я не могу жить. Если я не могу жить без этого, то с моей стороны существует просьба, и я уже преодолеваю стыд и иду и прошу. И поэтому также и в нашей работе. Если наша связь с Творцом, с Торой, с молитвой, с товарищами, это лишь добавка красивая, да? Так пока что моя просьба не исходит из необходимого. Это излишество. Может быть, я изучаю науку Каббала в кружке, но Нет такого, чтобы я не мог без этого, как кислорода, которого не достает. Если я не был на уроке, не прочел первоисточник, не соединился с товарищами, как будто я без кислорода, я умер. И я просто обращаюсь и прошу. Если не был, не соединился, есть еще день или несколько дней, так это не насущно. Здесь это излишнее в моей жизни. Если человек чувствует, что нет у него жизни, там, по сути дела, начинается истинная молитва.
3: Также важно, чтобы мы выяснили для себя, что значит необходимое и что определяется излишком, потому как даже необходимое — это то, что мы определяем для себя, что без этого у нас нет жизни, мы не можем существовать. И необходимое — это тоже относится по отношению к тому, к чему мы это определяем в нашей материальной жизни, или я определяю необходимое по отношению к своему духовному развитию. И вот здесь очень такой тонкий момент, как человек определяет для себя свое духовное развитие как часть своего насущно необходимого, которое ему необходимо для развития его души. И поэтому все, что он делает в своей жизни, когда он определяет это как необходимое, как сказано, что необходимое не восхваляется и не порицается, я это делаю, потому что я не могу иначе. Если бы я мог, я бы не делал. Мне нужно это просто для существования. Вот это является определением необходимого. Если я так буду относиться к вещам, если так отношусь, то тогда это все исправлено. А то, что излишки, это то, что ты можешь существовать без них, и ты делаешь их только потому, что они наполняют твои получающие килим, твое желание. Ты можешь существовать без них, но ты все равно потребляешь их. Почему? Потому что ты наслаждаешься, получаешь от этого удовольствие. И поэтому ты потребляешь, продолжаешь потреблять их. А если бы ты на самом деле мог отказаться от них, то должен был бы отказаться.
2: Да, я хотел бы сказать, что это очень субъективный момент, потому что то, что для меня необходимо, может быть излишним для Роя, и наоборот, то, что ему необходимо, для меня может быть излишеством. Это очень субъективная вещь, когда мы не можем это измерить. И в этой статье он приводит пример Рабаш, и он описывает то, что говорят мудрецы, что человеку не хватает насущного, чтобы его взяли на особых носилках, о перьоне, так называемых. И тогда Раби Акива просто бежал впереди, если он привык. Но есть то, что если человеку не хватает еды одному, а другому там нужно жирное мясо и вино, и в конце каждый умирает. Это очень субъективная вещь. То, что мне кажется, может быть, на мой взгляд, это излишество, а он без этого умрет. И так человек определил, что это ему необходимо в жизни, поэтому он определяет, что для него важно. А для меня это излишество, поэтому мы не судим друг друга. Человек судит сам себя, что на самом деле становится необходимым, а что излишеством. И эти вещи со временем тоже могут меняться. Давайте посмотрим клип номер один Рава. Мы видим, что есть вопросы, мы на них ответим. Давайте сначала посмотрим короткий клип Рава, где Рав объясняет, как вообще выстраивается в человеке правильный хиссарон, не общий хиссарон к духовному, но точный хиссарон к настоящему. Пожалуйста.
1: Араф.
2: Вся тема, как выстроить правильный хиссарон. Правильный хиссарон строится в результате усилия. То есть, что если даже в начале нет хиссарона, главное не то, что нет хиссарона. Может быть, есть, но нет правильного хиссарона. Потому что истина — это то, к чему на самом деле нужно стремиться, да? постепенно, постепенно, благодаря усилию, когда человек вкладывает силы, если он дает эти силы и не получает как раз ничего взамен, тогда вклад и нет взамен ничего, еще вклад и опять нет, еще и опять нет. Каждый раз характер вот этого вклада меняется, и характер отсутствия реакции меняется.
1: Маргиш хисарон нахон.
2: Пока человек не начинает чувствовать правильный хисарон к цели правильной, и это называется, что в нем формируется ман. Сформировался ман. А вначале он стремился к духовному, как бы в кавычках, да? Потому что он не знал, что такое духовное, и стремление тоже было таким же в соответствии с этим общим, зыбким, неизвестным. Он его бросало из одного состояния к другому, от мысли к мысли, обуславливал материальное и духовное разными вещами. И у него менялись понятия, что такое духовное, что такое материальное. И так постепенно, постепенно, с помощью отсутствия стабильности, с помощью усилий, с помощью того, что он решил, что все, что в твоих силах делать, делай, он совершил эти усилия постепенно, начинает все проясняться. Угол зрения, более острые понятия ради отдачи, выше этого мира, что это относится на самом деле к отдаче, к Творцу, обратное тому, что есть у него. Раньше это было вообще неважно, не было обратным. Он хотел духовного, но не было никакого сопротивления. Хотел духовное, и все. Он совершенно еще не связывал духовное со свойством отдачи, противоположным ему. И тогда постепенно, постепенно, пока этот хисарон приобретает правильную форму, это занимает годы, пока не образуется ман. А когда сформируется ман, он сразу же, конечно, получает правильный ответ, выше поднимает его, то, что называется, на орлиных крыльях, на более высокую ступень на самом деле. Он завершил время подготовки, привел себя в соответствие хапу высшего, и тогда входит в кли, поднимающий ман, и все. Дальше происходят с ним уже духовные действия. Так все это время в которое он занимался вложением сил и энергии, и мысли, чтобы прийти к духовному. Это не то, чтобы он просто потратил время, но это было необходимым ему для того, чтобы выяснить, для чего, к чему именно стремиться.
3: Так как мы услышали, что все это время, что человек вложил свою энергию и мысль, чтобы прийти к духовному, это не просто так потраченное время, это необходимое ему для того, чтобы выяснить, к чему он стремится. Потому что все усилия никогда не пропадают, это постоянно накапливаются в этих выяснениях наших келим, в такой форме, когда у нас уже в конечном итоге есть четко выясненное кли, устремление по направлению к Творцу. Давайте начнем с вопросов, начнем с 24.
4: Здравствуйте, товарищи. Такой вопрос. А все желания товарища являются необходимыми, и должны ли они быть необходимыми для меня?
2: Хороший вопрос. Прежде всего, каждый товарищ определяет для себя меру необходимости и меру излишества своих. Мы не можем войти и судить товарища и решить, что необходимо, а что нет для него. Если он хочет съесть там 5 порций в день, 10 порций в день, сколько посвящает свободного времени, 5-10 часов, 2 часа — это его мера необходимого. Когда мы начинаем изучать каббалу, и определение у нас немного меняется, и мы получаем важность многих вещей в жизни, и вдруг происходит такое, что вещи, к которым я привык до сих пор и были необходимы, вдруг становятся излишними. Как, скажем, я смотрю на весь мир как ненужное, это меня не наполняет, не является необходимым, но что-то новое становится необходимым, связь с Творцом, связь в духовную реальность. И это все время меняется. Если мы говорим о материальных желаниях, мы не можем судить о товарище. Но если я вижу, что это на самом деле необходимое для него желание, он это выражает, и я так, по крайней мере, вижу, мы должны помнить правила. Материальное товарище — это мое духовное. Если это его желание, я пытаюсь его наполнить. Да, именно в тех желаниях, которые есть у него. Поэтому хисарон его важен, чтобы наполнить его. Мы не говорим о том, чтобы кормить товарищей и материально заботиться настолько о них. Но говорится о крайних случаях, когда мы поддерживаем как десятка. Но принцип ясен. Мы не можем измерить необходимое излишнее каждого товарища, но то, что мы стараемся наполнить товарища и предоставить ему необходимое место.
3: Женщина Италии.
5: Тодараба, dear teachers.
3: Большое спасибо, дорогие преподаватели.
5: When he sees our deep need and our prayer is also charity.
3: Подарок Творца, когда он видит наш хисарон и молитву, это тоже считается милостыней, подаянием. Это его участие в нашем усилии или нет?
6: Руи,
3: Творец дает нам подаяние, милостыню в соответствии с тем, что мы от него ожидаем. То, что мы читали в начале урока, определение подаяния. Милостыня, подаяние — это когда человек чувствует, что это ему необходимо. Я должен прийти к Творцу и потребовать этого от Него, потому что это мне необходимо. И когда у меня действительно есть такой хисарон, Он дает мне. А у Творца нет среднего. Он нам всегда отвечает нам в тех местах, где нам недостает, но не просто так, чтобы наполнить нам хисарон, а наполнить его по отношению к развитию направлений к Нему. Чем больше мы сможем выстроить наше желание, чтобы оно притянуло нас к Нему, тем больше Он поможет нам наполнить его постепенно. То есть и сейчас Он нас тоже продвигает. Он нас должен таким как бы опосредованным образом подготовить нас, чтобы мы развили это желание по направлению к слиянию.
2: Вопросы по чату. Латисия из Спейн 1 спрашивает, если человек живет в отличной мере относительно необходимого в духовном, как он создает себе окружение, которое помогает ему в этом. И то, что мы изучаем сейчас, каббалисты нас обучают. И это окружение, которое мы строим. И это окружение каббалистов, когда мы в десятке не должны судить о товарищах то, что видят мои глаза. и видеть все-таки хисарон товарища, что это хисарон, который послал ему Творец, что мне нужно его поддерживать и давать ему наполнение. И что я должен поддержать его, достичь необходимого. Мы не ходим внутрь, что в товарища, в его желание, но мы стараемся создать такое окружение, которое будет окутывать его в его месте, и это именно та точка стремления, с которой я хочу объединиться, а не то, чтобы я судил о нем, и мне это кажется преувеличенным в моих глазах. Это я так вижу. Если я говорю о вижу всю систему его состояния, оно совершенное. Я не могу судить, не видя полной картины. Я вижу какой-то отрывочный фрагмент и сужу. Это неправильный подход. И спрашивает также еще вопрос, который был здесь. Таня из от женщин МАК-41. На период подготовки по мере вклада человека он раскрывает, что он получает больше. Верно ли это? Верно. И она продолжает спрашивать. Относительно всей десятки мое продвижение выражается в том, что товарищи, подруги дают, а я недостаточно. Верно ли это? Верно. Почему? Потому что во время подготовки, чем больше вкладывает человек, пытаясь действовать в отдаче, в результате этого светит ему тот самый свет, который как рентген высвечивает ему его истинное состояние, насколько он погружен в злое начало, намерение ради получения, находясь в своем эгоизме и хочет получить больше. Это как раз хорошее состояние. Многие из него убегают. Но это именно место работы. Это называется не убегать с поля боя, все кроме уйди. Именно в этой точке требуется Творца. Я обратен тебе, я хочу уподобиться. И это и поднимает молитву. И по мере продвижения человек раскрывает, что товарищи вокруг него исправлены, находятся в отдаче, и только он обратен. Он должен просто попросить быть подобным товарищем. Есть здесь еще много красивых моментов.
3: Испания.
7: Hola, buenos días, amigos. No me queda claro el papel de la vergüenza en el discernimiento entre.
2: Здравствуйте, добрый день, друзья. Мне непонятно. Роль стыда. В разнице между необходимым и излишествами, если есть вообще такое отличие, если есть, так я буду рад объяснить. Спасибо.
3: Стыд по отношению к необходимому и излишествам — это не совсем тут объясняется, несмотря на то, что он это затронул. В тот момент, когда ты находишься в своем естественном кли, то есть ощущение стыда. Ты не чувствуешь приятным получить просто так то, что тебе дает. Например, часто ты обнаружишь себя, когда товарищ тебе что-то дает, а ты сразу говоришь ему «нет, спасибо». Потому как ты, когда что-то получаешь, ты сразу чувствуешь себя обязанным ему. Твое желание становится обязанным ему. И вот тут есть момент, когда стоит сократить себя и ощутить это ощущение стыда внутри кли, прежде чем я начну развивать правильное отношение к Творцу, и правильное получение от него. Когда он говорит здесь об излишках, он говорит здесь о некотором другом аспекте. Это то, что ты определишь себе свои определения, вот эти понятия излишков по отношению к духовному развитию. Когда ты отвечаешь себе прежде всего на вопрос, является ли духовным для духовное для тебя насущно необходимым? И это вопрос, который мы должны выяснять каждый из нас каждый день. Что бы ни было, я должен питать свою душу ежедневно, и я должен проверить себя, необходимо ли то, что я делал, мне для моего духовного существования или нет. Если все еще нет, то тоже нормально, и это еще что-то, что я постепенно делаю в жизни. Если я делаю что-то еще постепенно, мне становится это необходимым, но если еще нет, это все еще остается излишком. Поэтому здесь и есть работа, поэтому мы строим окружение, которое поможет нам установить эту форму, в которой мы сможем относиться правильно к этим вещам, то есть взять духовное и превратить его в центр нашей жизни, в самое значительное в нашей жизни. Потому как духовное скрыто, то очень легко его отложить в сторону и сказать, я вернусь к этому через неделю, через месяц, ну, когда мне будет более удобно, когда у меня будет больше времени. Но я вам раскрою секрет, что жизнь никогда не устроится, она всегда будет только более сложной. И поэтому мы из этого места должны видеть, что мы поднимаем духовное выше нашей головы и позволяем каждому раз за разом усиливать вот это понимание, что духовное наше необходимо.
2: Хадера один, пожалуйста.
0: Лашумим.
2: Не слышно вас. Мы не слышим, Шауль, тебя. Может быть, в саунде проблема? Шауль, еще раз, пожалуйста. Не, вообще никого не слышно. Это неисправность. Попробуем еще раз. Давайте перейдем к женщинам МАК 151 и вернемся к Хадере, пожалуйста.
8: Да, благодарим. Слышно?
0: Шаумим.
2: Слышно.
8: Мы стремимся к слиянию с Творцом в мире бесконечности. Тогда получается, что по отношению к бесконечности у нас никогда не может быть излишка в просьбе к Творцу об отдаче. О каком излишке тогда пишет Рабаш?
2: А в нашей духовной работе, это еще вопрос, который подобен на ваш вопрос, может, немного с другого угла зрения. Латисия из Испании пишет, в чем как бы разница в духовной работе, да? В чем отличие между материальным и духовным, между излишествами и необходимым? Наше насущное в духовной работе — это доставлять наслаждение Творцу, это наше стремление, это пока еще не является необходимым моим глазах, но я хочу уподобиться в конце Творцу, насколько Он милосерден, и ты будешь милосерден, насколько Он милостив, и ты будешь милостив. То есть, как Он отдает, я тоже хочу отдавать Ему. И это должно прийти к такому состоянию, что если я Ему не отдаю, не действую, как Он, это как будто у меня нет кислорода. Нет у меня. Нет. Я пока еще не там. Хорошо? И это на самом деле духовная необходимость, к которой мы приходим. И тогда на самом деле все, что касается биологического тела, это просто материальная необходимость. Я готов спать, сколько необходимо, есть, без всякого баловства, а только чтобы поддерживать животное, как говорят каббалисты, это белковое тело, чтобы только вкладывать в группу и вкладывать в моих товарищей и распространять эту методику и делать все только бы доставить наслаждение Творцу. Все другое излишество будет только ради получения, когда я хочу получать ради себя. Я хочу еще учиться и постигать, не обязательно духовное постижение, насколько я умен, насколько это наполняет меня. Вопрос, на самом деле мне нужно все это знание, и мне просто, или мне достаточно идти с закрытыми глазами на то, что направляют каббалисты, даже не чувствуя ничего. Вопрос, нужно все время тонко различать это, так вы правы. Относительно бесконечности — это та необходимость, к которой мы хотим прийти все больше. И там тоже меняются определения. По мере продвижения мы будем заново определять, что считается для меня необходимым, а что излишеством. Да.
3: Женщина Испания 1.
9: Gracias, queridos amigos. Construir este despertar de abajo.
3: Большое спасибо, дорогие друзья, по отношению к работе. Вот это пробуждение снизу, необходимость в этом, это происходит от ощущения пустоты в человеке. Где же мы получим наполнение, которое просим?
6: Смотри,
3: прежде всего, пустота, которая есть в человеке, это естественная вещь. Человек постоянно чувствует, что он опустошается. Наше желание так выстроено, что в тот момент, когда оно начинает получение, оно сразу уже испытывает страдания, потому что в тот же момент оно начинает опустошаться. И так все, что происходит в нашей материальной жизни. Если ты сейчас проверишь себя, ты начинаешь наполнять свое желание, через момент уже наслаждение исчезает, и сразу же есть ощущение пустоты и страданий. И так это каждый раз за разом. А духовное, то, что оно нам дает нам, это жизнь выше своего желания. Мы выстраиваем наполнение в отдаче.

0: У нас есть еще много вопросов, и молодцы, хорошие вопросы. Женя из Гения, из МАК-167 спрашивает, если один товарищ говорит за спиной другого плохое, как мы можем наполнить это желание? Ну, хороший вопрос. Но нет, мы не собираемся такое желание выполнять. Почему? Потому что есть запрет злоязычия. Мы где-то две недели учили о том, насколько нельзя этим пользоваться, ведь это его желание получать, это его необходимо, и убивать, и желать такого нет. Есть ограничения, о которых пишут нам каббалисты. Наверняка, если товарищ хочет уязвить кого-то другого, мы это не поддерживаем, мы вообще не соучастники его в этом. Вообще, в каком бы виде это ни происходило, если он хочет жаловаться на группу, на рава каббалистов, и у него просто нет места в этой группе. И мы не только не поддержим его, а наоборот, если мы видим такое явление, говорю о чем-то исключительном, мы поговорим с товарищами в десятке, что убедимся, что это не только я так думаю, но и другие товарищи, если в десятке это можно обсудить, что может быть лучше. Если это гораздо больше моей десятки, есть у нас ответственные за языки, которые могут помочь нам в этом. Если это что-то незначительное, сейчас товарищ повел себя таким образом, я не буду сейчас его воспитывать, но я дам просто личный пример, продемонстрирую личный пример. Я, прежде всего, могу всегда это демонстрировать, но если это уже выходит за рамки хорошего, мы задействуем все механизмы, которые уравновесят нас. И Сида из женщин Турции 5 спрашивает, что значит наполнить желание товарища, что я здесь делаю? Ну что я делаю? Я прежде всего чувствую его желание, возвеличиваю в моих глазах больше, чем свое собственное. Как своего маленького ребенка я чувствую, что он хочет, и хочу его наполнить. Да, приношу ему мороженое, если это в правильное время, скажем, не перед сном, да, если это не повредит его здоровью, но если это хорошее желание, я пойду и куплю. Куплю ему мороженое и сделаю так, чтобы он этим наполнился, чтобы он этим наполнился, и тогда я наполнюсь. То есть я приобретаю хисарон товарища, и он становится моим хисароном ман, мейнуким, который я поднимаю к Творцу и прошу наполнить этот хисарон ради товарища. Это называется «возлюби ближнего как себя». Я чувствую хисарон товарища, прошу наполнения, и через меня прошу, чтобы свет прошел, наполнил его любовью, чтобы дал ему то, чего ему на самом деле не хватает.
1: Женщины Турции.
2: Selam Ruci, selam Akoko. Birbirimizden aldığımız ve birbirimize verdiğimiz şeylerin hesabını yapmayı bıraktığımızda,
1: Здравствуйте.
2: Taştan sıyrıldığımızda bunu manevi bir ilerleyiş olarak sayabiliriz.
1: Если мы перестаем делать расчет, сколько получили, сколько дали один другому, мы освобождаемся от ощущения стыда один по отношению к другому. Считается ли это духовным развитием? Рой, если ты ощущаешь стыд от того, что ты получаешь или даешь подругам, ну, в первую очередь, тебе не нужно чувствовать от этого стыд, потому что между нами, в наших отношениях, очень ясно сразу изначально, что мы находимся в маленькой лаборатории, в которой мы тренируемся по отношению к духовному. Мы пришли сюда вложить силы, чтобы развиться духовно, поэтому эти ощущения возникают. И тебе стоит распознать, попытаться распознать, как, исходя из твоей работы с подругами, ты знаешь, как наполнить их недостатки, места, в которых им недостает. То есть не нужно каждый хисарон наполнять, но ты должна помочь ей наполнить тот хисарон, который только ты можешь наполнить. А это тот хисарон, который поможет ей развиться в духовном. Ты можешь дать ей важность духовную. Ты можешь направить ей

0: ее
1: в направлении, когда вместе с другими подругами вы сможете дать много сил подругам, и она сможет стать тоже примером и дать еще больше сил. Иногда мы говорим об этом, есть тут такой тонкий момент, деликатный, что материальное товарищ — это мое духовное, но когда мы заходим вот в эту область, это касается только очень специфических вещей, в которых его необходимое материальное товарище, его самое необходимое, что мы видим, что он сам не способен его наполнить. И из-за этого духовное, его духовное развитие страдает. Именно там мы должны ему помочь встать на ноги. И после того, как он встал на ноги, он может прийти и вложиться в духовное. Потому как, когда он обустраивает свое необходимое, он тем самым строит для себя основу, платформу для духовного развития. Есть очень много примеров на течение лет, когда Рав посылал товарищей обустроить свою материальную жизнь. У нас есть очень хорошие товарищи, десятки. И когда он пришел 20 больше с лишним лет назад, Рав ему сказал: «Ты должен пойти завершить свою учебу по медицине. После того, как ты закончишь эту учебу, только после этого ты можешь прийти в группу». И когда он уже завершил, то есть до того, как ты не сможешь это сделать и не обустроить свою материальную жизнь, ты не сможешь быть свободен для духовного развития. Мы точно так же должны помочь каждому встать на ноги, чтобы все остальное время он смог бы вложить в духовное.
2: Да, вопросы еще, которые есть. У нас Лариса, Макс 142, спрашивает, должны ли мы не наполнять необходимое в наших подруг, это является милостыней или подарком все же. Но мы все-таки не определяем место товарища, что для него жизненно необходимо, что насущно, но мы хотим почувствовать его хисарон и поддержать его на пути к цели. Теперь, если это потребность, которая удерживает его на духовном пути, так это как милостыня, потому что я хочу наполнить то, чего ему необходимо, насущно его. Еще вопрос, который есть у нас, спрашивает подруга, нету перевода, женщина Италии, как материальное товарище становится моим духовным. Да, как мы объяснили раньше, в тот момент, когда я чувствую желание товарища, это становится моим хисароном, это желание. Творец действует на силу желания. То, что мне представляется внешне материальным, что значит, что ему не хватает сейчас еды, и он хочет съесть что-то. Это голод. Что такое голод? Это желание есть, да? Желание наполниться. Это хисарон, который существует в нем. Если мы возьмем этот пример, так его хисарон, я включаюсь в него, я чувствую его желание, и это я хочу сейчас наполнить. То есть я хочу наполнение, чего ему не хватает, я хочу наполнение для него. Неважно, во что облачается хисарон и наполнение. И я чувствую его хисарон, и в это я включаю сейчас. Окей, есть еще вопросы. Есть клип, очень особенный, который был утром, клип номер 7. И Рав нас снова возвращает к нашему выяснению, потому что хисарон мы не приобретаем сами, и не можем его сами правильно выстроить, но как раз окружение товарищей и моя оценка их помогает мне вернуть правильному направлению. И главное — это то, что я вижу вовне. Может, это кажется лишним в моих глазах, а для товарища насущно. Это может быть во многих вещах. Может быть, он приходит раз в неделю на уроки. На уроке это насущно, а может быть, наоборот. Давайте послушаем Рава в клипе 7 и услышим ответ. Рав. Нет настоящего состояния, которое можно было бы измерить согласно какой-то определенной объективной шкале, но все измеряется относительно человека, когда человек измеряет. А кто говорит, что это так или иначе? Всегда человек. Есть человек, который скажет мне, что это так или иначе. Измерение, оно всегда с моей стороны. Но когда мы входим в духовное, я уже когда постигаю, я знаю, что я постигаю, где я нахожусь, где это место, где я сейчас нахожусь, из чего это место состоит, что он находится в нем. Благодаря тому, что я чувствую, я также знаю, что я чувствую. Я получаю определение, понимание, как это называется. Я вижу разные вещи, которых я никогда не видел, но сразу «это». Я знаю, как это. Потому что постижение — это также и понимание. И тогда мне раскрывается также то, что называется язык ветвей, раскрывается. Мне не нужен кто-то, кто бы в духовном мире переводил мне, что был своего рода переводчик, новое ощущение с новым языком или новое ощущение в духовном мире с языком в том мире. Не нужен переводчик.
1: Так, перед тем, как мы продвинемся к следующему вопросу, во-первых, Хадера, если у вас еще есть вопрос, то поставьте знак вопроса, может быть, нам удастся вас услышать. А пока Unity 2.
0: Здравствуйте, великие товарищи, великие учителя. Во-первых, благодарим Творца за вас. Вопрос такой. Вот когда мы обращаемся к Творцу, что-то получить от Него, насколько важно понимание и ощущение того, что только Творец может дать нам свойства отдачи и любви. То есть я говорю про величие Творца, насколько это важно. И это ли является правильным путем для молитвы, вообще для вознесения молитвы? Что только Творец может дать нам свойство отдачи и любви.
1: Одна из вещей, которая написана в трех условиях молитвы, такая статья есть в Шамате, где он пишет, что ты должен знать, кто он, дающий, и ты должен определить в своем сердце, что если он тебе не даст, то лучше смерть, чем такая жизнь. И весь этот процесс ты выстраиваешь его постепенно. Во-первых, для того, чтобы прийти к состоянию, что ты обращаешься к Творцу, то, разумеется, он должен быть большим в твоих глазах, иначе ты никогда не почувствуешь, что у тебя есть от кого получать, что от него зависит твое получение, что от него зависит твоя возможность измениться. Поэтому мы, с одной стороны, работаем постоянно над его величием, и тем самым мы изменяем свое отношение к нему. То есть мы не рассматриваем его как какого-то желающего принести нам страдания или там нас каким-то образом сделать так, чтобы мы потерпели неудачу. Нет, мы выстраиваем постоянно правильное отношение к нему и определяем, что только он может помочь нам. И из этого отношения, когда мы понимаем и чувствуем, что только он может помочь нам, тогда он сможет нам дать.
2: Хадер один, пожалуйста. Спасибо, дорогие учителя, за те уроки, в которые вы даете нам. Вопрос такой, если товарищ привел себя к состоянию, когда он просит, должны ли мы идти ниже знания, или есть место проверки идти все-таки выше знания? Дуди, если товарищ просит, это необходимо для его духовного развития, конечно же, мы должны ему помочь не ниже и не выше. В знании я вижу, что ему он нуждается в этой помощи и просит о ней, и я помогаю изо всех сил, потому что это продвигает духовно. Уточника Шауль, я собираюсь ему автоматически помогать, или есть ли место выяснить его просьбу и ниже. Дуди, можно сделать проверку, больше взвесить его мнение. Конечно же, я хочу выяснить, чего не хватает на самом деле товарища, чего ему больно, но и главное — почувствовать ближнего. Моему товарищу не хватает чего-то, есть хиссарон. Это должен быть подход. Чего ему не хватает? Давайте посмотрим. Это на самом деле необходимо, это относительно пути, а не какое-то преувеличенное или болезненное просьба. Я вместе с товарищами выполняю это. Конечно же, если это не нарушит равновесие в нашей десятке.
1: Но еще добавить одну фразу. Если вы не можете договориться, вы можете спросить совета у товарищей, которые есть здесь он с большим опытом и прошли много состояний, и на протяжении многих лет получили от Рава четкое направление, куда можно стоит входить, куда нет. И просто вы расскажите об этом. Это не слабость показать то, что вы не знаете, наоборот. Это желание, чтобы кто-то вас направил. И то, что вы приходите, передаешь и передаете свой хиссарон тем товарищам, которые занимаются руководством группы, ты увидишь, что потом в этом будет очень много благословения, потому что ты не сам это примешь решение или там в своей десятке сами, а вы добавите к этой силе своей еще и силу исправления еще от другой ступени, которая направит вас и поможет вам прийти к правильному решению, что делать.
2: То есть, хотя товарищ попросил, мы это автоматически не принимаем за необходимое.
1: Да, сначала обсудите между собой, выясните, что вы правильно понимаете. А если вы не до конца уверены, вам стоит посоветоваться с товарищами здесь из центра и получить правильное решение.
2: Давайте пройдем несколько вопросов. Юлия из Дубая. В конечном счете я должна принять все желания ради отдачи. Правильно ли, что я для себя их пытаюсь превратить в необходимое? Дуди, нет, мы не хотим изменить распорядки жизни, что необходимо, что нет. Я хочу выяснить, что меня больше приблизит к отдаче, и это в моих глазах я хочу, чтобы было необходимо. Я стремлюсь к этому. Все остальное является излишеством. Даниэла из Рехова 2 спрашивает, какое правильное выяснение человек должен сделать с собой, чтобы выяснить необходимое излишество. Так еще раз, необходимое то, что приближает слияние. Откуда мы приближаемся? Мы получаем силу от окружения десятки, они дадут мне важность величия Творца, это станет необходимым для меня, а все остальное естественным образом станет излишествами.
1: Давайте попробуем последний вопрос с женщиной МАК-83 и закончим.
3: Доброго дня, великая Кли, великие товарищи. Спасибо за возможность задать вопрос. Если подаяние — это то, о чем мы просим Творца из ощущения необходимости в молитве, то что есть подарок Творца, и могу ли я просить подарков для подруг своих?
1: Да, ты постоянно можешь просить подарки для своих подруг. Вообще, просьба за подруг, товарищей — это самое правильное, что можно сделать. Молитва многих, когда мы просим за многих, и именно исходя из того, что ты просишь наполнение для них, то тогда сможет Творец ответить. Тут ты делаешь два действия. С одной стороны, ты находишься в действии по отдаче, что ты просишь то, что вне твоего желания, а с другой стороны, ты просишь Творца наполнить их. Только тебе нужно убедиться, убедиться в том, что ты просишь.
2: Марина из Арада спрашивает так. Вы говорите с огромной уверенностью, как будто уже решили все проблемы в своих десятках. Откуда такая уверенность? Так, уверенность, прежде всего, мы еще не решили всех проблем в десятке. Слава Богу, Творец нам помогает в этом каждый день, даже между нами, мы в той же десятке. Все время Он увеличивает разобщенность и призывает объединяться и соединяться все больше, или, по крайней мере, вознуждаться в Творце. Второе, уверенность приходит, что мы говорим, исходя из того, что мы учим из первоисточников, учимся от Рава, из того, что мы впитываем, и, может быть, мы еще не прошли всего, но в конечном счете говорится о состоянии, которое мы проходим, только на разных уровнях авиюта, и поэтому есть здесь и опыт, который можно передать, но здесь еще есть много о чем сказать, добавить.
1: Ты приглашаешься нас проверить, прийти в архив и посмотреть все ответы, которые ты получала, и, может быть, проверить, что есть что-то, что есть более точное. Мы будем рады, если мы всего лишь ученики.
2: Да, и то, что мы можем сказать с уверенностью на 100%, и можно нас проверить, что в ближайший четверг есть особое событие, праздник дарования Торы, праздник Шавуот. Это будет особый конец недели, и мы проведем Ночь Невесты. Это произойдет 21 мая, в четверг, в 22 начнется собрание товарищей и закончится в 19:30 в полночь. И мы будем читать книгу Зор, посмотрим урок записи Рава Лайтмана. Вход открыт для всех после 18 лет. Мы ждем всех товарищей и подруг из мирового, из израильского кли. Это возможность собраться вместе, будет транслироваться всему мировому клею. Что еще, кроме как поблагодарить и завершить песню?

0: Строим духовное общество.
1: Здравствуйте, друзья! На первой части урока мы будем изучать урок с Равом от 15 октября 2002 года. Первый урок из двух уроков по статье «Отличие милости от подарка». Статья находится в книге Рабаштом 1, 300 страница. Будем читать первую половину статьи. До слов, и чем больше он приложил усилий, тем сильнее ощущение страданий от безрезультативности этих усилий. Начнем читать статью. Сказано в Мишле, ненавидящие подарки будет жить. Выходит, получая подарки, человек обретает себя над смерть. Как же тогда во всем мире принято дарить друг другу подарки? Вместе с этим тогда неясно сказанное Творцом Моше. Хороший подарок хранится в доме моем, и имя ему — Шаббат. Я прошу тебя передать его народу Израиля. Иди и сообщи им это. Мы видим, что один человек может попросить у другого подаяния, но никогда не видели, чтобы человек просил у другого подарок. Например, перед праздником Песах. Человек должен приобрести себе мацу, вино и так далее. С этой целью он идет к старости синагоги или какому-то другому богатому человеку и просит помочь ему приобрести необходимые товары для Песаха. Объясняя свое тяжелое положение, в котором он находится. Но мы никогда не видели, чтобы человек просил подарить, чтобы товарищ подарил ему подарок. Но бывает, например, что если жена просит у мужа, чтобы тот купил ей на Песах кольцо с бриллиантом стоимостью не менее $200, то в таком случае муж идет к своему другу и рассказывает ему, что он находится сейчас в тяжелом материальном положении, не имеет возможности купить жене такое кольцо. Поэтому он просит у друга, чтобы тот дал ему денег в подарок, на который он купит своей жене кольцо. Но мы никогда не слышали, чтобы в каком-нибудь городе был староста по выдаче подарков, и чтобы выдавал как подаяние, так и подарки. Известно, что в мире принято дарить подарки, а не выпрашивать их. Например, если один человек любит другого, то он желает сделать приятное ему, и по этой причине дарит ему подарок. Но это не значит, что в городе должно быть специальное место, где выдают подарки. Сейчас выясним настоящую причину того, почему подарки не просят, а подаяния. Да, принято просить. И почему в каждом городе есть определенный порядок, и принято помогать нуждающимся, чтобы у них было на что жить. Это принято также в любом государстве, где существует специальное учреждение, министерство, которое заботится о нуждающихся. Причина этого очень проста, ведь существует разница между тем, что необходимо человеку как жизненная потребность, и тем, что является для него излишним. Необходимым называется то, без чего человек не сможет прожить. То есть, если не получит он требуемую помощь, то не сможет существовать в мире. И об этом сказали мудрецы, что тот, кто помогает существовать одной душе, как будто помогает существовать всему миру. И здесь говорится о жизненно необходимом, потому что без него невозможно существовать. И поэтому человек может просить об этом, чтобы помогли ему, так как все, что есть у человека, он отдаст, чтобы спасти свою жизнь. Поэтому человек не стесняется просить подаяние, ведь речь идет о спасении его жизни в той или иной степени. И также дающий подаяние понимает необходимость в том, что он дает. Тогда же, когда вопрос... Говорит, когда же имеется в виду по-настоящему спасение жизни, и нуждающийся кричит во весь голос о помощи, то дающий также очень волнуется за него, когда положение нуждающегося не самое плохое, то дающий не очень-то волнуется за него. Поэтому все зависит от степени необходимости, насколько оно жизненно необходимо. Но в отличие от этой ситуации, когда речь идет о излишках, то просящий стесняется просить. И дающий не слышит просящего. Излишки. Поэтому мы различаем между тем, что необходимо по-настоящему, и тем, что является излишками. Поэтому только если просят подаяние, то получают его. Отсюда вывод. Подаяние дается, исходя из желания нижнего. То есть просящий, который ощущает недостаток, он действительно просит. И это означает, что когда просящий видит, что он не сможет существовать без помощи другого, то он не стесняется, идет и унижается, принижает себя, прося подаяния, так как у него нет другого выбора. Тогда как в случае, в отличие от подарка, подарок дается по желанию дающего. Извините, то есть в случае подарка, в отличие от подаяния, подарок дается по желанию дающего. То есть если дающий желает раскрыть свою любовь тому, кого он любит, тогда он дарит ему подарок. Отсюда вывод. Подарок дается, исходя из желания высшего, то есть дающего, а подаяние по просьбе получающего. Для этого получающий должен показать дающему, насколько он нуждается в подаянии, о котором просит, и в той мере, в какой получающий может показать дающему важность и необходимость этой помощи. В той же мере он может получить ее от дающего.
0: Но основная причина, как мы учили, заключается в том, что то, что не находится в нашем корне, и мы пользуемся этим, то ощущаем страдания, как сказано в учении Сефирот. Известно, что природа каждой ветви стремится уподобиться своему корню. Поэтому все, что находится в корне, воспринимается ветвью как хорошее и доброе. И наоборот, все, что не имеет места в корне, воспринимается ветвью как неприятное, вызывающее ощущение страдания, ненависти. И это побуждает отдалиться от нее. Исходя из этого, находим, что поскольку в корне нет стремления к получению, то человек, получая, ощущает стыд и страдания,
1: потому что этого нет в нашем корне. Поэтому, когда речь идет о спасении жизни, и человек очень нуждается в получении помощи от своего другого, в этом случае мы говорим, что нет у нас другого выбора, потому что тут идет речь о спасении жизни человека. Но также и в спасении жизни есть несколько уровней. Если какая-либо вещь необходима, человек вынужден терпеть стыд и просить помощь. Однако понятие необходимого, насущного, у каждого человека свое, отличное, в той или иной степени от другого. Так, если у одного что-то определяется как лишнее, то у другого то же самое считается насущным и необходимым. Поэтому всегда трудно точно отделить лишнее от необходимого. Конечно, можно предположить, что если без какой-либо вещи человек может прожить, то такая вещь считается излишком. А если наоборот не может прожить, то она необходима. Но проверить на все 100% это невозможно.
2: И по этому поводу приводится пример в Талмуде. Спросили как-то Раби Нехемия, чем ты питаешься? Он ответил: жирным мясом и старым вином. Сказали ему: питайся, как все, чечевицей. Он стал питаться чечевицей и умер. Из этого примера мы видим, что жирное мясо и старое вино считалось у людей излишеством. Но у раби Нехемия это было необходимостью, так как без этого он не смог прожить.
3: В дополнение можно привести еще сказанное мудрецами:
2: дай по мере потребности его, в чем он нуждаться будет. Дай по мере потребности его означает: дай бедняку заработать необходимое ему. В чем нуждаться будет, обеспечь необходимым обеднейшего богача. Даже если потребуется для этого посадить верхом на лошадь и дать раба, чтобы бежал перед ним, рассказывает об этом мудрец Гилель, что он дал обедневшему Туви лошадь, чтобы он ехал на нем, и раба, чтобы тот бежал перед ним. Однажды случилось, что не оказалось раба на месте, и он сам бежал вместо раба целых 3 мили. Из вышеизложенного можно понять сказанное в Торе: дай по мере потребности его, в чем он нуждаться будет. Это означает, что все, что зависит от величины, ощущение того, что не достает и не касается излишнего. Так в примере с бедным, который приводит пример Гмара, то, что мы даем бедному, это не называется пожертвованием, то есть необходимым. И пусть это даже будет лошадь, чтобы он на ней ехал, и раб, чтобы бежал, это все считается необходимым. И мы не можем сказать, что до сих пор это считается необходимым, а сверх этого называется излишеством.
1: Исходя из этого, мы видим, что нуждающийся при прошении подаяния не испытывает страх, так как считает это необходимостью, но так как характер у всех людей разный, мы не можем увидеть разницу между подаянием и подарком, считающимся излишеством. Потому что у каждого человека существует своя мера определение того, что у него считается необходимым, а что излишеством, то есть без чего он может обойтись. И если он считает, что без этого он может прожить, тогда нет у него сил просить это у своего ближнего, так как это уже будет называться подарком, он дает только, как, если дающий захочет этого. На самом деле, кто может определить, является ли просьба подаянием или подарком? Ведь только Творец знает это. Он на самом деле знает, в чем нуждается человек, то есть где грань между необходимым и излишеством. А теперь обсудим эти понятия на языке внутренней работы человека, когда человек молится Творцу, чтобы он помог ему в его работе. Если человек просит у Творца подаяние, то есть просит насущное необходимое, ощущая себя голым и лишенным всего, и в Торе, и в заповедях, он чувствует себя, что у него нет вообще никакой искры истины, и все его действия строятся на основе лжи и лицемерия. То есть вся его основа, на которой он строит здание своей святости, построена на эгоизме. Поэтому человек чувствует, что с каждым днем он идет, он только пятится назад, вместо того, чтобы продвигаться вперед. И он видит наоборот, что когда в начале своей работы на Творца он ощущал большой смысл в Торе и в работе, это было, потому что он с помощью Торы работы на Творца хотел отдалиться от суеты и ничтожности этого мира и прилепиться к Торе и заповедям, чтобы это дало ему счастье и вкус в жизни. И его стремление было тогда очень сильным. А сейчас он не понимает, откуда взялись тогда у него силы, если бы сейчас в его теперешнем состоянии пришел бы к нему человек и сказал, удались отсюда от этого мира и начни работать на Творца, то, конечно же, он уже бы не смог в своем состоянии, в котором он находится, слышать его голос ни умом, ни сердцем. И, конечно же, он должен сказать себе, что тогда у него была вера и уверенность, а сейчас он далек от всего этого. И все то время, когда он прилагал усилия, это было необходимо для того, чтобы он приблизился к истине, то есть к слиянию с Творцом, к которому он стремился. Но сейчас он находится в состоянии последних 10 градусов, то есть сейчас ему не хватает воодушевления и ощущения важности Торы.
2: И тем более молитва. У него нет стремления к молитве, поскольку тело говорит ему, что даст тебе то, что ты молишься. Ведь ты сам видишь, что все, что ты желаешь дать больше в работе, чем больше ты прикладываешь усилия в работе, тем больше идешь назад. Если так, то эта работа для чего мне? Если так, то как человек может прикладывать усилия в месте, где он видит, что невозможно продвигаться даже на один шаг вперед? И поскольку понятие покоя дает человеку наслаждение, и человек не в состоянии отказаться от покоя, от отдыха, то в то время, когда он знает, что он заработает большее наслаждение или более необходимое, тогда у него есть причина отказаться от отдыха, однако не без всякой награды. Но в то время, когда он видит, что с помощью усилия, которые он приложил, он не заработал ничего, то, что он собирался заработать. И поэтому сейчас у него пропала сила для работы, и у него теперь нет сил. Он смотрит на себя и говорит, что если был бы кто-то, который пришел к нему и сказал ему, «Знай, что ты через какое-то время, через месяц или годы, ты придешь к состоянию отчаяния, то есть, что не будет у тебя никакого продвижения, а наоборот, что с каждым годом ты будешь в состоянии более низком, чем то, что ты чувствуешь сейчас». Что ты сейчас в низком состоянии. И по этой причине ты хочешь войти в истинную работу для того, чтобы прийти к истинной цели, ради которой ты создан. Поэтому я говорю тебе, что жаль твоего усилия, поскольку я знаю многих людей, которые думали, как ты думаешь, что ты немножечко приложишь усилий, и ты сразу увидишь плоды, то есть продвижение в чем-то в работе на истину.
3: Да,
2: я ответил бы ему, что ты относишься к лазутчикам, которые злословили на землю Израиля. Именно как объясняет Святая книга Зоар. И там сказано, что они вернулись из земли и вернулись, значит, что они вернулись на сторону зла и вернулись со стороны истины. Когда сказали, что у нас было до сих пор, мы не видели ничего хорошего в мире, мы трудились в Торе, а дом наш пуст. А будущего мира кто удостоится и кто придет туда? И лучше мы бы не прикладывали таких усилий и рассказали ему, как сказано, и сказал он и так далее, что мы трудились и учились, чтобы познать часть того мира, как ты советовал нам, и он течет молоком и медом, и хорош будущий мир, как мы знали в Торе. Но кто может удостоиться его?
1: Это значит, что сейчас, он говорит, после какого-то времени работы, когда приходят к нему эти мысли во время работы, то есть то время, когда он принял на себя работать выше привычного, то есть чтобы быть по-настоящему работником Творца. И тогда он говорит, что эти мысли, они как шпионы, разведчики, которые не дают ему войти в святую землю, то есть, которая называется работа на Творца, и поэтому он не слышал их голос, но сейчас он ощущает эти жалобы разведчиков, как свои собственные, чувствуя, что все это является сейчас для него не какими-то претензиями разведчиков, а это он сам так чувствует. Для него это истина. И также, как мы сказали выше, возникает вопрос, что ж тогда истина? Разве в начале своей работы на Творца он находился на более высокой ступени, чем находится сейчас? Несмотря на то, что он уже много лет трудился и прикладывал усилия, что же можно тогда сказать в таком состоянии, что вся его работа разве была впустую? Неужели он ничего не заработал, не находится? И находится в том состоянии, в котором был до того, как начал свою работу на Творца. Но на самом деле это неверно, так как сейчас он упал еще ниже по сравнению со своим предыдущим состоянием. Ведь сейчас ему не хватает стремления, ощущения важности Торы и заповеди. Ему не хватает уверенности и энергии, которые у него были раньше. Поэтому, когда человек сейчас смотрит на себя, он видит, что его ничего не интересует. Поэтому вроде как человек должен сказать, что он еще ниже упал по сравнению со своим состоянием в начале работы на Творца.
2: Но на самом деле это не так, потому что в соответствии с правилом «нет света без кли» — это означает, что Творец никогда не наполняет хисарон нижнего, если у него нет истинного хисарона. А истинный хисарон — это не тогда, когда ему не достает чего-то, то есть нет у него. И об этом я написал пример, притчу такую, что были выборы в стране, чтобы выбрать президента страны, и там было два кандидата на быть президентом. И было несколько кандидатов, у каждого из этих кандидатов были помощники, которые были заинтересованы, чтобы их кандидат победил на выборах и стал президентом. И вот выборы закончились, и стало возможно определить, кто же будет президентом. Ведь должен быть только один президент. И все жители этой страны, у них был хисарон, что необходимо сказать, что они не президенты. У всех жителей страны есть потребность быть президентом, но надо хисарон определяется степенью боли, насколько они чувствуют, что они не президенты, потому что просто граждане страны. Можно сказать, что хотя они и не президенты, но они не чувствуют в этом никакой потребности. А те, которые занимались тем, кто будет президентом, и они выбрали другого президента, чем те, что, кого они считали. У них есть боль от этого хисарона, поскольку не стал тот президент, на которого они работали. Однако истинные страдания есть именно тогда, у такого человека, который думал, что он будет тем самым президентом, и он вкладывал в это, и в конце концов выбрали его противника. И он чувствует истинные страдания, и о нем можно сказать, что у него была истинная потребность быть президентом, поскольку он вложил силы в это. И в мере сил, которые он вложил, так в этой самой мере чувствуется страдание.
4: Да, мы говорим о духовных вещах, и написано, что Гилель, который должен был своему другу, обедневшему, обеспечить коня и раба, который бы бежал перед ним. Но когда не было раба, он сам бежал 3 мили перед ним. Перейдем к уроку от 15 октября 2002 года.
2: Мы прочитали статью «Отличие милости от подарка», Шлавей Асулам, 3 том, глава «Дворим», книга «Дворим», глава «КТЦ», страница 155. Весь вопрос в том, как строится правильный хисарон. Правильный хисарон строится усилиями. То есть, даже если вначале нет хисарона, и главное не в том, что нет хисарона, может быть, есть, но это неправильный хисарон, не для истинной вещи, к тому, что действительно нужно стремиться. Постепенно, благодаря усилиям, которые человек прилагает, если он вкладывает свои силы, отдает свои силы и не получает как раз никакого вознаграждения, то еще усилий, нет вознаграждения, и еще усилий, нет вознаграждения, и еще усилий, и нет вознаграждения. Каждый раз характер вложения меняется, и характер отсутствия реакции меняется, пока человек
5: маргиш хисарон нахон,
2: не почувствует правильный хисарон,
5: матара анахона,
2: правильной цели, и это называется, что в нем сформировался ман. В начале он стремился к духовному, в кавычках, как бы. Он не знал, что такое духовное, и стремление соответствовало этому. Такое было общее, такое слабое, неизвестное. Его кидало из стороны в сторону, из состояния в состояние, из мысли в мысль. Он связывал материальное и духовное с различными вещами. Его мнение менялось о том, что называется духовным и что материальным. И так постепенно, буквально через такую неустойчивость, с помощью усилий, благодаря тому, что давит и не знает, но, как сказано, все, что в твоих силах делать, делай, он прикладывает усилия, и постепенно они становятся более ясными. Угол зрения более острый на том, что, в чем состоит понятие ради отдачи выше этого мира, что это действительно относится к отдаче, к Творцу, противоположно тому, что есть у него. Раньше этого вообще не было. Он не думал, что это противоположно, он просто хотел. Он хочет... Он чувствует, он еще не чувствует, что есть здесь какое-то противоречие между тем, чтобы желать духовного, и быть тем, как он сейчас. Он просто хочет духовного, и все. И он совершенно не связывает духовное со свойством отдачи, которое противоположно ему. И тогда постепенно, пока этот хисарон не принимает правильную форму, а это годы, прежде чем он становится ман. И когда сформировался ман, то, конечно, сразу он получает правильный ответ, то есть выше поднимает его, так на крыльях орлов, как сказано, на ступень действительно более высокую. Завершил период подготовки, привел себя в соответствии с Ахапа Высшего, и тогда он входит в клей, поднимает ман, и все. Далее с ним происходят духовные действия. Так, все это время когда он занимался вкладом силы, и энергии, и мысли в достижение духовного. Не то, что это время, которое он растратил попусту, а это было ему необходимо выяснить, к чему именно стремиться.
4: Так что означает отметка прилагать усилия там, где нет вознаграждения?
2: Когда человек вкладывает силы, и ему кажется, что нет за них вознаграждения, именно то, что нет за них вознаграждения, но он чувствует, что нет вознаграждения. Если бы он чувствовал, что как будто продвигается, и все хорошо, и все в полном порядке, если он так чувствует, это

0: адства, каких-то соблазнов, неважно в чем, какими-то подарками, какой-то оплатой этого мира. Если он действительно прилагает усилия в направлении цели, а не ради того, чтобы немного заработать в этом мире, то у него возникает ощущение, что он не получает вознаграждения за свое усилие. И это самый лучший признак, что действительно дают ему, чтобы еще более остро, еще более точно направить его на цель. Пробудить в нем понимание, определение, что такое духовное, что такое цель, о которой он должен думать. То есть правильный ответ на усилие, хороший ответ на усилие — это отчаяние, отсутствие сил, отсутствие ориентации. Потому что отчаяние, отсутствие сил и отсутствие ориентации, когда это приходит к желанию получать? Когда оно входит в более продвинутое состояние, когда не получает наполнение и не получает наполнение еще больше, чем человек думал, что получит. Тогда это признак, что он продвинулся из своего состояния в направлении духовного еще на капельку. Если я чувствую внутри желание получать от состояния к состоянию все хуже и хуже, это признак, что я продвигаюсь в направлении духовного, что желание получать все меньше и меньше довольна этим.
1: Почему вы так говорите? Есть множество людей в мире, которые так живут.
0: Есть множество, ну замечательно. Почему я так уверен? Есть множество людей, которые чувствуют себя каждый раз, каждый день все более никчемными, да? Я не уверен, что это так. Хороший признак в том, что это приходит... Во-первых, в качестве вознаграждения за усилие, а во-вторых, если это не приводит меня к отчаянию, и я продолжаю действовать.
1: Как будто что?
0: Постепенно. Откуда я знаю, что отчаяние, отсутствие сил, мне надоело, и злость, и я нахожусь в состоянии, что прямо, знаете, или совсем мертвый, или я мертвый, вместе с тем я сетую на Творца. Откуда я знаю, что это состояние пришло как результат вложения сил ради цели? Если мое отчаяние целенаправленно, когда я с ним вместе могу идти дальше, обращаться к Творцу, и я вместе с ним больше чувствую, что такое духовное и насколько я противоположному. То есть каждое наше состояние состоит из двух данных — кли, из кли и света. Так если я в плохих состояниях, чувствую их обоих в правильной форме, это признак того, что я нахожусь в пути, что мое отчаяние — это не просто лень, и не то, что я не получил что-то в этом мире, и поэтому я в отчаянии. Почему у меня нет чего-то от почести или там от власти? А что мое отчаяние действительно от того, что я не достиг цели. А цель называется «ради отдачи». И я обнаружил, что я еще более далек от нее. и Творец.

0: Действительно, еще более радиодачи, чем я думал. Но мы еще поговорим об этом. Пока этого достаточно.
1: Можно спросить, что статья?
0: Послушаем.
1: Ну, там приводит пример, когда Гилель бежал перед своим другом Тувием. Если он говорит о работе, что такое, кто такой обедневший Туви, что такое лошадь, которая нужно посадить его верхом на эту лошадь, что такое раб? Не в материальном, а в духовном.
0: Я не знаю, материально, духовно — это не такая уж большая разница, как мы думаем, что есть между материальным и духовным. Материально — это то, что называется ради получения, духовно — это ради отдачи. Это и есть истинное развлечение. Что значит материальное и духовное? Он говорит о вопросе определение состояния, что если это человек, как у Гилеля, привычный к какому-то определенному уровню, то уровень меньше, чем это, называется страданием. А если он живет согласно своему уровню, у него это называется нормой. И наполнение до обычного состояния не называется излишеством. Это все еще не хиссарон. Раскрыть хиссарон
2: на марте кварно.
0: Ну, я уже сказал. Какое тебе дело до этой притчи?
1: Как все эти вещи нам тоже использовать? Каждый раз чувствую то же самое, каждый раз другие вещи, которые мне кажутся необходимыми. Я ощущаю различные состояния, постоянно меняющиеся. Как мне не ошибиться и отличать, где истинный хиссарон, а где излишество?
0: Человек меняется каждое мгновение, потому что высший свет находится в абсолютном покое и действует на текущее решимо. А каждое решимо, оно очень богато. Оно включает в себя множество деталей. Что значит множество деталей? Потому что решимо в конечном счете это все данные о состоянии, которое было когда-то до разбиения и после разбиения, во всех свойствах духовного кли. Когда самый малый звук на самом маленьком экране, он тоже включает в себя 25 парцуфов. То есть на каждое развлечение у тебя есть еще 5 парцуфов. Понимаешь? На каждое развлечение, которое есть в кли. Это как бы 5 измерений на каждое измерение, как бы. И эта вещь настолько совершенная, что если ты выясняешь ее, из этого должен родиться человек. Целый человек со всеми органами и жилами, и всей системой, связанной друг с другом. Все. Тебе кажется, что ты выясняешь какое-то маленькое решимо? Нет, ты выясняешь уже систему. И как она ведет себя. Короче говоря, нам кажется, что вход духовный — это какая-то точка, зародыш. Но в зародыше есть все. Конечно, ты не различаешь все эти развлечения. Но это ты не различаешь, а в подсознании через тебя должны пройти все эти развлечения. И поэтому на нашем пути этот отрезок, пока мы не входим в духовное, он такой длинный. Ты неосознанно проходишь все развлечения, которые есть в теле души. Только не в явной форме, а так, скрыто. Но ты проходишь их. Как будто ты едешь в поезде через миллион станций, но темно, и ты не видишь того, что снаружи. Но ты едешь, останавливаешься, останавливаешься. Что произошло? Ты не знаешь, где ты. Не знаешь, ты только чувствуешь, что едешь. И ты совершаешь усилия, чтобы ехать. И ничего не проясняется. Вроде это та же дорога. Ничего вне поезда не меняется, только тьма и тьма и тьма и тьма. Но ты проходишь все станции, все детали.
1: Тогда на что человек должен направить себя?
0: Человек должен направить себя каждый раз на цель, насколько он ощущает ее. Каждый раз все более точно, как бы. Он не знает, более точно или менее точно. Но когда он ее чувствует...
1: Тогда... Что это за цель, намерение ради отдачи?
0: В конечном счете это ради отдачи, да, но он не знает, что значит быть ради отдачи. Он только видит себя каждый раз все более низким, все более далеким, более эгоистичным, более слабым. Ему все больше надоедает, у него нет энергии, сил, потому что килим не наполняются. Наоборот, он чувствует отсутствие наполнения, он чувствует, что в конечном итоге это еще дальше от эгоистического наполнения, которое он думал раньше. Что значит, его забили сыны Израиля от работы? Они раньше были в таком состоянии, но теперь им больше открылось, что эта работа совершенно без оплаты в тех килим, которые есть у них. Оплата придет в другие килим.
1: У человека вначале были просто всякие мысли, а потом
0: постепенно мысли, желания и определения, что такое «я» и что такое духовное, и все детали, которые есть во всех этих развлечениях, они меняются. Развлечения меняются. Я главным образом определяю поднятие «я» или определяю Творца каждый раз иначе. Более правильно, более истинно. И когда я делаю это более истинно, тогда приходит осознание зла. Такое, где я нахожусь, где находится Творец, и что со мной будет. То есть, насколько человек больше вкладывает, формула простая. Насколько я больше вкладываю, и у меня есть ощущение, что я все больше и больше не получаю в соответствии с этим, по отношению к вложению, я чувствую, что не получил, большее вложение, больше не получил. И в результате этого приходит более правильный хиссарон, который в конечном счете называется ман.
1: А говорится о состоянии внутри группы. Человек пытается как можно больше войти, отдать своим товарищам.
0: По отношению к товарищам, отчаяние, вложение сил и отсутствие вознаграждения — это еще хуже. Потому что если бы он действительно успешно осуществил объединение с товарищами, он бы этим удовлетворился. Короче говоря, в конечном счете, человеку нечего получать вознаграждение. Только от Творца.
1: Мы все время говорим, что человек должен выбирать лучшее окружение, то есть большую важность дает, важность цели. С одной стороны, кажется, что он должен выбирать товарищи, которые более продвинутые, которые могут привести его к этому. Но с другой стороны, что делать с товарищами, которые кажутся мне менее продвигающимися, которые приходят раз в неделю, или с теми, кого нужно поддержать? Что делать? Оставлять их? Это менее хорошее окружение вроде.
0: Есть люди, которые приходят ежедневно, которые вкладываются, я вижу их вклад, и я хочу объединиться именно с ними. Есть люди, которые вкладываются меньше, приходят раз в неделю. И стоит ли с ними объединяться? Что я могу от них получить? Только слабость. Я тоже начну приходить раз в неделю, как они. Или как?
2: То,
0: что я получаю от товарищей, от окружения, от этого мира, от Творца, зависит от того, как я отношусь ко всему этому, а не от того, каковы они сами по себе. Если я смотрю на товарища, который приходит раз в неделю, но я ценю его, что именно это дал ему Творец. И он приходит, и он все-таки готов, и у него есть желание и так далее. Если я ценю в нем то немногое, что есть в нем, то, может быть, это совсем и не мало. Потому что если все положительное, что есть в нем, я ценю так, как что этот Творец дает ему, Творец дает. То есть это свойство, которое исходит от того, что Творец им занимается. То так я отношусь к части Творца в нем и увеличиваю эту часть. Тогда, может быть, это в самом маленьком человеке, в самом слабом или самым новым в группе. И я могу впечатляться этим. То есть это вообще не зависит от самого человека. Это зависит от того, насколько я способен сделать правильную оценку. Но, конечно, начинают с того, что видят людей, которые вкладываются, тогда присоединяются к ним, хотят быть чуть ближе к ним, потому что все-таки это легче, это яснее, это как бы надежнее. Но величина впечатления от кого-то зависит от величины твоего кли, а не от его настоящей величины. Если у него есть какая-то искра Творца, которая хочет его продвинуть, которая вкладывает в него, то мне этого достаточно, чтобы получить от него то, что нужно мне — вдохновение и возвышение.
1: Получается, как будто нет состояния, которое настоящее, действительно. Все зависит от моего отношения.
0: То есть нет настоящего состояния, которое можно было бы измерить какой-то постоянной объективной линейкой. А все измеряется относительно человека, поскольку человек измеряет. Иначе кто говорит, что это так или иначе? Человек всегда человек. Есть кто-то, кроме человека, который говорит мне, что это так-то и так-то. Мерки всегда мои. Но когда входит в духовное, то уже в постижении, которое я постигаю, я уже знаю, что я постигаю, где я нахожусь, где это место, в котором я сейчас нахожусь, что это за место, из каких вещей состоит, что в нем есть. В том, что я ощущаю, я также знаю, что я ощущаю. Я получаю определение, получаю понимание, как это называется. Я вижу всякие вещи, которых никогда не видел, но сразу понимаю, о, это вот это, а это вон то. Я знаю, что это. Потому что постижение — это также и понимание. Понимание. И тогда мне раскрывается также язык ветвей. Мне не нужно, чтобы кто-то переводил мне в духовном мире, чтобы у меня был какой-то переводчик. Новое ощущение с языком, новое ощущение в духовном мире со старым языком в том мире, материальном. Мне не нужно это, мне не нужен переводчик.
1: То есть получается, что картина моего состояния истинная в духовном, когда я вхожу и далее.
0: Истина называется, что я измеряю правильными килим, своими. Но они мои. Понятно?
1: Перейдем к следующей части урока «Учеба вместе с товарищами».

0: אנחנו ממשיכים ללימוד בין חברים בהובלת
1: Мы продолжаем учиться вместе с товарищами и под руководством десятки Петах-Тиква 13.
2: Любимые друзья, у нас сейчас есть возможность углубиться в то, что мы слышали, вместе нырнуть в то, что сказал наш учитель. У нас время, во времени, которое нам сейчас предстоит, есть личное углубление в то, что является истинным кисароном, как формируется в нас молитва Имана. Есть возможность выяснить вместе, где уникальность каждого товарища в десятке, как она вкладывает в построение общей нашей молитвы.
1: Сейчас мы войдем в урок, послушаем очень особый отрывок из урока, и мы просим, что в то время, когда мы будем слушать этот клип, чтобы он записал каждый для себя, какие этапы каждый должен пройти, чтобы прийти к правильному ману. Что, какие этапы должен пройти человек, чтобы прийти к правильному ману?
2: Все дело в том, как строится правильный хисарон. Правильный хисарон строится из усилий. То есть, если даже в начале нет хисарона, и главное не в том, что нет хисарона, может быть и есть. Но это неправильный хисарон, не к истинной вещи, к тому, что действительно нужно стремиться. Постепенно, посредством усилий, в которые человек вкладывает силы, если он вкладывает эти силы, и как раз не получает никакого вознаграждения, то вложение без вознаграждения, еще вложение без вознаграждения, еще каждый раз, всякий раз характер вложения, вклада меняется, и характер отсутствия реакции меняется, пока человек не почувствует правильный хисарон, правильной цели, и это означает, что в нем сформировался ман. Вначале он был стремящимся к духовному, как бы в кавычках, потому что он не знал, что такое духовное. И стремление было в соответствии с этим. Общее, шаткое, непонятное. Вдруг его бросало туда-сюда, из состояния в состояние, от мысли к мысли. Он связывал материальное и духовное с различными вещами. И он менял свое мнение о том, что называется духовным, а что материальным. И так постепенно, через нестабильность, через усилия, через то, что как сказано, что все, что в твоих силах сделать, делай. Он прикладывает усилия, и понемногу они начинают становиться более ясными. Угол зрения становится более острым на то, что называется радиоотдача выше этого мира. Что это действительно относится к отдаче, к Творцу. Противоположно тому, что есть у него в этом месте. Раньше этого не было вообще. Неважно, что это было противоположным. Он просто не хотел духовного. Он еще не чувствовал, что здесь есть какое-то сопротивление между тем, чтобы желать духовного и быть таким, как он сейчас. Он просто хотел духовного, и все. Он совершенно не связывал духовное со свойством отдачи, которое противоположно ему. И тогда постепенно проходит время, пока этот хисарон не принимает правильную форму. На это требуются годы. пока не возникнет ман. А когда возникает ман, то тогда, конечно, сразу он получает правильный ответ. То есть выше поднимает его так, на крыльях орлов, как сказано, к тому, что действительно является более высшей ступенью. Он завершил время подготовки, привел себя в соответствии с Ахапом Высшего, и тогда вошел в кли, поднимающий ман. И все. Отсюда и далее с ним происходят духовные действия. Значит, все это время, когда он занимался вложением сил, энергии, мыслей в то, чтобы достичь духовного, это не было временем, которое он потратил впустую, а это было необходимо ему, чтобы выяснить, к чему именно стремиться.
1: Да, друзья, так как сказал Рав, все то время, когда занимался вложением сил, энергии и мыслей в то, чтобы достичь духовного, это не было временем, потраченным зря, а это было ему необходимо, чтобы выяснить, к чему именно стремиться. Давайте возьмем сейчас 2 минуты, и каждый товарищ лично проверит себя, пройдя по пунктам, которые он записал. Чего мне сейчас не хватает, чтобы достичь правильного мана? Семена в молчании. Каждый товарищ проходит по пунктам, которые он записал, и проверяет себя. Чего мне сейчас не хватает, чтобы достичь правильного мана? 2 минуты.

0: Друзья, мы сейчас видели, как почувствовать правильный хисарон, и мы послушаем сейчас Рава, как правильно относиться к товарищам и видеть их великими. Давайте послушаем.
1: Есть люди, которые приходят каждый день, которые вкладывают в себя, я вижу их вложения, потому что хочу соединиться именно с ними. Есть люди, которые вкладывают меньше, приходят раз в неделю. Стоит ли с ними соединяться? Что я могу получить от них? Что, только слабость? Я тоже начну приходить раз в неделю, как они, или что? То, что я получаю от товарищей, от окружения, от этого мира, от Творца, это зависит от моего отношения, как я отношусь ко всем этим вещам, а не от того, чем они являются сами по себе. Если я смотрю на товарища, который приходит раз в неделю, но я ценю его, ценю что, то, что дал ему Творец, и он все-таки приходит, все-таки готов, у него есть желание. Если я ценю в нем то немногое, что есть в нем, то может быть даже и не мало. Потому что если каждое положительное проявление в нем я оцениваю как то, что Творец дает ему, то есть это свойство, которая приходит от, со стороны Творца, который заботится о нем, тогда я отношусь к части Творца в нем и увеличиваю эту часть. Тогда это может быть в самом маленьком, самом слабом или самом новом человеке в группе. И я могу впечатлиться этим. Это вообще, получается, что это вообще не зависит от самого человека. Это зависит от того, насколько я способен правильно оценить это. Ну, конечно же, начинают с того, что видят людей, которые вкладывают, и присоединяются к ним, когда хотят быть немного ближе к ним, потому что, как бы то ни было, это легче, понятнее, как бы увереннее, безопаснее, как бы. Но величина впечатления от кого-то зависит от величины твоего клиента, его истинной величины. И если у него есть какая-то искра Творца, которую он хочет дать и продвинуть его, в которую он вкладывает, то этого мне достаточно, чтобы получить от него то, что мне нужно, впечатление, воодушевление. То есть нет объективного состояния, которое ты можешь измерить постоянным каким-то объективным виде. А все определяется человеком, который измеряет. А иначе кто скажет, что это так или по-другому? Это всегда человек. Кто может сказать, что это так и так? Есть такой человек? Критерии всегда мои. Но когда мы входим в духовное, то тогда я уже в моем постижении, которое я постигаю, уже знаю, что я постигаю, где я нахожусь, где это место, в котором я сейчас нахожусь, что это за место, из чего оно состоит, что есть в нем. Из того, что я чувствую, я уже знаю, что я чувствую, я уже получаю определение, я уже получаю понимание, как называется, я вижу всякие вещи, которые я никогда не видел раньше. Но тут же я смотрю и вижу, да, это, я знаю, что это, потому что постижение — это понимание, и тогда для меня раскрываются также и с Язык ветвей. Не нужно мне кто-то, кто бы мне переводил и говорил, что это правильно или неправильно, чтобы было правильное ощущение в этом мире со старым языком материального мира. Мне тоже не нужно. Мне не нужно, чтобы кто-то мне переводил. То есть становится тоже настоящим измерением, да? Истина называется, что я измеряю правильное своих правильных килим. Это мои килим, да? Хорошо?
0: Итак, друзья, сейчас активный семинар. Давайте вместе подготовим молитву, составим вместе молитву о том, чтобы смогли увидеть искру Творца в каждом товарище. Десятка, готовая поделиться со всеми, выставляет знак вопроса.
2: Мы видим, насколько каждый из нас находится в разных слоях поведений, во всем внешнем, то, что проявляется. Мы должны просить у Творца, чтобы видеть только хисарон товарища, чтобы мы могли видеть более того, что раскрывается, чтобы мы могли видеть внутри сердца, чтобы почувствовали друг друга.
0: Да, чтобы действительно был порядок и методика в построении правильного окружения, чтобы мы чувствовали эти вещи, чтобы окружение было достаточным для того, чтобы прийти к стремлению, к свойству отдачи, а не получать негативные примеры, которые эгоизм так ищет, но отменять это и видеть только искру Творца.
3: Мы сейчас сидим в круге
2: и чувствуется, насколько каждый из нас сейчас прикладывает усилия, и мы хотим впечатлиться от этого усилия, почувствовать усилия товарища как самое важное, что мы можем впитать от него и взять силы от него, чтобы это продвигало всю нашу десятку, чтобы мы почувствовали сейчас желание каждого товарища и попросить у Творца, чтобы сделал нас общим желанием.
0: Да, и надо благодарить и ценить то, что Творец дает каждому товарищу. И я хочу обнулить себя относительно этого, потому что я не могу оценить, насколько это дорого, стремление к Творцу.
2: Попросим видеть искру и стремление каждого товарища в десятке и в кли. Не так уж и трудно, на самом деле, это увидеть, иначе бы вас здесь не было.
0: Да, но Ноам Элимелех просит видеть достоинства товарища, а не их недостатки. Нужно видеть их достоинства и не видеть их недостатки. Хотя я обычно по природе вижу гордыню товарища, его плохие свойства. Давайте попросим Творца, чтобы это не то, что мы видели в товарище, а видели бы в нем только достоинство. Очевидно, это сказано с любовью, как в детях мы видим и достоинство. Ты ослеплен любовью, как будто у тебя стоит какой-то фильтр. Пусть такой фильтр стоит также и относительно товарищей.
2: Спасибо Рабашу Раву. Я бы попросил, чтобы дал силы вкладывать духовное в товарищах. десятки.
0: Пусть даст увидеть в каждом товарище часть Творца.
2: Зор пишет, помоги нам, чтобы мы могли впечатляться от каждого товарища и ценить особую точку в нем, потому что он — это ты. Помоги увидеть в каждом товарище и в каждом творении Творца. Добавить, что мы на самом деле должны оправдать каждого товарища. Над тем, что хочет видеть, желание получать, чтобы почувствовать себя выше, сильнее, лучше. Как раз товарища поднимать все время.
0: Нужно получить хисарон от товарища. Я не знаю, что такое оправдать.
4: Хазри.
2: Друзья, наша молитва на самом деле, чтобы мы смогли увидеть искру Творца в каждом товарище. Мы приглашаем сейчас группы со всего мира и отсюда, чтобы подняли свои молитвы. Начните, и я приглашаю Флориду.
5: Thank you. Creator, regardless of what I feel,
0: Творец, help me to have без связи, new eyes, and которую я чувствую, помоги мне обрести новые глаза и увидеть прекрасную искру, которая есть в каждом товарище, чтобы мы могли посмотреть на каждого товарища и увидеть величие, которое есть в нем. Амин.
6: Нью-Йорк 2.
2: Нью-Йорк 2.
5: Beloved Creator, thank you for giving us a chance.
2: Любимый Творец, спасибо за то, что ты даешь нам возможность находить тебя через товарищей. Открой нам глаза, чтобы мы могли увидеть искру, которую ты вложил в каждого товарища из мирового клип. Помоги нам соединиться и сблизиться друг с другом, чтобы мы могли раскрыть тебя в центре десятки. Благослови каждого товарища. И чтобы мы могли найти величие каждого товарища, сделай нас совершенными в Твоей любви, и чтобы эта любовь распространилась через наше объединение всему человечеству. Лихаем, братья.
7: Латин 11, а после этого френч, титконену.
0: Латин 11, а потом френч. Помоги нам просить правильно, чтобы увидеть Творца в каждом товарище, увеличивать каждого товарища, чтобы ты получил наслаждение от каждого товарища и соединиться в один огонь любви к товарищам.
8: Gracias, Creador, por Petactikva 13, que nos está dirigiendo, y por todo el Clio Lamí.
2: Спасибо Творцу за то, что ведет нас к 5.13, все мировое клима. Можем сконцентрироваться на цели данного хисарон, чтобы мы могли поднять правильный манами.
0: Любимый Творец, спасибо, что ты даешь нам величие каждого товарища и важность его усилий. Помоги увидеть каждого товарища, насколько он прилагает усилий, хочет прийти к тебе. Дай нам увидеть только достоинства товарища, а не их недостатки. Дай каждому товарищу ощущение уверенности в пути, что мы все держим друг друга. Помоги нам, чтобы мы смогли покрыть любовью все различия, все прегрешения между нами. Дай нам стремление к любви к товарищам. Дай нам увидеть каждого товарища, товарища в его истинном стремлении к Твоему величию. Помоги, чтобы любовь к товарищам была, стала для нас необходимостью.
4: Creator, we are grateful for each friend and the spark that is a reflection of you.
2: Творец, мы в благодарности за каждого товарища. И благодарим за то, что раскрывается твоя искра через каждого товарища. Помоги нам видеть тебя через каждого товарища и выстроить правильный хисарон и представлять через наш хисарон стремление к тебе через товарища.
9: Дорогой Творец, дай нам увидеть искру в каждом товарище, Твое присутствие в каждом товарище, и что в каждом товарище хисарон больше, чем у меня, дорожить каждым мгновением, ценить его и связывать с Тобой, источником жизни. Просим бережного и трепетного отношения к товарищам так же, как к Тебе, ценить, вдохновляться, впечатляться тем, что Ты раскрываешься через товарищей, Твое величие раскрывается через товарищей, чтобы это давало сил и стремление к свойству отдачи.
0: Спасибо, дорогой Кли. Сейчас мы входим в урок с Рабашем. Учить вместе ТЭС. Мы хотим поблагодарить за эту подготовку, которая дана нам. Раскрылось очень большое Кли. Рав сказал обратить внимание на искру, которая есть в каждом товарище, и вдруг все эти искры собрались в одно место. Мы хотим увидеть величие товарища. У нас есть очень особые Кли. Давайте вместе войдем в урок и продолжим притягивать светлый Хаим для Бару.
2: И Хаим, большое спасибо. 5:13. И перейдем к следующей части урока. До этого споем вместе песню.

0: Учение десяти сферот. Мы входим в изучение десяти сферот вместе с Рабашем, но прежде посмотрим клип Рава, который направит наше сердце и разум на намерение, чтобы мы были на уроке. Пожалуйста, клип. Я бы сказал, что учеба похоже, когда дают нам какую-то линию связи. Я помню, раньше не было таких телефонов в каждом месте. Я из своего дома шел на почту, чтобы позвонить за границу. Нельзя было просто позвонить из дома. Я шел на почту и оттуда звонил. Такие международные звонки. Тебе говорят, ну, хорошо, у тебя есть линия, зайди в кабинку и начинай говорить. Ты входишь, начинаешь говорить. Это очень похоже на то, что мы чувствуем во время учебы. Когда тебе дают сейчас линию, говорят, говори. Есть у тебя несколько минут. Ну, скажи, что хочешь. Попроси, что хочешь. Это, в общем-то, и есть время учебы. Так нужно относиться к этому. То, что человек хочет от учебы, он должен сказать внутри, передать внутри самой учебы. Сама учеба — это некие слова, в которые он должен внести свое намерение, свою мысль. То, что вообще требует от каббалистов, чтобы внешние слова были такими простыми. Но внутри, чтобы были огромные силы, великое стремление к цели. И здесь вся концентрация действия человека, потому что на самом деле наше действие, оно в намерении во время учебы. Наша мысль, наше намерение, оно воздействует на реальность только во время учебы. Относительно этого времени, учебы, все остальные времена, они совершенно второстепенны, слабы. Время учебы — это возможность послать наверх, подействовать и потребовать то, что ты думаешь, для тебя является главным. И насколько мысли и желания более общие, из группы, из миньяна, из десятки, из общества. Это больше влияет, производит влияние наверху, потому что общество — это не просто больше, чем личность. Там 10 — это в 10 раз больше, чем один. А потому что они хотят объединиться. Они готовы отказаться от себя, чтобы соединиться с Творцом. Это, по сути, совершенно другое действие. Когда объединение в группе — это уже кли для получения света, тогда как один — это не кли. Творец, он присутствует между двумя разбитыми килим, как написано, муж и жена, и шхина между ними. Поэтому молитва во время учебы, просьба во время учебы, если она от группы, то она действует буквально, воздействует на цель. А молитва одиночки практически не достигает цели. Войдем в учебу с Рабашем, возьмем Тес Часть 5, 48 пункт, пожалуйста.
1: Когда приходит свет в бину, тогда же приходит и в хесед. Почему? Почему нет? Почему да? В чем здесь новизна? Раньше он говорит, посмотрите в 48 пункт, почему так? Ведь теперь есть несколько пхинот. Он начинает. Первое, дает правило. «Ибо всегда стремится нижний, свет слиться свыше». Согласно этому правилу, выходит, что когда свет приходит в Исот, но не приходит Малхут. Почему? Потому что тогда свет Малхут поднимается там в Исот из-за его стремления. И также это со всеми остальными сферот. Если есть свет в Высшем, тогда Нижний поднимается. Кроме Хеседа с Биной, когда не приходит в Бину свет, что должно быть, когда приходит в Бину, тогда Бина должна была бы подняться в Хохму. Тогда написано, тогда не приходит и в Хесед. Почему? Что же должно быть? Потому что если не приходит Бину, где Бина? Он говорит, согласно правилу, нижний поднимается к Высшему. Не приходит Бину, Бина должна подняться в Хохму. Или скажем наоборот, когда приходит в Бину, тогда не приходит и в Хесед. Что здесь написано? Потому что когда не приходит в Бину, тогда не приходит и в Хесед. Как это связано с предыдущим правилом?

0: а потом мы учили. Произошел звук двух бет хохмы, и выходит ступень бины с поворотом по ним и дает это кому? Тогда уже, получается, приходит
1: бина.
0: Но мы учились, что Пхина Алиф пока еще осталась в Кли Хохмы. И согласно этому получается, что нужно сказать «приходит в Кетер» и «приходит в Хохму» и «приходит в Бину». Мы должны так сказать. Затем мы учим, что также и Пхина Бет, когда Кли Хохмы очистилась, не было «не приходит Хохму» и «приходит в Бину» сейчас. Ступень Бет, которая является Захаром, Вак, в Пхину Алиф, которая очистилась до Пхины Бет, Кли Хохмы. Это Далет, Решимода и Тлапшут, которая осталась в Бине. Теперь мы учим так. Приходит в Кетер по причине того, что Гимельбет, который относится к Лихохме, поднялся в Кетер. Поэтому приходит в Кетер и не приходит в Хохму, и приходит в Бину, и не приходит в Хесед. Затем мы учили, что в то время, когда приходит в Кетер, тогда не приходит Хохму, и тогда Бина получает Хохму для сыновей, это Пхина Алиф, и тогда не находится в Бине. Мы учили, почему Бина поднялась к Хохму и очистилась из бет в алиф и дала алиф хеседу. Выходит тогда, что не приходит в кетер и приходит в хохму, и не приходит в бину, когда бина поднимается в хохму и очистилась от бет в алиф, и тогда приходит в хесед. Затем мы учим, в то время, когда приходил Хесед, тогда было, что Бина очистилась, и тогда учат снова, что Зон Бины и Зон Хохмы поднялись в Кетер, было, что снова находится в Кетере, не находится в Хохме, также не находится в Бине, Бина очистилась до Алиф, чтобы дать Пхину Алиф за Рампину, и не приходит Хесед. Почему? Есть два расстояния. Получается тогда, что мы учим «не приходит Бину», потому что Бина очистилась, поднялась в Кетер. Хасадим сделались «приходит в Кетер». И тогда есть два расстояния. Нету Хохмы, тогда есть Хеседы, тогда приходит Хеседы, приходит Гуру. Два расстояния. Когда приходит в Бину, также приходит и в Хесед. Почему это? Потому что не равен свет Хесед всему свету Бину. Бины, что он говорит. Дальше. Однако, только в тот момент, когда опускается Бина на свое место, тогда она находит Хесед на своем месте. И в тот момент опускается Хесед на свое место. Что он здесь хочет? И это дело в том, что Вак сам по себе это одна ступень и не может прилепиться к Бине. И это Гар. Дело здесь, что он хочет объяснить то, что написано, когда находится, приходит Бину.

0: Свет Хеседа, чтобы был в Клибины, опускается в Хесед. Почему? Потому что... Но в тот момент, когда Бина на своем месте, и поскольку свет Хесед не равен свету Бины, тогда находится на своем месте Хесед. И в этот момент Хесед сразу спускается на свое место, потому что не может светить в Бине, как будто свет Хесед не подобен всему свету Бины. И суть этого в том, что сами по себе Вак — это одна ступень, и не могут слиться с Биной, который является Гар, поэтому выходит, что он вынужден опуститься на свое место. Почему раньше было не так? Раньше был младенец, нуждающийся в матери, когда у него была хохма, тогда он равен клибины. Теперь, когда у него есть хохма, сразу спускается на свое место. Отсюда видно, что он хочет объяснить. Да, дальше. Также понятие «приходит» и «не приходит» в Гар. Это в отношении другого. То есть, ведь когда приходит в Кетер, тогда оба они, Хохма и Бина, поднимаются наверх в Кетер. Что это значит? Мы всегда учили наоборот. В то время, когда не приходит в Хохму и Бину, тогда Хохма и Бина поднимаются наверх в Кетер. Тогда их подъем ман делает так, что приходит в Кетер. Здесь написано иначе, что когда приходит в Кетер, тогда двое Хохма и Бина поднимаются в Кетер. Из-за чего? Отсюда видно, что сначала было «приходит в Кетер», а потом поднялась. Мы учили наоборот. И по этой причине Гар считается как одно целое. Почему? Хохма и Бина находятся наверху в Кетере. И по этой причине Гар считается как одно целое. А когда не приходит в Кетер, тогда приходит в Хохму. И вроде как должно быть, чтобы там оставалась и Бина. И было бы «не приходит в Бину». И только из-за того, что он хафец хесед, я бы объяснил, поскольку у него есть пхина алев для сыновей, которым нужно дать хохму, поэтому она спускается на свое место, потому что им нужна хохма. Поэтому было приходит также и в Бину. И для этого тоже есть много объяснений. Иногда это называется «не приходит в Бину», а иногда называется это «приходит в Бину». «Приходит в Бину» называется, когда Бина получает свет хохму, хохмы от хохмы. «Не приходит в Бину» называется, когда Бина очищается, тогда от бет к алев. И здесь это все смешано. Начнем с пункта 47, Оркними. Вторая стадия. Она проста. Ибо сейчас снова вернулся свет, чтобы приходить в Кетер. Он объясняет нам, как выяснилось в предыдущем пункте, после того, как произошел второе очищение, где это? В Парцуфе Ап. Возвращается экран с включенными в Решимот к экрану Малхут де Рош Ап. И там происходит новый звук на этот экран, который поднялся в Рош с Решимот. И поскольку в нем остался только вьют второй стадии, потому что последняя пхина исчезает. И это третья стадия, пхина гимель. И что осталось? Только бет. Поэтому он притянул лишь уровень бины, который называется сак. И это ступень бины снова распространяется в гуф. И какой это гуф? Того, что в парцуфе аб, как мы учили в аб, что он взял пустые кли, парцуфа гальгальта. Так мы учим, что пустые кли парцуфа аб переходят к парцуфу сак. Это то, что здесь написано. И это приходит в кетер, то есть свет бины в кли кетера, который остался от парцуфа аб. И вот так же и здесь, в парцуфе сак. Келим тоже предшествовали цветам. Почему? Ибо все келим, которые остались пустыми после второго ухода света парцуфе аб, оказываются перешедшими в этот новый парцуф, который называется парцуф сак. Что мы учили? Что все пустые келим, которые остались после первого ухода света, парцуфа гальгальта, как мы учили, перешли ко второму распространению, называемому аб. Также это происходит и здесь, когда все пустые келим парцуфа аб перешли к парцуфу сак. И все четыре вида Захара и Никивы, которые были в парцуфе Аб, то есть Захар и Никива парцуфа Гар, Захар Никива парцуфа Бина, Захар Никива ступени Зайрампина, Захар Никива Исода, имеют место также и здесь. Только изменяется их уровень. Так как здесь есть только маленький уровень в общности парцуфа, который называется гимель и бет. И выясним четыре пары Захара и Никивы, которые есть в этом парцуфе. Ибо тот уровень света бины, который не зашел в кетер, то есть парцуф сак, бедавиют, это никива кли кетера. И так же, как в парцуфе аб, решимопхины далит облачение, стало свойством Захара в кли кетера аб. То же самое здесь, что решимо пхины гимель от свойства облачения, которое осталось в кликетера парцуфа аб, становится здесь, в сак, Захаром кетеро, этого парцуфа уровня бины. И получает свет хохмы, через, нужно сказать, от света хохмы, который поднялся под Малхут Роша. Во время второго ухода света и не вернулся в губ парцуфа бины. И этот свет остался наверху. Под Рождеа. И когда произошел зивук в Рош-Даб, для парцуфа сак, тогда он проходит через свет хохмы, который ушел из парцуфа аб, и стоит ниже Малху де Рош парцуфа аб. Как мы учили в парцуфе аб во втором, что он получает Дали дает лапшут через свет кетера, который стоит ниже Малхут Дерош, парцуфа Гальгальты. И поэтому также и кетер парцуфа бины, парцуфа сак, препятствует распространению свечения гар, свечения хохма в парцуфе. Я еще раз повторяю эти правила. Во всех сферот мы различаем два общих света. Один называется свет хохма, а другой называется бина. Поэтому, когда изучают парцуф сак, тоже учим, что есть там хохма, а есть бина. Хотя вся ступень в целом называется бина. И в каждой сфере мы различаем, есть сферот, который относится к хохме, а есть сферот, который относится к бине. Это мы увидим дальше. В том же порядке, который мы изучали в парцуфе Аб. Если так, что здесь написано? И поэтому я повторяю еще раз. Также и кетер, кли кетера, парцуфа бины, парцуфа сак, который, когда приходит в кетер, препятствует распространению свечения гар в парцуфе, препятствует свечению хохмы, которое называется гар в парцуфе. Почему? Ведь у света хохмы, который ушел из парцуфа, поднялся наверх, и он стоит под Малхут Рош. Почему? Малхут Рош — это порождающая следующую ступень. Он под порождающей эту ступень. Получается, Ахараим находится внизу. Что значит Ахараим находится внизу? Это означает без распространения в Гуф. Почему? Потому что сейчас нет гимель Авиюта, а только гимель Тлапшута. Поэтому он властвует над кли кетера, где есть гимель Бейт Лапшут, чтобы не светила хохма в ней, чтобы не притягивали ее со стороны гимель Давид, поскольку нет экрана. Получается, что светит в Ахураим Хасадим. Это то, что он говорит. Поскольку свет кетера находится своими ахураем вниз, то есть свет хохма сейчас относится к кли кетера, который является гимель тлапшут, ахураем находится внизу, что означает без распространения в гуф. Как он это делает? Он властвует над кли кетера, чтобы он тоже был так, так же, как свет хохмы, который ушел из парцуфа Аб, его ахараим находится внизу, чтобы не светить низ гуф. Также он спрашивает о его кли кетера. И спрашивает о кли кетера, что и оно, это кли кетера, обращает свои ахараим вниз и светит только свечением вак, препятствуя распространению свечения гар в парцу. Получается, что когда мы учим, приходит в кетер десак, нет там хохмы, а только хасадим. Точно так же, как приходит в кетер парцуфаб. И это то, что он говорит. Не приходит в кетер, и тогда не приходит в хохму, бину и хесед. Так как ахураим кли кетера препятствует свечению гар, всему свечению хохмы распространится в парцуф, даже в кли хохмы. Нет там хохмы. А уж тем более свечению гар, свечению хохмы. В Рош Тохсов, семи нижних сферот, которые называются Хесед, Гура, Тиферет, Нецах, Год и Сод. Это то, что он говорит. Приходит в Гуру, не приходит в Тиферет. Приходит в Нецах, не приходит в Вод. Приходит в Исод и не приходит в Малхут. Потому что тогда свет приходит в Келим, вак, этих Рош Тохсов, семи нижних сферот. Это сферот Гвура, Вагдерош, Нецах, Вагдетох, Исот, Вагдесов, а в Келимгар, семи нижних сферот, Хесед Гардерош, Тиферет Гардетох, От Гардесов. Свет не приходит в них. У них нет света Гар, у них нет Хохмы, потому что Ахараим Кетера препятствует свечению Гар в них, как мы уже выяснили.
1: Перейдем к следующей части урока.

0: נשמע עכשיו יחד שיחה על הדרך בשם תפקיד ראש הסירייה ולהיות ראש
1: ולהיות ראש ולהיות ראש ולהיות ראש ולהיות ראש ולהיות ראש ולהיות ראש. Роль главы десятки — быть отцом группы, которая произошла неделю назад, 11 мая. Пожалуйста.
2: Мы сейчас начали во всем нашем мировом кли упражнение главы десятки. Мы сказали, кто хочет, то есть кто готов, пусть десятка решит, готова она или нет. Потому что есть разные десятки, знаете, есть новые десятки. И мы увидели, что есть такое явление. Люди чувствуют противоречие. С одной стороны, говорят, мы учили все эти годы, что все в десятке равны. Каждый товарищ равен. С другой стороны, с какой стати сейчас у нас будет глава? Да, у них это не укладывается, есть такой страх. Они даже не знают, нет у них каких-то мыслей, но просто как-то не связывается, что с одной стороны все равны, с другой стороны, как один из них может быть главой, даже если он будет меняться раз в неделю. Я уже не говорю о постоянстве. Даже раз в неделю. Ну как вы это объясните? Здесь нет противоречия, что это духовное строение, должен быть обязательно глава. Как вы это объясните?
1: Согласно духовному, должен быть кто-то, кто может быть в любом месте, в любом состоянии. И он должен определять. И тогда все понимают, что должны склонить себя перед ним. И тогда он называется Рош, глава для урока, глава для группы и так далее, зависит на какой период.
2: Но как это совмещается с равенством?
1: Каждый день может быть другой.
2: Да, ну, допустим, я на этой неделе глава, с одной стороны, а с другой стороны все равны. Как это?
1: Такого нет.
2: Нет чего?
1: Нет такого, чтобы в группе все были равны, все были бы главами. И так бы это продвигалось.
2: Можно ли сказать, что равенство в том, что каждый... То есть мы изначально не равны в своем потенциале, способности.
1: Да, да, это...
2: А равенство — это когда каждый использует себя ради группы на максимуме возможностей своих. В этом мы равны? В отдаче?
1: Да. Каждый не равен всем.
2: Если мы соединяемся все вместе как десятка, мы начинаем чувствовать общую рожь между нами, ощущение высшего. Кто такой вот этот наш рожь?
1: Да, только нужно уточнить, но...
2: Уточнить что?
1: Что если мы хотим действительно быть соединенными, тогда мы должны отменить эгоизм.
2: То есть если мы соединяемся между нами, все отменяем эго, соединяемся вместе воедино, стараемся, тогда мы притягиваем свет и постепенно начинаем ощущать рожь между нами, то есть Творца между нами.
1: Да.
2: Что же нам добавляет роль глава десятки? То есть один товарищ, который будет дежурный, является сейчас главой.
1: Он обязан быть?
2: Но в чем его добавка, если мы и так можем прийти вместе к ощущению рожь? Что добавит нам муж на этой неделе? Сейчас он дежурный, он глава десятки. Если на самом деле мы должны соединиться вместе и тогда прийти к ощущению рож, ощущению главы.
1: Нет разницы.
2: Ну, как вы сказали, я обязан, я чувствую себя обязанным. Я сегодня сидел на уроке, был намного более сосредоточен, слышал два совета, которые нужно взять, всякие термины из науки Каббала, спасение Творца. А вчера, когда я не был главой этого дела, я сидел так же, как и все, Ну, там полагаюсь на кого, на того, кто должен это делать. А на этом деле я должен. Все время моя голова занята этим. Что мне, что я могу сделать? В прошлый раз был Акок. Акок это сделал так. Я хочу быть лучше него. Я думаю, что же еще, чем можно еще удивить товарищей? Ну, так, наверное, это хорошо. Я не понимаю людей, которые сопротивляются. Если бы мы сумели объединиться вместе и прийти к ощущению рож, то нам все равно требуются какие-то функции между нами, какие-то должности.
1: Из этого действия мы станем полностью равными друг другу. И на этом закончится все наше усилие в соединении.
2: Тогда чем помогает роль товарища, который является главой, пока мы не придем к ощущению, что соединяемся?
1: Он ответственный. Он глава группы для тех самых
2: товарищей.
1: Для того обучения, для того же чтения, это может быть больше, может быть меньше. Ну и все.
2: Я могу понять страх людей, потому что если посмотреть на главу из эгоистических килим, тогда ты видишь в этой главе какую-то угрозу. Ты смотришь на него, теперь он будет проявлять власть, и что он сейчас сделает, что он сейчас решит такого, что он причинит моему эгоизму какое-то неудобство. Если ты посмотришь на главу с точки зрения, что он желает все-таки объединить группу, служить ей, тогда это обязательная роль. В чем заключается роль главы?
1: Роль главы.
3: Льет Аба.
1: Быть отцом.
3: Мамашках.
1: Именно так. Быть отцом группы.
2: У него есть наслаждение у главы
1: от того, что его группа продвигается.
2: А остальные товарищи, которые не являются главой, какова их роль?
1: Учиться из статуса главы группы и товарищей, как они могут быть заместителями.
2: То есть поддерживать голову, отменяться перед главой.
1: Да.
2: В этом поддержка?
1: Да.
2: А почему только сейчас мы начали это упражнение? Почему не 3, 5, 10 лет назад мы что, не были готовы?
1: Не были готовы.
2: А сейчас готовы?
1: Посмотрим.
2: Если у нас есть 800 десяток в мировом кли, значит, есть 800 голов. И в каждой десятке есть глава, и он тоже в ротации.
1: Да.
2: Кроме того, есть также глава над всеми 800 главами групп. Это верно?
1: Да.
2: Он тоже должен быть в ротации, или это уже что-то постоянное?
1: Нет, это глава десятки.
2: Да.
1: Всей.
2: Да.
1: Не нужно менять его все время.
2: Глава группы.
1: Да.
2: Он должен быть постоянным.
1: Нет, не постоянным, нет. Нет, чего вдруг?
2: В десятке, а в группе? Я просто хочу понять, что в группе и что в десятке. Допустим, мы десятка, и кроме нас есть еще много таких десяток. У каждой есть своя глава,
1: да.
2: И он меняется.
1: Да.
2: Сегодня муж, и завтра Акока, потом Шимон. Да, это понятно. А теперь глава над всеми десятками. Тоже должна быть глава над ними, над всеми десятками, над всей группой, над всеми десятками вместе. Тоже должна быть глава?
1: Да, до этого и все.
2: Рав, я хотел задать другой вопрос. Часто мы говорим с вами, задаем вопросы, и в результате этого вы рассказывать всякие вещи, делитесь с нами направлениями, правильными для нашего пути. Иногда мы получаем такие реакции, что вы манипулируете Равом и тем, как вы задаете вопросы, поэтому он отвечает вам именно таким образом. Если бы вы спросили его иначе, он бы ответил по-другому. Я хотел бы понять, что с этим делать. Вы чувствуете, что то, как мы спрашиваем, мы манипулируем вами?
1: Нет, как раз наоборот. Как раз наоборот. То, что я стараюсь отвечать на ваши вопросы, мне становится все более ясным, что я должен делать с группой. Вот и все.
2: Можно манипулировать каббалистом, крутить им.
1: Крутить? Нет.
2: Устраивать какие-то комбинации с каббалистом, через какой-то хитростью задавать вопросы, чтобы заставить вас что-то сделать, что-то сказать. Можно крутить каббалистом?
1: Зависит от того, что ты думаешь, что ты имеешь в виду.
2: Ну, заставить вас сказать вещи, которые я хочу продвигать. Допустим, я хочу продвинуть идею главы десятки. Я начинаю задавать вам вопросы, и в результате моих вопросов вы начинаете говорить о главе десятки. Человек может такое делать или нет? Или вы говорите только то, что хотите, и точка?
1: И то, и другое верно. Обычно я лично, скажем, говорю только из своего понимания, своего постижения, своего ощущения.
2: Просто есть люди, которые думают, что раньше вы не говорили о главе десятки, а сейчас начали говорить. Они думают, что мы это придумали, и потом начали вас спрашивать и крутить вами, чтобы вы говорили о главе десятки. А раньше Рав не говорил об этом, а сейчас говорит.
1: Не было времени для этого. Направления не было в этом.
2: Это называется крутить или манипулировать. Они думают, что поскольку мы сейчас говорим об этом, то мы как бы заставляем вас говорить о тех вещах, о которых вы не хотели бы говорить, но поскольку мы этого хотим, то вы говорите. Так думают люди. Как будто это сидит на нашем давлении, а не на вашем давлении, с которого вы чувствуете группу. Что если сейчас бы я говорил с вами об антисемитизме в Америке, вы бы сказали об этом, а не о главе десятки. Но поскольку я говорю о главе десятки, то вы говорите о главе десятки.
1: Конечно же, вы определяете.
2: Тему.
1: Тему.
2: Да, но что вы будете говорить?
1: Что я буду говорить?
2: Ну, например, тема главы десятки. Я сейчас вспоминаю, откуда это взялось. Мы были на конгрессе, конгресс десяток, и начали говорить о конгрессе десяток, что каждая десятка должна сейчас построить конгресс. И вдруг из этого, из этих бесед вы сказали, у каждой десятки должна быть глава. Если она не чувствует, что у нее есть глава, значит, она не продвигается. И так далее. Вы начали давать такие разные термины. Это начало повторяться. Так мы начали спрашивать об этом. Реагировать на то, что вы как бы выдали из себя. И в этом вопрос, что делать с тем, что люди думают, как будто бы мы манипулируем вами, которые, и это заставляет вас говорить.
1: Это всегда будет так. У каждого есть право говорить глупость.
2: Откуда вдруг с вашей стороны приходит, скажем, давление родить что-то новое, продвигать группу определенным образом, такую идею? Допустим, сейчас надо делать это. Что это за ощущение, которое вдруг приходит, и вы направляете нас? Из чего это исходит? Что зреет, что вы чувствуете, что нужно сделать это?
1: Это приходит от того, что мы хотим лучше понять друг друга, что заботимся не потерять то, что мы учим. Вот и все.
2: Как в будущем мы будем получать наставления из десятки, из группы? Как мы будем вдруг знать, что вот сейчас нужно делать это?
1: Это только согласно вопросам всех.
2: Из объединения между нами мы почувствуем вдруг, допустим, если бы мы не слышали от вас о главе десятки, допустим, мы бы сели и соединились между собой.
1: Тогда, если бы вы соединялись между собой и оберегали свою десятку как хорош, это было бы хорошо.
2: Но вдруг одному из товарищей пришла бы такая идея: давайте, может быть, назначим главу десятки, как бы это вдруг возникло у нас, если бы мы это не услышали от вас?
1: Но вы же это услышали от меня?
2: Но у вас наверняка есть еще много разных состояний, которые мы должны пройти, упражнения, идеи.
1: Не так уж много.
2: Нет?
1: Только в глубину. Это все. Только в глубину.
2: Теперь относительно строения. Хотел бы понять строение. Сегодня есть 800 десяток, завтра будет 8 тысяч. У каждой десятки есть глава, чья роль вести десятку к величию Творца. Есть глава группы этих 800. Это может быть один человек, как Раф, это может быть группа людей, да?
1: Да.
2: Как руководство, или неважно, но должна быть глава, и глава десятки выполняет, в общем-то, то, что говорит глава всей организации, всей группы, правильно? Реализует это. Таково строение?
1: Да.
2: Поделимся впечатлениями от беседы и что мы берем в реализацию в десятках.
1: Да, это была очень откровенная беседа. И очень такая раскрывающая глаза. Ну что можно еще сказать? Кроме того, что на самом деле должны принимать все, что говорит Рав, но вообще, не знаю, думать, что кто-то может манипулировать Равом, это глупость, откуда, не знаю, вообще это приходит. Я как раз впечатлился от искренности товарищей, от их вопросов острых. Не чувствуется, что это приходит из настоящей заботы о группе, о ее здоровье, о развитии. Красиво.
4: Цехлясот бемет маарах
2: Да, нужно сделать какую-то оценку, потому что состояние в группе, что многие десятки даже не начали еще это делать, это говорит о необходимости следовать за руководством, и нужно как-то сакцентировать это. Я бы, может быть, еще бы провел несколько бесед с Равом, чтобы эти темы обострились, чтобы они вошли в сердце, потому что иначе у нас проблема, как у группы. Если мы не будем принимать их как высших, то это проблема.
4: Да,
1: Рав описывает нам, что должно являться правильным духовным строением десятки. И спросили Рава, наверное, есть еще много идей и упражнений. Он сказал, не так уж много, а только в глубину, только в глубину. Я на самом деле думаю, что и упражнения главы десятки, мы только снимаем самый высший слой, есть такая глубина в этом упражнении. Постараемся, чтобы Творец помог нам от всего сердца идти за главой, когда мы каждую неделю выбираем нового главу и достичь того, чего нужно достичь.
2: Я слышал в беседе, что согласно духовному должен каждый быть, кто определяет, поэтому понимаю, что мы должны склониться перед ним, и он называется глава десятки, зависит от того, на какой период, и еще глава десятки быть отцом, отцом группы.
5: Зоар котев лану.
1: Зоар пишет нам. А это не Зоар, это Йосиф. Также в отношении Рош десятки нужно сделать себе Рава. Так мы даем величие нашему Рош, пока десятка на самом деле не почувствует, как Рош. И в конечном счете Творец — это Рош, который управляет всем.
5: Мне
1: нечего так уж много добавить от себя. Согласен с тем, что сказал Юра, что невозможно манипулировать Равом. И тот, кто думает, что можно, это просто смешно.
6: Но это... התרשמות לא טובה מהמצב של החברה שיש כזה
2: не очень хорошее впечатление от состояния группы. Что есть такие подозрения относительно товарищей у десятки Рава, которые задают вопросы. Нехорошее впечатление от того, что десятки, может быть, как-то есть нормальные, не все десятки одинаковые, но им трудно уже несколько недель взять на себя вот это упражнение главы десятки. А что взять в реализацию в нашей десятке? Очевидно, может быть, больше работать над отменой себя. И мы знаем, что все происходит изнутри наружу. И желательно, чтобы была отмена в десятке, чтобы каждый мог склонить свою голову, и тогда, может быть, увидим всю десятку.
1: Да, я согласен с тем, что было сказано, только, может быть, добавить, что Рав сказал, что можно крутить им, потому что преподносят ему хисарон, и всегда будут голоса в группе, и у каждого есть право говорить глупости. И мы слышали, что если десятка пока еще не готова, не обязана начинать, начнет, когда разовьется, все должно приниматься
7: двигаться в правильной мере. И он сказал, что голова должен быть отцом группы. Это нужно всегда принимать его внимание. И как Кейда сказал, что если мы хотим быть объединены, мы должны отменять эгоизм. Наука Каббала — вещь простая. Осталось только реализовать.

0: Прочитаем сейчас отрывки из Зор на тему «Все молитвы мира». Мы просим Творца, чтобы открыл нам сердце для общей молитвы из объединения и единого намерения. Итак, все молитвы, избранные отрывки из Зор для всех. Первый отрывок. Если будете вопрошать, вопрошайте. Если будете вопрошать, направляя ваши просьбы в молитве перед царем, вопрошайте. Молитесь и направляйте ваши просьбы и возвращайтесь к Господину вашему. Приходите, подобно тому, кто приглашает сыновей своих, чтобы взять их к себе и смилостивиться над ними. И также Творец утром и ночью призывает и говорит: «Приходите, счастливы они, святой народ, ибо их Господин желает их и призывает их, чтобы приблизить к себе».
1: Два. Всегда человек сначала должен воздать хвалу Господину своему и лишь затем обратиться с молитвой. А тот, чье сердце озабочено, но он хочет желаться, но он желает обратиться в молитве, или же он находится в беде и не способен воздать хвалу Господину его, что ему делать? Даже если он не может направить на это сердце и желание свое, почему он должен отменить порядок восхваления Господина своего? Пусть сначала выполнит порядок восхваления Господина своего, хотя и не может настроиться на это, а затем обращается с молитвой.
2: Шалош. Хакадош Баруху хафец битфилатам ши цадиким.
0: Творец желает молитвы праведников. Когда наступит час, и они обратятся к Нему с молитвой о том, в чем нуждаются. В чем смысл этого? В том, чтобы возрастал и прибавлялся удел святости посредством молитвы праведников для каждого, кто нуждается. Потому что праведники своими молитвами открывают высший источник. И тогда даже те, кто не заслужил ответа, получают ответ.
1: Четвертый. Человек должен произнести молитву пред Творцом, и это одна большая и важная работа из работы его Господина. Есть работа Творца, состоящая в действии тела. То есть заповеди, связанные с действием. А есть работа Творца, то есть более внутренняя работа, являющиеся основой всего. То есть заповеди, связанные с речами и с желанием сердца. Молитва человека — это работа духа, работа второго вида, связанная с речью. Она восходит к высшим тайнам. И люди не знают, что молитва человека пересекает воздушные пространства и пересекает небосводы, открывает проходы и возносится наверх.
0: Всякому человеку, скрывающему свои грехи и не признающему их перед святым царем, чтобы просить на них милосердия, не дают ему открыть вход возвращения, так как он скрыт от него. А если он раскрывает их перед Творцом, Творец жалеет его и преобладает милосердие над судом. Тем более, если он плачет. Ибо все закрытые входы он раскрывает, и молитва его принимается. И поэтому признание в грехах — это слава царя, чтобы усилить милосердие над судом.
1: Шестой. Все молитвы мира, то есть молитвы многих, это и есть молитвы. А молитва одинокого не входит к Святому Царю, иначе как с большой силой. Ибо прежде чем молитва входит, чтобы украситься на своем месте, наблюдает за ней Творец и всматривается в нее, и смотрит на прегрешения и заслуги этого человека, то, чего он не делает в случае молитвы многих. И сколько этих молитв исходит не от праведников, но все же они принимаются Творцом, и он не обращает внимания на их прегрешения.
2: Шева.
0: Седьмой отрывок. В час, когда человек встает в полночь со своего ложа, чтобы заниматься Торой, звучит к нему призыв. И вот благословляют Творца все служители Творца, стоящие в доме Творца ночью. А утром, когда он предстает в молитве перед Господином его, звучит к нему призыв: «Я дам тебе хоть между стоящими этими». После того, как он завершает свою молитву в желании перед Господином его, должен передать душу свою Малхут в желании сердца. В час, когда человек пребывает в молитве, все те слова, которые он произносит своими устами в этой молитве, возносятся наверх, пробивая воздушные пространства и небосводы, пока не достигают того места, к которому приходят и становятся украшением на голове царя, делающего из них венец. И мы перейдем к докладу Орен и Гилад.
1: Да, друзья и подруги, мы перед праздником Шавуот много лет, мы в праздник Шавуот учились в полночь. Это известная традиция в народе Израиля. Это делают во многих местах, и мы учились в ночное время. И это тоже получается в пятницу ночью. И здесь мы будем учиться в нашем большом зале мероприятий. Почему? Потому что приглашены все товарищи из израильского кли и все учащиеся в кампусах. И, конечно же, будет трансляция для всего мирового кли. Но мы хотим, чтобы каждый, кто мог, пришел. Еще раз, Петах-Тиква, все израильское кли, все учащиеся, мы начнем здесь учебу в 10 вечера, начнем подготовку к уроку, затем перейдем к уроку. Будет урок с Равом в течение часа в записи, и мы почувствуем силу урока целый час непрерывно. которую мы получим от него, и будет немало чтения книги Зоар. Мы вместе будем читать книгу Зоар, будем делать семинары, вместе петь песни. Мы будем здесь в соединении. Ночью невеста, получая весь особый свет в ночь Шавуот. Давайте посмотрим Дипрабхана.
0: Мы находимся с вами в преддверии большого особого праздника, который называется праздник получения Торы или праздник Шавуот. Праздник Шавуот обычно мы учимся ночью, так это принято, называется исправление ночи Шавуот. А мы хотим исправиться, мы с вами учим историю, что человек создан во грехе, грех древопознания, так называется. И мы с вами находимся

0: Строим духовное общество.
1: Здравствуйте, друзья. На первой части урока мы будем изучать урок с Равом от 15 октября 2002 года. Первый урок из двух уроков по статье «Отличие милости от подарка». Статья находится в книге «Рабашто», первая 300-я страница. Будем читать первую половину статьи. До слов, и чем больше он приложил усилий, тем сильнее ощущение страданий от безрезультативности этих усилий. Начнем читать статью. Сказано в Мишле, ненавидящие подарки будет жить. Выходит, получая подарки, человек обретает себя над смерть. Как же тогда во всем мире принято дарить друг другу подарки? Вместе с этим тогда неясно сказанное Творцом Моше. Хороший подарок хранится в доме моем, и имя ему — Шаббат. Я прошу тебя передать его народу Израиля. Иди и сообщи им это. Мы видим, что один человек может попросить у другого подаяния, но никогда не видели, чтобы человек просил у другого подарок. Например, перед праздником Песах. Человек должен приобрести себе мацу, вино и так далее. С этой целью он идет к старости синагоги или какому-то другому богатому человеку и просит помочь ему приобрести необходимые товары для Песаха. Объясняя свое тяжелое положение, в котором он находится. Но мы никогда не видели, чтобы человек просил подарить. Чтобы товарищ подарил ему подарок. Но бывает, например, что если жена просит у мужа, чтобы тот купил ей на Песах кольцо с бриллиантом,

0: היינו, שמי שהוא אוהב את השני, אז מתעורר בו חשק לענות אותו.
1: Известно, что в мире принято дарить подарки, а не выпрашивать их. Например, если один человек любит другого, то он желает сделать приятное ему, и по этой причине дарит ему подарок. Но это не значит, что в городе должно быть специальное место, где выдают подарки. Сейчас выясним настоящую причину того, почему подарки не просят, а подаяния. Да, принято просить. И почему в каждом городе есть определенный порядок, и принято помогать нуждающимся, чтобы у них было на что жить. Это принято также в любом государстве, где существует специальное учреждение, министерство, которое заботится о нуждающихся. Причина этого очень проста. Ведь существует разница между тем, что необходимо человеку как жизненная потребность, и тем, что является для него излишним. Необходимым называется то, без чего человек не сможет прожить. То есть, если не получит он требуемую помощь, то не сможет существовать в мире. И об этом сказали мудрецы, что тот, кто помогает существовать одной душе, как будто помогает существовать всему миру. И здесь говорится о жизненно необходимом, потому что без него невозможно существовать. И поэтому человек может просить об этом. Чтобы помогли ему, так как все, что есть у человека, он отдаст, чтобы спасти свою жизнь. Поэтому человек не стесняется просить подаяния, ведь речь идет о спасении его жизни в той или иной степени. И также дающий подаяние понимает необходимость в том, что он дает. Тогда же, когда вопрос... говорит, когда же имеется в виду по-настоящему спасение жизни, и нуждающийся кричит во весь голос о помощи, то дающий также очень волнуется за него, когда положение нуждающегося не самое плохое, то дающий не очень-то волнуется за него. Поэтому все зависит от степени необходимости, насколько оно жизненно необходимо. Но в отличие от этой ситуации, когда речь идет о излишках, то просящий стесняется просить. И дающий не слышит просящего. Излишки. Поэтому мы различаем между тем, что необходимо по-настоящему, и тем, что является излишками. Поэтому только если просят подаяние, то получают его. Отсюда вывод. Подаяние дается исходя из желания нижнего, то есть просящий, который ощущает недостаток. Он действительно просит. И это означает, что когда просящий видит, что он не сможет существовать без помощи другого, то он не стесняется, идет и унижается, принижает себя, прося подаяния, так как у него нет другого выбора. Тогда как в случае, в отличие от подарка, подарок дается по желанию дающего. Извините, то есть в случае подарка, в отличие от подаяния, подарок дается по желанию дающего. То есть если дающий желает раскрыть свою любовь тому, кого он любит, тогда он дарит ему подарок. Отсюда вывод. Подарок дается, исходя из желания высшего, то есть дающего, а подаяние по просьбе получающего. Для этого получающий должен показать дающему, насколько он нуждается в подаянии, о котором просит, и в той мере, в какой получающий может показать дающему важность и необходимость этой помощи, в той же мере он может получить ее от дающего.
2: Но основной

0: Одна причина, как мы учили, заключается в том, что то, что не находится в нашем корне, и мы пользуемся этим, то ощущаем страдания, как сказано в учении Сефирот. Известно, что природа каждой ветви стремится уподобиться своему корню. Поэтому все, что находится в корне, воспринимается ветвью как хорошее и доброе. Наоборот, все, что не имеет места в корне, воспринимается ветвью как неприятное, вызывающее ощущение страдания, ненависти. И это побуждает отдалиться от нее. Исходя из этого, находим, что поскольку в корне нет стремления к получению, то человек, получая, ощущает стыд и страдания. Потому что этого нет в нашем корне. Поэтому, когда речь идет о спасении жизни, и человек очень нуждается в получении помощи от своего другого, в этом случае мы говорим, что нет у нас другого выбора, потому что тут идет речь о спасении жизни человека. Но также в спасении жизни есть несколько уровней. Если какая-либо вещь необходима, человек вынужден терпеть стыд и просить помощь. Однако понятие необходимого, насущного, у каждого человека свое, отличное, в той или иной степени от другого. Так, если у одного что-то определяется как лишнее, то у другого то же самое считается насущное и необходимое. Поэтому всегда трудно точно отделить лишнее от необходимого. Конечно, можно предположить, что если без какой-либо вещи человек может прожить, то такая вещь считается излишком. А если наоборот не может прожить, то она необходима, но проверить на все 100% это невозможно.
1: И по этому поводу приводится пример в Талмуде. Спросили как-то Рабби Нехемия, чем ты питаешься? Он ответил: жирным мясом и старым вином. Сказали ему: питайся, как все, чечевицей. Он стал питаться чечевицей и умер. Из этого примера мы видим, что жирное мясо и старое вино считалось у людей излишеством. Но у Рабби Нехемия это было необходимостью, так как без этого он не смог прожить. В дополнение можно привести еще сказанное мудрецами: дай по мере потребности его, в чем он нуждаться будет. Дай по мере потребности его означает: дай бедняку заработать необходимое ему. В чем нуждаться будет, обеспечь необходимым обеднейшего богача. Даже если потребуется для этого посадить верхом на лошадь и дать раба, чтобы бежал перед ним, рассказывает об этом мудрец Гилель, что он дал обедневшему Туви лошадь, чтобы он ехал на нем, и раба, чтобы тот бежал перед ним. Однажды случилось, что не оказалось раба на месте, и он сам бежал вместо раба целых 3 мили. Из вышеизложенного можно понять сказанное в Торе: дай по мере потребности его, в чем он нуждаться будет. Это означает, что все, что зависит от величины, ощущение того, что не достает и не касается излишнего. Так в примере с бедным, который приводит пример Гмара, то, что мы даем бедным, это не называется пожертвованием, то есть необходимым. И пусть это даже будет лошадь, чтобы он на ней ехал, и раб, чтобы бежал, это все считается необходимым. И мы не можем сказать, что до сих пор это считается необходимым, а сверх этого называется излишеством.
0: Исходя из этого мы видим, что нуждающийся при прошении подаяния не испытывает страх, так как считает это необходимостью, но так как характер у всех людей разный, мы не можем увидеть разницу между подаянием и подарком, считающимся излишеством. Потому что у каждого человека существует своя мера определения того, что у него считается необходимым, а что излишеством, то есть без чего он может обойтись. И если он считает, что без этого он может прожить, тогда нет у него сил просить это у своего ближнего, так как это уже будет называться подарком, он дается только, если дающий захочет этого. На самом деле, кто может определить, является ли просьба подаянием или подарком? Ведь только Творец знает это. Он на самом деле знает, в чем нуждается человек, то есть где грань между необходимым и излишеством. А теперь обсудим эти понятия на языке внутренней работы человека, когда человек молится Творцу, чтобы он помог ему в его работе. Если человек просит у Творца подаяния, то есть просит насущное необходимое, ощущая себя голым и лишенным всего, и в Торе, и в заповедях, он чувствует себя, что у него нет вообще никакой искры истины, и все его действия строятся на основе лжи и лицемерия. То есть вся его основа, на которой он строит здание своей святости, построена на эгоизме. Поэтому человек чувствует, что с каждым днем он идет, он только пятится назад, вместо того, чтобы продвигаться вперед. И он видит наоборот, что когда в начале своей работы на Творца он ощущал большой смысл в Торе и в работе, это было, потому что он с помощью Торы работы на Творца хотел отдалиться от суеты и ничтожности этого мира и прилепиться к Торе и заповедям, чтобы это дало ему счастье и вкус в жизни. И его стремление было тогда очень сильным. А сейчас он не понимает, откуда взялись тогда у него силы, если бы сейчас в его теперешнем состоянии пришел бы к нему человек и сказал, удались от суеты этого мира и начни работать на Творца, то, конечно же, он уже бы не смог в своем состоянии, в котором он находится, слышать его голос ни умом, ни сердцем. И, конечно же, он должен сказать себе, что тогда у него была вера и уверенность, а сейчас он далек от всего этого. И все то время, когда он прилагал усилия, это было необходимо для того, чтобы он приблизился к истине, то есть к слиянию с Творцом, к которому он стремился. Но сейчас он находится в состоянии последних 10 градусов, то есть сейчас ему не хватает воодушевления и ощущения важности Торы.
1: И тем более молитва. У него нет стремления к молитве, поскольку тело говорит ему, что даст тебе то, что ты молишься. Ведь ты сам видишь, что все, что ты желаешь дать больше в работе, чем больше ты прикладываешь усилия в работе, тем больше идешь назад. Если так, то эта работа для чего мне? Если так, то как человек может прикладывать усилия в месте, где он видит, что невозможно продвигаться даже на один шаг вперед? И поскольку понятие покоя дает человеку наслаждение, и человек не в состоянии отказаться от покоя, от отдыха, то в то время, когда он знает, что он заработает большее наслаждение или более необходимое, тогда у него есть причина отказаться от отдыха, однако не без всякой награды. Но в то время, когда он видит, что с помощью усилия, которое он приложил, он не заработал ничего, то, что он собирался заработать. И поэтому сейчас у него пропала сила для работы, и у него теперь нет сил, он смотрит на себя и говорит, что если был бы кто-то, который пришел к нему и сказал ему: «Знай, что ты через какое-то время, через месяц или годы, ты придешь к состоянию отчаяния, то есть, что не будет у тебя никакого продвижения, а наоборот, что с каждым годом ты будешь в состоянии более низком, чем то, что ты чувствуешь сейчас». Что ты сейчас в низком состоянии. И по этой причине ты хочешь войти в истинную работу для того, чтобы прийти к истинной цели, ради которой ты создан. Поэтому я говорю тебе, что жаль твоего усилия, поскольку я знаю многих людей, которые думали, как ты думаешь, что ты немножечко приложишь усилий, и ты сразу увидишь плоды, то есть продвижение в чем-то в работе на истину.
0: Тогда
1: я ответил бы ему, что ты относишься к лазутчикам, которые злословили на землю Израиля. Именно как объясняет святая книга Зоар. И там сказано, что они вернулись из земли и вернулись, значит, что они вернулись на сторону зла и вернулись со стороны истины. Когда сказали, что у нас было до сих пор, мы не видели ничего хорошего в мире, мы трудились в Торе, а дом наш пуст. А будущего мира кто удостоится и кто придет туда? И лучше мы бы не прикладывали таких усилий. И рассказали ему, как сказано, и сказал он и так далее, что мы трудились и учились, чтобы познать часть того мира, как ты советовал нам, и он течет молоком и медом, и хорош будущий мир, как мы знали в Торе. Но кто может удостоиться его?
0: Это значит, что сейчас, он говорит, после какого-то времени работы, когда приходят к нему эти мысли во время работы, то есть в то время, когда он принял на себя работать выше привычного, то есть чтобы быть по-настоящему работником Творца. И тогда он говорит, что эти мысли, они как шпионы, разведчики, которые не дают ему войти в святую землю, то есть, которая называется работа на Творца, и поэтому он не слышал их голос, но сейчас он ощущает эти жалобы разведчиков, как свои собственные, чувствуя, что все это является сейчас для него не какими-то претензиями разведчиков, а это он сам так чувствует. Для него это истина. И также, как мы сказали выше, возникает вопрос, Что ж тогда истина? Разве в начале своей работы на Творца он находился на более высокой ступени, чем находится сейчас? Несмотря на то, что он уже много лет трудился и прикладывал усилия, что же можно тогда сказать в таком состоянии, что вся его работа разве была впустую? Неужели он ничего не заработал, не находится? И находится в том состоянии, в котором был до того, как начал свою работу на Творца. Но на самом деле это неверно, так как сейчас он упал еще ниже по сравнению со своим предыдущим состоянием. Ведь сейчас ему не хватает стремления, ощущения важности Торы и заповеди. Ему не хватает уверенности и энергии, которые у него были раньше. Поэтому, когда человек сейчас смотрит на себя, он видит, что его ничего не интересует. Поэтому вроде как человек должен сказать, что он еще ниже упал по сравнению со своим состоянием в начале работы на Творца.
1: Но на самом деле это не так, потому что в соответствии с правилом «нет света без кли» — это означает, что Творец никогда не наполняет хисарон нижнего, если у него нет истинного хисарона, а истинный хисарон — это не тогда, когда ему не достает чего-то, то есть нет у него. И об этом я написал пример, притчу такую, что были выборы в стране, чтобы выбрать президента страны, и там было два кандидата на быть президентом. И было несколько кандидатов. У каждого из этих кандидатов были помощники, которые были заинтересованы, чтобы их кандидат победил на выборах и стал президентом. И вот выборы закончились, и стало возможно определить, кто же будет президентом. Ведь должен быть только один президент. И все жители этой страны, у них был хисарон, что необходимо сказать, что они не президенты. У всех жителей страны есть потребность быть президентом, но хисарон определяется степенью боли, насколько они чувствуют, что они не президенты, потому что просто граждане страны. Можно сказать, что хотя они и не президенты, но они не чувствуют в этом никакой потребности. А те, которые занимались тем, кто будет президентом, и они выбрали другого президента, чем те, что, кого они считали. У них есть боль от этого хисарона, поскольку не стал тот президент, на которого они работали. Однако истинные страдания есть именно тогда, у того человека, который думал, что он будет тем самым президентом, и он вкладывал в это, и в конце концов выбрали его противника. И он чувствует истинные страдания, и о нем можно сказать, что у него была истинная потребность быть президентом, поскольку он вложил силы в это. И в мере сил, которые он вложил, так в этой самой мере чувствуется страдание.
2: Да,
0: мы говорим о духовных вещах, и написано, что Гилель, который должен был своему другу, обедневшему, обеспечить коня и раба, который бы бежал перед ним. Но когда не было раба, он сам бежал 3 мили перед ним. Перейдем к уроку от 15 октября 2002 года.
1: Мы прочитали статью «Отличие милости от подарка», Шлевей Асулам, 3 том, глава «Гварим», книга «Гварим», глава «КТЦ», страница 155. Весь вопрос в том, как строится правильный хисарон. Правильный хисарон строится усилиями. То есть, даже если вначале нет хисарона. И главное не в том, что нет хисарона, может быть, есть, но это неправильный хисарон, не для истинной вещи, к тому, что действительно нужно стремиться. Постепенно, благодаря усилиям, которые человек прилагает, если он вкладывает свои силы, отдает свои силы и не получает как раз никакого вознаграждения, то еще усилий, нет вознаграждения, и еще усилий, нет вознаграждения, и еще усилий, и нет вознаграждения. Каждый раз характер вложения меняется, и характер отсутствия реакции меняется, пока человек не почувствует правильный хисарон, правильной цели, и это называется, что в нем сформировался ман. Вначале он стремился к духовному, в кавычках, как бы. Он не знал, что такое духовное, и стремление соответствовало этому. Такое было общее, такое слабое, неизвестное. Его кидало из стороны в сторону, из состояния в состояние, из мысли в мысль. Он связывал материальное и духовное с различными вещами. Его мнение менялось о том, что называется духовным и что материальным. И так постепенно, через буквально через такую неустойчивость, с помощью усилий, благодаря тому, что давит и не знает, но, как сказано, все, что в твоих силах делать, делай, он прикладывает усилия, и постепенно они становятся более ясными. Угол зрения более острый на том, что, в чем состоит понятие ради отдачи выше этого мира, что это действительно относится к отдаче, к Творцу, противоположно тому, что есть у него. Раньше этого вообще не было. Он не думал, что это противоположно, он просто хотел. Он хочет, он чувствует, он еще не чувствует, что есть здесь какое-то противоречие между тем, чтобы желать духовного и быть тем, как он сейчас. Он просто хочет духовного, и все. И он совершенно не связывает духовное со свойством отдачи, которое противоположно ему. И тогда постепенно, пока этот хисарон не принимает правильную форму, а это годы, прежде чем он становится ман. И когда сформировался ман, то, конечно, сразу он получает правильный ответ, то есть выше поднимает его, так на крыльях орлов, как сказано, на ступень действительно более высокую. Завершил период подготовки, привел себя в соответствии с Ахапом Высшего, и тогда он входит в клей, поднимает ман, и все. Далее с ним происходят духовные действия. Так, все это время когда он занимался вкладом силы, и энергии, и мысли в достижение духовного. Не то, что это время, которое он растратил попусту, а это было ему необходимо выяснить, к чему именно стремиться.
2: Okay.
0: Так что означает отмет? Прилагать усилия там, где нет вознаграждения?
1: Когда человек вкладывает силы, и ему кажется, что нет за них вознаграждения, именно то, что нет за них вознаграждения, но он чувствует, что нет вознаграждения. Если бы он чувствовал, что как будто продвигается, и все хорошо, и все в полном порядке, если он так чувствует, это точно плохой признак. Это плохой признак. Это значит, что он не прикладывает усилия. На настоящее, правильное усилие, когда он действительно хочет прийти к цели, в направлении цели, он не знает, но он как бы жмет в нужном месте. То есть не получает вознаграждение в виде уважения, власти, богатства, каких-то соблазнов, неважно в чем, какими-то подарками, какой-то оплатой этого мира. Если он действительно прилагает усилия в направлении цели, а не ради того, чтобы немного заработать в этом мире, то у него возникает ощущение, что он не получает вознаграждения за свое усилие. И это самый лучший признак, что действительно дают ему, чтобы еще более остро, еще более точно направить его на цель. Пробудить в нем понимание, определение, что такое духовное, что такое цель, о которой он должен думать. То есть правильный ответ на усилие, хороший ответ на усилие — это отчаяние, отсутствие сил, отсутствие ориентации. Потому что отчаяние, отсутствие сил и отсутствие ориентации, когда это приходит к желанию получать? Когда оно входит в более продвинутое состояние, когда не получает наполнение и не получает наполнение еще больше, чем человек думал, что получит, тогда это признак, что он продвинулся из своего состояния в направлении духовного еще на капельку. Если я чувствую внутри желание получать от состояния к состоянию все хуже и хуже, это признак, что я продвигаюсь в направлении духовного, что желание получать все меньше и меньше довольна этим.
0: Почему вы так говорите? Есть множество людей в мире, которые так живут.
1: Есть множество, ну замечательно. Почему я так уверен? Есть множество людей, которые чувствуют себя каждый раз, каждый день все более никчемными, да? Я не уверен, что это так. Хороший признак в том, что это приходит. Во-первых, в качестве вознаграждения за усилие, а во-вторых, если это не приводит меня к отчаянию, и я продолжаю действовать.
0: И вот то что?
1: Постепенно. Откуда я знаю, что отчаяние, отсутствие сил, мне надоело, и злость, и я нахожусь в состоянии, что прямо, знаете, или совсем мертвый, или я мертвый вместе с тем, я сетую на Творца. Откуда я знаю, что это состояние пришло как результат вложения сил ради цели? Если мое отчаяние целенаправленно, когда я с ним вместе могу идти дальше, обращаться к Творцу, и я вместе с ним больше чувствую, что такое духовное и насколько я противоположен ему. То есть каждое наше состояние состоит из двух данных — кли, из кли и света. Так если я в плохих состояниях, чувствую их обоих в правильной форме, это признак того, что я нахожусь в пути, что мое отчаяние — это не просто лень, и не то, что я не получил что-то в этом мире, и поэтому я в отчаянии. Почему у меня нет чего-то от почестей или там от власти? А что мое отчаяние действительно от того, что я не достиг цели. А цель называется ради отдачи. И я обнаружил, что я еще более далек от нее. И Творец действительно еще более ради отдачи, чем я думал. Но мы еще поговорим об этом. Пока этого достаточно.
0: Можно спросить, что статья?
1: Послушаем.
0: Ну, там приводит пример, когда Гилель бежал перед своим другом Тувием. Если он говорит о работе, что такое, кто такой обедневший Туви, что такое лошадь, которая нужно посадить его верхом на эту лошадь, что такой раб? Не в материальном, а в духовном.
1: Я не знаю, материальное, духовное — это не такая уж большая разница, как мы думаем, что есть между материальным и духовным. Материальное — это то, что называется ради получения, духовное — это ради отдачи. Это и есть истинное развлечение. Что значит материальное и духовное? Он говорит о вопросе определение состояния, что если это человек, как у Гилеля, привычный к какому-то определенному уровню, то уровень меньше, чем это, называется страданием. А если он живет согласно своему уровню, у него это называется нормой. И наполнение до обычного состояния не называется излишеством. Это все еще не хиссарон. Раскрыть хиссарон
2: на Мартиквар, да?
1: Ну, я уже сказал. Какое тебе дело до этой притчи?
0: Как все эти вещи нам тоже использовать? Каждый раз чувствую самое, каждый раз есть другие вещи, которые мне кажутся необходимыми. Я ощущаю различные состояния, постоянно меняющиеся. Как мне не ошибиться и отличать, где истинный хиссарон, а где излишество?
1: Человек меняется каждое мгновение, потому что высший свет находится в абсолютном покое и действует на текущее решимо. А каждое решимо, оно очень богато. Оно включает в себя множество деталей. Что значит множество деталей? Потому что решимо в конечном счете это все данные о состоянии, которое было когда-то до разбиения и после разбиения, во всех свойствах духовного кли. Когда самый малый звук на самом маленьком экране, он тоже включает в себя 25 парцуфов. То есть на каждое развлечение у тебя есть еще 5 парцуфов. Понимаешь? На каждое развлечение, которое есть в кли. Это как бы 5 измерений на каждое измерение, как бы. И эта вещь настолько совершенная, что если ты выясняешь ее, из этого должен родиться человек. Целый человек со всеми органами и жилами, и всей системой, связанной друг с другом. Все. Тебе кажется, что ты выясняешь какое-то маленькое решимо? Нет, ты выясняешь уже систему. И как она ведет себя. Короче говоря, нам кажется, что вход духовный — это какая-то точка, зародыш. Но в зародыше есть все. Конечно, ты не различаешь все эти различения. Но это ты не различаешь, а в подсознании через тебя должны пройти все эти различения. И поэтому на нашем пути этот отрезок, пока мы не входим в духовное, он такой длинный. Ты неосознанно проходишь все различения, которые есть в теле души. Только не в явной форме, а так, скрыто. Но ты проходишь их. Как будто ты едешь в поезде через миллион станций, но темно, и ты не видишь того, что снаружи. Но ты едешь, останавливаешься. Что произошло? Ты не знаешь, где ты. Не знаешь, ты только чувствуешь, что едешь. И ты совершаешь усилия, чтобы ехать. И ничего не проясняется. Вроде это та же дорога. Ничего вне поезда не меняется, только тьма. Но ты проходишь все станции, все детали.
0: Тогда на что человек должен направить себя?
1: Человек должен направить себя каждый раз на цель, насколько он ощущает ее. Каждый раз все более точно, как бы. Он не знает, более точно или менее точно. Но когда он ее чувствует...
0: Что это за цель, намерение ради отдачи?
1: В конечном счете это ради отдачи, да, но он не знает, что значит быть ради отдачи. Он только видит себя каждый раз все более низким, все более далеким, более эгоистичным, более слабым. Ему все больше надоедает, у него нет энергии, сил, потому что килим не наполняются. Наоборот, он чувствует отсутствие наполнения, он чувствует, что в конечном итоге это еще дальше от эгоистического наполнения, которое он думал раньше. Что значит, его забили сыны Израиля от работы? Они раньше были в таком состоянии, но теперь им больше открылось, что эта работа совершенно без оплаты в тех килим, которые есть у них. Оплата придет в другие килим.
0: У человека вначале были просто всякие мысли, а потом...
1: Постепенно мысли, желания и определения, что такое «я» и что такое духовное, и все детали, которые есть во всех этих развлечениях, они меняются. Развлечения меняются. Я главным образом определяю понятие «я» или определяю Творца каждый раз иначе. Более правильно, более истинно. И когда я делаю это более истинно, тогда приходит осознание зла. Такое, где я нахожусь, где находится Творец, и что со мной будет. То есть, насколько человек больше вкладывает, формула простая. Насколько я больше вкладываю, и у меня есть ощущение, что я все больше и больше не получаю в соответствии с этим, по отношению к вложению. Я чувствую, что не получил. Большее вложение, больше не получил. И в результате этого приходит более правильный хисарон, который в конечном счете называется ман.
0: А говорится о состоянии внутри группы. Человек пытается как можно больше войти, отдать своему товарищу.
1: По отношению к товарищам, отчаяние, вложение сил и отсутствие вознаграждения Это еще хуже. Потому что если бы он действительно успешно осуществил объединение с товарищами, он бы этим удовлетворился. Короче говоря, в конечном счете, человеку нечего получать вознаграждение. Только от Творца.
0: Мы все время говорим, что человек должен выбирать лучшее окружение, то есть больше, большую важность дает, важность цели. С одной стороны, кажется, что он должен выбирать товарищей, которые более продвинутые, которые могут привести его к этому. Но с другой стороны, что делать с товарищами, которые кажутся мне менее продвигающимися, которые приходят раз в неделю, или с теми, кого нужно поддержать? Что делать? Оставлять их? Это менее хорошее окружение вроде.
1: Есть люди, которые приходят ежедневно, которые вкладываются, я вижу их вклад, и я хочу объединиться именно с ними. Есть люди, которые вкладываются меньше, приходят раз в неделю. И стоит ли с ними объединяться? Что я могу от них получить? Только слабость. Я тоже начну приходить раз в неделю, как они. Или как? То, что я получаю от товарищей, от окружения, от этого мира, от Творца, зависит от того, как я отношусь ко всему этому, а не от того, каковы они сами по себе. Если я смотрю на товарища, который приходит раз в неделю, но я ценю его, что именно это дал ему Творец. И он приходит, и он все-таки готов, и у него есть желание и так далее. Если я ценю в нем то немногое, что есть в нем, то, может быть, это совсем и не мало. Потому что если все положительное, что есть в нем, я ценю так, как что этот Творец дает ему, Творец дает, то есть это свойство, которое исходит от того, что Творец им занимается, то так я отношусь к части Творца в нем и увеличиваю эту часть. Тогда, может быть, это в самом маленьком человеке, в самом слабом или самом новом в группе. И я могу впечатляться этим. То есть это вообще не зависит от самого человека. Это зависит от того, насколько я способен сделать правильную оценку. Но, конечно, начинают с того, что видят людей, которые вкладываются, тогда присоединяются к ним, хотят быть чуть ближе к ним, потому что все-таки это легче, это яснее, это как бы надежнее. Но величина впечатления от кого-то зависит от величины твоего кли, а не от его настоящей величины. Если у него есть какая-то искра Творца, которая хочет его продвинуть, которая вкладывает в него, то мне этого достаточно, чтобы получить от него то, что нужно мне. Вдохновение и возвышение.
0: Получается, как будто нет состояния, которое настоящее, действительно. Все зависит от моего отношения.
1: То есть нет настоящего состояния, которое можно было бы измерить какой-то постоянной объективной линейкой. А все измеряется относительно человека, поскольку человек измеряет. Иначе кто говорит, что это так или иначе? Человек всегда человек. Есть кто-то, кроме человека, который говорит мне, что это так-то и так-то. Мерки всегда мои. Но когда входит в духовное, то уже в постижении, которое я постигаю, я уже знаю, что я постигаю, где я нахожусь, где это место, в котором я сейчас нахожусь, что это за место, из каких вещей состоит, что в нем есть. В том, что я ощущаю, я также знаю, что я ощущаю. Я получаю определение, получаю понимание, как это называется. Я вижу всякие вещи, которых никогда не видел, но сразу понимаю, о, это вот это, а это вон то. Я знаю, что это. Потому что постижение — это также и понимание. Понимание. И тогда мне раскрывается также язык ветвей. Мне не нужно, чтобы кто-то переводил мне в духовном мире, чтобы у меня был какой-то переводчик. Новое ощущение с языком, новое ощущение в духовном мире со старым языком в том мире, материальном. Мне не нужно это, мне не нужен переводчик.
0: То есть получается, что картина моего состояния истинная в духовном, когда я вхожу и далее.
1: Истина называется, что я измеряю правильными килим, своими, но они мои. Понятно?
0: Перейдем к следующей части урока «Учеба вместе с товарищами».

0: Мы продолжаем учиться вместе с товарищами и под руководством десятки Петахтиква 13.
1: Любимые друзья, у нас сейчас есть возможность углубиться в то, что мы слышали, вместе нырнуть в то, что сказал наш учитель. У нас время, во времени, которое нам сейчас предстоит, есть личное углубление в то, что является истинным хисароном, как формируется в нас молитва Имана. Есть возможность выяснить вместе, где уникальность каждого товарища в десятке, как она вкладывает в построение общей нашей молитвы.
0: Сейчас мы войдем в урок, послушаем очень особый отрывок из урока, и мы просим, что в то время, когда мы будем слушать этот клип, чтобы он записал каждый для себя, какие этапы каждый должен пройти, чтобы прийти к правильному ману. Что, какие этапы должен пройти человек, чтобы прийти к правильному ману?
1: Все дело в том, как строится правильный хисарон. Правильный хисарон строится из усилий. То есть, если даже в начале нет хисарона, и главное не в том, что нет хисарона, может быть и есть. Но это неправильный хисарон, не к истинной вещи, к тому, что действительно нужно стремиться. Постепенно, посредством усилий, в которые человек вкладывает силы, если он вкладывает эти силы, и как раз не получает никакого вознаграждения, то вложение без вознаграждения, еще вложение без вознаграждения, еще. Каждый раз, всякий раз, характер вложения, вклада меняется, и характер отсутствия реакции меняется. Пока человек не почувствует правильный хисарон, правильной цели, и это означает, что в нем сформировался ман. Вначале он был стремящимся к духовному, как бы в кавычках, потому что он не знал, что такое духовное. И стремление было в соответствии с этим. Общее, шаткое, непонятное. Вдруг его бросало туда-сюда, из состояния в состояние, от мысли к мысли. Он связывал материальное и духовное с различными вещами. И он менял свое мнение о том, что называется духовным, а что материальным. И так постепенно, через нестабильность, через усилия, через то, что, как сказано, что в твоих силах сделать, делай, он прикладывает усилия, и понемногу они начинают становиться более ясными. Угол зрения становится более острым на то, что называется ради отдачи выше этого мира, что это действительно относится к отдаче, к Творцу, противоположно тому, что есть у него в этом месте. Раньше этого не было вообще. Неважно, что это было противоположным. Он просто не хотел духовного. Он еще не чувствовал, что здесь есть какое-то сопротивление между тем, чтобы желать духовного и быть таким, как он сейчас. Он просто хотел духовного, и все. Он совершенно не связывал духовное со свойством отдачи, которое противоположно ему. И тогда постепенно проходит время, пока этот хисарон не принимает правильную форму. На это требуются годы, пока не возникнет ман. А когда возникает ман, то тогда, конечно, сразу он получает правильный ответ. То есть выше поднимает его так, на крыльях орлов, как сказано, к тому, что действительно является более высшей ступенью. Он завершил время подготовки, привел себя в соответствии с Ахапом Высшего, и тогда вошел в кли, поднимающий ман. И все. Отсюда и далее с ним происходят духовные действия. Значит, все это время, когда он занимался вложением сил, энергии, мыслей в то, чтобы достичь духовного, это не было временем, которое он потратил впустую, а это было необходимо ему, чтобы выяснить, к чему именно стремиться.
0: Да, друзья, так как сказал Рав, все то время, когда занимался вложением сил, энергии, мыслей в то, чтобы достичь духовного, это не было временем потраченным зря, а это было ему необходимо, чтобы выяснить, к чему именно стремиться. Так давайте возьмем сейчас 2 минуты, и каждый товарищ лично проверить себя, пройдя по пунктам, которые он записал. Чего мне сейчас не хватает, чтобы достичь правильного мана? Семена в молчании. Каждый товарищ проходит по пунктам, которые он записал, и проверяет себя. Чего мне сейчас не хватает, чтобы достичь правильного мана? 2 минуты.

0: Друзья, мы сейчас видели, как почувствовать правильный хисарон, и мы послушаем сейчас Рава, как правильно относиться к товарищам и видеть их великими. Давайте послушаем.
1: Есть люди, которые приходят каждый день, которые вкладывают в себя, я вижу их вложения, поэтому хочу соединиться именно с ними. Есть люди, которые вкладывают меньше, приходят раз в неделю. Стоит ли с ними соединяться? Что я могу получить от них? Что, только слабость? Я тоже начну приходить раз в неделю, как они, или что? То, что я получаю от товарищей, от окружения, от этого мира, от Творца, это зависит от моего отношения, как я отношусь ко всем этим вещам, а не от того, чем они являются сами по себе. Если я смотрю на товарища, который приходит раз в неделю, но я ценю его, ценю что, то, что дал ему Творец, и он все-таки приходит, все-таки готов, у него есть желание. Если я ценю в нем то немногое, что есть в нем, то, может быть, даже и не мало. Потому что если каждое положительное проявление в нем я оцениваю как то, что Творец дает ему, то есть это свойство, которая приходит со стороны Творца, который заботится о нем, тогда я отношусь к части Творца в нем и увеличиваю эту часть, тогда это может быть в самом маленьком, самом слабом или самом новом человеке в группе. И я могу впечатлиться этим. Это вообще, получается, что это вообще не зависит от самого человека. Это зависит от того, насколько я способен правильно оценить это. Но, конечно же, начинают с того, что видят людей, которые вкладывают, и присоединяются к ним, когда хотят быть немного ближе к ним, потому что, как бы то ни было, это легче, понятнее, как бы увереннее, безопаснее, как бы. Но величина впечатления от кого-то зависит от величины твоего влияния, от его истинной величины. И если у него есть какая-то искра Творца, которую он хочет дать и продвинуть его, в которую он вкладывает, то этого мне достаточно, чтобы получить от него то, что мне нужно, впечатление, воодушевление. То есть нет

0: это объективного состояния, которое ты можешь измерить постоянным каким-то объективным виде, а все определяется человеком, который измеряет, а иначе кто скажет, что это так или по-другому? Это всегда человек, кто может сказать, что это так и так. Есть такой человек? Критерии всегда мои. Но когда мы входим в духовное, то тогда я уже в моем постижении, которое я постигаю, уже знаю, что я постигаю, где я нахожусь, где это место, в котором я сейчас нахожусь, что это за место, из чего оно состоит, что есть в нем. Я из того, что я чувствую, я уже знаю, что я чувствую, я уже получаю определение, я уже получаю понимание, как называется, я вижу всякие вещи, которые я никогда не видел раньше. Но тут же я смотрю и вижу, да, это, да. Я знаю, что это, потому что постижение — это понимание. И тогда для меня раскрываются также и язык ветвеет. Не нужно мне кто-то, кто бы мне переводил и говорил, что это правильно или неправильно, чтобы было правильное ощущение в этом мире со старым языком материального мира. Мне тоже не нужно. Мне не нужно, чтобы кто-то мне переводил. То есть становится тоже настоящим измерением, да? Истина называется, что я измеряю правильное своих правильных килим. Это мои килим, да? Хорошо?
1: Итак, друзья, сейчас активный семинар. Давайте вместе подготовим молитву, составим вместе молитву о том, чтобы смогли увидеть искру Творца в каждом товарище. Десятка, готовая поделиться со всеми, выставляет знак вопроса.
2: Мы видим, насколько каждый из нас находится в разных слоях поведений, во всем внешнем, то, что проявляется. Мы должны просить у Творца, чтобы видеть только хисарон товарища, чтобы мы могли видеть более того, что раскрывается, чтобы мы могли увидеть внутри сердца, чтобы почувствовали друг друга.
1: Да, чтобы действительно был порядок и методика в построении правильного окружения, чтобы мы чувствовали эти вещи, чтобы окружение было достаточным для того, чтобы прийти к стремлению, к свойству отдачи, а не получать негативные примеры, которые эгоизм так ищет, но отменять это и видеть только искру Творца.
3: Мы сейчас сидим в круге,
2: и чувствуется, насколько каждый из нас сейчас прикладывает усилия, и мы хотим впечатлиться от этого усилия, почувствовать усилия товарища, как самое важное, что мы можем впитать от него и взять силы от него, чтобы это продвигало всю нашу десятку, чтобы мы почувствовали сейчас желание каждого товарища и попросить у Творца, чтобы сделал нас общим желанием.
1: Да, и надо благодарить и ценить то, что Творец дает каждому товарищу. И я хочу обнулить себя относительно этого, потому что я не могу оценить, насколько это дорого, стремление к Творцу.
2: Попросим видеть искру и стремление каждого товарища в десятке и в кли. Не так уж и трудно на самом деле это увидеть, иначе бы вас здесь не было.
1: Да, но Ноам Элимелех просит видеть достоинства товарища, а не их недостатки. Нужно видеть их достоинства и не видеть их недостатки. Хотя я обычно по природе вижу гордыню товарища, его плохие свойства. Давайте попросим Творца, чтобы это не то, что мы видели в товарище, а видели бы в нем только достоинство. Очевидно, это сказано с любовью, как в детях мы видим и достоинство. Ты ослеплен любовью, как будто у тебя стоит какой-то фильтр. Пусть такой фильтр стоит также и относительно товарищей.
2: Спасибо, Рабашу Раву. Я бы попросил, чтобы дал силы вкладывать духовное товарищах
1: десятки. Пусть даст увидеть в каждом товарище часть Творца.
2: Зор пишет: «Помоги нам, чтобы мы могли впечатляться от каждого товарища и ценить особую точку в нем, потому что он — это ты. Помоги видеть в каждом товарище и в каждом творении Творца». Добавить, что мы на самом деле должны оправдать каждого товарища над тем, что хочет видеть, желание получать, чтобы почувствовать себя выше, сильнее, лучше. Как раз товарища поднимать все время.
1: Нужно получить хисарон от товарища. Я не знаю, что такое оправдать.
4: Хазри.
2: Друзья, наша молитва на самом деле, чтобы мы смогли увидеть искру Творца в каждом товарище. Мы приглашаем сейчас группы со всего мира и отсюда, чтобы подняли свои молитвы. Начните, и я приглашаю Флориду.
5: Thank you. Creator, regardless of what I feel,
1: Творец, без связи, которую я чувствую, помоги мне обрести новые глаза и увидеть прекрасную искру, которая есть в каждом товарище, чтобы мы могли посмотреть на каждого товарища и увидеть величие, которое есть в нем. Амин.
6: Нью-Йорк 2.
2: Нью-Йорк 2.
7: Beloved Creator, thank you for giving us a chance.
2: Любимый Творец, спасибо за то, что ты даешь нам возможность находить тебя через товарищей. Открой нам глаза, чтобы мы могли увидеть искру, которую ты вложил в каждого товарища из мирового кли. Помоги нам соединиться и сблизиться друг с другом, чтобы мы могли раскрыть тебя в центре десятки. Благослови каждого товарища и чтобы мы могли найти величие каждого товарища. Сделай нас совершенными в твоей любви, и чтобы эта любовь распространилась через наше объединение всему человечеству. Лихаем, братья.
8: Латин 11, а потом Френч, титконену.
1: Латин 11, а потом Френч. Помоги нам просить правильно, чтобы увидеть Творца в каждом товарище, увеличивать каждого товарища, чтобы ты получил наслаждение от каждого товарища и соединиться в один огонь любви к товарищам.
4: Gracias, Creador, por Petactikva 13, que nos está dirigiendo, y por todo el Clio Lamí.
2: Спасибо Творцу за то, что ведет нас к 5.13, все мировое клей. Мы можем сконцентрироваться на цели данного хисарон, чтобы мы могли поднять правильный манами.
0: Любимый Творец, спасибо, что ты даешь нам величие каждого товарища и важность его усилий. Помоги увидеть каждого товарища, насколько он прилагает усилий, хочет прийти к тебе. Дай нам увидеть только достоинства товарища, а не их недостатки. Дай каждому товарищу ощущение уверенности в пути, что мы все держим друг друга. Помоги нам, чтобы мы смогли покрыть любовью все различия, все прегрешения между нами. Дай нам стремление к любви к товарищам. Дай нам увидеть каждого товарища в его истинном стремлении к твоему величию. Помоги, чтобы любовь к товарищам была, стала для нас необходимостью.
9: Creator, we are grateful for each friend and the spark that is a reflection of you.
2: Творец, мы в благодарности за каждого товарища и благодарим за то, что раскрывается Твоя искра через каждого товарища. Помоги нам видеть Тебя через каждого товарища и выстроить правильный хисарон и представлять через наш хисарон стремление к Тебе через товарища.
10: Дорогой Творец, дай нам увидеть искру в каждом товарище, Твое присутствие в каждом товарище, и что в каждом товарище хисарон больше, чем у меня, дорожить каждым мгновением, ценить его и связывать с Тобой, источником жизни. Просим бережного и трепетного отношения к товарищам так же, как к Тебе, ценить, вдохновляться, впечатляться тем, что Ты раскрываешься через товарищей, Твое величие раскрывается через товарищей, чтобы это давало сил и стремление к свойству отдачи.
0: Спасибо, дорогой Кли. Сейчас мы входим в урок с Рабашем. Учить вместе ТЭС. Мы хотим поблагодарить за эту подготовку, которая дана нам. Раскрылось очень большое Кли. Рав сказал обратить внимание на искру, которая есть в каждом товарище, и вдруг все эти искры собрались в одно место. Мы хотим увидеть величие товарища. У нас есть очень особые Кли. Давайте вместе войдем в урок и продолжим притягивать свет. Лехаим де Барух.
2: Лехаим, большое спасибо. 5.13. И перейдем к следующей части урока. До этого споем вместе песню.

0: Учение десяти сферот. Мы входим в изучение десяти сферот вместе с Рабашем, но прежде посмотрим клип Рава, который направит наше сердце и разум на намерение, чтобы мы были на уроке. Пожалуйста, клип. Я бы сказал, что учеба похоже, когда дают нам какую-то линию связи. Я помню, раньше не было таких телефонов в каждом месте. Я из своего дома шел на почту, чтобы позвонить за границу. Нельзя было просто позвонить из дома. Я шел на почту и оттуда звонил. Такие международные звонки. Тебе говорят, ну, хорошо, у тебя есть линия, зайди в кабинку и начинай говорить. Ты входишь, начинаешь говорить. Это очень похоже на то, что мы чувствуем во время учебы. Когда тебе дают сейчас линию, говорят, говори. Есть у тебя несколько минут. Ну, скажи, что хочешь. Попроси, что хочешь. Это, в общем-то, и есть время учебы. Так нужно относиться к этому. То, что человек хочет от учебы, он должен сказать внутри, передать внутри самой учебы. Сама учеба — это некие слова, в которые он должен внести свое намерение, свою мысль. То, что вообще требует от каббалистов, чтобы внешние слова были такими простыми. Но внутри, чтобы были огромные силы, великое стремление к цели. И здесь вся концентрация действия человека, потому что на самом деле наше действие, оно в намерении во время учебы. Наша мысль, наше намерение, оно воздействует на реальность только во время учебы. Относительно этого времени, учебы, все остальные времена, они совершенно второстепенны, слабы. Время учебы — это возможность послать наверх, подействовать и потребовать то, что ты думаешь для тебя является главным. И насколько мысли и желания более общие, из группы, из миньяна, из десятки, из общества. Это больше влияет, производит влияние наверху, потому что общество — это не просто больше, чем личность. Там 10 — это в 10 раз больше, чем один. А потому что они хотят объединиться, они готовы отказаться от себя, чтобы соединиться с Творцом. Это, по сути, совершенно другое действие. Когда объединение в группе — это уже кли для получения света, тогда как один — это не кли. Творец, он присутствует между двумя разбитыми килим, как написано, муж и жена, и шхина между ними. Поэтому молитва во время учебы, просьба во время учебы, если она от группы, то она действует буквально, воздействует на цель. А молитва одиночки практически не достигает цели. Войдем в учебу с Рабашем, возьмем Тес Часть 5, 48 пункт, пожалуйста.
1: Когда приходит свет в бину, тогда же приходит и в хесед. Почему? Почему нет? Почему да? В чем здесь новизна? Раньше он говорит, посмотрите в 48 пункт, почему так? Ведь теперь есть несколько пхинот. Он начинает. Первое, дает правило. «Ибо всегда стремится нижний свет слиться с высшим». Согласно этому правилу, выходит, что когда свет приходит в Исот, но не приходит Малхут. Почему? Потому что тогда свет Малхут поднимается там в Исот из-за его стремления. И также это со всеми остальными сферот. Если есть свет в Высшем, тогда Нижний поднимается. Кроме Хеседа с Биной. Когда не приходит в Бину свет, что должно быть, когда приходит в Бину? Тогда Бина должна была бы подняться в Хохму. Тогда написано, тогда не приходит и в Хесед. Почему? Что же должно быть? Потому что если не приходит Бину, где Бина? Он говорит, согласно правилу, нижний поднимается к Высшему. Не приходит Бину, Бина должна подняться в Хохму. Или скажем наоборот, когда приходит в Бину, тогда не приходит и в Хесед. Что здесь написано? Потому что когда не приходит в Бину, тогда не приходит и в Хесед. Как это связано с предыдущим правилом? Еще раз, там мы учили в Ап. Вначале мы учили такое этап, когда приходит Кетер, тогда был только Кетер, Тамим, Хохмы еще не было, ни о чем говорить. Потом, когда произошло очищение Далит Гимель Кетера, осталось Гимель Бет, и это дает Хохму. Тогда, получается, приходит в Хохму и не приходит в Кетер. А потом мы учили. Произошел зивук двух бет Хохмы, и выходит ступень бины с поворотом по ним, и дает это кому? Тогда уже, получается, приходит в бину. Но мы учили, что Пхина Алиф пока еще осталась в Кли Хохмы. И согласно этому получается, что нужно сказать, приходит в Кетер и приходит в Хохму и приходит в Бину. Мы должны так сказать. Затем мы учим, что также и Пхина Бет, когда Кли Хохмы очистилась, не было, не приходит Хохму, и приходит в Бину сейчас. Ступень Бет, которая является Захаром, Вак, в Пхину Алиф, которая очистилась до Пхины Бет, Кли Хохмы. Это Далит, Ришимода и Тлапшут, которая осталась в Бине. Теперь мы учим так. Приходит в Кетер по причине того, что Гимель Бет, который относится к Ли Хохмы, поднялся в Кетер. Поэтому приходит в Кетер и не приходит в Хохму, и приходит в Бину, и не приходит в Хесед. Затем мы учили, что в то время, когда приходит в Кетер, тогда не приходит Хохму, и тогда Бина получает Хохму для сыновей, это Пхина Алиф, и тогда не находится в Бине. Мы учили, почему Бина поднялась хохму и очистилась из бет валев и дала алев хеседу. Выходит тогда, что не приходит в кетер и приходит в хохму и не приходит в бину, когда бина поднимается в хохму и очистилась от бет валев, и тогда приходит в хесед. Затем мы учим, в то время, когда приходил хесед, тогда было, что бина очистилась, и тогда учат снова, что зон бины и зон хохмы поднялись в кетер, было, что снова находится в кетере, не находится в хохме, также не находится в бине. Бина очистилась до алев, чтобы дать пхину алев за рампину, и не приходит хесед. Почему? Есть два расстояния. Получается тогда, что мы учим, не приходит бину, потому что бина очистилась, поднялась в кетер. Хасадим сделались, приходит в кетер. И тогда есть два расстояния, нету хохмы, тогда есть хеседы, тогда приходят хеседы, приходит гуру. Два расстояния. Когда приходит в бину, также приходит и в хесед. Почему это? Потому что не равен свет хесед всему свету бину. Бины, что он говорит. Дальше. Однако, только в тот момент, когда опускается бина на свое место, тогда она находит хесед на своем месте. И в тот момент опускается хесед на свое место. Что он здесь хочет? И это дело в том, что вак сам по себе это одна ступень и не может прилепиться к бине. И это гар. Дело здесь, что он хочет объяснить то, что написано, когда находится, приходит бину, свет хеседа, чтобы был в кли бины, опускается в хесед. Почему? Потому что... Но в тот момент, когда бина на своем месте, и поскольку свет хесед не равен свету бины, тогда находится на своем месте хесед. И в этот момент хесед сразу спускается на свое место, потому что не может светить в бине, как будто свет хесед не подобен всему свету бины. И суть этого в том, что сами по себе вак — это одна ступень, и не могут слиться с биной, которая является гар, поэтому уходит, что он вынужден опуститься на свое место. Почему раньше было не так? Раньше был младенец, нуждающийся в матери, когда у него была хохма, тогда он равен клебины. Теперь, когда у него есть хохма, сразу спускается на свое место. Отсюда видно, что он хочет объяснить. Да, дальше. Также понятие «приходит» и «не приходит» в гар. Это в отношении другого. То есть, ведь когда приходит в кетер, тогда оба они, хохма и бина, поднимаются наверх в кетер. Что это значит? Мы всегда учили наоборот. В то время, когда не приходит в хохму и бину, тогда хохма и бина поднимаются наверх в кетер. Тогда их подъем ман делает так, что приходит в кетер. Здесь написано иначе, что когда приходит в кетер, тогда двое хохма и бина поднимаются в кетер. Из-за чего? Отсюда видно, что сначала было приходит кетер, а потом поднялась. Мы учили наоборот. И по этой причине гар считается как одно целое. Почему? Хохма и бина находятся наверху в кетере. И по этой причине гар считается как одно целое. А когда не приходит в кетер, тогда приходит хохма. И вроде как должно быть, чтобы там оставалась и бина. И было бы не приходит в бину. И только из-за того, что он хафец хесед, я бы объяснил, поскольку у него есть пхина алев для сыновей, которым нужно дать хухму, поэтому она спускается на свое место, потому что им нужна хухма. Поэтому было приходит также и в бину. И для этого тоже есть много объяснений. Иногда это называется «не приходит в бину», а иногда называется «это приходит в бину». «Приходит в бину» называется, когда бина получает свет хохму, хохмы от хохмы. «Не приходит в бину» называется, когда бина очищается, тогда от бет к алев. И здесь это все смешано. Начнем с пункта 47, Оркними. Вторая стадия. Она проста. Ибо сейчас снова вернулся свет, чтобы приходить в кетер. Он объясняет нам, как выяснилось в предыдущем пункте, после того, как произошел второе очищение, где это? В Парцуфе. Возвращается экран с включенными в Решимот к экрану Малхут де Рош Ап. И там происходит новый звук на этот экран, который поднялся в Рош с Решимот. И поскольку в нем остался только вьют второй стадии, потому что последняя пхина исчезает. И это третья стадия, пхина гимель. И что осталось? Только бет. Поэтому он притянул лишь уровень бины, который называется сак. И это ступень бины снова распространяется в гуф. И какой это гуф? Того, что в парцуфе Аб, как мы учили в Аб, что он взял пустые кли, парцуфа Гальгальта. Как мы учим, что пустые кли парцуфа Аб переходят к парцуфу Сак. Это то, что здесь написано. И это приходит в кетер, то есть свет бины в кли кетера, который остался от парцуфа Аб. И вот так же и здесь, в парцуфе Сак. Келим тоже предшествовали цветам. Почему? Ибо все келим, которые остались пустыми после второго ухода света парцуфа Аб, парцуфе Аб, оказываются перешедшими в этот новый парцуф, который называется парцуф Сак. Что мы учили? Что все пустые келим, которые остались после первого ухода света, парцуфа Гальгальта, как мы учили, перешли ко второму распространению, называемому Аб. Также это происходит и здесь, когда все пустые келим парцуфа Аб перешли к парцуфу Сак. И все четыре вида Захара и Никивы, которые были в Парцуфе Аб, то есть Захар и Никива Парцуфа Агар, Захар и Никива Парцуфа Бина, Захар и Никива ступени Зайрампина, Захар и Никива Исода, имеют место также и здесь. Только изменяется их уровень, так как здесь есть только маленький уровень в общности Парцуфа, который называется Гимель и Бет. И выясним четыре пары Захара и Никивы, которые есть в этом Парцуфе. Ибо тот уровень света Бины, который не зашел в Кетер, то есть Парцуфса, Бет-Давиют, это Никива Кликетера. И так же, как в Парцуфе Аб. Решимобхины Далит, облачение, стало свойством Захара в Кликетера Аб.
2: То
1: же самое здесь, что решимо пхины гимель от свойства облачения, которое осталось в кликетера парцуфа аб, становится здесь, в сак, Захаром кетеро, этого парцуфа уровня бины, и получает свет хохмы через, нужно сказать, от света хохмы, который поднялся под Малхут Роша во время второго ухода света и не вернулся в губ Парцуфа Бины. Этот свет остался наверху под Рожда. И когда произошел зивук в Рош-Даб, для Парцуфа Сак, тогда он проходит через свет Хохмы, который ушел из Парцуфа Аб, и стоит ниже Малху Дерош Парцуфа Аб. Как мы учили в Парцуфе Аб во втором, что он получает Далит Дейт Лапшут через свет Кетера, который стоит ниже Малхут Дерош Парцуфа Гальгальты. И поэтому также и Кетер Парцуфа Бины, Парцуфа Сак, препятствует распространению свечения Гар, свечения Хохма в Парцуфе. Я еще раз повторяю эти правила. Во всех сферот мы различаем два общих света. Один называется свет Хохма, а другой называется Бина. Поэтому, когда изучают Парцуф Сак, тоже учим, что есть там Хохма и есть Бина. Хотя вся ступень в целом называется Бина. И в каждой сфере мы различаем, есть сферот, который относится к Хохме, а есть сферот, который относится к Бине. Это мы увидим дальше. В том же порядке, который мы изучали в Парцуфе Аб. Если так, что здесь написано? И поэтому я повторяю еще раз. Также и Кетер, Кли Кетера, Парцуфа Бины, Парцуфа Сак, который, когда приходит в Кетер, препятствует распространению свечения Гар в Парцуфе, препятствует свечению Хохмы, которое называется Гар в Парцуфе. Почему? Ведь у света Хохмы, который вот, который ушел из Парцуфа Аб, поднялся наверх, и он стоит под Малхут Рош. Почему? Малхут Рош — это порождающая следующую ступень. Он под порождающей эту ступень. Получается, Ахараим находится внизу. Что значит Ахараим находится внизу? Это означает, без распространения в Гуф. Почему? Потому что сейчас нет Гимеля Виюта, а только Гимеля Тлапшута. Поэтому он властвует над Кли Кетера, где есть Гимель Бейт Лапшут, чтобы не светила хохма в ней, чтобы не притягивали ее со стороны Гимель Давид, поскольку нет экрана. Получается, что светит Вахураем Хасадим. Это то, что он говорит, поскольку свет Кетера находится своими ахураем вниз, то есть свет Хохма сейчас относится к Кли Кетера, который является Гимелит Лапшут, ахураем находится внизу, что означает без распространения в Гуф. Как он это делает? Он властвует над Кли Кетера, чтобы он тоже был так, так же, как свет Хохмы, который ушел из парцуф Аав, его Ахараим находится внизу, чтобы не светить низ Гуф. Также он спрашивает о его Кли Кетера. И спрашивает о Кли Кетера, что и оно, это Кли Кетера, обращает свои Ахараим вниз и светит только свечением Вак, препятствуя распространению свечения Гар в парцу. Получается, что когда мы учим, приходит в Кетер Десаак, нет там хохмы, а только хасадим. Точно так же, как приходит в Кетер парцу Фаб. И это то, что он говорит. Не приходит в Кетер, и тогда не приходит в Хохму, Бину и Хесед. Так как Ахураем Кли Кетера препятствует свечению Гар, всему свечению Хохмы распространится в Парцу, даже в Кли Хохмы. Нет там Хохмы. А уж тем более свечению Гар, свечению Хохмы. В Рош Тохсов, семи нижних сферот, которые называются Хесед, Гура, Тиферет, Нецах, Год и Сод. Это то, что он говорит. Приходит в Гуру, не приходит в Тиферет. Приходит в Нецах, не приходит в Вод. Приходит в Исод и не приходит в Малхут. Потому что тогда свет приходит в Келим, Вак.

0: Строим духовное общество.
1: Здравствуйте, друзья. На первой части урока мы будем изучать урок с Равом от 15 октября 2002 года. Первый урок из двух уроков по статье «Отличие милости от подарка». Статья находится в книге Рабаштом, 1-я, 300-я страница. Будем читать первую половину статьи. До слов, и чем больше он приложил усилий, тем сильнее ощущение страданий от безрезультативности этих усилий. Начнем читать статью. Сказано в Мишле, ненавидящие подарки будет жить. Выходит, получая подарки, человек обретает себя над смерть. Как же тогда во всем мире принято дарить друг другу подарки? Вместе с этим тогда неясно сказанное Творцом Моше. Хороший подарок хранится в доме моем, и имя ему — Шаббат. Я прошу тебя передать его народу Израиля. Иди и сообщи им это. Мы видим, что один человек может попросить у другого подаяния, но никогда не видели, чтобы человек просил у другого подарок. Например, перед праздником Песах. Человек должен приобрести себе мацу, вино и так далее. С этой целью он идет к старости синагоги или к какому-то другому богатому человеку и просит помочь ему приобрести необходимые товары для Песаха. Объясняя свое тяжелое положение, в котором он находится. Но мы никогда не видели, чтобы человек просил подарить, чтобы товарищ подарил ему подарок. Но бывает, например, что если жена просит у мужа, чтобы тот купил ей на Песах кольцо с бриллиантом стоимостью не менее $200, то в таком случае муж идет к своему другу и рассказывает ему, что он находится сейчас в тяжелом материальном положении, не имеет возможности купить жене такое кольцо. Поэтому он просит у друга, чтобы тот дал ему денег в подарок, на который он купит своей жене кольцо. Но мы никогда не слышали, чтобы в каком-нибудь городе был староста по выдаче подарков, и чтобы выдавал как подаяние, так и подарки. Известно, что в мире принято дарить подарки, а не выпрашивать их. Например, если один человек любит другого, то он желает сделать приятное ему, и по этой причине дарит ему подарок. Но это не значит, что в городе должно быть специальное место, где выдают подарки. Сейчас выясним настоящую причину того, почему подарки не просят, а подаяния. Да, принято просить. И почему в каждом городе есть определенный порядок, и принято помогать нуждающимся, чтобы у них было на что жить. Это принято также в любом государстве, где существует специальное учреждение, министерство, которое заботится о нуждающихся. Причина этого очень проста, ведь существует разница между тем, что необходимо человеку как жизненная потребность, и тем, что является для него излишним. Необходимым называется то, без чего человек не сможет прожить. То есть, если не получит он требуемую помощь, то не сможет существовать в мире. И об этом сказали мудрецы, что тот, кто помогает существовать одной душе, как будто помогает существовать всему миру. И здесь говорится о жизненно необходимом, потому что без него невозможно существовать. И поэтому человек может просить об этом, чтобы помогли ему, так как все, что есть у человека, он отдаст, чтобы спасти свою жизнь. Поэтому человек не стесняется просить подаяние, ведь речь идет о спасении его жизни в той или иной степени. И также дающий подаяние понимает необходимость в том, что он дает. Тогда же, когда вопрос... Когда же имеется в виду по-настоящему спасение жизни, и нуждающийся кричит во весь голос о помощи, то дающий также очень волнуется за него, когда положение нуждающегося не самое плохое, то дающий не очень-то волнуется за него. Поэтому все зависит от степени необходимости, насколько оно жизненно необходимо. Но в отличие от этой ситуации, когда речь идет о излишках, то просящий стесняется просить. И дающий не слышит просящего. Излишки. Поэтому мы различаем между тем, что необходимо по-настоящему, и тем, что является излишками. Поэтому только если просят подаяние, то получают его. Отсюда вывод. Подаяние дается, исходя из желания нижнего, то есть просящий, который ощущает недостаток. Он действительно просит, и это означает, что когда просящий видит, что он не сможет существовать без помощи другого, то он не стесняется, идет и унижается, принижает себя, прося подаяния, так как у него нет другого выбора. Тогда как в случае, в отличие от подарка, подарок дается по желанию дающего. Извините, то есть в случае подарка, в отличие от подаяния, подарок дается по желанию дающего. То есть если дающий желает раскрыть свою любовь тому, кого он любит, тогда он дарит ему подарок. Отсюда вывод. Подарок дается, исходя из желания высшего, то есть дающего, а подаяние по просьбе получающего. Для этого получающий должен показать дающему, насколько он нуждается в подаянии, о котором просит, и в той мере, в какой получающий может показать дающему важность и необходимость этой помощи, в той же мере он может получить ее от дающего.
2: Но
1: основная причина, как мы учили, заключается в том, что то, что не находится в нашем корне, и мы пользуемся этим, то ощущаем страдания, как сказано в учении Сефирот. Известно, что природа каждой ветви стремится.

0: Поэтому, когда речь идет о спасении жизни, и человек очень нуждается в получении помощи от своего другого, в этом случае мы говорим, что нет у нас другого выбора, потому что тут идет речь о спасении жизни человека. Но также и в спасении жизни есть несколько уровней. Если какая-либо вещь необходима, человек вынужден терпеть стыд и просить помощь. Однако понятие необходимого, насущного, у каждого человека свое, отличное, в той или иной степени от другого. Так, если у одного что-то определяется как лишнее, то у другого то же самое считается насущное и необходимое. Поэтому всегда трудно точно отделить лишнее от необходимого. Конечно, можно предположить, что если без какой-либо вещи человек может прожить, то такая вещь считается излишком. А если наоборот не может прожить, то она необходима, но проверить на все 100% это невозможно.
1: И по этому поводу приводится пример в Талмуде. Спросили как-то Рабби Нехемия, чем ты питаешься? Он ответил: жирным мясом и старым вином. Сказали ему: питайся, как все, чечевицей. Он стал питаться чечевицей и умер. Из этого примера мы видим, что жирное мясо и старое вино считалось у людей излишеством. Но у Рабби Нехемия это было необходимостью, так как без этого он не смог прожить. В дополнение можно привести еще сказанное мудрецами: дай по мере потребности его, в чем он нуждаться будет. Дай по мере потребности его означает: дай бедняку заработать необходимое ему. В чем нуждаться будет, обеспечить необходимым обеднейшего богача. Даже если потребуется для этого посадить верхом на лошадь и дать раба, чтобы бежал перед ним, рассказывает об этом мудрец Гилель, что он дал обедневшему Туви лошадь, чтобы он ехал на нем, и раба, чтобы тот бежал перед ним. Однажды случилось, что не оказалось раба на месте, и он сам бежал вместо раба целых 3 мили. Из вышеизложенного можно понять сказанное в Торе: дай по мере потребности его, в чем он нуждаться будет. Это означает, что все, что зависит от величины, ощущение того, что не достает и не касается излишнего. Так в примере с бедным, который приводит пример Гмара, то, что мы даем бедному, это не называется пожертвованием, то есть необходимым. И пусть это даже будет лошадь, чтобы он на ней ехал, и раб, чтобы бежал, это все считается необходимым. И мы не можем сказать, что до сих пор это считается необходимым, а сверх этого называется излишеством.
0: Исходя из этого, мы видим, что нуждающийся при прошении подаяния не испытывает страх, так как считает это необходимостью, но так как характер у всех людей разный, мы не можем увидеть разницу между подаянием и подарком, считающимся излишеством. Потому что у каждого человека существует своя мера определение того, что у него считается необходимым, а что излишеством, то есть без чего он может обойтись. И если он считает, что без этого он может прожить,

0: Тогда нет у него сил просить это у своего ближнего, так как это тоже будет называться подарком, он дает только, как, если дающий захочет этого. На самом деле, кто может определить, является ли просьба подаянием или подарком? Ведь только Творец знает это. Он на самом деле знает, в чем нуждается человек, то есть где грань между необходимым и излишеством. А теперь обсудим эти понятия на языке внутренней работы человека, когда человек молится Творцу, чтобы он помог ему в его работе. Если человек просит у Творца подаяния, то есть просит насущное необходимое, ощущая себя голым и лишенным всего, и в Торе, и в заповедях, он чувствует себя, что у него нет вообще никакой искры истины, и все его действия строятся на основе лжи и лицемерия, то есть вся его основа, на которой он строит здание своей святости, построено на эгоизме. Поэтому человек чувствует, что с каждым днем он идет, он только пятится назад, вместо того, чтобы продвигаться вперед. И он видит наоборот, что когда в начале своей работы на Творца он ощущал большой смысл в Торе и в работе, это было, потому что он с помощью Торы работы на Творца хотел отдалиться от суеты и ничтожности этого мира и прилепиться к Торе и заповедям, чтобы это дало ему счастье и вкус в жизни. И его стремление было тогда очень сильным. А сейчас он не понимает, откуда взялись тогда у него силы, если бы сейчас в его теперешнем состоянии пришел бы к нему человек и сказал, удались от суеты этого мира и начни работать на Творца, то, конечно же, он уже бы не смог в своем состоянии, в котором он находится, слышать его голос ни умом, ни сердцем. И, конечно же, он должен сказать себе, что тогда у него была вера и уверенность, а сейчас он далек от всего этого. И все то время, когда он прилагал усилия, это было необходимо для того, чтобы он приблизился к истине, то есть к слиянию с Творцом, к которому он стремился. Но сейчас он находится в состоянии последних 10 градусов, то есть сейчас ему не хватает воодушевления и ощущения важности Торы.
1: И тем более молитва. У него нет стремления к молитве, поскольку тело говорит ему, что даст тебе то, что ты молишься. Ведь ты сам видишь, что все, что ты желаешь дать больше в работе, чем больше ты прикладываешь усилия в работе, тем больше идешь назад. Если так, то эта работа для чего мне? Если так, то как человек может прикладывать усилия в месте, где он видит, что невозможно продвигаться даже на один шаг вперед? И поскольку понятие покоя дает человеку наслаждение, и человек не в состоянии отказаться от покоя, от отдыха, то в то время, когда он знает, что он заработает большее наслаждение или более необходимое, тогда у него есть причина отказаться от отдыха, однако не без всякой награды. Но в то время, когда он видит, что с помощью усилия, которые он приложил, он не заработал ничего, то, что он собирался заработать. И поэтому сейчас у него пропала сила для работы, и у него теперь нет сил, он смотрит на себя и говорит, что если был бы кто-то, который пришел к нему и сказал ему, «Знай, что ты через какое-то время, через месяцы или годы, ты придешь к состоянию отчаяния, то есть, что не будет у тебя никакого продвижения, а наоборот, что с каждым годом ты будешь в состоянии более низком, чем то, что ты чувствуешь сейчас». Что ты сейчас в низком состоянии. И по этой причине ты хочешь войти в истинную работу для того, чтобы прийти к истинной цели, ради которой ты создан. Поэтому я говорю тебе, что жаль твоего усилия, поскольку я знаю многих людей, которые думали, как ты думаешь, что ты немножечко приложишь усилий, и ты сразу увидишь плоды, то есть продвижение в чем-то в работе на истину. Да, я ответил бы ему, что ты относишься к лазутчикам, которые злословили на землю Израиля. Именно как объясняет святая книга Зоар. И там сказано, что они вернулись из земли и вернулись, значит, что они вернулись на сторону зла и вернулись со стороны истины. Когда сказали, что у нас было до сих пор, мы не видели ничего хорошего в мире, мы трудились в Торе, а дом наш пуст. А будущего мира кто удостоится и кто придет туда? И лучше мы бы не прикладывали таких усилий. И рассказали ему, как сказано, и сказал он и так далее, что мы трудились и учились, чтобы познать часть того мира, как ты советовал нам, и он течет молоком и медом, и хорош будущий мир, как мы знали в Торе. Но кто может удостоиться его?
0: Это значит, что сейчас, он говорит, после какого-то времени работы, когда приходят к нему эти мысли во время работы, то есть то время, когда он принял на себя работать выше привычного, то есть чтобы быть по-настоящим работником Творца. И тогда он говорит, что эти мысли, они как шпионы, разведчики, которые не дают ему войти в святую землю, то есть, что называется работа на Творца, и поэтому он не слышал их голос, но сейчас он ощущает эти жалобы разведчиков, как свои собственные, чувствуют, что все это является сейчас для него не какими-то претензиями разведчиков, а это он сам так чувствует. Для него это истина. И также, как мы сказали выше, возникает вопрос, что ж тогда истина? Разве в начале своей работы на Творца он находился на более высокой ступени, чем находится сейчас? Несмотря на то, что он уже много лет трудился и прикладывал усилия, что же можно тогда сказать в таком состоянии, что вся его работа разве была впустую? Неужели он ничего не заработал, не находится? И находится в том состоянии, в котором был до того, как начал свою работу на Творца. Но на самом деле это неверно, так как сейчас он упал еще ниже по сравнению со своим предыдущим состоянием. Ведь сейчас ему не хватает стремления, ощущения важности Торы и заповеди. Ему не хватает уверенности и энергии, которые у него были раньше. Поэтому, когда человек сейчас смотрит на себя, он видит, что его ничего не интересует. Поэтому вроде как человек должен сказать, что он еще ниже упал по сравнению со своим состоянием в начале работы на Творца.
1: Но на самом деле это не так, потому что в соответствии с правилом нет света без кли. Это означает, что Творец никогда не наполняет хисарон нижнего, если у него нет истинного хисарона. А истинный хисарон — это не тогда, когда ему не достает чего-то, то есть нет у него. И об этом я написал пример, притчу такую, что были выборы в стране, чтобы выбрать президента страны, и там было два кандидата на быть президентом. И было несколько кандидатов. У каждого из этих кандидатов были помощники, которые были заинтересованы, чтобы их кандидат победил на выборах и стал президентом. И вот выборы закончились, и стало возможно определить, кто же будет президентом. Ведь должен быть только один президент. И все жители этой страны, у них был хисарон, что необходимо сказать, что они не президенты. У всех жителей страны есть потребность быть президентом, но хисарон определяется степенью боли, насколько они чувствуют, что они не президенты, потому что просто граждане страны. Можно сказать, что хотя они и не президенты, но они не чувствуют в этом никакой потребности. А те, которые занимались тем, кто будет президент, и они выбрали другого президента, чем те, что, кого они считали. У них есть боль от этого хисарона, поскольку не стал тот президент, на которого они работали. Однако истинные страдания есть именно тогда, у того человека, который думал, что он будет тем самым президентом, и он вкладывал в это, и в конце концов выбрали его противника. И он чувствует истинные страдания, и о нем можно сказать, что у него была истинная потребность быть президентом, поскольку он вложил силы в это. И в мере сил, которые он вложил, так в этой самой мере чувствуется страдание.
2: Да,
0: мы говорим о духовных вещах, и написано, что Гилель, который должен был своему другу, обедневшему, обеспечить коня и раба, который бы бежал перед ним. Но когда не было раба, он сам бежал 3 мили перед ним. Перейдем к уроку от 15 октября 2002 года.
1: Мы прочитали статью «Отличие милости от подарка», Шлевей Асулам, 3 том, глава Гварим, книга Дварим, глава Китеце, страница 155. Весь вопрос в том, как строится правильный хисарон. Правильный хисарон строится усилиями. То есть, даже если вначале нет хисарона, и главное не в том, что нет хисарона, может быть, есть, но это неправильный хисарон, не для истинной вещи, к тому, что действительно нужно стремиться. Постепенно, благодаря усилиям, которые человек прилагает, если он вкладывает свои силы, отдает свои силы и не получает как раз никакого вознаграждения, то еще усилий нет вознаграждения, и еще усилий нет вознаграждения, и еще усилий и нет вознаграждения. Каждый раз характер вложения меняется, и характер отсутствия реакции меняется, пока человек не почувствует правильный хисарон, правильной цели, и это называется, что в нем сформировался ман. В начале он стремился к духовному, в кавычках, как бы. Он не знал, что такое духовное, и стремление соответствовало этому. Такое было общее, такое слабое, неизвестное. Его кидало из стороны в сторону, из состояния в состояние, из мысли в мысль. Он связывал материальное и духовное с различными вещами. Его мнение менялось о том, что называется духовным и что материальным. И так постепенно, буквально через такую неустойчивость, с помощью усилий, благодаря тому, что давит и не знает, но, как сказано, все, что в твоих силах делать, делай, он прикладывает усилия, и постепенно они становятся более ясными. Угол зрения более острый на том, что, в чем состоит понятие ради отдачи выше этого мира, что это действительно относится к отдаче, к Творцу, противоположно тому, что есть у него. Раньше этого вообще не было. Он не думал, что это противоположно, он просто хотел, он хочет, он чувствует, он еще не чувствует, что есть здесь какое-то противоречие между тем, чтобы желать духовного и быть тем, как он сейчас. Он просто хочет духовного, и все. И он совершенно не связывает духовное со свойством отдачи, которое противоположно ему. И тогда постепенно, пока этот хиссарон не принимает правильную форму, а это годы, прежде чем он становится ман. И когда сформировался ман, то, конечно, сразу он получает правильный ответ, то есть выше поднимает его, так на крыльях орлов, как сказано, на ступень действительно более высокую. Завершил период подготовки, привел себя в соответствие с Ахапом Высшего, и тогда он входит в клей, поднимает ман, и все. Далее с ним происходят духовные действия. Так, все это время когда он занимался вкладом силы и энергии, и мысли в достижение духовного. Не то, что это время, которое он растратил попусту, а это было ему необходимо выяснить, к чему именно стремиться.
2: Так что означает эта отметка? Прилагать усилия там, где нет вознаграждения?
1: Когда человек вкладывает силы, и ему кажется, что нет за них вознаграждения, именно то, что нет за них вознаграждения, но он чувствует, что нет вознаграждения. Если бы он чувствовал, что как будто продвигается, и все хорошо, и все в полном порядке, если он так чувствует, это точно плохой признак. Это плохой признак. Это значит, что он не прикладывает усилия. На настоящее, правильное усилие, когда он действительно хочет прийти к цели, в направлении цели, он не знает, но он как бы жмет в нужном месте. То есть не получает вознаграждение в виде уважения, власти, богатства, каких-то соблазнов, неважно в чем, какими-то подарками, какой-то оплатой этого мира. Если он действительно прилагает усилия в направлении цели, а не ради того, чтобы немного заработать в этом мире, то у него возникает ощущение, что он не получает вознаграждения за свое усилие. И это самый лучший признак, что действительно дают ему, чтобы еще более остро, еще более точно направить его на цель. Пробудить в нем понимание, определение, что такое духовное, что такое цель, о которой он должен думать. То есть правильный ответ на усилие, хороший ответ на усилие — это отчаяние, отсутствие сил, отсутствие ориентации. Потому что отчаяние, отсутствие сил и отсутствие ориентации, когда это приходит к желанию получать? Когда оно входит в более продвинутое состояние, когда не получает наполнение и не получает наполнение еще больше, чем человек думал, что получит, тогда это признак, что он продвинулся из своего состояния в направлении духовного еще на капельку. Если я чувствую внутри желание получать от состояния к состоянию все хуже и хуже, это признак, что я продвигаюсь в направлении духовного, что желание получать все меньше и меньше довольна этим.
2: Почему вы так говорите? Есть множество людей в мире, которые так живут.
1: Есть множество, ну замечательно. Почему я так уверен? Есть множество людей, которые чувствуют себя каждый раз, каждый день все более никчемными, да? Я не уверен, что это так. Хороший признак в том, что это приходит... Во-первых, в качестве вознаграждения за усилие, а во-вторых, если это не приводит меня к отчаянию, и я продолжаю действовать.
2: Как будто что?
1: Постепенно. Откуда я знаю, что отчаяние, отсутствие сил, мне надоело, и злость, и я нахожусь в состоянии, что прямо, знаете, или совсем мертвый, или я мертвый, вместе с тем я сетую на Творца. Откуда я знаю, что это состояние пришло как результат вложения сил ради цели? Если мое отчаяние целенаправленно, когда я с ним вместе могу идти дальше, обращаться к Творцу, и я вместе с ним больше чувствую, что такое духовное и насколько я противоположному. То есть каждое наше состояние состоит из двух данных — кли, из кли и света. Так если я в плохих состояниях, чувствую их обоих в правильной форме, это признак того, что я нахожусь в пути, что мое отчаяние — это не просто лень, и не то, что я не получил что-то в этом мире, и поэтому я в отчаянии. Почему у меня нет чего-то от почести или там от власти? А что мое отчаяние действительно от того, что я не достиг цели. А цель называется «ради отдачи». И я обнаружил, что я еще более далек от нее. И Творец действительно еще более ради отдачи, чем я думал. Но мы еще поговорим об этом. Пока этого достаточно.
2: Можно спросить, что статья?
1: Послушаем.
2: Ну, там приводит пример, когда Гилель бежал перед своим другом Тувием. Если он говорит о работе, что такое, кто такой обедневший Туви, что такое лошадь, которая нужно посадить его верхом на эту лошадь, что такой раб? Не в материальном, а в духовном.
1: Я не знаю, материально, духовно — это не такая уж большая разница, как мы думаем, что есть между материальным и духовным. Материально — это то, что называется ради получения, духовно — это ради отдачи. Это и есть истинное развлечение. Что значит материальное и духовное? Он говорит о вопросе определение состояния, что если это человек, как у Гилеля, привычный к какому-то определенному уровню, то уровень меньше, чем это, называется страданием. А если он живет согласно своему уровню, у него это называется нормой. И наполнение до обычного состояния не называется излишеством. Это все еще не хиссарон. Раскрыть хиссарон
3: на марте кварно.
1: Ну, я уже сказал. Какое тебе дело до этой притчи?
2: Как все эти вещи нам тоже использовать? Каждый раз чувствую самое, каждый раз другие вещи, которые мне кажутся необходимыми. Я ощущаю различные состояния, постоянно меняющиеся. Как мне не ошибиться и отличать, где истинный хиссарон, а где излишество?
1: Человек меняется каждое мгновение, потому что высший свет находится в абсолютном покое и действует на текущее решимо. А каждое решимо, оно очень богато. Оно включает в себя множество деталей. Что значит множество деталей? Потому что решимо в конечном счете это все данные о состоянии, которое было когда-то до разбиения и после разбиения, во всех свойствах духовного кли. Когда самый малый звук на самом маленьком экране, он тоже включает в себя 25 парцуфов. То есть на каждое развлечение у тебя есть еще 5 парцуфов. Понимаешь? На каждое развлечение, которое есть в кли. Это как бы 5 измерений на каждое измерение, как бы. И эта вещь настолько совершенная, что если ты выясняешь ее, из этого должен родиться человек. Целый человек со всеми органами и жилами, и всей системой, связанной друг с другом. Все. Тебе кажется, что ты выясняешь какое-то маленькое решимо? Нет, ты выясняешь уже систему. И как она ведет себя. Короче говоря, нам кажется, что вход духовный — это какая-то точка, зародыш, но в зародыше есть все. Конечно, ты не различаешь все эти развлечения, но это ты не различаешь, а в подсознании через тебя должны пройти все эти развлечения. И поэтому на нашем пути этот отрезок, пока мы не входим в духовное, он такой длинный. Ты неосознанно проходишь все развлечения, которые есть в теле души. Только не в явной форме, а так, скрыто. Но ты проходишь их. Как будто ты едешь в поезде через миллион станций, но темно, и ты не видишь того, что снаружи. Но ты едешь, останавливаешься, останавливаешься. Что произошло? Ты не знаешь, где ты. Не знаешь, ты только чувствуешь, что едешь. И ты совершаешь усилия, чтобы ехать. И ничего не проясняется. Вроде это та же дорога. Ничего вне поезда не меняется, только тьма и тьма и тьма и тьма. Но ты проходишь все станции, все детали.
2: Тогда на что человек должен направить себя?
1: Человек должен направить себя каждый раз на цель, насколько он ощущает ее. Каждый раз все более точно, как бы. Он не знает, более точно или менее точно. Но когда он ее чувствует...
2: Так что это за цель, намерение ради отдачи?
1: В конечном счете это ради отдачи, да, но он не знает, что значит быть ради отдачи. Он только видит себя каждый раз все более низким, все более далеким, более эгоистичным, более слабым. Ему все больше надоедает, у него нет энергии, сил, потому что килим не наполняются. Наоборот, он чувствует отсутствие наполнения, он чувствует, что в конечном итоге это еще дальше от эгоистического наполнения, которое он думал раньше. Что значит, его запили сыны Израиля от работы? Они раньше были в таком состоянии, но теперь им больше открылось, что эта работа совершенно без оплаты в тех килим, которые есть у них. Оплата придет в другие килим.
2: У человека вначале были просто всякие мысли, а потом...
1: Постепенно мысли, желания и определения, что такое «я» и что такое духовное, и все детали, которые есть во всех этих развлечениях, они меняются. Развлечения меняются. Я главным образом определяю понятие «я» или определяю Творца каждый раз иначе. Более правильно, более истинно. И когда я делаю это более истинно, тогда приходит осознание зла. Такое, где я нахожусь, где находится Творец, и что со мной будет. То есть, насколько человек больше вкладывает, формула простая. Насколько я больше вкладываю, и у меня есть ощущение, что я все больше и больше не получаю в соответствии с этим, по отношению к вложению, я чувствую, что не получил, большее вложение, больше не получил. И в результате этого приходит более правильный хиссарон, который в конечном счете называется ман.
2: А говорится о состоянии внутри группы. Человек пытается как можно больше войти, отдать своим товарищам.
1: По отношению к товарищам, отчаяние, вложение сил и отсутствие вознаграждения, это еще хуже. Потому что если бы он действительно успешно осуществил объединение с товарищами, он бы этим удовлетворился. Короче говоря, в конечном счете, человеку нечего получать вознаграждение. Только от Творца.
2: Мы все время говорим, что человек должен выбирать лучшее окружение, то есть большую важность дает, важность цели. С одной стороны, кажется, что он должен выбирать товарищей, которые более продвинутые, которые могут привести его к этому. Но с другой стороны, что делать с товарищами, которые, кажется, мне менее
0: продвигающимися, которые приходят раз в неделю, или с теми, кого нужно поддержать. Что делать? Оставлять их? Это менее хорошее окружение вроде.
1: Есть люди, которые приходят ежедневно, которые вкладываются, я вижу их вклад, и я хочу объединиться именно с ними. Есть люди, которые вкладываются меньше, приходят раз в неделю. И стоит ли с ними объединяться? Что я могу от них получить? Только слабость. Я тоже начну приходить раз в неделю, как они. Или как?
3: То,
1: что я получаю от товарищей, от окружения, от этого мира, от Творца, зависит от того, как я отношусь ко всему этому, а не от того, каковы они сами по себе. Если я смотрю на товарища, который приходит раз в неделю, но я ценю его, что именно это дал ему Творец. И он приходит, и он все-таки готов, и у него есть желание и так далее. Если я ценю в нем то немногое, что есть в нем, то, может быть, это совсем и не мало. Потому что если все положительное, что есть в нем, я ценю так, как что этот Творец дает ему, Творец дает. То есть это свойство, которое исходит от того, что Творец им занимается. То так я отношусь к части Творца в нем и увеличиваю эту часть. Тогда, может быть, это в самом маленьком человеке, в самом слабом или самом новом в группе. И я могу впечатляться этим. То есть это вообще не зависит от самого человека. Это зависит от того, насколько я способен сделать правильную оценку. Но, конечно, начинают с того, что видят людей, которые вкладываются, тогда присоединяются к ним, хотят быть чуть ближе к ним, потому что все-таки это легче, это яснее, это как бы надежнее. Но величина впечатления от кого-то зависит от величины твоего кли, а не от его настоящей величины. Если у него есть какая-то искра Творца, которая хочет его продвинуть, которая вкладывает в него, то мне этого достаточно, чтобы получить от него то, что нужно мне — вдохновение и возвышение.
0: Получается, как будто нет состояния, которое настоящее действительно. Все зависит от моего отношения.
1: То есть нет настоящего состояния, которое можно было бы измерить какой-то постоянной объективной линейкой. А все измеряется относительно человека, поскольку человек измеряет. Иначе кто говорит, что это так или иначе? Человек всегда человек. Есть кто-то, кроме человека, который говорит мне, что это так-то и так-то. Мерки всегда мои. Но когда входит в духовное, то уже в постижении, которое я постигаю, я уже знаю, что я постигаю, где я нахожусь, где это место, в котором я сейчас нахожусь, что это за место, из каких вещей состоит, что в нем есть. В том, что я ощущаю, я также знаю, что я ощущаю. Я получаю определение, получаю понимание, как это называется. Я вижу всякие вещи, которых никогда не видел, но сразу понимаю, о, это вот это, а это вон то. Я знаю, что это. Потому что постижение — это также и понимание. Понимание. И тогда мне раскрывается также язык ветвей. Мне не нужно, чтобы кто-то переводил мне в духовном мире, чтобы у меня был какой-то переводчик. Новое ощущение с языком, новое ощущение в духовном мире со старым языком в том мире, материальном. Мне не нужно это, мне не нужен переводчик.
2: То есть получается, что картина моего состояния истинная в духовном, когда я вхожу и далее.
1: Истина называется, что я измеряю правильными килим, своими, но они мои. Понятно?
2: Перейдем к следующей части урока «Учеба вместе с товарищами».

0: Мы продолжаем учиться вместе с товарищами и под руководством десятки Петахтиква 13.
1: Любимые друзья, у нас сейчас есть возможность углубиться в то, что мы слышали, вместе нырнуть в то, что сказал наш учитель. У нас время, во времени, которое нам сейчас предстоит, есть личное углубление в то, что является истинным хисароном, как формируется в нас молитва Иман. Есть возможность выяснить вместе, где уникальность каждого товарища в десятке, как она вкладывает в построение общей нашей молитвы.
0: Сейчас мы войдем в урок, послушаем очень особый отрывок из урока, и мы просим, что в то время, когда мы будем слушать этот клип, чтобы он записал каждый для себя, какие этапы каждый должен пройти, чтобы прийти к правильному ману. Что, какие этапы должен пройти человек, чтобы прийти к правильному ману?
1: Все дело в том, как строится правильный хисарон. Правильный хисарон строится из усилий. То есть, если даже в начале нет хисарона, и главное не в том, что нет хисарона, может быть, и есть. Но это неправильный хисарон, не к истинной вещи, к тому, что действительно нужно стремиться. Постепенно, посредством усилий, в которые человек вкладывает силы, если он вкладывает эти силы, и как раз не получает никакого вознаграждения, то вложение без вознаграждения, еще вложение без вознаграждения, еще каждый раз, всякий раз характер вложения, вклада меняется, и характер отсутствия реакции меняется, пока человек не почувствует правильный хисарон, правильной цели, и это означает, что в нем сформировался ман. Вначале он был стремящимся к духовному, как бы в кавычках, потому что он не знал, что такое духовное. И стремление было в соответствии с этим. Общее, шаткое, непонятное. Вдруг его бросало туда-сюда, из состояния в состояние, от мысли к мысли. Он связывал материальное и духовное с различными вещами. И он менял свое мнение о том, что, что называется духовным, а что материальным. И так постепенно, через нестабильность, через усилия, через то, что, как сказано, что все, что в твоих силах сделать, делай. Он прикладывает усилия, и понемногу они начинают становиться более ясными. Угол зрения становится более острым на то, что называется ради отдачи выше этого мира, что это действительно относится к отдаче, к Творцу, противоположно тому, что есть у него в этом месте. Раньше этого не было вообще. Неважно, что это было противоположным. Он просто не хотел духовного. Он еще не чувствовал, что здесь есть какое-то сопротивление между тем, чтобы желать духовного и быть таким, как он сейчас. Он просто хотел духовного, и все. Он совершенно не связывал духовное со свойством отдачи, которое противоположно ему. И тогда постепенно проходит время, пока этот хисарон не принимает правильную форму. На это требуются годы. пока не возникнет ман. А когда возникает ман, то тогда, конечно, сразу он получает правильный ответ. То есть выше поднимает его так, на крыльях орлов, как сказано, к тому, что действительно является более высшей ступенью. Он завершил время подготовки, привел себя в соответствие с Ахапом Высшего, и тогда вошел в кли, поднимающий ман. И все. Отсюда и далее с ним происходят духовные действия. Значит, все это время, когда он занимался вложением сил, энергии, мыслей в то, чтобы достичь духовного, это не было временем, которое он потратил впустую, а это было необходимо ему, чтобы выяснить, к чему именно стремиться.
0: Да, друзья, так как сказал Рав, все то время, когда занимался вложением сил, энергии, мыслей в то, чтобы достичь духовного, это не было временем, потраченным зря, а это было ему необходимо, чтобы выяснить, к чему именно стремиться. Так давайте возьмем сейчас две минуты, и каждый товарищ лично проверить себя, пройдя по пунктам, которые он записал. Чего мне сейчас не хватает, чтобы достичь правильного мана? Семена в молчании. Каждый товарищ проходит по пунктам, которые он записал, и проверяет себя. Чего мне сейчас не хватает, чтобы достичь правильного мана? Две минуты.

0: Друзья, вы сейчас видели, как почувствовать правильный хисарон, и мы послушаем сейчас Рава, как правильно относиться к товарищам и видеть их великими. Давайте послушаем.
1: Есть люди, которые приходят каждый день, которые вкладывают в себя, я вижу их вложения, поэтому хочу соединиться именно с ними. Есть люди, которые вкладывают меньше, приходят раз в неделю. Стоит ли с ними соединяться? Что я могу получить от них? Что, только слабость? Я тоже начну приходить раз в неделю, как они, или что?
2: То,
1: что я получаю от товарищей, от окружения, от этого мира, от Творца, это зависит от моего отношения, как я отношусь ко всем этим вещам, а не от того, чем они являются сами по себе. Если я смотрю на товарища, который приходит раз в неделю, но я ценю его, ценю что, то, что дал ему Творец, и он все-таки приходит, все-таки готов, у него есть желание. Если я ценю в нем то немногое, что есть в нем, то, может быть, даже и не мало. Потому что если каждое положительное проявление в нем я оцениваю как то, что Творец дает ему, то есть это свойство, которая приходит со стороны Творца, который заботится о нем, тогда я отношусь к части Творца в нем и увеличиваю эту часть. Тогда это может быть в самом маленьком, самом слабом или самом новом человеке в группе. И я могу впечатлиться этим. Это вообще, получается, что это вообще не зависит от самого человека. Это зависит от того, насколько я способен правильно оценить это. Но, конечно же, начинают с того, что видят людей, которые вкладывают, и присоединяются к ним тогда, хотят быть немного ближе к ним, потому что, как бы то ни было, это легче, понятнее, как бы увереннее, безопаснее, как бы. Но величина впечатления от кого-то зависит от величины твоего влияния, от его истинной величины. И если у него есть какая-то искра Творца, которую он хочет дать и продвинуть его, в которую он вкладывает, то этого мне достаточно, чтобы получить от него то, что мне нужно, впечатление, воодушевление.
2: То есть
1: нет объективного состояния, которое ты можешь измерить постоянным каким-то объективным виде. А все определяется человеком, который измеряет. А иначе кто скажет, что это так или по-другому? Это всегда человек, кто может сказать, что это так и так.

0: внимание, как называется, я вижу всякие вещи, которые никогда не видел раньше. Но тут же я смотрю и вижу, да, это, да. Я знаю, что это, потому что постижение — это понимание. И тогда для меня раскрываются также и язык ветвей. Не нужно мне кто-то, кто бы мне переводил и говорил, что это правильно или неправильно, чтобы было правильное ощущение в этом мире со старым языком материального мира. Мне тоже не нужно. Мне не нужно, чтобы кто-то мне переводил. То есть становится тоже настоящим измерением, да? Истина называется, что я измеряю правильное в своих правильных килим. Это мой килим, да? Хорошо?
1: Итак, друзья, сейчас активный семинар. Давайте вместе подготовим молитву, составим вместе молитву о том, чтобы смогли увидеть искру Творца в каждом товарище. Десятка, готовая поделиться со всеми, выставляет знак вопроса.
2: Мы видим, насколько каждый из нас находится в разных слоях поведений, во всем внешнем, то, что проявляется. Мы должны просить у Творца, чтобы видеть только хисарон товарища, чтобы мы могли видеть более того, что раскрывается, чтобы мы могли увидеть внутри сердца, чтобы почувствовали друг друга.
1: Да, чтобы действительно был порядок и методика в построении правильного окружения, чтобы мы чувствовали эти вещи, чтобы окружение было достаточным для того, чтобы прийти к стремлению, к свойству отдачи, а не получать негативные примеры, которые эгоизм так ищет, но отменять это и видеть только искру Творца.
3: Мы сейчас сидим в круге и чувствуется, насколько каждый из нас сейчас прикладывает усилия, и мы хотим впечатлиться от этого усилия, почувствовать усилия товарища как самое важное, что мы можем впитать от него и взять силы от него, чтобы это продвигало всю нашу десятку, чтобы мы почувствовали сейчас желание каждого товарища и попросить у Творца, чтобы сделал нас общим желанием.
1: Да, и надо благодарить и ценить то, что Творец дает каждому товарищу. И я хочу обнулить себя относительно этого, потому что я не могу оценить, насколько это дорого, стремление к Творцу.
2: Попросим видеть искру и стремление каждого товарища в десятке и в кли. Не так уж и трудно на самом деле это увидеть, иначе бы вас здесь не было.
1: Да, но Ноам Элимелех просит видеть достоинства товарища, а не их недостатки. Нужно видеть их достоинства и не видеть их недостатки. Хотя я обычно по природе вижу гордыню товарища, его плохие свойства. Давайте попросим Творца, чтобы это не то, что мы видели в товарище, а видели бы в нем только достоинство. Очевидно, это сказано с любовью, как в детях мы видим и достоинство, ты ослеплен.

0: Удивлен любовью, кого-то у тебя стоит какой-то фильтр. Пусть такой фильтр стоит также и относительно товарищей.
1: Спасибо Рабашу Раву. Я бы попросил, чтобы дал силы вкладывать духовное товарищах.
2: Десятки.
0: Пусть даст увидеть в каждом товарище часть Творца.
1: Зор пишет, помоги нам, чтобы мы могли впечатляться от каждого товарища и ценить особую точку в нем, потому что он — это ты. Помоги увидеть в каждом товарище и в каждом творении Творца. Добавить, что мы на самом деле должны оправдать каждого товарища. Над тем, что хочет видеть, желание получать, чтобы почувствовать себя выше, сильнее, лучше. Как раз товарища поднимать все время.
0: Нужно получить хисарон от товарища. Я не знаю, что такое оправдать.
3: Хазри.
1: Друзья, наша молитва на самом деле, чтобы мы смогли увидеть искру Творца в каждом товарище. Мы приглашаем сейчас группы со всего мира и отсюда, чтобы подняли свои молитвы. Начните, и я приглашаю Флориду.
4: Thank you. Creator, regardless of what I feel,
0: Творец, без связи, которую я чувствую, помоги мне обрести новые глаза и увидеть прекрасную искру, которая есть в каждом товарище, чтобы мы могли посмотреть на каждого товарища и увидеть величие, которое есть в нем. Амин.
5: Нью-Йорк 2.
1: Нью-Йорк 2.
4: Beloved Creator, thank you for giving us a chance.
1: Любимый Творец, спасибо за то, что ты даешь нам возможность находить тебя через товарищей. Открой нам глаза, чтобы мы могли увидеть искру, которую ты вложил в каждого товарища из мирового клип. Помоги нам соединиться и сблизиться друг с другом, чтобы мы могли раскрыть тебя в центре десятки. Благослови каждого товарища и чтобы мы могли найти величие каждого товарища, сделай нас совершенными в твоей любви, и чтобы эта любовь распространилась через наше объединение всему человечеству. Лихаем, братья.
6: Латин 11, а хэзэ френч титконену.
0: Латин 11, а потом френч. Помоги нам просить правильно, чтобы увидеть Творца в каждом товарище, увеличивать каждого товарища, чтобы ты получил наслаждение от каждого товарища и соединиться в один огонь любви к товарищам.
7: Gracias, Creador, por Petactikva 13, que nos está dirigiendo, y por todo el Clio Lamí.
1: Спасибо Творцу за то, что ведет нас к 5.13, все мировое клима. Можем сконцентрироваться на цели данного хисарон, чтобы мы могли поднять правильный ман. Амин.
8: Любимый
0: Творец, Спасибо, что ты даешь нам величие каждого товарища и важность его усилий. Помоги увидеть каждого товарища, насколько он прилагает усилий, хочет прийти к тебе. Дай нам увидеть только достоинства товарища, а не их недостатки. Дай каждому товарищу ощущение уверенности в пути, что мы все держим друг друга. Помоги нам, чтобы мы смогли покрыть любовью все различия, все прегрешения между нами. Дай нам стремление к любви к товарищам. Дай нам увидеть каждого товарища в его истинном стремлении к твоему величию. Помоги, чтобы любовь к товарищам была, стала для нас необходимостью.
2: Creator, we are grateful for each friend and the spark that is a reflection of you.
1: Творец, мы в благодарности за каждого товарища и благодарим за то, что раскрывается твоя искра через каждого товарища. Помоги нам видеть тебя через каждого товарища и выстроить правильный хисарон и представлять через наш хисарон стремление к тебе через товарищей.
3: Дорогой Творец, дай нам увидеть искру в каждом товарище, твое присутствие в каждом товарище, и что в каждом товарище хисарон больше, чем у меня, дорожить каждым мгновением, ценить его и связывать с тобой, источником жизни. Просим бережного и трепетного отношения к товарищам так же, как к тебе, ценить, вдохновляться, впечатляться тем, что ты раскрываешься через товарищей, твое величие раскрывается через товарищей, чтобы это давало сил и стремление к свойству отдачи.
0: Спасибо, дорогой Кли. Сейчас мы входим в урок с Рабашем. Учить вместе ТЭС. Мы хотим поблагодарить за эту подготовку, которая дана нам. Раскрылось очень большое кли. Рав сказал обратить внимание на искру, которая есть в каждом товарище. И вдруг все эти искры собрались в одно место. Мы хотим увидеть величие товарища. У нас есть очень особые кли. Давайте вместе войдем в урок и продолжим притягивать свет. Лехаим де Барух.
1: Лехаим, большое спасибо. 5:13. И перейдем к следующей части урока. До этого споем вместе песню.

0: Учение десяти сферот. Мы входим в изучение десяти сферот вместе с Рабашем, но прежде посмотрим клип Рава, который направит наше сердце и разум на намерение, чтобы мы были на уроке. Пожалуйста, клип. Я бы сказал, что учеба похоже, когда дают нам какую-то линию связи. Я помню, раньше не было таких телефонов в каждом месте. Я из своего дома шел на почту, чтобы позвонить за границу. Нельзя было просто позвонить из дома. Я шел на почту и оттуда звонил. Такие международные звонки. Тебе говорят, ну, хорошо, у тебя есть линия, зайди в кабинку и начинай говорить. Ты входишь, начинаешь говорить. Это очень похоже на то, что мы чувствуем во время учебы. Когда тебе дают сейчас линию, говорят, говори. Есть у тебя несколько минут. Ну, скажи, что хочешь. Попроси, что хочешь. Это, в общем-то, и есть время учебы. Так нужно относиться к этому. То, что человек хочет от учебы, он должен сказать внутри, передать внутри самой учебы. Сама учеба — это некие слова, в которые он должен внести свое намерение, свою мысль. То, что вообще требует от каббалистов, чтобы внешние слова были такими простыми. Но внутри, чтобы были огромные силы, великое стремление к цели. И здесь вся концентрация действия человека, потому что на самом деле наше действие, оно в намерении во время учебы, наша мысль, наше намерение, оно воздействует на реальность только во время учебы, относительно этого времени, учебы, все остальные времена, они совершенно второстепенны, слабы. Время учебы — это возможность послать наверх, подействовать и потребовать то, что ты думаешь для тебя является главным. И насколько мысли и желания более общие, из группы, из миньяна, из десятки, из общества. Это больше влияет, производит влияние наверху, потому что общество — это не просто больше, чем личность. Там 10 — это в 10 раз больше, чем один. А потому что они хотят объединиться, они готовы отказаться от себя, чтобы соединиться с Творцом. Это, по сути, совершенно другое действие. Когда объединение в группе — это уже кли для получения света, тогда как один — это не кли. Творец, он присутствует между двумя разбитыми килим, как написано, муж и жена, и шхина между ними. Поэтому молитва во время учебы, просьба во время учебы, если она от группы, то она действует буквально, воздействует на цель. А молитва одиночки практически не достигает цели. Войдем в учебу с Рабашем, возьмем Тес Часть 5, 48 пункт, пожалуйста.
1: Когда приходит свет в бину, тогда же приходит и в хесед. Почему? Почему нет? Почему да? В чем здесь новизна? Раньше он говорит, посмотрите в 48 пункт, почему так? Ведь теперь есть несколько пхинот. Он начинает. Первое, дает правило. Ибо всегда стремится нижний, свет слиться свыше. Согласно этому правилу, выходит, что когда свет приходит в Исот, но не приходит Малхут. Почему? Потому что тогда свет Малхут поднимается там в Исот из-за его стремления. И также это со всеми остальными сферот. Если есть свет в высшем, тогда нижний поднимается, кроме хеседа с биной. Когда не приходит в бину свет, что должно быть, когда приходит в бину, тогда бина должна была бы подняться в хохму. Тогда написано, тогда не приходит и в хесед. Почему? Что же должно быть? Потому что если не приходит бину, где бина? Он говорит, согласно правилу, нижний поднимается к высшему. Не приходит бину, бина должна подняться к хохму. Или скажем наоборот, когда приходит в бину, тогда не приходит и в хесед. Что здесь написано? Потому что когда не приходит в бину, тогда не приходит и в хесед. Как это связано с предыдущим правилом? Еще раз, там мы учили в Ап. Вначале мы учили такое этап, когда приходит кетер, тогда был только кетер, тамим, хохмы еще не было, не о чем говорить. Потом, когда произошло очищение далит гимель кетера, осталось гимель бет, и это дает хохму. Тогда получается, приходит в хохму и не приходит в кетер. А потом мы учили. Произошел зивук двух бет хохмы, и выходит ступень бины с поворотом по ним, и дает это кому? Тогда уже получается, приходит бина. Но мы учили, что пхина алиф пока еще осталась в кли хохмы. И согласно этому получается, что нужно сказать, приходит в кетер и приходит в хохму и приходит в бину. Мы должны так сказать. Затем мы учим, что также и пхина бет, когда кли хохмы очистилась, не было, не приходит хохму, и приходит в бину сейчас. Ступень бет, которая является захаром, вак, в пхину алиф, которая очистилась до пхины бет, кли хохмы. Это далит, решимодает лапшут, которая осталась в бине. Теперь мы учим так. Приходит в кетер по причине того, что гимель бет, который относится к ли хохмы, поднялся в кетер. Поэтому приходит в кетер и не приходит в хохму, и приходит в бину, и не приходит в хесед. Затем мы учили, что в то время, когда приходит в кетер, тогда не приходит хохму, и тогда бина получает хохму для сыновей, это пхина алиф, и тогда не находится в бине. Мы учили, почему бина поднялась хохму и очистилась из бет валев и дала алев хеседу. Выходит тогда, что не приходит в кетер и приходит в хохму и не приходит в бину, когда бина поднимается в хохму и очистилась от бет валев, и тогда приходит в хесед. Затем мы учим, в то время, когда приходил хесед, тогда было, что бина очистилась, и тогда учат снова, что зон бины и зон хохмы поднялись в кетер, было, что снова находится в кетере, не находится в хохме, также не находится в бине, бина очистилась до алев, чтобы дать кину алев за рампину, и не приходит хесед. Почему? Есть два расстояния. Получается тогда, что мы учим, не приходит бину, потому что бина очистилась, поднялась в кетер. Хасадим сделались, приходит в кетер. И тогда есть два расстояния, нету хохмы, тогда есть хеседы, тогда приходят хеседы, приходит гуру. Два расстояния. Когда приходит в бину, также приходит и в хесед. Почему это? Потому что не равен свет хесед всему свету бину. Бины, что он говорит. Дальше. Однако, только в тот момент, когда опускается бина на свое место, тогда она находит хесед на своем месте. И в тот момент опускается хесед на свое место. Что он здесь хочет? И это дело в том, что ВАК сам по себе это одна ступень и не может прилепиться к бине. И это Гар. Дело здесь, что он хочет объяснить то, что написано, когда находится, приходит бину, свет хеседа, чтобы был в клебины, опускается в хесед. Почему? Потому что... Но в тот момент, когда бина на своем месте, и поскольку свет хесед не равен свету бины, тогда находится на своем месте хесед. И в этот момент хесед сразу спускается на свое место, потому что не может светить в бине, как будто свет хесед не подобен всему цвету бины. И суть этого в том, что сами по себе ВАК — это одна ступень, и не могут слиться с биной, которая является Гар, поэтому уходит, что он вынужден опуститься на свое место. Почему раньше было не так? Раньше был младенец, нуждающийся в матери, когда у него была хохма, тогда он равен клебины. Теперь, когда у него есть хохма, сразу спускается на свое место. Отсюда видно, что он хочет объяснить. Да, дальше. Также понятие «приходит» и «не приходит» в Гар. Это в отношении другого. То есть, ведь когда приходит в кетер, тогда оба они, хохма и бина, поднимаются наверх в кетер. Что это значит? Мы всегда учили наоборот. В то время, когда не приходит в хохму и бину, тогда хохма и бина поднимаются наверх в кетер. Тогда их подъем ман делает так, что приходит в кетер. Здесь написано иначе, что когда приходит в кетер, тогда двое хохма и бина поднимаются в кетер. Из-за чего? Отсюда видно, что сначала было приходит кетер, а потом поднялась. Мы учили наоборот. И по этой причине гар считается как одно целое. Почему? Хохма и бина находятся наверху в кетер. И по этой причине гар считается как одно целое. А когда не приходит в кетер, тогда приходит хохма. И вроде как должно быть, чтобы там оставалась и бина. И было бы «не приходит в бину». И только из-за того, что он хафец хесед, я бы объяснил, поскольку у него есть пхина алев для сыновей, которым нужно дать хохму, поэтому она спускается на свое место, потому что им нужна хохма. Поэтому было приходит также и в бину. И для этого тоже есть много объяснений. Иногда это называется «не приходит в бину», а иногда называется «это приходит в бину». «Приходит в бину» называется, когда бина получает свет хохму, хохмы от хохмы. «Не приходит в бину» называется, когда бина очищается, тогда от бет к алев. И здесь это все смешано. Начнем с пункта 47, Оркними. Вторая стадия. Она проста. Ибо сейчас снова вернулся свет, чтобы приходить в кетер. Он объясняет нам, как выяснилось в предыдущем пункте, после того, как произошел второе очищение, где это? В Парцуфе. Возвращается экран с включенными в Решимот к экрану Малхут де Рош Аб. И там происходит новый зевук на этот экран, который поднялся в Рош с Решимот. И поскольку в нем остался только вьют второй стадии, потому что последняя пхина исчезает. И это третья стадия, пхина гимель. И что осталось? Только бет. Поэтому он притянул лишь уровень бины, который называется сак. И это ступень бины снова распространяется в гуф. И какой это гуф? Того, что в парцуфе аб, как мы учили в аб, что он взял пустые кли, парцуфа гальгальта. Как мы учим, что пустые кли парцуфа аб переходят к парцуфу сак. Это то, что здесь написано. И это приходит в кетер, то есть свет бины в кли кетера, который остался от парцуфа аб. И вот также и здесь, в парцуфе сак, келим тоже предшествовали цветам. Почему? Ибо все келим, которые остались пустыми после второго ухода света парцуфа аб, парцуфе аб, оказываются перешедшими в этот новый парцуф, который называется парцуф сак. Что мы учили? Что все пустые келим, которые остались после первого ухода света парцуфа гальгальта, как мы учили, перешли ко второму распространению, называемому аб. Также это происходит и здесь, когда все пустые келим парцуфа аб перешли к парцуфу сак. И все четыре вида Захара и Никивы, которые были в Парцуфе Аб, то есть Захар и Никива Парцуф Агар, Захар Никива Парцуф Абина, Захар Никива ступени Зайрампина, Захар Никива Исода, имеет место также и здесь. Только изменяется их уровень, так как здесь есть только маленький уровень в общности Парцуфа, который называется Гимелебет. И выясним четыре пары Захара и Никивы, которые есть в этом Парцуфе. Ибо тот уровень света Бины, который не зашел в Кетер, то есть Парцуфса, Бедавиют, это Никива кли Кетера. И так же, как в Парцуфе Аб, Ришимобхины Далит, облачение, стало свойством Захара в кли Кетер Аб. То же самое здесь, что Ришимо Пхины Гимель от свойства облачения, которое осталось в Кликетера Парцуфа Аб, становится здесь, в Сак, Захаром Кетеро, этого Парцуфа уровня Бины. И получает свет хохмы через, нужно сказать, от света хохмы, который поднялся под Малхут Роша во время второго ухода света и не вернулся в губ Парцуфа Бины. Этот свет остался наверху под Рожда. И когда произошел зивук в Рош-Даб, для Парцуфа Сак, тогда он проходит через свет Хохмы, который ушел из Парцуфа Аб, и стоит ниже Малхут Дерош Парцуфа Аб. Как мы учили в Парцуфе Аб во втором, что он получает Дали Дейт Лапшут через свет Кетера, который стоит ниже Малхут Дерош Парцуфа Гальгальты. И поэтому также и Кетер Парцуфа Бины, Парцуфа Сак, препятствует распространению свечения Гар, свечения Хохма в Парцуфе. Я еще раз повторяю эти правила. Во всех сферот мы различаем два общих света. Один называется свет Хохма, а другой называется Бина. Поэтому, когда изучают Парцуф Сак, тоже учим, что есть там Хохма и есть Бина. Хотя вся ступень в целом называется Бина. И в каждой сфере мы различаем, есть сферот, который относится к Хохме, а есть сферот, который относится к Бине. Это мы увидим дальше. В том же порядке, который мы изучали в Парцуфе Аб. Если так, что здесь написано? И поэтому я повторяю еще раз. Также и Кетер, кли Кетера, Парцуфа Бины, Парцуфа Сак, который, когда приходит в Кетер, препятствует распространению свечения Гар в Парцуфе, препятствует свечению Хохмы, которое называется Гар в Парцуфе. Почему? Ведь у света Хохмы, который под, который ушел из Парцуфа, поднялся наверх, и он стоит под Малхут Рош. Почему? Малхут Рош — это порождающая следующую ступень. Он под порождающей эту ступень. Получается, Ахараим находится внизу. Что значит Ахараим находится внизу? Это означает, без распространения в Гуф. Почему? Потому что сейчас нет Гимеля Виюта, а только Гимеля Тлапшута. Поэтому он властвует над Кли Кетера, где есть Гимель Дейт Лапшут, чтобы не светила Хохма в ней, чтобы не притягивали ее со стороны Гимель Давид, поскольку нет экрана. Получается, что светит Вахураем Хасадим. Это то, что он говорит, поскольку свет Кетера находится своими ахураем вниз, то есть свет Хохма сейчас относится к Кли Кетера, который является Гимели Тлапшут, ахураем находится внизу, что означает без распространения в Гуф. Как он это делает? Он властвует над Кли Кетера, чтобы он тоже был так, так же, как свет Хохмы, который ушел из парцуфа, его Ахараим находится внизу, чтобы не светить низ Гуф. Также он спрашивает о его Кли Кетера. И спрашивает о Кли Кетера, что и оно, это Кли Кетера, обращает свои Ахараим вниз и светит только свечением Вак, препятствуя распространению свечения Гар в парцу. Получается, что когда мы учим, приходит в Кетер Десаак, нет там Хохмы, а только Хасадим. Точно так же, как приходит в Кетер парцу Фаб. И это то, что он говорит. Не приходит в Кетер, и тогда не приходит в Хохму, Бину и Хесед. Так как Ахураем Кли Кетера препятствует свечению Гар, всему свечению Хохмы распространится в парцу, даже в Кли Хохмы нет там Хохмы, а уж тем более свечению Гар, свечению Хохмы. В Рош Тохсов, семи нижних сферот, которые называются Хесед, Гура, Тиферет, Нецах, Год и Сод. Это то, что он говорит. Приходит в Гуру, не приходит в Тиферет. Приходит в Нецах, не приходит в Вод. Приходит в Исот и не приходит в Малхут. Потому что тогда свет приходит в Келим, в Ак. Этих Рош Тохсов, семи нижних сферот. Это сферот Гвура, Вагдерош, Нецах, Вагдетох, Исот, Вагдесов. А в Келим Гар, семи нижних сферот, Хесед Гар Дерош, Тиферет Гар Детох, От Гар Десов. Свет не приходит в них. У них нет света Гар, у них нет Хохмы, потому что Ахараим Кетера препятствует свечению Гар в них, как мы уже выяснили.
2: Перейдем к следующей части урока.

0: נשמע עכשיו יחד שיחה על הדרך בשם תפקיד ראש
1: עשירייה להיות ראש ולהיות מעבר של הקבוצה שהתקיימה לפני כשבוע. Роль главы десятки, быть отцом группы, которая произошла неделю назад, 11 мая, пожалуйста.
2: Мы сейчас начали во всем нашем мировом кли упражнение глава десятки. Мы сказали, кто хочет, то есть кто готов, пусть десятка решит, готова она или нет. Потому что есть разные десятки, знаете, есть новые десятки. И мы увидели, что есть такое явление. Люди чувствуют противоречие, с одной стороны. Говорят, мы учили все эти годы, что все в десятке равны. Каждый товарищ равен, с другой стороны, с какой стати сейчас у нас будет глава. Да, у них это не укладывается, есть такой страх. Они даже не знают, нет у них каких-то мыслей, но просто как-то не связывается, что с одной стороны все равны, с другой стороны, как один из них может быть главой, даже если он будет меняться раз в неделю. Я уже не говорю о постоянстве. Даже раз в неделю. Ну как вы это объясните? Здесь нет противоречия, что это духовное строение, должен быть обязательно глава. Как вы это объясните?
1: Согласно духовному, должен быть кто-то, кто может быть в любом месте, в любом состоянии. И он должен определять. И тогда все понимают, что должны склонить себя перед ним. И тогда он называется Рош, глава для урока, глава для группы и так далее, зависит на какой период.
2: Ну как это совмещается с равенством?
1: Каждый день может быть другой?
2: Да, ну допустим, я на этой неделе глава, с одной стороны, а с другой стороны все равны. Как это?
1: Такого нет.
2: Нет чего?
1: Нет такого, чтобы в группе все были равны, все были бы главами. И так бы это продвигалось.
2: Можно ли сказать, что равенство в том, что каждый... То есть мы изначально не равны в своем потенциале, способности.
1: Да, это...
2: А равенство — это когда каждый использует себя ради группы на максимуме возможностей своих. В этом мы равны? В отдаче?
1: Да. Каждый не равен всем.
2: Если мы соединяемся все вместе как десятка, мы начинаем чувствовать общую рожь между нами, ощущение высшего. Кто такой вот этот наш рожь?
1: Да, только нужно уточнить, но...
2: Уточнить что?
1: Что если мы хотим действительно быть соединенными, тогда мы должны отменить эгоизм.
2: То есть если мы соединяемся между нами, все отменяем эго, соединяемся вместе воедино, стараемся, тогда мы притягиваем свет и постепенно начинаем ощущать рожь между нами, то есть Творца между нами.
1: Да.
2: Что же нам добавляет роль глава десятки? То есть один товарищ, который будет дежурный, является сейчас главой.
1: Он обязан быть?
2: Но в чем его добавка, если мы и так можем прийти вместе к ощущению рожь? Что добавит нам муж на этой неделе? Сейчас он дежурный, он глава десятки. Если на самом деле мы должны соединиться вместе и тогда прийти к ощущению рожь, ощущению главы.
1: Нет разницы.
2: Ну, как вы сказали, я обязан, я чувствую себя обязанным. Я сегодня сидел на уроке, был намного более сосредоточен, слышал два совета, которые нужно взять, всякие термины из науки Каббала, спасение Творца. А вчера, когда я не был главой, я этого не делал, я сидел так же, как и все. Ну, там полагаюсь на того, кто должен это делать. А на этом деле я должен. Все время моя голова занята этим. Что я могу сделать? В прошлый раз был Акок. Акок это сделал так. Я хочу быть лучше него. Я думаю, что же еще, чем можно еще удивить товарищей? Ну, так, наверное, это хорошо. Я не понимаю людей, которые сопротивляются. Если бы мы сумели объединиться вместе и прийти к ощущению рожь, то нам все равно требуются какие-то функции между нами, какие-то должности.
1: Из этого действия мы станем полностью равными друг другу. И на этом закончится все наше усилие в соединении.
2: Тогда чем помогает роль товарища, который является главой, пока мы не придем к ощущению, что соединяемся?
1: Он ответственный. Он глава группы для тех самых
2: товарищей.
1: Для того обучения, для того же чтения, это может быть больше, может быть меньше. Ну и все.
2: Я могу понять страх людей, потому что если посмотреть на главу из эгоистических килим, тогда ты видишь в этой главе какую-то угрозу. Ты смотришь на него, теперь он будет проявлять власть, и что он сейчас сделает, что он сейчас решит такого, что он причинит моему эгоизму какое-то неудобство. Если ты посмотришь на главу с точки зрения, что он желает все-таки объединить группу, служить ей, тогда это обязательная роль. В чем заключается роль главы?
1: Роль главы.
3: Льет Аба.
1: Быть отцом.
3: Мамашка.
1: Именно так. Быть отцом группы.
2: У него есть наслаждение у главы
1: от того, что его группа продвигается.
2: А остальные товарищи, которые не являются главой, какова их роль?
1: Учиться. Из статуса главы группы и товарищей.
3: Эх, эм ихолим льёс сганим.
1: Как они могут быть заместителями?
2: То есть поддерживать голову, отменяться перед главой.
1: Да.
2: В этом поддержка?
1: Да.
2: А почему только сейчас мы начали это упражнение? Почему не 3, 5, 10 лет назад мы что, не были готовы?
1: Не были готовы.
2: А сейчас готовы?
1: Посмотрим.
2: Если у нас есть 800 десяток в мировом кли, значит, есть 800 голов. И в каждой десятке есть глава, и он тоже в ротации.
1: Да.
2: Кроме того, есть также глава над всеми 800 главами групп. Это верно?
1: Да.
2: Он тоже должен быть в ротации, или это уже что-то постоянное?
1: Нет, это глава десятки.
2: Да.
1: Всей.
2: Да.
1: Не нужно менять его все время.
2: Глава группы.
1: Да.
2: Он должен быть постоянным.
1: Нет, не постоянным, нет. Нет, чего вдруг?
2: В десятке, а в группе? Я просто хочу понять, что в группе и что в десятке. Допустим, мы десятка. И кроме нас есть еще много таких десяток. У каждого есть своя глава,
1: да.
2: И он меняется.
1: Да.
2: Сегодня муж, и завтра Акок, а потом Шимон. Да, это понятно. А теперь глава над всеми десятками. Тоже должна быть глава над ними, над всеми десятками, над всей группой, над всеми десятками вместе. Тоже должна быть глава?
1: Да, до этого и все.
2: Рав, я хотел задать другой вопрос. Часто мы говорим с вами, задаем вопросы, и в результате этого вы рассказывать всякие вещи, делитесь с нами направлениями, правильными для нашего пути. Иногда мы получаем такие реакции, что вы манипулируете Равом и тем, как вы задаете вопросы, поэтому он отвечает вам именно таким образом. Если бы вы спросили его иначе, он бы ответил по-другому. Я хотел бы понять, что с этим делать. Вы чувствуете, что то, как мы спрашиваем, мы манипулируем вами?
1: Нет, как раз наоборот. Как раз наоборот. То, что я стараюсь отвечать на ваши вопросы, мне становится все более ясным, что я должен делать с группой. Вот и все.
2: Можно манипулировать каббалистом, крутить им.
1: Крутить? Нет.
2: Устраивать какие-то комбинации с каббалистом, через какой-то хитростью задавать вопросы, чтобы заставить вас что-то сделать, что-то сказать. Можно крутить каббалистом?
1: Зависит от того, что ты думаешь, что ты имеешь в виду.
2: Ну, заставить вас сказать вещи, которые я хочу продвигать. Допустим, я хочу продвинуть идею главы десятки. Я начинаю задавать вам вопросы, и в результате моих вопросов вы начинаете говорить о главе десятки. Человек может такое делать или нет? Или вы говорите только то, что хотите, и точка?
1: И то, и другое верно. Обычно я лично, скажем, говорю только из своего понимания, своего постижения, своего ощущения.
2: Просто есть люди, которые думают, что раньше вы не говорили о главе десятки, а сейчас начали говорить. Они думают, что мы это придумали, и потом начали вас спрашивать и крутить вами, чтобы вы говорили о главе десятки. А раньше Рав не говорил об этом, а сейчас говорит.
1: Не было времени для этого. Направления не было в этом.
2: Это называется крутить или манипулировать. Они думают, что поскольку мы сейчас говорим об этом, то мы как бы заставляем вас говорить о тех вещах, о которых вы не хотели бы говорить, но поскольку мы этого хотим, то вы говорите. Так думают люди. Как будто это сидит на нашем давлении, а не на вашем давлении, с которого вы чувствуете группу. Что если сейчас бы я говорил с вами об антисемитизме в Америке, вы бы сказали об этом, а не о главе десятки. Но поскольку я говорю о главе десятки, то вы говорите о главе десятки.
1: Конечно же, вы определяете
2: тему.
1: Тему.
2: Да, но что вы будете говорить?
1: Что я буду говорить?
2: Ну, например, тема главы десятки. Я сейчас вспоминаю, откуда это взялось. Мы были на конгрессе, конгресс десяток, и начали говорить о конгрессе десяток, что каждая десятка должна сейчас построить конгресс. И вдруг из этого...

0: говорить. Это всегда будет так. У каждого есть право говорить глупость. Откуда вдруг с вашей стороны приходит, скажем, давление родить что-то новое, продвигать группу определенным образом, такую идею? Допустим, сейчас надо делать это. Что это за ощущение, которое вдруг приходит, и вы направляете нас? Из чего это исходит? Что зреет, что вы чувствуете, что нужно сделать это?
1: Это приходит от того, что мы хотим лучше понять друг друга. Что заботимся не потерять то, что мы учим. Вот и все.
0: Как в будущем мы будем получать наставления из десятки, из группы? Как мы будем вдруг знать, что вот сейчас нужно делать это?
1: Это только согласно вопросам всех.
0: Из объединения между нами мы почувствуем вдруг, допустим, если бы не слышали от вас о главе десятки, допустим, мы бы сели и соединились между собой.
1: Тогда если бы вы соединялись между собой и оберегали свою десятку как хорош, это было бы хорошо.
0: Но вдруг одному из товарищей пришла бы такая идея. Давайте, может быть, назначим главу десятки. Как бы это вдруг возникло у нас, если бы мы это не услышали от вас?
1: Но вы же это услышали от меня?
0: Но у вас наверняка есть еще много разных состояний, которые мы должны пройти, упражнения, идеи.
1: Не так уж много.
0: Нет.
1: Только в глубину. Это все. Только в глубину.
0: Теперь относительно строения. Хотел бы понять строение. Сегодня есть 800 десяток, завтра будет 8 тысяч. У каждой десятки есть глава, чья роль — вести десятку к величию Творца. Есть глава группы этих 800. Это может быть один человек, как Раф, это может быть группа людей, да?
1: Да.
0: Как руководство, или неважно. Но должна быть глава, и глава десятки выполняет, в общем-то, то, что говорит глава всей организации, всей группы, правильно? Реализует это. Таково строение?
1: Да.
0: Поделимся впечатлениями от беседы и что мы берем в реализацию в десятках.
1: Да, это была очень откровенная беседа. Очень такая раскрывающая глаза. Ну, что можно еще сказать? Кроме того, что на самом деле должны принимать все, что говорит Рав, но вообще, не знаю, думать, что кто-то может манипулировать Равом, это глупость, откуда, не знаю, вообще это приходит. Я как раз впечатлился от искренности товарищей, от их вопросов острых. Не чувствуется, что это приходит из настоящей заботы о группе, о ее здоровье, о развитии. Красиво.
0: Да, нужно сделать какую-то оценку, потому что состояние в группе, что многие десятки даже не начали еще это делать, это говорит о необходимости следовать за руководством, и нужно как-то сакцентировать это. Я бы, может быть, еще бы провел несколько бесед с Равом, чтобы эти темы обострились, чтобы они вошли в сердце, потому что иначе у нас проблемы.

0: как у группы, если мы не будем принимать их как высших, то это проблема.
1: Да,
2: Рав описывает нам, что должно являться правильным духовным строением десятки, и спросили Рава. Наверное, есть еще много идей и упражнений. Он сказал, не так уж много, а только в глубину, только в глубину. Я на самом деле думаю, что и упражнения главы десятки, мы только снимаем самый высший слой, есть такая глубина в этом упражнении. Постараемся, чтобы Творец помог нам от всего сердца идти за главой, когда мы каждую неделю выбираем нового главу и достичь того, чего нужно достичь.
0: Я слышал в беседе, что согласно духовному должен каждый быть, кто определяет, поэтому мы понимаем, что мы должны склониться перед ним, и он называется глава десятки, зависит от того, на какой период, и еще глава десятки быть отцом, отцом группы.
3: Зоар котев лану.
2: Зоар пишет нам. А это не Зоар, это Йосиф. Также в отношении Рош десятки нужно сделать себе Рава. Так мы даем величие нашему Рош, пока десятка на самом деле не почувствует, как Рош. И в конечном счете Творец — это Рош, который управляет всем.
3: Мне
2: нечего так уж много добавить от себя. Согласен с тем, что сказал Юра, что невозможно манипулировать Равом. И тот, кто думает, что можно, это просто смешно.
4: Но это... התרשמות לא טובה מהמצב של החברה שיש כזה
0: не очень хорошее впечатление от состояния группы. Что есть такие подозрения относительно товарищей у десятки Рава, которые задают вопросы. Нехорошее впечатление от того, что... Ну, десятки, может быть, как-то... Есть нормально, не все десятки одинаковые. Но им трудно уже несколько недель взять на себя вот это упражнение главы десятки. А что взять в реализацию в нашей десятке? Очевидно, может быть, больше работать над отменой себя. И мы знаем, что все происходит изнутри наружу. И желательно, чтобы была отмена в десятке, чтобы каждый мог склонить свою голову, и тогда, может быть, увидим всю десятку.
2: Да, я согласен с тем, что было сказано, только, может быть, добавить, что Рав сказал, что можно крутить им, потому что преподносят ему хисарон, и всегда будут голоса в группе, и у каждого есть право говорить глупости. И мы слышали, что если десятка пока еще не готова, не обязана начинать, начнет, когда разовьется, все должно приниматься в правильной мере. И он сказал, что голова должен быть отцом группы. Это нужно всегда принимать во внимание. И как Кейда сказал, что если мы хотим быть обвинены, мы должны отменять эгоизм. Но как была вещь простая, осталось только реализовать.

0: Прочитаем сейчас отрывки из Зор на тему «Все молитвы мира». Мы просим Творца, чтобы открыл нам сердце для общей молитвы из объединения и единого намерения. Итак, все молитвы, избранные отрывки из Зор для всех. Первый отрывок. Если будете вопрошать, вопрошайте. Если будете вопрошать, направляя ваши просьбы в молитве перед царем, вопрошайте. Молитесь и направляйте ваши просьбы и возвращайтесь к Господину вашему. Приходите, подобно тому, кто приглашает сыновей своих, чтобы взять их к себе и смилостивиться над ними. И также Творец утром и ночью призывает и говорит: «Приходите, счастливы они, святой народ, ибо их Господин желает их и призывает их, чтобы приблизить к себе».
1: Два. Всегда человек сначала должен воздать хвалу Господину своему и лишь затем обратиться с молитвой. А тот, чье сердце озабочено, но он хочет желаться, но он желает обратиться в молитве, или же он находится в беде и не способен воздать хвалу Господину его, что ему делать? Даже если он не может направить на это сердце и желание свое, почему он должен отменить порядок восхваления Господина своего? Пусть сначала выполнит порядок восхваления Господина своего, хотя и не может настроиться на это, а затем обращается с молитвой.
2: Шалош. Хакадош Баруху.
0: Три. Творец желает молитвы праведников. Когда наступит час, и они обратятся к Нему с молитвой о том, в чем нуждаются. В чем смысл этого? В том, чтобы возрастал и прибавлялся удел святости посредством молитвы праведников для каждого, кто нуждается. Потому что праведники своими молитвами открывают высший источник. И тогда даже те, кто не заслужил ответа, получают ответ.
1: Четвертый. Человек должен произнести молитву пред Творцом, и это одна большая и важная работа из работы его Господина. Есть работа Творца, состоящая в действии тела. То есть заповеди, связанные с действием. А есть работа Творца, то есть более внутренняя работа, являющиеся основой всего. То есть заповеди, связанные с речами и с желанием сердца. Молитва человека — это работа духа, работа второго вида, связанная с речью. Она восходит к высшим тайнам. И люди не знают, что молитва человека пересекает воздушные пространства и пересекает небосводы, открывает проходы и возносится наверх.
0: Всякому человеку, скрывающему свои грехи и не признающему их перед святым царем, чтобы просить на них милосердия, не дают ему открыть вход возвращения, так как он скрыт от него. А если он раскрывает их перед Творцом, Творец жалеет его и преобладает милосердие над судом. Тем более, если он плачет. Ибо все закрытые входы он раскрывает, и молитва его принимается. И поэтому признание в грехах — это слава царя, чтобы усилить милосердие над судом.
1: Шестой. Все молитвы мира, то есть молитвы многих, это и есть молитвы, а молитва одинокого не входит к Святому Царю, иначе как с большой силой. Ибо прежде чем молитва входит, чтобы украситься на своем месте, наблюдает за ней Творец и всматривается в нее, и смотрит на прегрешения и заслуги этого человека, то, чего он не делает в случае молитвы многих. И сколько этих молитв исходит не от праведников, но все же они принимаются Творцом, и он не обращает внимания на их прегрешения.
2: Шева.
0: Седьмой отрывок. В час, когда человек встает в полночь со своего ложа, чтобы заниматься Торой, звучит к нему призыв. И вот благословляют Творца все служители Творца, стоящие в доме Творца ночью. А утром, когда он предстает в молитве перед Господином его, звучит к нему призыв: «Я дам тебе хоть между стоящими этими». После того, как он завершает свою молитву в желании перед Господином его, должен передать душу свою Малхут в желании сердца. В час, когда человек пребывает в молитве, все те слова, которые он произносит своими устами в этой молитве, возносятся наверх, пробивая воздушные пространства и небосводы, пока не достигают того места, к которому приходит и становится окружение, украшением на голове царя, делающего из него, из них венец. И мы перейдем к докладу Орен и Гилад.
1: Да, друзья и подруги, мы перед праздником Шавуот много лет, мы в праздник Шавуот учились в полночь. Это известная традиция в народе Израиля. Это делают во многих местах. И мы учились в ночное время. И это тоже получается в пятницу ночью. И здесь мы будем учиться в нашем большом зале мероприятий. Почему? Потому что приглашены все товарищи из израильского клея и все учащиеся в кампусах. И, конечно же, будет трансляция для всего мирового клея. Но мы хотим, чтобы каждый, кто мог, пришел. Еще раз, Петах-Тиква, все израильское клея, все учащиеся. Мы начнем здесь учебу в 10 вечера, начнем подготовку к уроку, затем перейдем к уроку. Будет урок с Равом в течение часа в записи, и мы почувствуем силу урока целый час непрерывно. которую мы получим от него, и будет немало чтения книги Зоар, мы вместе будем читать книгу Зоар, будем делать семинары, вместе петь песни, мы будем здесь в соединении, ночи невесты, получая весь особый свет в ночь Шавуот. Давайте посмотрим Дибраваны.
0: Мы находимся с вами в преддверии большого особого праздника, который называется праздник получения Торы или праздник Шавуот. Праздник Шавуот обычно мы учимся ночью, так это принято, называется исправление ночи Шавуот. А мы хотим исправиться. Мы с вами учим историю, что человек создан во грехе, грех древопознания, так называется. И мы с вами находимся.

0: Строим духовное общество.
1: Здравствуйте, друзья! На первой части урока мы будем изучать урок с Равом от 15 октября 2002 года. Первый урок из двух уроков по статье «Отличие милости от подарка». Статья находится в книге «Рабаштом 1, 300 страница». Будем читать первую половину статьи. До слов, и чем больше он приложил усилий, тем сильнее ощущение страданий от безрезультативности этих усилий. Начнем читать статью. Сказано в Мишле, ненавидящие подарки будет жить. Выходит, получая подарки, человек обретает себя над смерть. Как же тогда во всем мире принято дарить друг другу подарки? Вместе с этим тогда неясно сказанное Творцом Моше. Хороший подарок хранится в доме моем, и имя ему — Шаббат. Я прошу тебя передать его народу Израиля. Иди и сообщи им это. Мы видим, что один человек может попросить у другого подаяния, но никогда не видели, чтобы человек просил у другого подарок. Например, перед праздником Песах. Человек должен приобрести себе мацу, вино и так далее. С этой целью он идет к старости синагоги или какому-то другому богатому человеку и просит помочь ему приобрести необходимые товары для Песаха. Объясняя свое тяжелое положение, в котором он находится. Но мы никогда не видели, чтобы человек просил подарить. Чтобы товарищ подарил ему подарок. Но бывает, например, что если жена просит у мужа, чтобы тот купил ей на Песах кольцо с бриллиантом стоимостью не менее $200, то в таком случае муж идет к своему другу и рассказывает ему, что он находится сейчас в тяжелом материальном положении, не имеет возможности купить жене такое кольцо. Поэтому он просит у друга, чтобы тот дал ему денег в подарок, на который он купит своей жене кольцо. Но мы никогда не слышали, чтобы в каком-нибудь городе был староста по выдаче подарков, и чтобы выдавал как подаяние, так и подарки. Известно, что в мире принято дарить подарки, а не выпрашивать их. Например, если один человек любит другого, то он желает сделать приятное ему, и по этой причине дарит ему подарок. Но это не значит, что в городе должно быть специальное место, где выдают подарки. Сейчас выясним настоящую причину того, почему подарки не просят, а подаяния. Да, принято просить. И почему в каждом городе есть определенный порядок, и принято помогать нуждающимся, чтобы у них было на что жить. Это принято также в любом государстве, где существует специальное учреждение, министерство, которое заботится о нуждающихся. Причина этого очень проста, ведь существует разница между тем, что необходимо человеку как жизненная потребность, и тем, что является для него излишним. Необходимым называется то, без чего человек не сможет прожить. То есть, если не получит он требуемую помощь, то не сможет существовать в мире. И об этом сказали мудрецы, что тот, кто помогает существовать одной душе, как будто помогает существовать всему миру. И здесь говорится о жизненно необходимом, потому что без него невозможно существовать. И поэтому человек может просить об этом. Что помогли ему, так как все, что есть у человека, он отдаст, чтобы спасти свою жизнь. Поэтому человек не стесняется просить подаяния, ведь речь идет о спасении его жизни в той или иной степени. И также дающий подаяние понимает необходимость в том, что он дает. Тогда же, когда вопрос... Говорит, когда же имеется в виду по-настоящему спасение жизни, и нуждающийся кричит во весь голос о помощи, то дающий также очень волнуется за него, когда положение нуждающегося не самое плохое, то дающий не очень-то волнуется за него. Поэтому все зависит от степени необходимости, насколько оно жизненно необходимо. Но в отличие от этой ситуации, когда речь идет о излишках, то просящий стесняется просить. И дающий не слышит просящего. Излишки. Поэтому мы различаем между тем, что необходимо по-настоящему, и тем, что является излишками. Поэтому только если просят подаяние, то получают его. Отсюда вывод. Подаяние дается, исходя из желания нижнего. То есть просящий, который ощущает недостаток, он действительно просит. И это означает, что когда просящий видит, что он не сможет существовать без помощи другого, то он не стесняется, идет и унижается, принижает себя, прося подаяния, так как у него нет другого выбора. Тогда как в случае, в отличие от подарка, подарок дается по желанию дающего. Извините, то есть в случае подарка, в отличие от подаяния, подарок дается по желанию дающего. То есть если дающий желает раскрыть свою любовь тому, кого он любит, тогда он дарит ему подарок. Отсюда вывод. Подарок дается, исходя из желания высшего, то есть дающего, а подаяние по просьбе получающего. Для этого получающий должен показать дающему, насколько он нуждается в подаянии, о котором просит, и в той мере, в какой получающий может показать дающему важность и необходимость этой помощи. В той же мере он может получить ее от дающего. Но основная причина, как мы учили, заключается в том, что то, что не находится в нашем корне, и мы пользуемся этим, то ощущаем страдания, как сказано в учении Сефирот. Известно, что природа каждой ветви стремится уподобиться своему корню. Поэтому все, что находится в корне, воспринимается ветвью как хорошее и доброе. Наоборот, все, что не имеет места в корне, воспринимается ветвью как неприятное, вызывающее ощущение страдания, ненависти. И это побуждает отдалиться от нее. Исходя из этого, находим, что поскольку в корне нет стремления к получению, то человек, получая, ощущает стыд и страдания. потому что этого нет в нашем корне. Поэтому, когда речь идет о спасении жизни, и человек очень нуждается в получении помощи от своего другого, в этом случае мы говорим, что нет у нас другого выбора, потому что тут идет речь о спасении жизни человека. Но также и в спасении жизни есть несколько уровней. Если какая-либо вещь необходима, человек вынужден терпеть стыд и просить помощь. Однако понятие необходимого, насущного, у каждого человека свое, отличное, в той или иной степени от другого. Так, если у одного что-то определяется как лишнее, то у другого то же самое считается насущное и необходимое. Поэтому всегда трудно точно отделить лишнее от необходимого. Конечно, можно предположить, что если без какой-либо вещи человек может прожить, то такая вещь считается излишком. А если наоборот не может прожить, то она необходима. Но проверить на все 100% это невозможно.
2: И по этому поводу приводится пример в Талмуде. Спросили как-то Рабби Нехемия, чем ты питаешься? Он ответил: жирным мясом и старым вином. Сказали ему: питайся, как все, чечевицей. Он стал питаться чечевицей и умер. Из этого примера мы видим, что жирное мясо и старое вино считалось у людей излишеством. Но у Рабби Нехемия это было необходимостью, так как без этого он не смог прожить.
3: В
2: дополнение можно привести еще сказанное мудрецами: дай по мере потребности его, в чем он нуждаться будет. Дай по мере потребности его означает: дай бедняку заработать необходимое ему. В чем нуждаться будет, обеспечь необходимым обеднейшего богача. Даже если потребуется для этого посадить верхом на лошадь и дать раба, чтобы бежал перед ним, рассказывает об этом мудрец Гилель, что он дал обедневшему Туви лошадь, чтобы он ехал на нем, и раба, чтобы тот бежал перед ним. Однажды случилось, что не оказалось раба на месте, и он сам бежал вместо раба целых 3 мили. Из вышеизложенного можно понять сказанное в Торе: дай по мере потребности его, в чем он нуждаться будет. Это означает, что все, что зависит от величины, ощущение того, что не достает и не касается излишнего. Так в примере с бедным, который приводит пример Гмара, то, что мы даем бедному, это не называется пожертвованием, то есть необходимым. И пусть это даже будет лошадь, чтобы он не ехал, и раб, чтобы бежал, это все считается необходимым. И мы не можем сказать, что до сих пор это считается необходимым, а сверх этого называется излишеством.
1: Исходя из этого, мы видим, что нуждающийся при прошении подаяния не испытывается, так как считает это необходимостью, но так как характер у всех людей разный, мы не можем увидеть разницу между подаянием и подарком, считающим

0: страны, у них был хиссарон, что необходимо сказать, что они не президенты. У всех жителей страны есть потребность быть президентом, но хиссарон определяется степенью боли, насколько они чувствуют, что они не президенты, потому что просто граждане страны. Можно сказать, что хотя они и не президенты, но они не чувствуют в этом никакой потребности. А те, которые занимались тем, кто будет президент, и они выбрали другого президента, чем те, что, кого они считали. У них есть боль от этого хиссарона, поскольку не стал тот президент, на которого они работали. Однако истинные страдания есть именно тогда, у такого человека, который думал, что он будет тем самым президентом, и он вкладывал в это, и в конце концов выбрали его противника. И он чувствует истинные страдания, и о нем можно сказать, что у него была истинная потребность быть президентом, поскольку он вложил силы в это. И в мере сил, которые он вложил, так в этой самой мере чувствуется страдание.
1: Да,
2: мы говорим о духовных вещах, и написано, что Гилель, который должен был своему другу, обедневшему, обеспечить коня и раба, который бы бежал перед ним. Но когда не было раба, он сам бежал 3 мили перед ним. Перейдем к уроку от 15 октября 2002 года.
0: Мы прочитали статью «Отличие милости от подарка», Шлевей Асулам, 3 том, глава «Гварим», книга «Творим», глава «Китеце», страница 155. Весь вопрос в том, как строится правильный хиссарон. Правильный хиссарон строится усилиями. То есть, даже если вначале нет хиссарона, и главное не в том, что нет хиссарона, может быть, есть, но это неправильный хиссарон, не для истинной вещи, к тому, что действительно нужно стремиться. Постепенно, благодаря усилиям, которые человек прилагает, если он вкладывает свои силы, отдает свои силы и не получает как раз никакого вознаграждения, то еще усилий нет вознаграждения, и еще усилий нет вознаграждения, и еще усилий и нет вознаграждения. Каждый раз характер вложения меняется, и характер отсутствия реакции меняется, пока человек не почувствует правильный хиссарон, правильной цели, и это называется, что в нем сформировался ман. Вначале он стремился к духовному, в кавычках, как бы. Он не знал, что такое духовное, и стремление соответствовало этому. Такое было общее, такое слабое, неизвестное. Его кидало из стороны в сторону, из состояния в состояние, из мысли в мысль. Он связывал материальное и духовное с различными вещами. Его мнение менялось о том, что называется духовным и что материальным. И так постепенно, буквально через такую неустойчивость, с помощью усилий, благодаря тому, что давит и не знает,

0: знает. Но, как сказано, все, что их силах делать, делай. Он прикладывает усилия, и постепенно они становятся более ясными. Угол зрения более острый на том, что, в чем состоит понятие ради отдачи выше этого мира, что это действительно относится к отдаче, к Творцу, противоположно тому, что есть у него. Раньше этого вообще не было. Он не думал, что это противоположно, он просто хотел. Он хочет, он чувствует, он еще не чувствует, что есть здесь какое-то противоречие между тем, чтобы желать духовного и быть тем, как он сейчас. Он просто хочет духовного, и все. И он совершенно не связывает духовное со свойством отдачи, которое противоположно ему. И тогда постепенно, пока этот хиссарон не принимает правильную форму, а это годы, прежде чем он становится ман. И когда сформировался ман, то, конечно, сразу он получает правильный ответ, то есть выше поднимает его, так на крыльях орлов, как сказано, на ступень действительно более высокую. Завершил период подготовки, привел себя в соответствии с Ахапом Высшего, и тогда он входит в клей, поднимает ман, и все. Далее с ним происходят духовные действия. Так, все это время когда он занимался вкладом силы и энергии, и мысли в достижение духовного. Не то, что это время, которое он растратил попусту, а это было ему необходимо выяснить, к чему именно стремиться.
1: Так что означает отметка прилагать усилия там, где нет вознаграждения?
0: Когда человек вкладывает силы, и ему кажется, что нет за них вознаграждения, именно то, что нет за них вознаграждения, но он чувствует, что нет вознаграждения. Если бы он чувствовал, что как будто продвигается, и все хорошо, и все в полном порядке, если он так чувствует, это точно плохой признак. Это плохой признак. Это значит, что он не прикладывает усилия. На настоящее, правильное усилие, когда он действительно хочет прийти к цели, в направлении цели, он не знает, но он как бы жмет в нужном месте. То есть не получает вознаграждение в виде уважения, власти, богатства, каких-то соблазнов, неважно в чем, какими-то подарками, какой-то оплатой этого мира. Если он действительно прилагает усилия в направлении цели, а не ради того, чтобы немного заработать в этом мире, то у него возникает ощущение, что он не получает вознаграждения за свое усилие. И это самый лучший признак, что действительно дают ему, чтобы еще более остро, еще более точно направить его на цель. Пробудить в нем понимание, определение, что такое духовное, что такое цель, о которой он должен думать. То есть правильный ответ на усилие, хороший ответ на усилие — это отчаяние, отсутствие сил, отсутствие ориентации. Потому что отчаяние, отсутствие сил и отсутствие ориентации, когда это приходит к желанию получать? Когда оно входит в более продвинутое состояние, когда не получает наполнение и не получает наполнение еще больше, чем человек думал, что получит, тогда это признак, что он продвинулся из своего состояния в направлении духовного еще на капельку. Если я чувствую внутри желание получать от состояния к состоянию все хуже и хуже, это признак, что я продвигаюсь в направлении духовного, что желание получать все меньше и меньше довольна этим.
1: Почему вы так говорите? Есть множество людей в мире, которые так живут.
0: Есть множество, ну замечательно. Почему я так уверен? Есть множество людей, которые чувствуют себя каждый раз, каждый день все более никчемными, да? Я не уверен, что это так. Хороший признак в том, что это приходит... Во-первых, в качестве вознаграждения за усилия, а во-вторых, если это не приводит меня к отчаянию, и я продолжаю действовать.
1: И вот то что?
0: Постепенно. Откуда я знаю, что отчаяние, отсутствие сил, мне надоело, и злость, и я нахожусь в состоянии, что прямо, знаете, или совсем мертвый, или я мертвый вместе с тем, я сетую на Творца. Откуда я знаю, что это состояние пришло как результат вложения сил ради цели? Если мое отчаяние целенаправленно, когда я с ним вместе могу идти дальше, обращаться к Творцу, и я вместе с ним больше чувствую, что такое духовное и насколько я противоположен ему. То есть каждое наше состояние состоит из двух данных — кли, из кли и света. Так если я в плохих состояниях, чувствую их обоих в правильной форме, это признак того, что я нахожусь в пути, что мое отчаяние — это не просто лень, и не то, что я не получил что-то в этом мире, и поэтому я в отчаянии. Почему у меня нет чего-то от почести или там от власти? А что мое отчаяние действительно от того, что я не достиг цели. А цель называется «ради отдачи». И я обнаружил, что я еще более далек от нее. И Творец действительно еще более ради отдачи, чем я думал. Но мы еще поговорим об этом. Пока этого достаточно.
1: Можно спросить, что статья?
0: Ну, послушаем.
1: Ну, там приводит пример, когда Гилель бежал перед своим другом Тувием. Если он говорит о работе, что такое, кто такой обедневший Туви, что такое лошадь, которая нужно посадить его верхом на эту лошадь, что такое раб? Не в материальном, а в духовном.
0: Я не знаю, материально, духовно — это не такая уж большая разница, как мы думаем, что есть между материальным и духовным. Материально — это то, что называется ради получения, духовно — это ради отдачи. Это и есть истинное развлечение. Что значит материальное и духовное? Он говорит о вопросе определение состояние. Что если это человек, как у Гилеля, привычный к какому-то определенному уровню, то уровень меньше, чем это, называется страданием. А если он живет согласно своему уровню, у него это называется нормой. И наполнение до обычного состояния не называется излишеством. Это все еще не хиссарон. Раскрыть хиссарон ну, я уже сказал. Какое тебе дело до этой притчи?
1: Как все эти вещи нам тоже использовать? Каждый раз чувствую самое, каждый раз другие вещи, которые мне кажутся необходимыми. Я ощущаю различные состояния, постоянно меняющиеся. Как мне не ошибиться и отличать, где истинный хиссарон, а где излишество?
0: Человек меняется каждое мгновение, потому что высший свет находится в абсолютном покое и действует на текущее решимо. А каждое решимо, оно очень богато. Оно включает в себя множество деталей. Что значит множество деталей? Потому что решимо в конечном счете это все данные о состоянии, которое было когда-то до разбиения и после разбиения, во всех свойствах духовного кли. Когда самый малый звук на самом маленьком экране, он тоже включает в себя 25 парцуфов. То есть на каждое развлечение у тебя есть еще 5 парцуфов. Понимаешь? На каждое развлечение, которое есть в кли. Это как бы 5 измерений на каждое измерение, как бы. И эта вещь настолько совершенная, что если ты выясняешь ее, из этого должен родиться человек. Целый человек со всеми органами и жилами, и всей системой, связанной друг с другом. Все. Тебе кажется, что ты выясняешь какое-то маленькое решимо? Нет, ты выясняешь уже систему и как она ведет себя. Короче говоря, нам кажется, что вход духовный — это какая-то точка, зародыш, но в зародыше есть все. Конечно, ты не различаешь все эти развлечения, но это ты не различаешь, а в подсознании через тебя должны пройти все эти развлечения. И поэтому на нашем пути этот отрезок, пока мы не входим в духовное, он такой длинный. Ты неосознанно проходишь все развлечения, которые есть в теле души. Только не в явной форме, а так, скрыто. Но ты проходишь их. Как будто ты едешь в поезде через миллион станций, но темно, и ты не видишь того, что снаружи. Но ты едешь, останавливаешься, останавливаешься. Что произошло? Ты не знаешь, где ты. Не знаешь, ты только чувствуешь, что едешь. И ты совершаешь усилия, чтобы ехать. И ничего не проясняется. Вроде это та же дорога. Ничего вне поезда не меняется, только тьма и тьма и тьма и тьма. Но ты проходишь все станции, все детали.
2: אז למה אדם צריך לכוון
1: Тогда на что человек должен направить себя?
0: Человек должен направлять себя каждый раз на цель, насколько он ощущает ее. Каждый раз все более точно, как бы. Он не знает, более точно или менее точно. Но когда он ее чувствует...
1: Так что это за цель, намерение ради отдачи?
0: В конечном счете это ради отдачи, да. Но он не знает, что значит быть ради отдачи. Он только видит себя каждый раз все более низким, все более далеким, более эгоистичным, более слабым. Ему все больше надоедает, у него нет энергии, сил, потому что килим не наполняются. Наоборот, он чувствует отсутствие наполнения, он чувствует, что в конечном итоге это еще дальше от эгоистического наполнения, которое он думал раньше. Что значит, его запили сыны Израиля от работы? Они раньше были в таком состоянии, но теперь им больше открылось, что эта работа совершенно без оплаты в тех килим, которые есть у них. Оплата придет в другие килим.
1: У человека вначале были просто всякие мысли, а потом...
0: Постепенно мысли, желания и определения, что такое «я» и что такое духовное, и все детали, которые есть во всех этих развлечениях, они меняются. Развлечения меняются. Я главным образом определяю понятие «я» или определяю Творца каждый раз иначе. Более правильно, более истинно. И когда я делаю это более истинно, тогда приходит осознание зла. Такое, где я нахожусь, где находится Творец, и что со мной будет. То есть, насколько человек больше вкладывает, формула простая. Насколько я больше вкладываю, и у меня есть ощущение, что я все больше и больше не получаю в соответствии с этим, по отношению к вложению. Я чувствую, что не получил. Большее вложение, больше не получил. И в результате этого приходит более правильный хиссарон, который в конечном счете называется ман.
1: А говорится о состоянии внутри группы. Человек пытается как можно больше войти, отдать своим товарищам.
0: По отношению к товарищам, отчаяние, вложение сил и отсутствие вознаграждения — это еще хуже. Потому что если бы он действительно успешно осуществил объединение с товарищами, он бы этим удовлетворился. Короче говоря, в конечном счете, человеку нечего получать вознаграждение. Только от Творца.
1: Мы все время говорим, что человек должен выбирать лучшее окружение, то есть большую важность дает, важность цели. С одной стороны, кажется, что он должен выбирать товарищей, которые более продвинутые, которые могут привести его к этому. Но с другой стороны, что делать с товарищами, которые кажутся мне менее продвигающимися, которые приходят раз в неделю, или с теми, кого нужно поддержать? Что делать? Оставлять их? Это менее хорошее окружение, вроде.
0: Есть люди, которые приходят ежедневно, которые вкладываются, я вижу их вклад, и я хочу объединиться именно с ними. Есть люди, которые вкладываются меньше, приходят раз в неделю. И стоит ли с ними объединяться? Что я могу от них получить? Только слабость. Я тоже начну приходить раз в неделю, как они. Или как? То, что я получаю от товарищей, от окружения, от этого мира, от Творца, зависит от того, как я отношусь ко всему этому, а не от того, каковы они сами по себе. Если я смотрю на товарища, который приходит раз в неделю, но я ценю его, что именно это дал ему Творец. И он приходит, и он все-таки готов, и у него есть желание и так далее. Если я ценю в нем то немногое, что есть в нем, то, может быть, это совсем и не мало. Потому что если все положительное, что есть в нем, я ценю так, как что этот Творец дает ему, Творец дает, то есть это свойство, которое исходит от того, что Творец им занимается, то так я отношусь к части Творца в нем и увеличиваю эту часть. Тогда, может быть, это в самом маленьком человеке, в самом слабом или самом новом в группе. И я могу впечатляться этим. То есть это вообще не зависит от самого человека. Это зависит от того, насколько я способен сделать правильную оценку. Но, конечно, начинают с того, что видят людей, которые вкладываются, тогда присоединяются к ним, хотят быть чуть ближе к ним, потому что все-таки это легче, это яснее, это как бы надежнее. Но величина впечатления от кого-то зависит от величины твоего клик, а не от его настоящей величины. Если у него есть какая-то искра Творца, которая хочет его продвинуть, которая вкладывает в него, то мне этого достаточно, чтобы получить от него то, что нужно мне — вдохновение и возвышение.
1: Получается, как будто нет состояния, которое настоящее, действительно. Все зависит от моего отношения.
0: То есть нет настоящего состояния, которое можно было бы измерить какой-то постоянной объективной линейкой. А все измеряется относительно человека, поскольку человек измеряет. Иначе кто говорит, что это так или иначе? Человек всегда человек. Есть кто-то, кроме человека, который говорит мне, что это так-то и так-то. Мерки всегда мои. Но когда входит в духовное, то уже в постижении, которое я постигаю, я уже знаю, что я постигаю, где я нахожусь, где это место, в котором я сейчас нахожусь, что это за место, из каких вещей состоит, что в нем есть. В том, что я ощущаю, я также знаю, что я ощущаю. Я получаю определение, получаю понимание, как это называется. Я вижу всякие вещи, которых никогда не видел, но сразу понимаю, о, это, а это вон то. Я знаю, что это. Потому что постижение — это также и понимание. Понимание. И тогда мне раскрывается также язык ветвей. Мне не нужно, чтобы кто-то переводил мне в духовном мире, чтобы у меня был какой-то переводчик. Новое ощущение с языком, новое ощущение в духовном мире со старым языком в том мире, материально. Мне не нужно это, мне не нужен переводчик.
1: То есть получается, что картина моего состояния истинная в духовном, когда я вхожу и далее.
0: Истина называется, что я измеряю правильными килим, своими, но они мои. Понятно?
1: Перейдем к следующей части урока «Учеба вместе с товарищами».

0: אנחנו ממשיכים ללימוד בין חברים בהובלת
1: Мы продолжаем учиться вместе с товарищами и под руководством десятки Петах-Тиква 13.
2: Любимые друзья, у нас сейчас есть возможность углубиться в то, что мы слышали, вместе нырнуть в то, что сказал наш учитель. У нас время, во времени, которое нам сейчас предстоит, есть личное углубление в то, что является истинным кислородом, как формируется в нас молитва Иман. Есть возможность выяснить вместе, где уникальность каждого товарища в десятке, как она вкладывает в построение общей нашей молитвы.
1: Сейчас мы войдем в урок, послушаем очень особый отрывок из урока, и мы просим, что в то время, когда мы будем слушать этот клип, чтобы он записал каждый для себя, какие этапы каждый должен пройти, чтобы прийти к правильному ману. Какие этапы должен пройти человек, чтобы прийти к правильному ману?
2: Все дело в том, как строится правильный хисарон. Правильный хисарон строится из усилий. То есть, если даже в начале нет хисарона, и главное не в том, что нет хисарона, может быть, и есть. Но это неправильный хисарон, не к истинной вещи, к тому, что действительно нужно стремиться. Постепенно, посредством усилий, в которые человек вкладывает силы, если он вкладывает эти силы, и как раз не получает никакого вознаграждения, то вложение без вознаграждения, еще вложение без вознаграждения, еще. Каждый раз, всякий раз, характер вложения, вклада меняется, и характер отсутствия реакции меняется. Пока человек не почувствует правильный хисарон, правильной цели, и это означает, что в нем сформировался ман. Вначале он был стремящимся к духовному, как бы в кавычках, потому что он не знал, что такое духовное. И стремление было в соответствии с этим. Общее, шаткое, непонятное. Вдруг его бросало туда-сюда, из состояния в состояние, от мысли к мысли. Он связывал материальное и духовное с различными вещами. И он менял свое мнение о том, что называется духовным, а что материальным. И так постепенно, через нестабильность, через усилия, через то, что, как сказано, что все, что в твоих силах сделать, делай, он прикладывает усилия, и понемногу они начинают становиться более ясными. Угол зрения становится более острым на то, что называется радиоотдача выше этого мира, что это действительно относится к отдаче, к Творцу, противоположно тому, что есть у него в этом месте. Раньше этого не было вообще. Неважно, что это было противоположным. Он просто не хотел духовного, он еще не чувствовал, что здесь есть какое-то сопротивление между тем, чтобы желать духовного и быть таким, как он сейчас. Он просто хотел духовного, и все. Он совершенно не связывал духовное со свойством отдачи, которое противоположно ему. И тогда постепенно проходит время, пока этот хисарон не принимает правильную форму. На это требуются годы. пока не возникнет ман. А когда возникает ман, то тогда, конечно, сразу он получает правильный ответ. То есть выше поднимает его так, на крыльях орлов, как сказано, к тому, что действительно является более высшей ступенью. Он завершил время подготовки, привел себя в соответствии с Ахапом Высшего, и тогда вошел в кли, поднимающий ман. И все. Отсюда и далее с ним происходят духовные действия. Значит, все это время, когда он занимался вложением сил, энергии, мыслей в то, чтобы достичь духовного, это не было временем, которое он потратил впустую, а это было необходимо ему, чтобы выяснить, к чему именно стремиться.
1: Да, друзья, так как сказал Рав, все то время, когда занимался вложением сил, энергии, мыслей в то, чтобы достичь духовного, это не было временем, потраченным зря, а это было ему необходимо, чтобы выяснить, к чему именно стремиться. Давайте возьмем сейчас 2 минуты, и каждый товарищ лично проверить себя, пройдя по пунктам, которые он записал. Чего мне сейчас не хватает, чтобы достичь правильного мана? Семена в молчании. Каждый товарищ проходит по пунктам, которые он записал, и проверяет себя. Чего мне сейчас не хватает, чтобы достичь правильного мана? 2 минуты.

0: חברים, ביררנו עכשיו
1: דרוזיה.
0: להרגיש חיסרון הנכון.
1: Мы сейчас видели, как почувствовать правильный хисарон. И мы послушаем сейчас Рава, как правильно относиться к товарищам и видеть их великими. Давайте послушаем.
2: Есть люди, которые приходят каждый день, которые вкладывают в себя, я вижу их вложения, потому что хочу соединиться именно с ними. Есть люди, которые вкладывают меньше, приходят раз в неделю. Стоит ли с ними соединяться? Что я могу получить от них? Что, только слабость? Я тоже начну приходить раз в неделю, как они, или что? То, что я получаю от товарищей, от окружения, от этого мира, от Творца, это зависит от моего отношения, как я отношусь ко всем этим вещам, а не от того, чем они являются сами по себе. Если я смотрю на товарища, который приходит раз в неделю, но я ценю его, ценю что, то, что дал ему Творец, и он все-таки приходит, все-таки готов, у него есть желание. Если я ценю в нем то немногое, что есть в нем, это может быть даже и не мало. Потому что если каждое положительное проявление в нем я оцениваю как то, что Творец дает ему, то есть это свойство, которая приходит со стороны Творца, который заботится о нем, тогда я отношусь к части Творца в нем и увеличиваю эту часть. Тогда это может быть в самом маленьком, самом слабом или самом новом человеке в группе. И я могу впечатлиться этим. Это вообще, получается, что это вообще не зависит от самого человека. Это зависит от того, насколько я способен правильно оценить это. Но, конечно же, начинают с того, что видят людей, которые вкладывают и присоединяются к ним, когда хотят быть немного ближе к ним, потому что, как бы то ни было, это легче, понятнее, как бы увереннее, безопаснее, как бы. Но величина впечатления от кого-то зависит от величины твоего кли, а не от его истинной величины. И если у него есть какая-то искра Творца, которую он хочет дать и продвинуть его, в которую он вкладывает, то этого мне достаточно, чтобы получить от него то, что мне нужно, впечатление, воодушевление. То есть нет объективного состояния, которое ты можешь измерить постоянным каким-то объективным виде. А все определяется человеком, который измеряет. А иначе кто скажет, что это так или по-другому? Это всегда человек, кто может сказать, что это так и так. Есть такой человек? Критерии всегда мои. Но когда мы входим в духовное, то тогда я уже в моем постижении, которое я постигаю, уже знаю, что я постигаю, где я нахожусь, где это место, в котором я сейчас нахожусь, что это за место, из чего оно состоит, что есть в нем. Я из того, что я чувствую, я уже знаю, что я чувствую, я уже получаю определение, я уже получаю понимание, как называется, я вижу всякие вещи, которые никогда не видел раньше. Но тут же я смотрю и вижу, да, это, да. Я знаю, что это, потому что постижение — это понимание. И тогда для меня раскрываются также и Язык ветвеет. Не нужно мне кто-то, кто бы мне переводил и говорил, что это правильно или неправильно, что было правильное ощущение в этом мире со старым языком материального мира. Мне тоже не нужно. Мне не нужно, чтобы кто-то мне переводил. То есть становится тоже настоящим измерением, да? Истина называется, что я измеряю правильное своих правильных килим. Это мои килим, да? Хорошо?
3: Итак, друзья, сейчас активный семинар. Давайте вместе подготовим молитву, составим вместе молитву о том, чтобы смогли увидеть искру Творца в каждом товарище. Десятка, готовая поделиться со всеми, выставляет знак вопроса.
4: Мы видим, насколько каждый из нас находится в разных слоях поведений, во всем внешнем, то, что проявляется. Мы должны просить у Творца, чтобы видеть только хисарон товарища, чтобы мы могли видеть более того, что раскрывается, чтобы мы могли увидеть внутри сердца, чтобы почувствовали друг друга.
3: Да, чтобы действительно был порядок и методика в построении правильного окружения, чтобы мы чувствовали эти вещи, чтобы окружение было достаточным для того, чтобы прийти к стремлению, к свойству отдачи, а не получать негативные примеры, которые эгоизм так ищет, но отменять это и видеть только искру Творца.
5: Мы сейчас сидим в круге,
4: и чувствуется, насколько каждый из нас сейчас прикладывает усилия, и мы хотим впечатлиться от этого усилия, почувствовать усилия товарища как самое важное, что мы можем впитать от него и взять силы от него, чтобы это продвигало всю нашу десятку, чтобы мы почувствовали сейчас желание каждого товарища и попросить у Творца, чтобы сделал нас общим желанием.
3: Да, и надо благодарить и ценить то, что Творец дает каждому товарищу. И я хочу обнулить себя относительно этого, потому что я не могу оценить, насколько это дорого, стремление к Творцу.
4: Попросим видеть искру и стремление каждого товарища в десятке и в кли. Не так уж и трудно, на самом деле, это увидеть, иначе бы вас здесь не было.
3: Да, но Ноам Элимелех просит видеть достоинства товарища, а не их недостатки. Нужно видеть их достоинства и не видеть их недостатки. Хотя я обычно по природе вижу гордыню товарища, его плохие свойства. Давайте попросим Творца, чтобы это не то, что мы видели в товарище, а видели бы в нем только достоинство. Очевидно, это сказано с любовью, как в детях мы видим и достоинство. Ты ослеплен любовью, как будто у тебя стоит какой-то фильтр. Пусть такой фильтр стоит также и относительно товарищей.
4: Спасибо, Рабашу Раву. Я бы попросил, чтобы дал силы вкладывать духовное в товарищах.
6: Десятки.
3: Пусть даст увидеть в каждом товарище часть Творца.
4: Зор пишет, помоги нам, чтобы мы могли впечатляться от каждого товарища и ценить особую точку в нем, потому что он — это ты. Помоги увидеть в каждом товарище и в каждом творении Творца. Добавить, что мы на самом деле должны оправдать каждого товарища над тем, что хочет видеть, желание получать, чтобы почувствовать себя выше, сильнее, лучше. Как раз товарища поднимать все время.
3: Нужно получить хисарон от товарища. Я не знаю, что такое оправдать.
7: Хазри.
4: Друзья, наша молитва на самом деле, чтобы мы смогли увидеть искру Творца в каждом товарище. Мы приглашаем сейчас группы со всего мира и отсюда, чтобы подняли свои молитвы. Начните, и я приглашаю Флориду.
8: Thank you. Creator, regardless of what I feel,
3: Творец, help me to have без связи, new eyes, and которую я чувствую, помоги мне обрести новые глаза и увидеть прекрасную искру, которая есть в каждом товарище, чтобы мы могли посмотреть на каждого товарища и увидеть величие, которое есть в нем. Амин.
9: Нью-Йорк 2.
4: Нью-Йорк 2.
10: Beloved Creator, thank you for giving us a chance.
4: Любимый Творец, спасибо за то, что ты даешь нам возможность находить тебя через товарищей. Открой нам глаза, чтобы мы могли увидеть искру, которую ты вложил в каждого товарища из мирового клипа. Помоги нам соединиться и сблизиться друг с другом, чтобы мы могли раскрыть тебя в центре десятки. Благослови каждого товарища и чтобы мы могли найти величие каждого товарища, сделай нас совершенными в твоей любви, и чтобы эта любовь распространилась через наше объединение всему человечеству. Лихаем, братья.
11: Латин 11, а после френч, титконену.
3: Латин 11, а потом френч. Помоги нам просить правильно, чтобы увидеть Творца в каждом товарище, увеличивать каждого товарища, чтобы ты получил наслаждение от каждого товарища и соединиться в один огонь любви к товарищам.
12: Gracias, Creador, por Petactikva 13, que nos está dirigiendo, y por todo el Clio Lamí.
4: Спасибо Творцу за то, что ведет нас к 5.13, все мировое клима. Можем сконцентрироваться на цели данного хисарон, чтобы мы могли поднять правильный ман. Амин.
3: Любимый Творец, спасибо, что ты даешь нам величие каждого товарища и важность его усилий. Помоги увидеть каждого товарища, насколько он прилагает усилий, хочет прийти к тебе. Дай нам увидеть только достоинства товарища, а не их недостатки. Дай каждому товарищу ощущение уверенности в пути, что мы все держим друг друга. Помоги нам, чтобы мы смогли покрыть любовью все различия, все прегрешения между нами. Дай нам стремление к любви к товарищам. Дай нам увидеть каждого товарища в его истинном стремлении к Твоему величию. Помоги, чтобы любовь к товарищам была, стала для нас необходимостью.
6: Creator, we are grateful for each friend and the spark that is a reflection of you.
4: Творец, мы в благодарности за каждого товарища. И благодарим за то, что раскрывается твоя искра через каждого товарища. Помоги нам видеть тебя через каждого товарища и выстроить правильный хисарон и представлять через наш хисарон стремление к тебе через товарищей.
7: Дорогой Творец, дай нам увидеть искру в каждом товарище, Твое присутствие в каждом товарище, и что в каждом товарище хисарон больше, чем у меня, дорожить каждым мгновением, ценить его и связывать с Тобой, источником жизни. Просим бережного и трепетного отношения к товарищам так же, как к Тебе, ценить, вдохновляться, впечатляться тем, что Ты раскрываешься через товарищей, Твое величие раскрывается через товарищей, чтобы это давало сил и стремление к свойству отдачи.
3: Спасибо, дорогой Кли. Сейчас мы входим в урок с Рабашем. Учить вместе ТЭС. Мы хотим поблагодарить за эту подготовку, которая дана нам. Раскрылось очень большое Кли. Рав сказал обратить внимание на искру, которая есть в каждом товарище. И вдруг все эти искры собрались в одно место. Мы хотим увидеть величие товарища. У нас есть очень особые Кли. Давайте вместе войдем в урок и продолжим притягивать свет. Лехаим Дебору.
4: Лехаим, большое спасибо. 5:13. И перейдем к следующей части урока. До этого споем вместе песню.

Учение десяти сферот. Мы входим в изучение десяти сферот вместе с Рабашем, но прежде посмотрим клип Рава, который направит наше сердце и разум на намерение, чтобы мы были на уроке. Пожалуйста, клип. Я бы сказал, что учеба похоже, когда дают нам какую-то линию связи. Я помню, раньше не было таких телефонов в каждом месте. Я из своего дома шел на почту, чтобы позвонить за границу. Нельзя было просто позвонить из дома. Я шел на почту и оттуда звонил. Такие международные звонки. Тебе говорят, ну, хорошо, у тебя есть линия, зайди в кабинку и начинай говорить. Ты входишь, начинаешь говорить. Это очень похоже на то, что мы чувствуем во время учебы. Когда тебе дают сейчас линию, говорят, говори. Есть у тебя несколько минут. Ну, скажи, что хочешь. Попроси, что хочешь. Это, в общем-то, и есть время учебы. Так нужно относиться к этому. То, что человек хочет от учебы, он должен сказать внутри, передать внутри самой учебы. Сама учеба — это некие слова, в которые он должен внести свое намерение, свою мысль. То, что вообще требует от каббалистов, чтобы внешние слова были такими простыми. Но внутри, чтобы были огромные силы, великое стремление к цели. И здесь вся концентрация действия человека, потому что на самом деле наше действие, оно в намерении во время учебы, наша мысль, наше намерение, оно воздействует на реальность только во время учебы. Относительно этого времени, учебы, все остальные времена, они совершенно второстепенны, слабы. Время учебы — это возможность послать наверх, подействовать и потребовать то, что ты думаешь для тебя является главным. И насколько мысли и желания более общие, из группы, из миньяна, из десятки, из общества. Это больше влияет, производит влияние наверху, потому что общество — это не просто больше, чем личность. Там 10 — это в 10 раз больше, чем один. А потому что они хотят объединиться, они готовы отказаться от себя, чтобы соединиться с Творцом. Это, по сути, совершенно другое действие. Когда объединение в группе — это уже кли для получения света, тогда как один — это не кли.

0: Творец, он присутствует между двумя разбитыми килим, как написано, муж и жена, и шхина между ними. Поэтому молитва во время учебы, просьба во время учебы, если она от группы, то она действует буквально, воздействует на цель. А молитва одиночки практически не достигает цели. Войдем в учебу с Рабашем, возьмем Тес, часть 5, 48 пункт, пожалуйста.
1: Когда приходит свет бину, тогда же приходит и в хесед. Почему? Почему нет? Почему да? В чем здесь новизна? Раньше он говорит, посмотрите в 48-й пункт, почему так? Ведь теперь есть несколько пхинот. Он начинает. Первое, дает правило. «Ибо всегда стремится нижний, свет слится свыше». Согласно этому правилу выходит, что когда свет приходит в Исот, но не приходит Малхут, почему? Потому что тогда свет Малхут поднимается там в Исот из-за его стремления. И также это со всеми остальными сферот. Если есть свет в Высшем, тогда Нижний поднимается. Кроме хеседа с биной, когда не приходит в бину свет, что должно быть, когда приходит в бину, тогда бина должна была бы подняться в хохму. Тогда написано, тогда не приходит и в хесед. Почему? Что же должно быть? Потому что если не приходит бину, где бина? Он говорит, согласно правилу, нижний поднимается к высшему. Не приходит бину, бина должна подняться к хохму. Или скажем наоборот, когда приходит в бину, тогда не приходит и в хесед. Что здесь написано? Потому что когда не приходит в бину, тогда не приходит и в хесед. Как это связано с предыдущим правилом? Еще раз, там мы учили в Ап. Вначале мы учили такой этап, когда приходит кетер, тогда был только кетер, тамим, хохмы еще не было, не о чем говорить. Потом, когда произошло очищение далит гимель кетера, осталось гимель бет, и это дает хохму. Тогда, получается, приходит в хохму и не приходит в кетер. А потом мы учили. Произошел звук двух бет хохмы, и выходит ступень бины с поворотом по ним, и дает это кому? Тогда уже, получается, приходит бина. Но мы учили, что пхина алиф пока еще осталась в кли хохмы. И согласно этому получается, что нужно сказать, приходит в кетер и приходит в хохму и приходит в бину. Мы должны так сказать. Затем мы учим, что также и пхина бет, когда кли хохмы очистилась, не было, не приходит хохму, и приходит в бину сейчас. Ступень бет, которая является захаром, вак, в пхину алиф, которая очистилась до пхины бет, кли хохмы. Это далит, решимо дает лапшут, которая осталась в бине. Теперь мы учим так. приходит в кетер по причине того, что Гимель Бет, который относится к Ли Хохме, поднялся в кетер. Поэтому приходит в кетер и не приходит в Хохму, и приходит в Бину, и не приходит в Хесед. Затем мы учили, что в то время, когда приходит в кетер, тогда не приходит хохму, и тогда бина получает хохму для сыновей, это пхина алиф, и тогда не находится в бине. Мы учили, почему бина поднялась в хохму и очистилась из бет в алиф, и дала алиф хеседу. Выходит тогда, что не приходит в кетер, и приходит в хохму, и не приходит в бину, когда бина поднимается в хохму, и очистилась от бет в алиф, и тогда приходит в хесед. Затем мы учим, в то время, когда приходил хесед, тогда было, что бина очистилась, и тогда учат снова, что зон бины и зон хохмы поднялись в кетер, было, что снова находится в кетере, не находится в хохме, также не находится в бине, бина очистилась до алиф, чтобы дать пхину алиф за рампину, и не приходит хесед. Почему? Есть два расстояния. Получается тогда, что мы учим, не приходит бину, потому что бина очистилась, поднялась в кетер. Хасадим сделались, приходит в кетер. И тогда есть два расстояния, нету хохмы, тогда есть хеседы, тогда приходят хеседы, приходит гуру. Два расстояния. Когда приходит в бину, также приходит и в хесед. Почему это? Потому что не равен свет хесед всему свету бину. Бины, что он говорит. Дальше. Однако, только в тот момент, когда опускается бина на свое место, тогда она находит хесед на своем месте. И в тот момент опускается хесед на свое место. Что он здесь хочет? И это дело в том, что вак сам по себе это одна ступень и не может прилепиться к бине. И это гар. Дело здесь, что он хочет объяснить то, что написано, когда находится, приходит бину, свет хеседа, чтобы был в клебины, опускается в хесед. Почему? Потому что... Но в тот момент, когда бина на своем месте, и поскольку свет хесед не равен свету бины, тогда находится на своем месте хесед. И в этот момент хесед сразу спускается на свое место, потому что не может светить в бине, как будто свет хесед не подобен всему свету бины. И суть этого в том, что сами по себе вак — это одна ступень, и не могут слиться с биной, который является гар, поэтому выходит, что он вынужден опуститься на свое место. Почему раньше было не так? Раньше был младенец, нуждающийся в матери, когда у него была хохма, тогда он равен клебины. Теперь, когда у него есть хохма, сразу спускается на свое место. Отсюда видно, что он хочет объяснить. Да, дальше. Также понятие «приходит» и «не приходит» в гар. Это в отношении другого. То есть, ведь когда приходит в кетер, тогда оба они, Хохма и Бина, поднимаются наверх в Кетер. Что это значит? Мы всегда учили наоборот. В то время, когда не приходит в Хохму и Бину, тогда Хохма и Бина поднимаются наверх в Кетер. Тогда их подъем ман делает так, что приходит в Кетер. Здесь написано иначе, что когда приходит в Кетер, когда двое Хохма и Бина поднимаются в Кетер. Из-за чего? Отсюда видно, что сначала было приходит в Кетер, а потом поднялась. Мы учили наоборот. И по этой причине Гар считается как одно целое. Почему? Хохма и Бина находятся наверху в Кетер. И по этой причине Гар считается как одно целое. А когда не приходит в Кетер, тогда приходит в Хохму. И вроде как должно быть, чтобы там оставалась и Бина. И было бы «не приходит в Бину». И только из-за того, что он хафец хесед, я бы объяснил, поскольку у него есть пхина алев для сыновей, которым нужно дать хохму, поэтому она спускается на свое место, потому что им нужна хохма. Поэтому было приходит также и в Бину. И для этого тоже есть много объяснений. Иногда это называется «не приходит в Бину», а иногда называется «это приходит в Бину». «Приходит в Бину» называется, когда Бина получает свет хохму, хохмы от хохмы. «Не приходит в Бину» называется, когда Бина очищается, тогда от бет к алев. И здесь это все смешано. Начнем с пункта 47, Оркними. Вторая стадия. Она проста. Ибо сейчас снова вернулся свет, чтобы приходить в Кетер. Он объясняет нам, как выяснилось в предыдущем пункте, после того, как произошел второе очищение, где это? В Парцуфе Ап. Возвращается экран с включенными в Решимот к экрану Малхут де Рош Ап. И там происходит новый зевук на этот экран, который поднялся в Рош с Решимот. И поскольку в нем остался только вьют второй стадии, потому что последняя пхина исчезает. И это третья стадия, пхина гимель. И что осталось? Только бет. Поэтому он притянул лишь уровень бины, который называется сак. И это ступень бины снова распространяется в гуф. И какой это гуф? Того, что в парцуфе Аб, как мы учили в Аб, что он взял пустые кли, парцуфа Гальгальта. Как мы учим, что пустые кли парцуфа Аб переходят к парцуфу Сак. Это то, что здесь написано. И это приходит в Кетер, то есть свет Бины в кли Кетера, который остался от парцуфа Аб. И вот также и здесь, в парцуфе Сак, келим тоже предшествовали цветам. Почему? Ибо все келим, которые остались пустыми после второго ухода света парцуфа Аб, оказываются перешедшими в этот новый парцуф, который называется парцуф Сак. Что мы учили? Что все пустые келим, которые остались после первого ухода света, парцуфа Гальгальта, как мы учили, перешли ко второму распространению, называемому Аб. Также это происходит и здесь, когда все пустые келим парцуфа Аб перешли к парцуфу Сак. И все четыре вида Захара и Никевы, которые были в парцуфе Аб, то есть Захар Никева парцуфа Гар, Захар Никева парцуфа Бина, Захар Никева ступени Зайрампина, Захар Никева Исода, имеют место также и здесь, только изменяется их уровень. Так как здесь есть только маленький уровень в общности парцуфа, который называется Гимелебет. И выясним четыре пары Захара и Никевы, которые есть в этом парцуфе. Ибо тот уровень света Бины, который не зашел в Кетер, то есть парцуф Сак, Бедавиют, это Никева Кликетера. И так же, как в парцуфе Аб, Ришимопхины Далит, облачение, стало свойством Захара в Кликетера Аб. То же самое здесь, что решимо пхины гимель от свойства облачения, которое осталось в кликетера парцуфа Аб, становится здесь, в сак, Захаром кетеро, этого парцуфа уровня бины. И получает свет хохмы через, нужно сказать, от света хохмы, который поднялся под Малхут Роша. Во время второго ухода света и не вернулся в губ парцуфа Бины. Этот свет остался наверху под Рожда. И когда произошел зивук в Рош-Даб, для парцуфа Сак, тогда он проходит через свет хохмы, который ушел из парцуфа Аб и стоит ниже Малхут де-Рош парцуфа Аб. Как мы учили в парцуфе Аб во втором, что он получает Дали Дейт Лапшут через свет Кетера, который стоит ниже Малхут де-Рош парцуфа Гальгальты. И поэтому также и Кетер парцуфа Бины, парцуфа Сак, препятствует распространению свечения Гар, свечения Хохма в парцуфе. Я еще раз повторяю эти правила. Во всех сферот мы различаем два общих света. Один называется свет Хохма, а другой называется Бина. Поэтому, когда изучают парцуф Сак, тоже учим, что есть там Хохма и есть Бина. Хотя вся ступень в целом называется Бина. И в каждой сфере мы различаем, есть сферот, который относится к Хохме, а есть сферот, который относится к Бине. Это мы увидим дальше. В том же порядке, который мы изучали в парцуфе Аб. Если так, что здесь написано? И поэтому я повторяю еще раз. Также и Кетер, Кли Кетера, парцуфа Бины, парцуфа Сак, который, когда приходит в кетер, препятствует распространению свечения гар в парцуфе, препятствует свечению хохмы, которое называется гар в парцуфе. Почему?

0: Ведь у света хохмы, который, вот, который ушел из парцуфа, поднялся наверх, и он стоит под Малхут Рош. Почему? Малхут Рош — это порождающая следующую ступень. Он под порождающей эту ступень. Получается, Ахараим находится внизу. Что значит Ахараим находится внизу? Это означает без распространения в Гуф. Почему? Потому что сейчас нет Гимеля Виюта, а только Гимель и Тлапшута. Поэтому он властвует над Кли Кетера, где есть Гимель Дейт Лапшут, чтобы не светила хохма вниз, чтобы не притягивали ее со стороны Гимель Давид, поскольку нет экрана. Получается, что светит Вахураем Хасадим. Это то, что он говорит, поскольку свет Кетера находится своими ахураем вниз, то есть свет хохма сейчас относится к кли Кетера, который является гимели тлапшут, ахураем находится внизу, что означает без распространения в гу. Как он это делает? Он властвует над кли Кетера, чтобы он тоже был так, так же, как свет хохмы, который ушел из парцуф Аав, его ахараим находится внизу, чтобы не светить низ гуф. Также он спрашивает о его кли Кетера. И спрашивает о кли Кетера, что и оно, это кли Кетера, обращает свои ахараим вниз и светит только свечением вак, препятствуя распространению свечения гар в парцу. Получается, что когда мы учим, приходит в Кетер Десаак, нет там хохмы, а только хасадим. Точно так же, как приходит в Кетер Парцуфаб. И это то, что он говорит. Не приходит в кетер, и тогда не приходит в хохму, бину и хесед. Так как ахураем кли кетера препятствует свечению гар, всему свечению хохмы распространится в парцуф, даже в кли хохмы нет там хохмы, а уж тем более свечению гар, свечению хохмы. В Рош Тохсов, семи нижних сферот, которые называются Хесед, Гура, Тиферет, Нецах, Год и Сод. Это то, что он говорит. Приходит в Гуру, не приходит в Тиферет. Приходит в Нецах, не приходит в Вод. Приходит в Исод и не приходит в Малхут. Потому что тогда свет приходит в Келим, в Ак, этих Рош Тохсов, семи нижних сферот. Это сферот Гвура, Вак де Рош, Нецах, Вак де Тох, Исот, Вак де Сов. А в Келимгар, семи нижних сферот, Хесед Гардерош, Тиферет Гардетох, От Гардесов. Свет не приходит в них. У них нет света Гар, у них нет хохмы. Потому что Ахараим Кетера препятствует свечению Гар в них, как мы уже выяснили.
1: Перейдем к следующей части урока.

Послушаем сейчас вместе беседу в пути. Роль главы десятки — быть отцом группы, которая

0: неделю назад, 11 мая, пожалуйста. Мы сейчас начали во всем нашем мировом кли упражнение глава десятки. Мы сказали, кто хочет, то есть кто готов, пусть десятка решит, готова она или нет. Потому что есть разные десятки, знаете, есть новые десятки. И мы увидели, что есть такое явление. Люди чувствуют противоречие. С одной стороны, говорят, мы учили все эти годы, что все в десятке равны. Каждый товарищ равен, с другой стороны, с какой стати сейчас у нас будет глава. Да, у них это не укладывается, есть такой страх. Они даже не знают, нет у них каких-то мыслей, но просто как-то не связывается, что с одной стороны все равны, с другой стороны, как один из них может быть главой, даже если он будет меняться раз в неделю. Я уже не говорю о постоянстве. Даже раз в неделю. Ну как вы это объясните? Здесь нет противоречия, что это духовное строение, должен быть обязательно глава. Как вы это объясните?
1: Согласно духовному, должен быть кто-то, кто может быть в любом месте, в любом состоянии. И он должен определять. И тогда все понимают, что должны склонить себя перед ним. И тогда он называется Рош, глава для урока, глава для группы и так далее, зависит на какой период.
0: Но как это совмещается с равенством?
1: Каждый день может быть другой?
0: Да, ну, допустим, я на этой неделе глава, с одной стороны, а с другой стороны все равны. Как это?
1: Такого нет.
0: Нет чего?
1: Нет такого, чтобы в группе все были равны, все были бы главами. И так бы это продвигалось.
0: Можно ли сказать, что равенство в том, что каждый... То есть мы изначально не равны в своем потенциале, способности.
1: Да, да, это...
0: А равенство — это когда каждый использует себя ради группы на максимуме возможностей своих. В этом мы равны? В отдаче?
1: Да. Каждый не равен всем.
0: Если мы соединяемся все вместе как десятка, мы начинаем чувствовать общую рожь между нами, ощущение высшего. Кто такой вот этот наш рожь?
1: Да, только нужно уточнить, но...
0: Уточнить что?
1: Что если мы хотим действительно быть соединенными, тогда мы должны отменить эгоизм.
0: То есть если мы соединяемся между нами, все отменяем эго, соединяемся вместе воедино, стараемся, тогда мы притягиваем свет и постепенно начинаем ощущать рожь между нами, то есть Творца между нами.
1: Да.
0: Что же нам добавляет роль глава десятки? То есть один товарищ, который будет дежурный, является сейчас главой.
1: Он обязан быть?
0: Но в чем его добавка, если мы и так можем прийти вместе к ощущению рожь? Что добавит нам Муши на этой неделе? Сейчас он дежурный, он глава десятки. Если на самом деле мы должны соединиться вместе и тогда прийти к ощущению рож, ощущению главы.
1: Нет разницы.
0: Ну, как вы сказали, я обязан, я чувствую себя обязанным. Я сегодня сидел на уроке, был намного более сосредоточен, слышал два совета, которые нужно взять, всякие термины из науки Каббала, спасение Творца. А вчера, когда я не был главой этого дела, я сидел так же, как и все. Ну, там, полагаюсь на кого, на того, кто должен это делать. А на этом деле я должен. Все время моя голова занята этим. Что мне, что я могу сделать? В прошлый раз был Акока. Акока это сделал так. Я хочу быть лучше него. Я думаю, что же еще, чем можно еще удивить товарищей? Ну, так, наверное, это хорошо. Я не понимаю людей, которые сопротивляются. Если бы мы сумели объединиться вместе и прийти к ощущению рожь, то нам все равно требуются какие-то функции между нами, какие-то должности.
1: Из этого действия мы станем полностью равными друг другу, и на этом закончится все наше усилие в соединении.
0: Тогда чем помогает роль товарища, который является главой, пока мы не придем к ощущению, что соединяемся?
1: Он ответственный. Он глава группы для тех самых
0: товарищей,
1: для того обучения, для того же чтения. Это может быть больше, может быть меньше. Ну и все.
0: Я могу понять страх людей, потому что если посмотреть на главу из эгоистических килим, тогда ты видишь в этой главе какую-то угрозу. Ты смотришь на него, теперь он будет проявлять власть, и что он сейчас сделает, что он сейчас решит такого, что он причинит моему эгоизму какое-то неудобство. Если ты посмотришь на главу с точки зрения, что он желает все-таки объединить группу, служить ей, тогда это обязательная роль. В чем заключается роль главы?
1: Роль главы. Быть отцом. Именно так. Быть отцом группы.
0: У него есть наслаждение у главы
1: от того, что его группа продвигается.
0: А остальные товарищи, которые не являются главой, какова их роль?
1: Учиться. Из статуса главы группы и товарищей. Как они могут быть заместителями?
0: То есть поддерживать голову, отменяться перед главой.
1: Да.
0: В этом поддержка?
1: Да.
0: А почему только сейчас мы начали это упражнение? Почему не 3, 5, 10 лет назад мы что, не были готовы?
1: Не были готовы.
0: А сейчас готовы?
1: Посмотрим.
0: Если у нас есть 800 десяток в мировом кли, значит, есть 800 голов. И в каждой десятке есть глава, и он тоже в ротации.
1: Да.
0: Кроме того, есть также глава над всеми 800 главами групп. Это верно?
1: Да.
0: Он тоже должен быть в ротации, или это уже что-то постоянное?
1: Нет, это глава десятки.
0: Да.
1: Все.
0: Да.
1: Не нужно менять его все время.
0: Глава группы.
1: Да.
0: Он должен быть постоянным.
1: Нет, не постоянным, нет. Нет, чего вдруг?
0: В десятке, а в группе? Я просто хочу понять, что в группе и что в десятке. Допустим, мы десятка, и кроме нас есть еще много таких десяток. У каждой есть своя глава,
1: да.
0: И он меняется.
1: Да.
0: Сегодня муж, и завтра Кока, потом Шимон. Да, это понятно. А теперь глава над всеми десятками. Тоже должна быть глава над ними, над всеми десятками, над всей группе, над всеми десятками вместе. Тоже должна быть глава?
1: Да, до этого и все.
0: Раф, я хотел задать другой вопрос. Часто мы говорим с вами, задаем вопросы, и в результате этого вы рассказывать всякие вещи, делитесь с нами направлениями, правильными для нашего пути. Иногда мы получаем такие реакции, что вы манипулируете Равом и тем, как вы задаете вопросы, поэтому он отвечает вам именно таким образом. Если бы вы спросили его иначе, он бы ответил по-другому. Я хотел бы понять, что с этим делать. Вы чувствуете, что то, как мы спрашиваем, мы манипулируем вами?
1: Нет, как раз наоборот. Как раз наоборот. То, что я стараюсь отвечать на ваши вопросы, мне становится все более ясным, что я должен делать с группой. Вот и все.
0: Можно манипулировать каббалистом, крутить им.
1: Крутить? Нет.
0: Устраивать какие-то комбинации с каббалистом, через какой-то хитростью задавать вопросы, чтобы заставить вас что-то сделать, что-то сказать. Можно крутить каббалистом?
1: Зависит от того, что ты думаешь, что ты имеешь в виду.
0: Ну, заставить вас сказать вещи, которые я хочу продвигать. Допустим, я хочу продвинуть идею главы десятки. Я начинаю задавать вам вопросы, и в результате моих вопросов вы начинаете говорить о главе десятки. Человек может это такое делать или нет? Или вы говорите только то, что хотите, и точка?
1: И то, и другое верно. Обычно я лично, скажем, говорю только из своего понимания, своего постижения, своего ощущения.
0: Просто есть люди, которые думают, что раньше вы не говорили о главе десятки, а сейчас начали говорить. Они думают, что мы это придумали, и потом начали вас спрашивать и крутить вами, чтобы вы говорили о главе десятки. А раньше Рав не говорил об этом, а сейчас говорит.
1: Не было времени для этого. Направления не было в этом.
0: Это называется крутить или манипулировать. Они думают, что поскольку мы сейчас говорим об этом, то мы как бы заставляем вас говорить о тех вещах, о которых вы не хотели бы говорить, но поскольку мы этого хотим, то вы говорите. Так думают люди. Как будто это сидит на нашем давлении, а не на вашем давлении, с которого вы чувствуете группу. Что если сейчас бы я говорил с вами об антисемитизме в Америке, вы бы сказали об этом, а не о главе десятки. Но поскольку я говорю о главе десятки, то вы говорите о главе десятки.
1: Конечно же, вы определяете
0: тему.
1: Тему?
0: Да, но что вы будете говорить?
1: Что я буду говорить?
0: Ну, например, тема главы десятки. Я сейчас вспоминаю, откуда это взялось. Мы были на конгрессе, конгресс десяток, и начали говорить о конгрессе десяток, что каждая десятка должна сейчас построить конгресс. И вдруг из этого, из этих бесед вы сказали: у каждой десятки должна быть глава. Если она не чувствует, что у нее есть глава, значит, она не продвигается. И так далее. Вы начали давать такие разные термины. Это начало повторяться. Так мы начали спрашивать об этом. Реагировать на то, что вы как бы выдали из себя. И в этом вопрос, что делать с тем, что люди думают, как будто бы мы манипулируем вами, которые, и это заставляет вас говорить.
1: Это всегда будет так. У каждого есть право говорить глупость.
0: Откуда вдруг
2: с вашей стороны приходит, скажем, давление родить что-то новое, продвигать группу определенным образом, такую идею. Допустим, сейчас надо делать это. Что это за ощущение, которое вдруг приходит, и вы направляете нас? Из чего это исходит? Что зреет, что вы чувствуете, что нужно сделать это?
1: Это приходит от того, что мы хотим лучше понять друг друга, что заботимся не потерять то, что мы учим. Вот и все.
2: Как в будущем мы будем получать наставления из десятки, из группы? Как мы будем вдруг знать, что вот сейчас нужно делать это?
1: Это только согласно вопросам всех.
2: Из объединения между нами мы почувствуем вдруг, допустим, если бы не слышали от вас о главе десятки, допустим, мы бы сели и соединились между собой.
1: Тогда, если бы вы соединялись между собой и оберегали свою десятку как хорош, это было бы хорошо.
2: Но вдруг одному из товарищей пришла бы такая идея. Давайте, может быть, назначим главу десятки. Как бы это вдруг возникло у нас, если бы мы это не услышали от вас?
1: Но вы же это услышали от меня?
2: Но у вас наверняка есть еще много разных состояний, которые мы должны пройти, упражнения, идеи.
1: Не так уж много.
2: Нет.
1: Только в глубину. Это все. Только в глубину.
2: Теперь относительно строения. Хотел бы понять строение. Сегодня есть 800 десяток, завтра будет 8000. У каждой десятки есть глава, чья роль — вести десятку к величию Творца. Есть глава группы этих 800. Это может быть один человек, как Раф, это может быть группа людей, да?
1: Да.
2: Как руководство, или неважно. Но должна быть глава, и глава десятки выполняет, в общем-то, то, что говорит глава всей организации, всей группы, правильно? Реализует это. Таково строение?
1: Да.
2: Поделимся впечатлениями от беседы и что мы берем в реализацию в десятках.
1: Да, это была очень откровенная беседа. Очень такая раскрывающая глаза. Ну что можно еще сказать? Кроме того, что на самом деле кроме того, что мы на самом деле должны принимать все, что говорит Рав, но вообще, не знаю, думать, что кто-то может манипулировать Равом, это глупость, откуда, не знаю, вообще это приходит. Я как раз впечатлился от искренности товарищей, от их вопросов острых. Мне чувствуется, что это приходит из настоящей заботы о группе, о ее здоровье, о развитии. Красиво.
2: Да, нужно сделать какую-то оценку, потому что состояние в группе, что многие десятки даже не начали еще это делать, это говорит о необходимости следовать за руководством, и нужно как-то сакцентировать это. Я бы, может быть, еще бы провел несколько бесед с Равом, чтобы эти темы обострились, чтобы они вошли в сердце, потому что иначе у нас проблема, как у группы. Если мы не будем принимать их как высших, то Это проблема?
1: Да, Рав описывает нам, что должно являться правильным духовным строением десятки. И спросили Рава, наверное, есть еще много идей и упражнений. Он сказал, не так уж много, а только в глубину, только в глубину. Я на самом деле думаю, что и упражнения главы десятки, мы только снимаем самый высший слой, есть такая глубина в этом упражнении. Постараемся, чтобы Творец помог нам от всего сердца идти за главой, когда мы каждую неделю выбираем нового главу и достичь того, чего нужно достичь.
2: Я слышал в беседе, что согласно духовному должен каждый быть, кто определяет, поэтому мы понимаем, что мы должны склониться перед ним, и он называется глава десятки, зависит от того, на какой период, и еще глава десятки быть отцом, отцом группы.
3: Зоар котев лану.
1: Зоар пишет нам. А это не Зоар, это Йосеф. Также в отношении Рош десятки нужно сделать себе Рава. Так мы даем величие нашему Рош, пока десятка на самом деле не почувствует, как Рош. И в конечном счете Творец — это Рош, который управляет всем.
3: Мне
1: нечего так уж много добавить от себя. Согласен с тем, что сказал Юра, что невозможно манипулировать Равом. И тот, кто думает, что можно, это просто смешно.
4: Но это... התרשמות לא טובה מהמצב של החברה שיש כזה
2: не очень хорошее впечатление от состояния группы. Что есть такие подозрения относительно товарищей у десятки Рава, которые задают вопросы. Нехорошее впечатление от того, что... Ну, десятки, может быть, как-то... Есть нормально, не все десятки одинаковые. Но им трудно уже несколько недель взять на себя вот это упражнение главы десятки. А что взять в реализацию в нашей десятке? Очевидно, может быть, больше работать над отменой себя. И мы знаем, что все происходит изнутри наружу. И желательно, чтобы была отмена в десятке, чтобы каждый мог склонить свою голову, и тогда, может быть, увидим всю десятку.
1: Да, я согласен с тем, что было сказано, только, может быть, добавить, что Рав сказал, что можно крутить им, потому что преподносят ему хиссарон, и всегда будут голоса в группе, и у каждого есть право говорить глупости. И мы слышали, что если десятка пока еще не готова, не обязана начинать, начнет, когда разовьется, все должно приниматься в правильной мере. И он сказал, что голова должен быть отцом группы. Это нужно всегда принимать во внимание. И как Кейда сказал, что если мы хотим быть объединены, мы должны отменять эгоизм. Но у Кабала вещь простая. Осталось только реализовать.

0: Прочитаем сейчас отрывки из Зор на тему «Все молитвы мира». Мы просим Творца, чтобы открыл нам сердце для общей молитвы из объединения и единого намерения. Итак, все молитвы, избранные отрывки из Зор для всех. Первый отрывок. Если будете вопрошать, вопрошайте. Если будете вопрошать, направляя ваши просьбы в молитве перед царем, вопрошайте. Молитесь и направляйте ваши просьбы и возвращайтесь к Господину вашему. Приходите, подобно тому, кто приглашает сыновей своих, чтобы взять их к себе и смилостивиться над ними. И также Творец утром и ночью призывает и говорит: «Приходите, счастливы они, святой народ, ибо их Господин желает их и призывает их, чтобы приблизить к себе».
1: Два. Всегда человек сначала должен воздать хвалу Господину своему и лишь затем обратиться с молитвой. А тот, чье сердце озабочено, но он хочет желаться, но он желает обратиться в молитве, или же он находится в беде и не способен воздать хвалу Господину его, что ему делать? Даже если он не может направить на это сердце и желание свое, почему он должен отменить порядок восхваления Господина своего? Пусть сначала выполнит порядок восхваления Господина своего, хотя и не может настроиться на это, а затем обращается с молитвой.
2: Шалош. Акадош Баруху хафец битфилатам ши цадиким.
0: Творец желает молитвы праведников, когда наступит час, и они обратятся к Нему с молитвой о том, в чем нуждаются. В чем смысл этого? В том, чтобы возрастал и прибавлялся удел святости посредством молитвы праведников для каждого, кто нуждается. Потому что праведники своими молитвами открывают высший источник. И тогда даже те, кто не заслужил ответа, получают ответ.
1: Четвёртый. Человек должен произнести молитву пред Творцом, и это одна большая и важная работа из работы Его Господина. И есть работа Творца, состоящая в действии тела, то есть заповеди, связанные с действием. А есть работа Творца, то есть более внутренняя работа, являющиеся основой всего, то есть заповеди, связанные с речами и с желанием сердца. Молитва человека — это работа духа, работа второго вида, связанная с речью. Она восходит к высшим тайнам, и люди не знают, что молитва человека пересекает воздушные пространства и пересекает небосводы, открывает проходы и возносится наверх.
0: Пять. Всякому человеку, скрывающему свои грехи и не признающему их перед святым царем, чтобы просить на них милосердия, не дают ему открыть вход возвращения, так как он скрыт от него. А если он раскрывает их перед Творцом, Творец жалеет его и преобладает милосердие над судом. Тем более, если он плачет. Ибо все закрытые входы он раскрывает.

0: Ибо прежде чем молитва входит, чтобы украситься на своем месте, наблюдает за ней Творец и всматривается в нее, и смотрит на прегрешения и заслуги этого человека, то, чего он не делает в случае молитвы многих. И сколько этих молитв исходит не от праведника, но все же они принимаются Творцом, и он не обращает внимания на их прегрешения.
1: 7 отрывок. В час, когда человек встает в полночь со своего ложа, чтобы заниматься Торой, звучит к нему призыв. И вот благословляют Творца все служители Творца, стоящие в доме Творца ночью. А утром, когда он предстает в молитве перед Господином его, звучит к нему призыв: «Я дам тебе хоть между стоящими этими». После того, как он завершает свою молитву в желании перед Господином его, должен передать душу свою Малхут в желании сердца. В час, когда человек пребывает в молитве, все те слова, которые он произносит своими устами в этой молитве, возносятся наверх, пробивая воздушные пространства и небосводы, пока не достигают того места, к которому приходит и становится окружение, украшением на голове царя, делающего из него, из них венец. И мы перейдем к докладу Орен и Гилад.
0: Да, друзья и подруги, мы перед праздником Шавуот много лет, мы в праздник Шавуот учились в полночь. Это известная традиция в народе Израиля. Это делают во многих местах. И мы учились в ночное время. И это тоже получается в пятницу ночью. И здесь мы будем учиться в нашем большом зале мероприятий. Почему? Потому что приглашены все товарищи из израильского кли и все учащиеся в кампусах. И, конечно же, будет трансляция для всего мирового кли. Но мы хотим, чтобы каждый, кто мог, пришел. Еще раз, Петах-Тиква, все израильское кли, все учащиеся, мы начнем здесь учебу в 10 вечера, начнем подготовку к уроку, затем перейдем к уроку. Будет урок с Равом в течение часа в записи, и мы почувствуем силу урока, целый час непрерывно, которую мы получим от него, и будет немало чтения книги Зор, мы вместе будем читать книгу Зор, будем делать семинары, вместе петь песни, мы будем здесь в соединении ночи невесты, получая весь особый свет в ночь Шавуот. Давайте посмотрим Дибрава.
1: Мы находимся с вами в преддверии большого особого праздника, который называется праздник получения Торы или праздник Шавуот. Праздник Шавуот обычно мы учимся ночью, так это принято, называется исправление ночи Шавуот. А мы хотим исправиться, мы с вами учим историю, что человек создан во грехе, грех древопознания, так называется. И мы с вами находимся.

0: Шалом, хаверим, хелек ха-ришон.
1: Здравствуйте, друзья. На первой части урока мы будем изучать урок с Равом от 15 октября 2002 года. Первый урок из двух уроков по статье «Отличие милости от подарка». Статья находится в книге Рабаштом 1, 300 страница. Будем читать первую половину статьи.
0: ולפי הכוחות שהשקיעה, כך באותו שיעור מורגשים היסורים.
1: До слов, и чем больше он приложил усилий, тем сильнее ощущение страданий от безрезультативности этих усилий. Начнем читать статью. Сказано в Мишле, ненавидящие подарки будет жить. Выходит, получая подарки, человек обретает себя над смерть. Как же тогда во всем мире принято дарить друг другу подарки? Вместе с этим тогда неясно сказанное Творцом Моше. Хороший подарок хранится в доме моем, и имя ему — Шаббат. Я прошу тебя передать его народу Израиля. Иди и сообщи им это. Мы видим, что один человек может попросить у другого подаяния, но никогда не видели, чтобы человек просил у другого подарок. Например, перед праздником Песах. Человек должен приобрести себе мацу, вино и так далее. С этой целью он идет к старости синагоги или какому-то другому богатому человеку и просит помочь ему приобрести необходимые товары для Песаха. Объясняя свое тяжелое положение, в котором он находится. Но мы никогда не видели, чтобы человек просил подарить. Чтобы товарищ подарил ему подарок. Но бывает, например, что если жена просит у мужа, чтобы тот купил ей на Песах кольцо с бриллиантом стоимостью не менее $200, то в таком случае муж идет к своему другу и рассказывает ему, что он находится сейчас в тяжелом материальном положении, не имеет возможности купить жене такое кольцо. Поэтому он просит у друга, чтобы тот дал ему денег в подарок, на который он купит своей жене кольцо. Но мы никогда не слышали, чтобы в каком-нибудь городе был староста по выдаче подарков, и чтобы выдавал как подаяние, так и подарки. Известно, что в мире принято дарить подарки, а не выпрашивать их. Например, если один человек любит другого, то он желает сделать приятное ему, и по этой причине дарит ему подарок. Но это не значит, что в городе должно быть специальное место, где выдают подарки. Сейчас выясним настоящую причину того, почему подарки не просят, а подаяния. Да, принято просить. И почему в каждом городе есть определенный порядок, и принято помогать нуждающимся, чтобы у них было на что жить. Это принято также в любом государстве, где существует специальное учреждение, министерство, которое заботится о нуждающихся. Причина этого очень проста, ведь существует разница между тем, что необходимо человеку как жизненная потребность, и тем, что является для него излишним. Необходимым называется то, без чего человек не сможет прожить. То есть, если не получит он требуемую помощь, то не сможет существовать в мире. И об этом сказали мудрецы, что тот, кто помогает существовать одной душе, как будто помогает существовать всему миру. И здесь говорится о жизненно необходимом, потому что без него невозможно существовать. И поэтому человек может просить об этом, чтобы помогли ему, так как все, что есть у человека, он отдаст, чтобы спасти свою жизнь. Поэтому человек не стесняется просить подаяние, ведь речь идет о спасении его жизни в той или иной степени. И также дающий подаяние понимает необходимость в том, что он дает. Тогда же, когда вопрос говорит, когда же имеется в виду по-настоящему спасение жизни, и нуждающийся кричит во весь голос о помощи, то дающий также очень волнуется за него, когда положение нуждающегося не самое плохое, то дающий не очень-то волнуется за него. Поэтому все зависит от степени необходимости, насколько оно жизненно необходимо. Но в отличие от этой ситуации, когда речь идет о излишках, то просящий стесняется просить. И дающий не слышит просящего. Излишки. Поэтому мы различаем между тем, что необходимо по-настоящему, и тем, что является излишками. Поэтому только если просят подаяние, то получают его. Отсюда вывод. Подаяние дается, исходя из желания нижнего, то есть просящий, который ощущает недостаток. Он действительно просит. И это означает, что когда просящий видит, что он не сможет существовать без помощи другого, то он не стесняется, идет и унижается, принижает себя, прося подаяния, так как у него нет другого выбора. Тогда как в случае, в отличие от подарка, подарок дается по желанию дающего. Извините, то есть в случае подарка, в отличие от подаяния, подарок дается по желанию дающего. То есть если дающий желает раскрыть свою любовь тому, кого он любит, тогда он дарит ему подарок. Отсюда вывод. Подарок дается, исходя из желания высшего, то есть дающего, а подаяние по просьбе получающего. Для этого получающий должен показать дающему, насколько он нуждается в подаянии, о котором просит, и в той мере, в какой получающий может показать дающему важность и необходимость этой помощи, в той же мере он может получить ее от дающего. Но основная причина, как мы учили, заключается в том, что то, что не находится в нашем корне, и мы пользуемся этим, то ощущаем страдания, как сказано в учении Сефирот. Известно, что природа каждой ветви стремится уподобиться своему корню. Поэтому все, что находится в корне, воспринимается ветвью как хорошее и доброе. И наоборот, все, что не имеет места в корне, воспринимается ветвью как неприятное, вызывающее ощущение страдания, ненависти. И это побуждает отдалиться от нее. Исходя из этого, находим, что поскольку в корне нет стремления к получению, то человек, получая, ощущает стыд и страдания, потому что этого нет в нашем корне. Поэтому, когда речь идет о спасении жизни, и человек очень нуждается в получении помощи от своего другого, в этом случае мы говорим, что нет у нас другого выбора, потому что тут идет речь о спасении жизни человека. Но также и в спасении жизни есть несколько уровней. Если какая-либо вещь необходима, человек вынужден терпеть стыд и просить помощь. Однако понятие необходимого, насущного, у каждого человека свое, отличное, в той или иной степени от другого. Так, если у одного что-то определяется как лишнее, то у другого то же самое считается насущное и необходимое. Поэтому всегда трудно точно отделить лишнее от необходимого. Конечно, можно предположить, что если без какой-либо вещи человек может прожить, то такая вещь считается излишком. А если наоборот не может прожить, то она необходима, но проверить на все 100% это невозможно.
2: И по этому поводу приводится пример в Талмуде. Спросили как-то Раби Нехемия, чем ты питаешься? Он ответил: «Жирным мясом и старым вином». Сказали ему: «Питайся, как все, чечевицей». Он стал питаться чечевицей и умер. Из этого примера мы видим, что жирное мясо и старое вино считалось у людей излишеством. Но у раби Нехемия это было необходимостью, так как без этого он не смог прожить.
0: В
2: дополнение можно привести еще сказанное мудрецами: «Дай по мере потребности его, в чем он нуждаться будет». «Дай по мере потребности его» означает «дай бедняку заработать необходимое ему». В чем нуждаться будет, обеспечь необходимым обеднейшего богача. Даже если потребуется для этого посадить верхом на лошадь и дать раба, чтобы бежал перед ним, рассказывает об этом мудрец Елель, что он дал обедневшему Туви лошадь, чтобы он ехал на нем, и раба, чтобы тот бежал перед ним. Однажды случилось, что не оказалось раба на месте, и он сам бежал вместо раба целых 3 мили. Из вышеизложенного можно понять сказанное в Торе: «Дай по мере потребности его, в чем он нуждаться будет». Это означает, что все, что зависит от величины, ощущение того, что не достает и не касается излишнего. Так в примере с бедным, который приводит пример Гмара, то, что мы даем бедным, это не называется пожертвованием, то есть необходимым. И пусть это даже будет лошадь, чтобы он на ней ехал, и раб, чтобы бежал, это все считается необходимым. И мы не можем сказать, что до сих пор это считается необходимым, а сверх этого называется излишеством.
1: Исходя из этого, мы видим, что нуждающийся при прошении подаяния не испытывает страх, так как считает это необходимостью, но так как характер у всех людей разный, мы не можем увидеть разницу между подаянием и подарком, считающимся излишеством. Потому что у каждого человека существует своя мера, определение того, что у него считается необходимым, а что излишеством, то есть без чего он может обойтись. И если он считает, что без этого он может прожить, тогда нет у него сил просить это у своего ближнего, так как это уже будет называться подарком, он дает только, как, если дающий захочет этого. На самом деле, кто может определить, является ли просьба подаянием или подарком? Ведь только Творец знает это. Он на самом деле знает, в чем нуждается человек, то есть где грань между необходимым и излишеством. А теперь обсудим эти понятия на языке внутренней работы человека, когда человек молится Творцу, чтобы он помог ему в его работе. Если человек просит у Творца подаяния, то есть просит насущное необходимое, ощущая себя голым и лишенным всего, и в Торе, и в заповедях, он чувствует себя, что у него нет вообще никакой искры истины, и все его действия строятся на основе лжи и лицемерия. То есть вся его основа, на которой он строит здание своей святости, построено на эгоизме. Поэтому человек чувствует, что с каждым днем он идет, он только пятится назад, вместо того, чтобы продвигаться вперед. И он видит наоборот, что когда в начале своей работы на Творца он ощущал большой смысл в Торе и в работе, это было, потому что он с помощью Торы работы на Творца хотел отдалиться от суеты и ничтожности этого мира и прилепиться к Торе и заповедям, чтобы это дало ему счастье и вкус в жизни. И его стремление было тогда очень сильным. А сейчас он не понимает, откуда взялись тогда у него силы, если бы сейчас в его теперешнем состоянии пришел бы к нему человек и сказал, удались от суеты этого мира и начни работать на Творца, то, конечно же, он уже бы не смог в своем состоянии, в котором он находится, слышать его голос ни умом, ни сердцем. И, конечно же, он должен сказать себе, что тогда у него была вера и уверенность, а сейчас он далек от всего этого. И все то время, когда он прилагал усилия, это было необходимо для того, чтобы он приблизился к истине, то есть к слиянию с Творцом, к которому он стремился. Но сейчас он находится в состоянии последних 10 градусов, то есть сейчас ему не хватает воодушевления и ощущения важности Торы.
2: И тем более молитва. У него нет стремления к молитве, поскольку тело говорит ему, что даст тебе то, что ты молишься. Ведь ты сам видишь, что все, что ты желаешь дать больше в работе, чем больше ты прикладываешь усилия в работе, тем больше идешь назад. Если так, то эта работа для чего мне? Если так, то как человек может прикладывать усилия в месте, где он видит, что невозможно продвигаться даже на один шаг вперед? И поскольку понятие покоя дает человеку наслаждение, и человек не в состоянии отказаться от покоя, от отдыха, то в то время, когда он знает, что он заработает большее наслаждение или более необходимое, тогда у него есть причина отказаться от отдыха, однако не без всякой награды. Но в то время, когда он видит, что с помощью усилия, которые он приложил, он не заработал ничего, то, что он собирался заработать. И поэтому сейчас у него пропала сила для работы, и у него теперь нет сил. Он смотрит на себя и говорит, что если был бы кто-то, который пришел к нему и сказал ему, «Знай, что ты через какое-то время, через месяц или годы, ты придешь к состоянию отчаяния, то есть, что не будет у тебя никакого продвижения, а наоборот, что с каждым годом ты будешь в состоянии более низком, чем то, что ты чувствуешь сейчас». Что ты сейчас в низком состоянии. И по этой причине ты хочешь войти в истинную работу для того, чтобы прийти к истинной цели, ради которой ты создан. Поэтому я говорю тебе, что жаль твоего усилия, поскольку я знаю многих людей, которые думали, как ты думаешь, что ты немножечко приложишь усилий, и ты сразу увидишь плоды. То есть продвижение в чем-то в работе на истину. Да, я ответил бы ему, что ты относишься к лазутчикам, которые злословили на землю Израиля. Именно как объясняет святая книга Зоар. И там сказано, что они вернулись из земли и вернулись, значит, что они вернулись на сторону зла и вернулись со стороны истины. Когда сказали, что у нас было до сих пор, мы не видели ничего хорошего в мире, мы трудились в Торе, а дом наш пуст. А будущего мира кто удостоится и кто придет туда? И лучше мы бы не прикладывали таких усилий и рассказали ему, как сказано, и сказал он и так далее, что мы трудились и учились, чтобы познать часть того мира, как ты советовал нам, и он течет молоком и медом, и хорош будущий мир, как мы знали в Торе. Но кто может удостоиться его?
1: Это значит, что сейчас, он говорит, после какой-то времени работы, когда приходят к нему эти мысли во время работы, то есть то время, когда он принял на себя работать выше привычного, то есть чтобы быть по-настоящему работником Творца. И тогда он говорит, что эти мысли, они как шпионы, разведчики, которые не дают ему войти в святую землю, то есть, что-то называется работа на Творца, и поэтому он не слышал их голос, но сейчас он ощущает эти жалобы разведчиков, как свои собственные, чувствуют, что все это является сейчас для него не какими-то претензиями разведчиков, а это он сам так чувствует. Для него это истина. И также, как мы сказали выше, возникает вопрос, что ж тогда истина? Разве в начале своей работы на Творца он находился на более высокой ступени, чем находится сейчас? Несмотря на то, что он уже много лет трудился и прикладывал усилия, что же можно тогда сказать в таком состоянии, что вся его работа разве была впустую? Неужели он ничего не заработал, не находится? И находится в том состоянии, в котором был до того, как начал свою работу на Творца. Но на самом деле это неверно, так как сейчас он упал еще ниже по сравнению со своим предыдущим состоянием. Ведь сейчас ему не хватает стремления, ощущения важности Торы и заповеди. Ему не хватает уверенности и энергии, которые у него были раньше. Поэтому, когда человек сейчас смотрит на себя, он видит, что его ничего не интересует. Поэтому вроде как человек должен сказать, что он еще ниже упал по сравнению со своим состоянием в начале работы на Творца.
2: Но на самом деле это не так, потому что в соответствии с правилом «нет света без кли» это означает, что Творец никогда не наполняет Хиссарон Нижнего, если у него нет истинного Хиссарона, а истинный Хиссарон — это не тогда, когда ему не достает чего-то, то есть нет у него. И об этом я написал пример, притчу такую, что были выборы в стране, чтобы выбрать президента страны, и там было два кандидата на быть президентом. И было несколько кандидатов. У каждого из этих кандидатов были помощники, которые были заинтересованы, чтобы их кандидат победил на выборах и стал президентом. И вот выборы закончились, и стало возможно определить, кто же будет президентом. Ведь должен быть только один президент. И все жители этой страны, у них был хиссарон, что необходимо сказать, что они не президенты. У всех жителей страны есть потребность быть президентом, но хиссарон определяется степенью боли, насколько они чувствуют, что они не президенты, потому что просто граждане страны. Можно сказать, что хотя они и не президенты, но они не чувствуют в этом никакой потребности. А те, которые занимались тем, кто будет президент, и они выбрали другого президента, чем те, кого они считали. У них есть боль от этого хиссарона, поскольку не стал тот президент, на которого они работали. Однако истинные страдания есть именно тогда, у того человека, который думал, что он будет тем самым президентом, и он вкладывал в это, и в конце концов выбрали его противника. И он чувствует истинные страдания, и о нем можно сказать, что у него была истинная потребность быть президентом, поскольку он вложил силы в это. И в мере сил, которые он вложил, так в этой самой мере чувствуется страдание.
3: Да, мы говорим о духовных вещах, и написано, что Гилель, который должен был своему другу, обедневшему, обеспечить коня и раба, который бежал перед ним, но когда не было раба, он сам бежал 3 мили перед ним. Перейдем к уроку от 15 октября 2002 года.
2: Мы прочитали статью «Отличие милости от подарка», Шлавей Асулам, 3 том, глава Гварим, книга Дварим, глава Китеце, страница 155. Весь вопрос в том, как строится правильный хиссарон. Правильный хиссарон строится усилиями. То есть, даже если вначале нет хиссарона, и главное не в том, что нет хиссарона, может быть, есть, но это неправильный хиссарон, не для истинной вещи, к тому, что действительно нужно стремиться. Постепенно, благодаря усилиям, которые человек прилагает, если он вкладывает свои силы, отдает свои силы и не получает как раз никакого вознаграждения, то еще усилий, нет вознаграждения, и еще усилий, нет вознаграждения, и еще усилий, и нет вознаграждения. Каждый раз характер вложения меняется, и характер отсутствия реакции меняется, Пока человек
4: маргиш хисарон нахон,
2: не почувствует правильный хисарон,
4: матара анахона,
2: правильной цели, и это называется, что в нем сформировался ман. В начале он стремился к духовному, в кавычках, как бы. Он не знал, что такое духовное, и стремление соответствовало этому. Такое было общее, такое слабое, неизвестное. Его кидало из стороны в сторону, из состояния в состояние, из мысли в мысль. Он связывал материальное и духовное с различными вещами. Его мнение менялось о том, что называется духовным и что материальным. И так постепенно, буквально через такую неустойчивость, с помощью усилий, благодаря тому, что давит и не знает, но, как сказано, все, что в твоих силах делать, делай, он прикладывает усилия, и постепенно они становятся более ясными. Угол зрения более острый на том, что, в чем состоит понятие ради отдачи выше этого мира, что это действительно относится к отдаче, к Творцу, противоположно тому, что есть у него. Раньше этого вообще не было. Он не думал, что это противоположно, он просто хотел. Он хочет, он чувствует, он еще не чувствует, что есть здесь какое-то противоречие между тем, чтобы желать духовного и быть тем, как он сейчас. Он просто хочет духовного, и все. И он совершенно не связывает духовное со свойством отдачи, которое противоположно ему. И тогда постепенно, пока этот хисарон не принимает правильную форму, а это годы, прежде чем он становится ман. И когда сформировался ман, то, конечно, сразу он получает правильный ответ, то есть выше поднимает его, так на крыльях орлов, как сказано, на ступень действительно более высокую. Завершил период подготовки, привел себя в соответствии с Ахапом Высшего, и тогда он входит в кли, поднимает ман, и все. Далее с ним происходят духовные действия. Так, все это время когда он занимался вкладом силы, энергии, мысли в достижение духовного. Не то, что это время, которое он растратил попусту, а это было ему необходимо выяснить, к чему именно стремиться.
1: Так что означает отметка прилагать усилия там, где нет вознаграждения?
2: Когда человек вкладывает силы, и ему кажется, что нет за них вознаграждения, именно то, что нет за них вознаграждения, но он чувствует, что нет вознаграждения. Если бы он чувствовал, что как будто продвигается, и все хорошо, и все в полном порядке, если он так чувствует, это точно плохой признак. Это плохой признак. Это значит, что он не прикладывает усилия. На настоящее, правильное усилие, когда он действительно хочет прийти к цели, в направлении цели, он не знает, но он как бы жмет в нужном месте. То есть не получает вознаграждения в виде уважения, власти, богатства, каких-то соблазнов, неважно в чем, какими-то подарками, какой-то оплатой этого мира. Если он действительно прилагает усилия в направлении цели, а не ради того, чтобы немного заработать в этом мире, то у него возникает ощущение, что он не получает вознаграждения за свое усилие. И это самый лучший признак, что действительно дают ему, чтобы еще более остро, еще более точно направить его на цель. Пробудить в нем понимание, определение, что такое духовное, что такое цель, о которой он должен думать. То есть правильный ответ на усилие, хороший ответ на усилие — это отчаяние, отсутствие сил, отсутствие ориентации. Потому что отчаяние, отсутствие сил и отсутствие ориентации, когда это приходит к желанию получать? Когда оно входит в более продвинутое состояние, когда не получает наполнение и не получает наполнение еще больше, чем человек думал, что получит, тогда это признак, что он продвинулся из своего состояния в направлении духовного еще на капельку. Если я чувствую внутри желание получать от состояния к состоянию все хуже и хуже, это признак, что я продвигаюсь в направлении духовного, что желание получать все меньше и меньше довольна этим.
3: Почему вы так говорите? Есть множество людей в мире, которые так живут?
2: Есть множество, ну замечательно. Почему я так уверен? Есть множество людей, которые чувствуют себя каждый раз, каждый день все более никчемными, да? Я не уверен, что это так. Хороший признак в том, что это приходит, во-первых, в качестве вознаграждения за усилие, а во-вторых, если это не приводит меня к отчаянию, и я продолжаю действовать.
3: И вот то что?
2: Постепенно. Откуда я знаю, что отчаяние, отсутствие сил, мне надоело, и злость, и я нахожусь в состоянии, что прямо, знаете, или совсем мертвый, или я мертвый, вместе с тем я сетую на Творца. Откуда я знаю, что это состояние пришло как результат вложения сил ради цели? Если мое отчаяние целенаправленно, когда я с ним вместе могу идти дальше, обращаться к Творцу, и я вместе с ним больше чувствую, что такое духовное и насколько я противоположен ему. То есть каждое наше состояние состоит из двух данных — кли, из кли и света. Так если я в плохих состояниях, чувствую их обоих в правильной форме, это признак того, что я нахожусь в пути, что мое отчаяние — это не просто лень, и не то, что я не получил что-то в этом мире, и поэтому я в отчаянии. Почему у меня нет чего-то от почести или там от власти? А что мое отчаяние действительно от того, что я не достиг цели. А цель называется ради отдачи. И я обнаружил, что я еще более далек от нее. И Творец действительно еще более ради отдачи, чем я думал. Но мы еще поговорим об этом. Пока этого достаточно.
1: Можно спросить, что в статье?
2: Ну, послушаем.
1: Ну, там приводит пример, когда Гилель бежал перед своим другом Тувием. Если он говорит о работе, что такое, кто такой обедневший Туви? Что такое лошадь, которая нужно посадить его верхом на эту лошадь? Что такое раб? Не в материальном, а в духовном.
2: Я не знаю, материально, духовно это не такая уж большая разница, как мы думаем, что есть между материальным и духовным. Материально это то, что называется ради получения, духовно это ради отдачи. Это и есть истинное развлечение. Что значит материальное и духовное? Он говорит о вопросе определение состояния, что если это человек, как у Гилеля, привычный к какому-то определенному уровню, то уровень меньше, чем это, называется страданием. А если он живет согласно своему уровню, у него это называется нормой. И наполнение до обычного состояния не называется излишеством. Это все еще не хиссарон. Раскрыть хиссарон
4: на марте кварно.
2: Ну, я уже сказал. Какое тебе дело до этой притчи?
1: Как все эти вещи нам тоже использовать? Каждый раз чувствую то же самое, каждый раз есть другие вещи, которые мне кажутся необходимыми. Я ощущаю различные состояния, постоянно меняющиеся. Как мне не ошибиться и отличать, где истинный хиссарон, а где излишество?
2: Человек меняется каждое мгновение, потому что высший свет находится в абсолютном покое и действует на текущее решимо. А каждое решимо, оно очень богато. Оно включает в себя множество деталей. Что значит множество деталей? Потому что решимо в конечном счете это все данные о состоянии, которое было когда-то до разбиения и после разбиения, во всех свойствах духовного кли. Когда самый малый звук на самом маленьком экране, он тоже включает в себя 25 парцуфов. То есть на каждое развлечение у тебя есть еще 5 парцуфов. Понимаешь? На каждое развлечение, которое есть в кли. Это как бы 5 измерений на каждое измерение, как бы. И эта вещь настолько совершенная, что если ты выясняешь ее, из этого должен родиться человек. Целый человек со всеми органами и жилами, и всей системой, связанной друг с другом. Все. Тебе кажется, что ты выясняешь какое-то маленькое решимо? Нет, ты выясняешь уже систему. И как она ведет себя. Короче говоря, нам кажется, что вход духовный — это какая-то точка, зародыш. Но в зародыше есть все. Конечно, ты не различаешь все эти развлечения. Но это ты не различаешь, а в подсознании через тебя должны пройти все эти развлечения. И поэтому на нашем пути этот отрезок, пока мы не входим в духовное, он такой длинный. Ты неосознанно проходишь все развлечения, которые есть в теле души. Только не в явной форме, а так, скрыто. Но ты проходишь их. Как будто ты едешь в поезде через миллион станций, но темно, и ты не видишь того, что снаружи. Но ты едешь, останавливаешься, останавливаешься. Что произошло? Ты не знаешь, где ты. Не знаешь, ты только чувствуешь, что едешь. И ты совершаешь усилия, чтобы ехать. И ничего не проясняется. Вроде это та же дорога. Ничего вне поезда не меняется, только тьма. Но ты проходишь все станции, все детали.
1: Тогда на что человек должен направить себя?
2: Человек должен направить себя каждый раз на цель, насколько он ощущает ее. Каждый раз все более точно, как бы. Он не знает, более точно или менее точно. Но когда он ее чувствует...
1: Тогда... Что это за цель, намерение ради отдачи?
2: В конечном счете это ради отдачи, да, но он не знает, что значит быть ради отдачи. Он только видит себя каждый раз все более низким, все более далеким, более эгоистичным, более слабым. Ему все больше надоедает, у него нет энергии, сил, потому что килим не наполняются. Наоборот, он чувствует отсутствие наполнения, он чувствует, что в конечном итоге это еще дальше от эгоистического наполнения, которое он думал раньше. Что значит, его запили сыны Израиля от работы? Они раньше были в таком состоянии, но теперь им больше открылось, что эта работа совершенно без оплаты в тех килим, которые есть у них. Оплата придет в другие килим.
1: У человека вначале были просто всякие мысли, а потом...
2: Постепенно мысли, желания и определения, что такое «я» и что такое духовное, и все детали, которые есть во всех этих развлечениях, они меняются. Развлечения меняются. Я главным образом определяю поднятие «я» или определяю Творца каждый раз иначе. Более правильно, более истинно. И когда я делаю это более истинно, тогда приходит осознание зла. Такое, где я нахожусь, где находится Творец, и что со мной будет. То есть, насколько человек больше вкладывает, формула простая. Насколько я больше вкладываю, и у меня есть ощущение, что я все больше и больше не получаю в соответствии с этим, по отношению к вложению. Я чувствую, что не получил. Большее вложение, больше не получил. И в результате этого приходит более правильный хиссарон, который в конечном счете называется ман.
1: А говорится о состоянии внутри группы. Человек пытается как можно больше войти, отдать своим товарищам.
2: По отношению к товарищам, отчаяние, вложение сил и отсутствие вознаграждения — это еще хуже. Потому что если бы он действительно успешно осуществил объединение с товарищами, он бы этим удовлетворился. Короче говоря, в конечном счете, человеку нечего получать вознаграждение. Только от Творца.
1: Мы все время говорим, что человек должен выбирать лучшее окружение, то есть большую важность дает, важность цели. С одной стороны, кажется, что он должен выбирать товарищей, которые более продвинутые, которые могут привести его к этому. Но с другой стороны, что делать с товарищами, которые, кажется, мне менее
3: продвигающимися, которые приходят раз в неделю, или с теми, кого нужно поддержать. Что делать? Оставлять их? Это менее хорошее окружение вроде.
2: Есть люди, которые приходят ежедневно, которые вкладываются, я вижу их вклад, и я хочу объединиться именно с ними. Есть люди, которые вкладываются меньше, приходят раз в неделю. И стоит ли с ними объединяться? Что я могу от них получить? Только слабость. Я тоже начну приходить раз в неделю, как они. Или как? То, что я получаю от товарищей, от окружения, от этого мира, от Творца, зависит от того, как я отношусь ко всему этому, а не от того, каковы они сами по себе. Если я смотрю на товарища, который приходит раз в неделю, но я ценю его, что именно это дал ему Творец. И он приходит, и он все-таки готов, и у него есть желание и так далее. Если я ценю в нем то немногое, что есть в нем, то, может быть, это совсем и не мало. Потому что если все положительное, что есть в нем, я ценю так, как что этот Творец дает ему, Творец дает. То есть это свойство, которое исходит от того, что Творец им занимается. То так я отношусь к части Творца в нем и увеличиваю эту часть. Тогда, может быть, это в самом маленьком человеке, в самом слабом или самом новом в группе. И я могу впечатляться этим. То есть это вообще не зависит от самого человека. Это зависит от того, насколько я способен сделать правильную оценку. Но, конечно, начинают с того, что видят людей, которые вкладываются, тогда присоединяются к ним, хотят быть чуть ближе к ним, потому что все-таки это легче, это яснее, это как бы надежнее. Но величина впечатления от кого-то зависит от величины твоего кли, а не от его настоящей величины. Если у него есть какая-то искра Творца, которая хочет его продвинуть, которая вкладывает в него, то мне этого достаточно, чтобы получить от него то, что нужно мне — вдохновение и возвышение.
3: Получается, как будто нет состояния, которое настоящее, действительно. Все зависит от моего отношения.
2: То есть нет настоящего состояния, которое можно было бы измерить какой-то постоянной объективной линейкой. А все измеряется относительно человека, поскольку человек измеряет. Иначе кто говорит, что это так или иначе? Человек всегда человек. Есть кто-то, кроме человека, который говорит мне, что это так-то и так-то. Мерки всегда мои. Но когда входит в духовное, то уже в постижении, которое я постигаю, я уже знаю, что я постигаю, где я нахожусь, где это место, в котором я сейчас нахожусь, что это за место, из каких вещей состоит, что в нем есть. В том, что я ощущаю, я также знаю, что я ощущаю. Я получаю определение, получаю понимание, как это называется. Я вижу всякие вещи, которых никогда не видел, но сразу понимаю, о, это вот это, а это вон то. Я знаю, что это. Потому что постижение — это также и понимание. Понимание. И тогда мне раскрывается также язык ветвей. Мне не нужно, чтобы кто-то переводил мне в духовном мире, чтобы у меня был какой-то переводчик. Новое ощущение с языком, новое ощущение в духовном мире со старым языком в том мире, материальном. Мне не нужно это, мне не нужен переводчик.
3: То есть получается, что картина моего состояния истинная в духовном, когда я вхожу и далее.
2: Истинное называется, что я измеряю правильными килим, своими, но они мои. Понятно?
3: Перейдем к следующей части урока «Учеба вместе с товарищами».

0: углубление в то, что является истинным кисароном, как формируется в нас молитва Иман, есть возможность выяснить вместе, где уникальность каждого товарища в десятке, как она вкладывает в построение общей нашей молитвы.
1: Сейчас мы войдем в урок, послушаем очень особый отрывок из урока, и мы просим, что в то время, когда мы будем слушать этот клип, чтобы он записал каждый для себя, какие этапы каждый должен пройти, чтобы прийти к правильному ману. Что, какие этапы должен пройти человек, чтобы прийти к правильному ману?
0: Все дело в том, как строится правильный хисарон. Правильный хисарон строится из усилий. То есть, если даже в начале нет хисарона, и главное не в том, что нет хисарона, может быть и есть. Но это неправильный хисарон, не к истинной вещи, к тому, что действительно нужно стремиться. Постепенно, посредством усилий, в которые человек вкладывает силы, если он вкладывает эти силы, и как раз не получает никакого вознаграждения, то вложение без вознаграждения, еще вложение без вознаграждения, еще. Каждый раз, всякий раз, характер вложения, вклада меняется, и характер отсутствия реакции меняется. Пока человек не почувствует правильный хисарон, правильной цели, и это означает, что в нем сформировался ман. Вначале он был стремящимся к духовному, как бы в кавычках, потому что он не знал, что такое духовное. И стремление было в соответствии с этим. Общее, шаткое, непонятное. Вдруг его бросало туда-сюда, из состояния в состояние, от мысли к мысли. Он связывал материальное и духовное с различными вещами. И он менял свое мнение о том, что, это, что называется духовным, а что материальным. И так постепенно, через нестабильность, через усилия, через то, что, как сказано, что все, что в твоих силах сделать, делай. Он прикладывает усилия, и понемногу они начинают становиться более ясными. Угол зрения становится более острым на то, что называется ради отдачи выше этого мира, что это действительно относится к отдаче, к Творцу, противоположно тому, что есть у него в этом месте. Раньше этого не было вообще. Неважно, что это было противоположным. Он просто не хотел духовного. Он еще не чувствовал, что здесь есть какое-то сопротивление между тем, чтобы желать духовного и быть таким, как он сейчас. Он просто хотел духовного, и все. Он совершенно не связывал духовное со свойством отдачи, которое противоположно ему. И тогда постепенно проходит время, пока этот хисарон не принимает правильную форму. На это требуются годы, пока не возникнет ман. А когда возникает ман, то тогда, конечно, сразу он получает правильный ответ. То есть выше поднимает его, как на крыльях орлов, как сказано, к тому, что действительно является более высшей ступенью. Он завершил время подготовки, привел себя в соответствие с Ахапом Высшего, и тогда вошел в кли, поднимающий ман. И все.

0: Отсюда и далее с ним происходят духовные действия. Значит, все это время, когда он занимался вложением сил, энергии, мыслей в то, чтобы достичь духовного, это не было временем, которое он потратил впустую, а это было необходимо ему, чтобы выяснить, к чему именно стремиться.
1: Да, друзья, так как сказал Рав, все то время, когда занимался вложением сил, энергии, мыслей в то, чтобы достичь духовного, это не было временем, потраченным зря, а это было ему необходимо, чтобы выяснить, к чему именно стремиться. Так давайте возьмем сейчас две минуты, и каждый товарищ лично проверить себя, пройдя по пунктам, которые он записал. Чего мне сейчас не хватает, чтобы достичь правильного мана? Семена в молчании. Каждый товарищ проходит по пунктам, которые он записал, и проверяет себя. Чего мне сейчас не хватает, чтобы достичь правильного мана? Две минуты.

0: Друзья, вы сейчас видели, как почувствовать правильный хисарон, и мы послушаем сейчас Рава, как правильно относиться к товарищам и видеть их великими. Давайте послушаем.
1: Есть люди, которые приходят каждый день, которые вкладывают в себя, я вижу их вложения, поэтому хочу соединиться именно с ними. Есть люди, которые вкладывают меньше, приходят раз в неделю. Стоит ли с ними соединяться? Что я могу получить от них? Что, только слабость? Я тоже начну приходить раз в неделю, как они, или что? То, что я получаю от товарищей, от окружения, от этого мира, от Творца, это зависит от моего отношения, как я отношусь ко всем этим вещам, а не от того, чем они являются сами по себе. Если я смотрю на товарища, который приходит раз в неделю, но я ценю его, ценю что, то, что дал ему Творец, и он все-таки приходит, все-таки готов, у него есть желание. Если я ценю в нем то немногое, что есть в нем, то, может быть, даже и не мало. Потому что если каждое положительное проявление в нем я оцениваю как то, что Творец дает ему, то есть это свойство, которая приходит со стороны Творца, который заботится о нем, тогда я отношусь к части Творца в нем и увеличиваю эту часть. Тогда это может быть в самом маленьком, самом слабом или самом новом человеке в группе. И я могу впечатлиться этим. Это вообще, получается, что это вообще не зависит от самого человека. Это зависит от того, насколько я способен правильно оценить это. Но, конечно же, начинают с того, что видят людей, которые вкладывают, и присоединяются к ним, когда хотят быть немного ближе к ним, потому что, как бы то ни было, это легче, понятнее, как бы увереннее, безопаснее, как бы. Но величина впечатления от кого-то зависит от величины твоего влияния, от его истинной величины. И если у него есть какая-то искра Творца, которую он хочет дать и продвинуть его, в которую он вкладывает, то этого мне достаточно, чтобы получить от него то, что мне нужно, впечатление, воодушевление.
2: То есть
1: нет объективного состояния, которое ты можешь измерить постоянным каким-то объективным виде. А все определяется человеком, который измеряет. А иначе кто скажет, что это так или по-другому? Это всегда человек. Кто может сказать, что это так и так? Есть такой человек? Критерии всегда мои. Но когда мы входим в духовное, то тогда я уже в моем постижении, которое я постигаю, уже знаю, что я постигаю, где я нахожусь, где это место, в котором я сейчас нахожусь, что это за место, из чего оно состоит, что есть в нем. Я из того, что я чувствую, я уже знаю, что я чувствую, я уже получаю определение, я уже получаю понимание, как называется, я вижу всякие вещи, которые я никогда не видел раньше. Но тут же я смотрю и вижу, да, это, да. Я знаю, что это, потому что постижение — это понимание. И тогда для меня раскрываются также и с Язык ветвеет. Не нужно мне кто-то, кто бы мне переводил и говорил, что это правильно или неправильно, что было правильное ощущение в этом мире со старым языком материального мира. Мне тоже не нужно. Мне не нужно, чтобы кто-то мне переводил. То есть становится тоже настоящим измерением, да? Истина называется, что я измеряю правильное в своих правильных килим. Это мои килим, да? Хорошо?
0: Итак, друзья, сейчас активный семинар. Давайте вместе подготовим молитву, составим вместе молитву о том, чтобы смогли увидеть искру Творца в каждом товарище. Десятка, готовая поделиться со всеми, выставляет знак вопроса.
1: Мы видим, насколько каждый из нас находится в разных слоях поведения, во всем внешнем, то, что проявляется. Мы должны просить у Творца, чтобы видеть только хисарон товарища, чтобы мы могли видеть более того, что раскрывается, чтобы мы могли увидеть внутри сердца, чтобы почувствовали друг друга.
0: Да, чтобы действительно был порядок и методика в построении правильного окружения, чтобы мы чувствовали эти вещи, чтобы окружение было достаточным для того, чтобы прийти к стремлению, к свойству отдачи, а не получать негативные примеры, которые эгоизм так ищет, но отменять это и видеть только искру Творца.
1: Мы сейчас сидим в круге и чувствуется, насколько каждый из нас сейчас прикладывает усилия, и мы хотим впечатлиться от этого усилия, почувствовать усилия товарища как самое важное, что мы можем впитать от него и взять силы от него, чтобы это продвигало всю нашу десятку, чтобы мы почувствовали сейчас желание каждого товарища и попросить у Творца, чтобы сделал нас общим желанием.
0: Да, и надо благодарить и ценить то, что Творец дает каждому товарищу. И я хочу обнулить себя относительно этого, потому что я не могу оценить, насколько это дорого, стремление к Творцу.
1: Попросим видеть искру и стремление каждого товарища в десятке и в кли. Не так уж и трудно, на самом деле, это увидеть, иначе бы вас здесь не было.
0: Да, но Ноам Элимелех просит видеть достоинства товарища, а не их недостатки. Нужно видеть их достоинства и не видеть их недостатки. Хотя я обычно по природе вижу гордыню товарища, его плохие свойства. Давайте попросим Творца, чтобы это не то, что мы видели в товарище, а видели бы в нем только достоинство. Очевидно, это сказано с любовью, как в детях мы видим и достоинство. Ты ослеплен любовью. Как будто у тебя стоит какой-то фильтр. Пусть такой фильтр стоит также и относительно товарищей.
1: Спасибо, Рабаш, Ураву.
2: Я бы попросил, чтобы дал силы вкладывать духовное товарищах
3: десятки.
0: Пусть даст увидеть в каждом товарище часть Творца.
2: Зор пишет, помоги нам, чтобы мы могли впечатляться от каждого товарища и ценить особую точку в нем, потому что он — это ты. Помоги увидеть в каждом товарище и в каждом творении Творца. Добавить, что мы на самом деле должны оправдать каждого товарища над тем, что хочет видеть желание получать, чтобы почувствовать себя выше, сильнее, лучше. Как раз товарища поднимать все время.
0: Нужно получить хисарон от товарища. Я не знаю, что такое оправдать.
4: Хазрим.
2: Друзья, наша молитва на самом деле, чтобы мы смогли увидеть искру Творца в каждом товарище. Мы приглашаем сейчас группы со всего мира и отсюда, чтобы подняли свои молитвы. Начните, и я приглашаю Флориду.
5: Thank you. Creator, regardless of what I feel,
0: Творец, help me to have без связи,
5: new eyes,
0: and которую я чувствую, помоги мне обрести новые глаза и увидеть прекрасную искру, которая есть в каждом товарище, чтобы мы могли посмотреть на каждого товарища и увидеть величие, которое есть в нем. Амин.
6: Нью-Йорк 2.
2: Нью-Йорк 2.
7: Beloved Creator, thank you for giving us a chance.
2: Любимый Творец, спасибо за то, что ты даешь нам возможность находить тебя через товарищей. Открой нам глаза, чтобы мы могли увидеть искру, которую ты вложил в каждого товарища из мирового кли. Помоги нам соединиться и сблизиться друг с другом, чтобы мы могли раскрыть тебя в центре десятки. Благослови каждого товарища и чтобы мы могли найти величие каждого товарища, сделай нас совершенными в твоей любви, и чтобы эта любовь распространилась через наше объединение всему человечеству. Лихаем, братья.
8: Латин 11, а потом Френч, титконену.
0: Латин 11, а потом Френч. Помоги нам просить правильно, чтобы увидеть Творца в каждом товарище, увеличивать каждого товарища, чтобы ты получил наслаждение от каждого товарища и соединиться в один огонь любви к товарищам.
9: Gracias, Creador, por Petactikva 13, que nos está dirigiendo, y por todo el Clio Lamí.
2: Спасибо Творцу за то, что ведет нас к 5.13, все мировое клима. Можем сконцентрироваться на цели данного хисарон, чтобы мы могли поднять правильный манами.
0: Любимый Творец, спасибо, что ты даешь нам величие каждого товарища и важность его усилий. Помоги увидеть каждого товарища, насколько он прилагает усилий, хочет прийти к тебе. Дай нам увидеть только достоинство товарища, а не их недостатки. Дай каждому товарищу ощущение уверенности в пути, что мы все держим друг друга. Помоги нам, чтобы мы смогли покрыть любовью все различия, все прегрешения между нами. Дай нам стремление к любви к товарищам. Дай нам увидеть каждого товарища в его истинном стремлении к Твоему величию. Помоги, чтобы любовь к товарищам была, стала для нас необходимостью.
3: Creator, we are grateful for each friend and the spark that is a reflection of you.
2: Творец, мы в благодарности за каждого товарища.
3: Allow us to open our hearts and build.
2: И благодарим за то, что раскрывается твоя искра через каждого товарища. Помоги нам видеть тебя через каждого товарища и выстроить правильный хисарон и представлять через наш хисарон стремление к тебе через товарищей.
4: Дорогой Творец, дай нам увидеть искру в каждом товарище, твое присутствие в каждом товарище, и что в каждом товарище хисарон больше, чем у меня, дорожить каждым мгновением, ценить его и связывать с тобой, источником жизни. Просим бережного и трепетного отношения к товарищам так же, как к тебе, ценить, вдохновляться, впечатляться тем, что ты раскрываешься через товарищей, твое величие раскрывается через товарищей, чтобы это давало сил и стремление к свойству отдачи.
0: Спасибо, дорогой Кли. Сейчас мы входим в урок с Рабашем. Учить вместе ТЭС. Мы хотим поблагодарить за эту подготовку, которая дана нам. Раскрылось очень большое Кли. Рав сказал, обратить внимание на искру, которая есть в каждом товарище, и вдруг все эти искры собрались в одно место. Мы хотим увидеть величие товарища. У нас есть очень особые Кли. Давайте вместе войдем в урок и продолжим притягивать свет. Лехаим для Барух.
2: Лехаим, большое спасибо. 5:13. И перейдем к следующей части урока. До этого споем вместе песню.

0: Учение десяти сферот. Мы входим в изучение десяти сферот вместе с Рабашем, но прежде посмотрим клип Рава, который направит наше сердце и разум на намерение, чтобы мы были на уроке. Пожалуйста, клип. Я бы сказал, что учеба похоже, когда дают нам какую-то линию связи. Я помню, раньше не было таких телефонов в каждом месте. Я из своего дома шел на почту, чтобы позвонить за границу. Нельзя было просто позвонить из дома. Я шел на почту и оттуда звонил. Такие международные звонки. Тебе говорят, ну, хорошо, у тебя есть линия, зайди в кабинку и начинай говорить. Ты входишь, начинаешь говорить. Это очень похоже на то, что мы чувствуем во время учебы. Когда тебе дают сейчас линию, говорят, говори. Есть у тебя несколько минут. Ну, скажи, что хочешь. Попроси, что хочешь. И это, в общем-то, и есть время учебы. Так нужно относиться к этому. То, что человек хочет от учебы, он должен сказать внутри, передать внутри самой учебы. Сама учеба — это некие слова, в которые он должен внести свое намерение, свою мысль. То, что вообще требует от каббалистов, чтобы внешние слова были такими простыми. Но внутри, чтобы были огромные силы, великое стремление к цели. И здесь вся концентрация действия человека, потому что на самом деле наше действие, оно в намерении во время учебы, наша мысль, наше намерение, оно воздействует на реальность только во время учебы, относительно этого времени, учебы, все остальные времена, они совершенно второстепенны, слабы. Время учебы — это возможность послать наверх, подействовать и потребовать то, что ты думаешь для тебя является главным. И насколько мысли и желания более общие, из группы, из миньяна, из десятки, из общества. Это больше влияет, производит влияние наверху, потому что общество — это не просто больше, чем личность. Там 10 — это в 10 раз больше, чем один. А потому что они хотят объединиться. Они готовы отказаться от себя, чтобы соединиться с Творцом. Это, по сути, совершенно другое действие. Когда объединение в группе — это уже кли для получения света. Тогда как один — это не кли. Творец, он присутствует между двумя разбитыми килим, как написано, муж и жена, и шхина между ними. Поэтому молитва во время учебы, просьба во время учебы, если она от группы, то она действует буквально, воздействует на цель. А молитва одиночки практически не достигает цели. Войдем в учебу с Рабашем, возьмем Тес Часть 5, 48 пункт, пожалуйста.
1: Когда приходит свет в бину, тогда же приходит и в хесед. Почему? Почему нет? Почему да? В чем здесь новизна? Раньше он говорит, посмотрите в 48 пункт, почему так? Ведь теперь есть несколько пхинот. Он начинает. Первое, дает правило. «Ибо всегда стремится нижний, свет слится свыше». Согласно этому правилу, выходит, что когда свет приходит в Исот, но не приходит Малхут, почему? Потому что тогда свет Малхут поднимается там в Исот из-за его стремления. И также это со всеми остальными сферот. Если есть свет в Высшем, тогда нижний поднимается. Кроме хеседа с биной, когда не приходит в бину свет, что должно быть, когда приходит в бину, тогда бина должна была бы подняться в хохму. Тогда написано, тогда не приходит и в хесед. Почему? Что же должно быть? Потому что если не приходит бину, где бина? Он говорит, согласно правилу, нижний поднимается к высшему. Не приходит бину, бина должна подняться к хохму. Или скажем наоборот, когда приходит в бину, тогда не приходит и в хесед. Что здесь написано? Потому что когда не приходит в бину, тогда не приходит и в хесед. Как это связано с предыдущим правилом? Еще раз, там мы учили в Ап. Вначале мы учили такой этап, когда приходит кетер, тогда был только кетер, тамим, хохмы еще не было, ни о чем говорить. Потом, когда произошло очищение далит гимель кетера, осталось гимель бет, и это дает хохму. Тогда, получается, приходит в хохму и не приходит в кетер. А потом мы учили. Произошел зивук двух бет хохмы, и выходит ступень бины с поворотом по ним, и дает это кому? Тогда уже, получается, приходит бина. Но мы учили, что пхина алиф пока еще осталась в кли хохмы. И согласно этому получается, что нужно сказать, приходит в кетер и приходит в хохму и приходит в бину. Мы должны так сказать. Затем мы учим, что также и пхина бет, когда кли хохмы очистилась, не было, не приходит хохму, и приходит в бину сейчас. Ступень бет, которая является захаром, вак, в пхину алиф, которая очистилась до пхины бет, кли хохмы. Это далит, решимодает лапшут, которая осталась в бине. Теперь мы учим так. Приходит в кетер по причине того, что гимель бет, который относится к ли хохмы, поднялся в кетер. Поэтому приходит в кетер и не приходит в хохму, и приходит в бину, и не приходит в хесед. Затем мы учили, что в то время, когда приходит в кетер, тогда не приходит хохму, и тогда бина получает хохму для сыновей, это пхина алиф, и тогда не находится в бине. Мы учили, почему бина поднялась хохму и очистилась из бет валев и дала алев хеседу. Выходит тогда, что не приходит в кетер и приходит в хохму и не приходит в бину, когда бина поднимается в хохму и очистилась от бет валев, и тогда приходит в хесед. Затем мы учим, в то время, когда приходил хесед, тогда было, что бина очистилась, и тогда учат снова, что зон бины и зон хохмы поднялись в кетер, было, что снова находится в кетере, не находится в хохме, также не находится в бине, бина очистилась до алев, чтобы дать кину алев за рампину, и не приходит хесед. Почему? Есть два расстояния. Получается тогда, что мы учим «не приходит бину», потому что бина очистилась, поднялась в кетер. Хасадим сделались «приходит в кетер». И тогда есть два расстояния, нету хохмы, тогда есть хеседы, тогда приходит хеседы, приходит гуру. Два расстояния. Когда приходит в бину, также приходит и в хесед. Почему это? Потому что не равен свет хесед всему свету бину. Бины, что он говорит. Дальше. Однако, только в тот момент, когда опускается бина на свое место, тогда она находит хесед на своем месте. И в тот момент опускается хесед на свое место. Что он здесь хочет? И это дело в том, что ВАК сам по себе это одна ступень и не может прилепиться к бине. И это Гар. Дело здесь, что он хочет объяснить то, что написано, когда находится, приходит бину, свет хеседа, чтобы был в клебины, опускается в хесед. Почему? Потому что... Но в тот момент, когда бина на своем месте, и поскольку свет хесед не равен свету бины, тогда находится на своем месте хесед. И в этот момент хесед сразу спускается на свое место, потому что не может светить в бине, как будто свет хесед не подобен всему свету бины. И суть этого в том, что сами по себе ВАК — это одна ступень, и не могут слиться с биной, который является Гар, поэтому выходит, что он вынужден опуститься на свое место. Почему раньше было не так? Раньше был младенец, нуждающийся в матери, когда у него была хохма, тогда он равен клебины. Теперь, когда у него есть хохма, сразу спускается на свое место. Отсюда видно, что он хочет объяснить. Да, дальше. Также понятие «приходит» и «не приходит» в Гар. Это в отношении другого. То есть, ведь когда приходит в кетер, тогда оба они, хохма и бина, поднимаются наверх в кетер. Что это значит? Мы всегда учили наоборот. В то время, когда не приходит в хохму и бину, тогда хохма и бина поднимаются наверх в кетер. Тогда их подъем ман делает так, что приходит в кетер. Здесь написано иначе, что когда приходит в кетер, тогда двое хохма и бина поднимаются в кетер. Из-за чего отсюда видно, что сначала было приходит кетер, а потом поднялась. Мы учили наоборот. И по этой причине гар считается как одно целое. Почему? Хохма и бина находятся наверху в кетер. И по этой причине гар считается как одно целое. А когда не приходит в кетер, тогда приходит хохма. И вроде как должно быть, чтобы там оставалась и бина. И было бы «не приходит в бину». И только из-за того, что он хафец хесед, я бы объяснил, поскольку у него есть пхина алев для сыновей, которым нужно дать хохму, поэтому она спускается на свое место, потому что им нужна хохма. Поэтому было приходит также и в бину. И для этого тоже есть много объяснений. Иногда это называется «не приходит в бину», а иногда называется «это приходит в бину». «Приходит в бину» называется, когда бина получает свет хохму, хохмы от хохмы. «Не приходит в бину» называется, когда бина очищается, тогда от бет к алев. И здесь это все смешано. Начнем с пункта 47, Оркними. Вторая стадия. Она проста. Ибо сейчас снова вернулся свет, чтобы приходить в кетер. Он объясняет нам, как выяснилось в предыдущем пункте, после того, как произошел второе очищение, где это? В Парцуфе. Возвращается экран с включенными в Решимот к экрану Малхут де Рош Ап. И там происходит новый зевук на этот экран, который поднялся в Рош с Решимот. И поскольку в нем остался только вьют второй стадии, потому что последняя пхина исчезает. И это третья стадия, пхина гимель. И что осталось? Только бет. Поэтому он притянул лишь уровень бины, который называется сак. И это ступень бины снова распространяется в гуф. И какой это гуф? Того, что в парцуфе аб, как мы учили в аб, что он взял пустые кли, парцуфа гальгальта. Как мы учим, что пустые кли парцуфа аб переходят к парцуфу сак. Это то, что здесь написано. И это приходит в кетер, то есть свет бины в кли кетера, который остался от парцуфа. И вот также и здесь, в парцуфе сак. Килим тоже предшествовали цветам. Почему? Ибо все килим, которые остались пустыми после второго ухода света парцуфа, оказываются перешедшими в этот новый парцуф, который называется парцуф сак. Что мы учили? Что все пустые килим, которые остались после первого ухода света парцуфа гальгальта, как мы учили, перешли ко второму распространению, называемому аб. Также это происходит и здесь, когда все пустые килим парцуфа аб перешли к парцуфу сак. И все четыре вида Захара и Никивы, которые были в Парцуфе Аб, то есть Захар и Никива Парцуф Агар, Захар Никива Парцуф Абина, Захар Никива ступени Зайрампина, Захар Никива Исода, имеет место также и здесь. Только изменяется их уровень, так как здесь есть только маленький уровень в общности Парцуфа, который называется Гимелебет. И выясним четыре пары Захара и Никивы, которые есть в этом Парцуфе. Ибо тот уровень света Бины, который не зашел в Кетер, то есть Парцуф Сад, Бедавиют, это Никива Кликетера. И так же, как в Парцуфе Аб, Ришимопхины Далит, облачение, стало свойством Захара в Кликетера Аб. То же самое здесь, что Ришимо Пхины Гимель от свойства облачения, которое осталось в Кликетера Парцуфа Аб, становится здесь, в Сак, Захаром Кетеро, этого Парцуфа уровня Бины. И получает свет Хохмы, через, нужно сказать, от света Хохмы, который поднялся под Малхут Роша. Во время второго ухода света и не вернулся в губ Парцуфа Бины. Этот свет остался наверху, под Рожда. И когда произошел зивук в Рош-Даб, для Парцуфа Сак, тогда он проходит через свет Хохмы, который ушел из Парцуфа Аб, и стоит ниже Малхут Дерош Парцуфа Аб. Как мы учили в Парцуфе Аб во втором, что он получает Дали Дейт Лапшут через свет Кетера, который стоит ниже Малхут Дерош Парцуфа Гальгальты. И поэтому также и Кетер Парцуфа Бины, Парцуфа Сак, препятствует распространению свечения Гар, свечения Хохма в Парцуфе. Я еще раз повторяю эти правила. Во всех сферот мы различаем два общих света. Один называется свет Хохма, а другой называется Бина. Поэтому, когда изучают Парцуф Сак, тоже учим, что есть там Хохма и есть Бина. Хотя вся ступень в целом называется Бина. И в каждой сфере мы различаем, есть сферот, который относится к Хохме, а есть сферот, который относится к Бине. Это мы увидим дальше. В том же порядке, который мы изучали в Парцуфе Аб. Если так, что здесь написано? И поэтому я повторяю еще раз. Также и Кетер, Кли Кетера, Парцуфа Бины, Парцуфа Сак, который, когда приходит в Кетер, препятствует распространению свечения Гар в Парцуфе, препятствует свечению Хохмы, которое называется Гар в Парцуфе. Почему? Ведь у света Хохмы, который под, который ушел из Парцуфа, поднялся наверх, и он стоит под Малхут Рош. Почему? Малхут Рош — это порождающая следующую ступень. Он под порождающей эту ступень. Получается, Ахараим находится внизу. Что значит Ахараим находится внизу? Это означает, без распространения в Гуф. Почему? Потому что сейчас нет Гимеля Виюта, а только Гимеля Тлапшута. Поэтому он властвует над Кли Кетера, где есть Гимель Дейт Лапшут, чтобы не светила Хохма в ней, чтобы не притягивали ее со стороны Гимель Давид, поскольку нет экрана. Получается, что светит Вахураем Хасадим. Это то, что он говорит, поскольку свет Кетера находится своими ахураем вниз, то есть свет Хохма сейчас относится к Кли Кетера, который является Гимели Тлапшут, ахураем находится внизу, что означает без распространения в Гуф. Как он это делает? Он властвует над Кли Кетера, чтобы он тоже был так, так же, как свет Хохмы, который ушел из парцуфа, его Ахараим находится внизу, чтобы не светить низ Гуф. Также он спрашивает о его Кли Кетера. И спрашивает о Кли Кетера, что и оно, это Кли Кетера, обращает свои Ахараим вниз и светит только свечением Вак, препятствуя распространению свечения Гар в парцу. Получается, что когда мы учим, приходит в Кетер Десаак, нет там Хохмы, а только Хасадим. Точно так же, как приходит в Кетер парцу Фаб. И это то, что он говорит. Не приходит в Кетер, и тогда не приходит в Хохму, Бину и Хесед. Так как Ахураем Кли Кетера препятствует свечению Гар, всему свечению Хохмы распространится в Парцу, даже в Кли Хохмы. Нет там Хохмы. А уж тем более свечению Гар, свечению Хохмы. В Рош Тохсов, семи нижних сферот, которые называются Хесед, Гура, Тиферет, Нецах, Год и Сод. Это то, что он говорит. Приходит в Гуру, не приходит в Тиферет. Приходит в Нецах, не приходит в Вод. Приходит в Исод и не приходит в Малхут. Потому что тогда свет приходит в Келим, в Ак. Этих Рош Тохсов, семи нижних сферот. Это сферот Гвура, Вагдерош, Нецах, Вагдетох, Исот, Вагдесов. А в Келимгар, семи нижних сферот, Хесед Гардерош, Тиферет Гардетох, От Гардесов. Свет не приходит в них. У них нет света Гар, у них нет Хохмы. Потому что Ахараим Кетера препятствует свечению Гар в них, как мы уже выяснили.

0: роль главы десятки, быть отцом группы, которая произошла неделю назад, 11 мая, пожалуйста.
1: Мы сейчас начали во всем нашем мировом кли упражнение глава десятки. Мы сказали, кто хочет, то есть кто готов, пусть десятка решит, готова она или нет. Потому что есть разные десятки, знаете, есть новые десятки. И мы увидели, что есть такое явление. Люди чувствуют противоречие, с одной стороны. Говорят, мы учили все эти годы, что все в десятке равны. Каждый товарищ равен, с другой стороны, с какой стати сейчас у нас будет глава. Да, у них это не укладывается, есть такой страх. Они даже не знают, нет у них каких-то мыслей, но просто как-то не связывается, что с одной стороны все равны, с другой стороны, как один из них может быть главой, даже если он будет меняться раз в неделю. Я уже не говорю о постоянстве. Даже раз в неделю. Ну как вы это объясните? Здесь нет противоречия, что это духовное строение, должен быть обязательно глава. Как вы это объясните?
0: Согласно духовному, должен быть кто-то, кто может быть в любом месте, в любом состоянии. И он должен определять. И тогда все понимают, что должны склонить себя перед ним. И тогда он называется Рош, глава для урока, глава для группы. И так далее, зависит на какой период.
1: Ну как это совмещается с равенством?
0: Каждый день может быть другой.
1: Да, ну допустим, я на этой неделе глава, с одной стороны, а с другой стороны все равны. Как это?
0: Такого нет.
1: Нет чего?
0: Нет такого, чтобы в группе все были равны, все были бы главами. И так бы это продвигалось.
1: Можно ли сказать, что равенство в том, что каждый... То есть мы изначально не равны в своем потенциале, способности.
0: Да, это...
1: А равенство — это когда каждый использует себя ради группы на максимуме возможностей своих. В этом мы равны? В отдаче?
0: Да. Каждый не равен всем.
1: Если мы соединяемся все вместе, как десятка, мы начинаем чувствовать общую рожь между нами, ощущение высшего. Кто такой вот этот наш рожь?
0: Да, только нужно уточнить, но...
1: Уточнить что?
0: Что если мы хотим действительно быть соединенными, тогда мы должны отменить эгоизм.
1: То есть если мы соединяемся между нами, все отменяем эго, соединяемся вместе воедино, стараемся, тогда мы притягиваем свет и постепенно начинаем ощущать рожь между нами, то есть Творца между нами.
0: Да.
1: Что же нам добавляет роль глава десятки? То есть один товарищ, который будет дежурный, является сейчас главой.
0: Он обязан быть?
1: Но в чем его добавка, если мы и так можем прийти вместе к ощущению рожь? Что добавит нам муж на этой неделе? Сейчас он дежурный, он глава десятки. Если на самом деле мы должны соединиться вместе и тогда прийти к ощущению рожь, ощущению главы.
0: Нет разницы.
1: Ну, как вы сказали, я обязан, я чувствую себя обязанным. Я сегодня сидел на уроке, был намного более сосредоточен, слышал два совета, которые нужно взять, всякие термины из науки Каббала, спасение Творца. А вчера, когда я не был главой, я этого не делал, я сидел так же, как и все. Ну, там полагаюсь на кого, на того, кто должен это делать. А на этом деле я должен. Все время моя голова занята этим. Что мне, что я могу сделать? В прошлый раз был Акока. Акока это сделал так. Я хочу быть лучше.

0: него. Я думаю, что же еще, чем можно еще удивить товарищей? Ну, так, наверное, это хорошо. Я не понимаю людей, которые сопротивляются. Если бы мы сумели объединиться вместе и прийти к ощущению рож, то нам все равно требуются какие-то функции между нами, какие-то должности.
1: Из этого действия мы станем полностью равными друг другу, и на этом закончится все наше усилие в соединении.
0: Тогда чем помогает роль товарища, который является главой, пока мы не придем к ощущению, что соединяемся?
1: Он ответственный. Он глава группы для тех самых
0: товарищей,
1: для того обучения, для того же чтения. Это может быть больше, может быть меньше. Ну и все.
0: Я могу понять страх людей, потому что если посмотреть на главу из эгоистических килим, тогда ты видишь в этой главе какую-то угрозу. Ты смотришь на него, теперь он будет проявлять власть, и что он сейчас сделает, что он сейчас решит такого, что он причинит моему эгоизму какое-то неудобство. Если ты посмотришь на главу с точки зрения, что он желает все-таки объединить группу, служить ей, тогда это обязательная роль. В чем заключается роль главы?
1: Роль главы.
2: Лиют аба.
1: Быть отцом.
2: Мамашках.
1: Именно так. Быть отцом группы.
0: У него есть наслаждение у главы
1: от того, что его группа продвигается.
0: А остальные товарищи, которые не являются главой, какова их роль?
1: Учиться. Из статуса главы группы и товарищей. Как они могут быть заместителями?
0: То есть поддерживать голову, отменяться перед главой.
1: Да.
0: В этом поддержка?
1: Да.
0: А почему только сейчас мы начали это упражнение? Почему не 3, 5, 10 лет назад мы что, не были готовы?
1: Не были готовы.
0: А сейчас готовы?
1: Посмотрим.
0: Если у нас есть 800 десяток в мировом кли, значит, есть 800 голов. И в каждой десятке есть глава, и он тоже в ротации.
1: Да.
0: Кроме того, есть также глава над всеми 800 главами групп. Это верно?
1: Да.
0: Он тоже должен быть в ротации, или это уже что-то постоянное?
1: Нет, это глава десятки.
0: Да.
1: Всей.
0: Да.
1: Не нужно менять его все время.
0: Глава группы.
1: Да.
0: Он должен быть постоянным.
1: Нет, не постоянным, нет. Нет, чего вдруг?
0: В десятке, а в группе? Я просто хочу понять, что в группе и что в десятке. Допустим, мы десятка, и кроме нас еще много таких десяток. У каждого есть своя глава,
1: да.
0: И он меняется.
1: Да.
0: Сегодня муж, и завтра Акока, потом Шимон. Да, это понятно. А теперь глава над всеми десятками. Тоже должна быть глава над ними, над всеми десятками, над всей группой, над всеми десятками вместе. Тоже должна быть глава?
1: Да, до этого и все.
0: Раф, я хотел задать другой вопрос. Часто мы говорим с вами, задаем вопросы, и в результате этого вы рассказывать всякие вещи, делитесь с нами направлениями, правильными для нашего пути. Иногда мы получаем такие реакции, что вы манипулируете Равом и тем, как вы задаете вопросы, поэтому он отвечает вам именно таким образом. Если бы вы спросили его иначе, он бы ответил по-другому. Я хотел бы понять, что с этим делать. Вы чувствуете, что то, как мы спрашиваем, мы манипулируем вами?
1: Нет, как раз наоборот. Как раз наоборот. То, что я стараюсь отвечать на ваши вопросы, мне становится все более ясным, что я должен делать с группой. Вот и все.
0: Можно манипулировать каббалистом, крутить им.
1: Крутить? Нет.
0: Устраивать какие-то комбинации с каббалистом, через какой-то хитростью задавать вопросы, чтобы заставить вас что-то сделать, что-то сказать. Можно крутить каббалистом?
1: Зависит от того, что ты думаешь, что ты имеешь в виду.
0: Ну, заставить вас сказать вещи, которые я хочу продвигать. Допустим, я хочу продвинуть идею главы десятки. Я начинаю задавать вам вопросы, и в результате моих вопросов вы начинаете говорить о главе десятки. Человек может это такое делать или нет? Или вы говорите только то, что хотите, и точка?
1: И то, и другое верно. Обычно я лично, скажем, говорю только из своего понимания, своего постижения, своего ощущения.
0: Просто есть люди, которые думают, что раньше вы не говорили о главе десятки, а сейчас начали говорить. Они думают, что мы это придумали, и потом начали вас спрашивать и крутить вами, чтобы вы говорили о главе десятки. А раньше Рав не говорил об этом, а сейчас говорит.
1: Не было времени для этого. Направления не было в этом.
0: Это называется крутить или манипулировать. Они думают, что поскольку мы сейчас говорим об этом, то мы как бы заставляем вас говорить о тех вещах, о которых вы не хотели бы говорить, но поскольку мы этого хотим, то вы говорите. Так думают люди. Как будто это сидит на нашем давлении, а не на вашем давлении, из которого вы чувствуете группу. Что если сейчас бы я говорил с вами об антисемитизме в Америке, вы бы сказали об этом, а не о главе десятки. Но поскольку я говорю о главе десятки, то вы говорите о главе десятки.
1: Конечно же, вы определяете
0: тему.
1: Тему?
0: Да, но что вы будете говорить?
1: Что я буду говорить?
0: Ну, например, тема главы десятки. Я сейчас вспоминаю, откуда это взялось. Мы были на конгрессе, конгресс десяток, и начали говорить о конгрессе десяток, что каждая десятка должна сейчас построить конгресс. И вдруг из этого, из этих бесед вы сказали: у каждой десятки должна быть глава. Если она не чувствует, что у нее есть глава, значит, она не продвигается. И так далее. Вы начали давать такие разные термины. Это начало повторяться. Так мы начали спрашивать об этом. Реагировать на то, что вы как бы выдали из себя. И в этом вопрос, что делать с тем, что люди думают, как будто бы мы манипулируем вами, которые и это заставляет вас говорить.
1: Это всегда будет так. У каждого есть право говорить глупость.
0: Откуда вдруг с вашей стороны приходит, скажем, давление родить что-то новое, продвигать группу определенным образом. Такую идею. Допустим, сейчас надо делать это. Что это за ощущение, которое вдруг приходит, и вы направляете нас? Из чего это исходит? Что зреет, что вы чувствуете, что нужно сделать это?
1: Это приходит от того, что мы хотим лучше понять друг друга. Что заботимся не потерять то, что мы учим. Вот и все.
0: Как в будущем мы будем получать наставления из десятки, из группы? Как мы будем вдруг знать, что вот сейчас нужно делать это?
1: Это только согласно вопросам всех.
0: Из объединения между нами мы почувствуем вдруг, допустим, если бы мы не слышали от вас о главе десятки, допустим, мы бы сели и соединились между собой.
1: Тогда, если бы вы соединялись между собой и оберегали свою десятку как рожь, это было бы хорошо.
0: Но вдруг одному из товарищей пришла бы такая идея: давайте, может быть, назначим главу десятки, как бы это вдруг возникло у нас, если бы мы это не услышали от вас?
1: Но вы же это услышали от меня?
0: Но у вас наверняка есть еще много разных состояний, которые мы должны пройти, упражнения, идеи.
1: Не так уж много.
0: Нет?
1: Только в глубину. Это все. Только в глубину.
0: Теперь относительно строения. Хотел бы понять строение. Сегодня есть 800 десяток, завтра будет 8 тысяч. У каждой десятки есть глава, чья роль — вести десятку к величию Творца. Есть глава группы этих 800. Это может быть один человек, как Рав. Это может быть группа людей, да?
1: Да.
0: Как руководство, или неважно, но должна быть глава, и глава десятки выполняет, в общем-то, то, что говорит глава всей организации, всей группы, правильно? Реализует это. Таково строение?
1: Да.
0: Поделимся впечатлениями от беседы и что мы берем в реализацию в десятках.
1: Да, это была очень откровенная беседа. Очень такая раскрывающая глаза. Ну, что можно еще сказать? Кроме того, что на самом деле кроме того, что мы на самом деле должны принимать все, что говорит Рав, но вообще, я не знаю, думать, что кто-то может манипулировать Равом, это глупость, откуда, не знаю, вообще это приходит. Я как раз впечатлился от искренности товарищей, от их вопросов острых. Не чувствуется, что это приходит из настоящей заботы о группе, о ее здоровье, о развитии. Красиво.
0: Да, нужно сделать какую-то оценку, потому что состояние в группе, что многие десятки даже не начали еще это делать, это говорит о необходимости следовать за руководством, и нужно как-то сакцентировать это. Я бы, может быть, еще бы провел несколько бесед с Равом, чтобы эти темы обострились, чтобы они вошли в сердце, потому что иначе у нас проблема, как у группы. Если мы не будем принимать их как высших, то Это проблема.
1: Да, Рав описывает нам, что должно являться правильным духовным строением десятки. И спросили Рава, наверное, есть еще много идей и упражнений. Он сказал, не так уж много, а только глубину, только глубину. Я на самом деле думаю, что и упражнения главы десятки, мы только снимаем самый высший слой, есть такая глубина в этом упражнении. Постараемся, чтобы Творец помог нам от всего сердца идти за главой, когда мы каждую неделю выбираем нового главу и достичь того, чего нужно достичь.
0: Я слышал в беседе, что согласно духовному должен каждый быть, кто определяет, поэтому мы понимаем, что мы должны склониться перед ним, и он называется глава десятки, зависит от того, на какой период, и еще глава десятки быть отцом, отцом группы.
3: Зоар котев лану. А, это не Зоар, это Йосиф.
1: Зоар пишет нам. А, это не Зоар, это Йосиф.
3: Также
1: в отношении Рош десятки нужно сделать себе Рава. Так мы даем величие нашему Рош, пока десятка на самом деле не почувствует, как Рош. И в конечном счете Творец — это Рош, который управляет всем.
3: Мне
1: нечего так уж много добавить от себя. Согласен с тем, что сказал Юра, что невозможно манипулировать Равом. Если тот, кто думает, что можно, это просто смешно.
4: Ну и да. התרשמות לא טובה מהמצב של החברה שיש כזה
0: не очень хорошее впечатление от состояния группы, что есть такие подозрения относительно товарищей у десятки Рава, которые задают вопросы. Нехорошее впечатление от того, что десятки, может быть, как-то есть нормально, не все десятки одинаковые, но им трудно уже несколько недель взять на себя вот это упражнение главы десятки. А что взять в реализацию в нашей десятке? Очевидно, может быть, больше работать над отменой себя. И мы знаем, что все происходит изнутри наружу. И желательно, чтобы была отмена в десятке, чтобы каждый мог склонить свою голову, и тогда, может быть, увидим всю десятку.
1: Да, я согласен с тем, что было сказано, только, может быть, добавить, что Рав сказал, что можно крутить им, потому что преподносят ему хиссарон, и всегда будут голоса в группе, и у каждого есть право говорить глупости. И мы слышали, что если десятка пока еще не готова, не обязана начинать, начнет, когда разовьется, все должно приниматься в правильной мере. И он сказал, что голова должен быть отцом группы. Это нужно всегда принимать его внимание. И как Кейда сказал, что если мы хотим быть объединены, мы должны отменять эгоизм. Наука Каббала — вещь простая. Осталось только реализовать.

0: Прочитаем сейчас отрывки из Зор на тему «Все молитвы мира». Мы просим Творца, чтобы открыл нам сердце для общей молитвы из объединения и единого намерения. Итак, все молитвы, избранные отрывки из Зор для всех. Первый отрывок. Если будете вопрошать, вопрошайте. Если будете вопрошать, направляя ваши просьбы в молитве перед царем, вопрошайте. Молитесь и направляйте ваши просьбы и возвращайтесь к Господину вашему. Приходите, подобно тому, кто приглашает сыновей своих, чтобы взять их к себе и смилостивиться над ними. И также Творец утром и ночью призывает и говорит: «Приходите, счастливы они, святой народ, ибо их Господин желает их и призывает их, чтобы приблизить к себе».
1: Два. Всегда человек сначала должен воздать хвалу Господину своему и лишь затем обратиться с молитвой. А тот, чье сердце озабочено, но он хочет желаться, но он желает обратиться в молитве, или же он находится в беде и не способен воздать хвалу Господину его, что ему делать? Даже если он не может направить на это сердце и желание свое, почему он должен отменить порядок восхваления Господина своего? Пусть сначала выполнит порядок восхваления Господина своего, хотя и не может настроиться на это, а затем обращается с молитвой.
2: Шалош. Хакадош Баруху.
0: Три. Творец желает молитвы праведников. Когда наступит час, и они обратятся к Нему с молитвой о том, в чем нуждаются. В чем смысл этого? В том, чтобы возрастал и прибавлялся удел святости посредством молитвы праведников для каждого, кто нуждается. Потому что праведники своими молитвами открывают высший источник. И тогда даже те, кто не заслужил ответа, получают ответ.
1: Четвертый. Человек должен произнести молитву пред Творцом, и это одна большая и важная работа из работы его Господина. Есть работа Творца, состоящая в действии тела. То есть заповеди, связанные с действием. А есть работа Творца, то есть более внутренняя работа, являющиеся основой всего. То есть заповеди, связанные с речами и с желанием сердца. Молитва человека — это работа духа, работа второго вида, связанная с речью. Она восходит к высшим тайнам. И люди не знают, что молитва человека пересекает воздушные пространства и пересекает небосводы, открывает проходы и возносится наверх.
0: Всякому человеку, скрывающему свои грехи и не признающему их перед святым царем, чтобы просить на них милосердия, не дают ему открыть вход возвращения, так как он скрыт от него. А если он раскрывает их перед Творцом, Творец жалеет его и преобладает милосердие над судом. Тем более, если он плачет. Ибо все закрытые входы он раскрывает, и молитва его принимается. И поэтому признание в грехах — это слава царя, чтобы усилить милосердие над судом.
1: Шестой. Все молитвы мира, то есть молитвы многих, это и есть молитвы, а молитва одинокого не входит к Святому Царю, иначе как с большой силой. Ибо прежде чем молитва входит, чтобы украситься на своем месте, наблюдает за ней Творец и всматривается в нее, и смотрит на прегрешения и заслуги этого человека, то, чего он не делает в случае молитвы многих. И сколько этих молитв исходит не от праведника, но все же они принимаются Творцом, и он не обращает внимания на их прегрешения.
0: Седьмой отрывок. В час, когда человек встает в полночь со своего ложа, чтобы заниматься Торой, звучит к нему призыв. И вот благословляют Творца все служители Творца, стоящие в доме Творца ночью. А утром, когда он предстает в молитве перед Господином его, звучит к нему призыв: «И я дам тебе хоть между стоящими этими». После того, как он завершает свою молитву в желании перед Господином его, должен передать душу свою Малхут в желании сердца. В час, когда человек пребывает в молитве, все те слова, которые он произносит своими устами в этой молитве, возносятся наверх, пробивая воздушные пространства и небосводы, пока не достигают того места, к которому приходит и становится окружение, украшением на голове царя, делающего из него, из них венец. И мы перейдем к докладу Орен и Гилад.
1: Да, друзья и подруги, мы перед праздником Шавуот много лет, мы в праздник Шавуот учились в полночь. Это известная традиция в народе Израиля. Это делают во многих местах, и мы учились в ночное время. И это тоже получается в пятницу ночью. И здесь мы будем учиться в нашем большом зале мероприятий. Почему? Потому что приглашены все товарищи из израильского кли и все учащиеся в кампусах. И, конечно же, будет трансляция для всего мирового кли. Но мы хотим, чтобы каждый, кто мог, пришел. Еще раз, Петах-Тиква, все израильское кли, все учащиеся, мы начнем здесь учебу в 10 вечера, начнем подготовку к уроку, затем перейдем к уроку. Будет урок с Равом в течение часа в записи, и мы почувствуем силу урока целый час непрерывно. которую мы получим от него, и будет немало чтения книги Зоар. Мы вместе будем читать книгу Зоар, будем делать семинары, вместе петь песни. Мы будем здесь в соединении ночи невесты, получая весь особый свет в ночь Шавуот. Давайте посмотрим Тибраваны.
0: Мы находимся с вами в преддверии большого особого праздника, который называется праздник получения Торы или праздник Шавуот. Праздник Шавуот. Обычно мы учимся ночью, так это принято, называется исправление ночи Шавуот. А мы хотим исправиться. Мы с вами учим историю, что человек создан во грехе. Грех древопознания, так называется. И мы с вами находимся

0: Строим духовное общество. Здравствуйте, друзья! На первой части урока мы будем изучать урок с Равом от 15 октября 2002 года. Первый урок из двух уроков по статье «Отличие милости от подарка». Статья находится в книге «Рабаством 1, 300 страница». Будем читать первую половину статьи.
1: ולפי הכוחות שהשקיעה, כך באותו שיעור מורגשים היסורים.
0: До слов, и чем больше он приложил усилий, тем сильнее ощущение страданий от безрезультативности этих усилий. Начнем читать статью. Сказано в Мишле, ненавидящий подарки будет жить. Выходит, получая подарки, человек обретает себя над смерть. Как же тогда во всем мире принято дарить друг другу подарки? Вместе с этим тогда неясно сказанное Творцом Моше. Хороший подарок хранится в доме моем, и имя ему Шаббат. Я прошу тебя передать его народу Израиля. Иди и сообщи им это. Мы видим, что один человек может попросить у другого подаяния, но никогда не видели, чтобы человек просил у другого подарок. Например, перед праздником Песах. Человек должен приобрести себе мацу, вино и так далее. С этой целью он идет к старости синагоги или какому-то другому богатому человеку и просит помочь ему приобрести необходимые товары для Песаха. Объясняя свое тяжелое положение, в котором он находится. Но мы никогда не видели, чтобы человек просил подарить, чтобы товарищ подарил ему подарок. Но бывает, например, что если жена просит у мужа, чтобы тот купил ей на Песах кольцо с бриллиантом стоимостью не менее $200, то в таком случае муж идет к своему другу и рассказывает ему, что он находится сейчас в тяжелом материальном положении, не имеет возможности купить жене такое кольцо. Поэтому он просит у друга, чтобы тот дал ему денег в подарок, на который он купит своей жене кольцо. Но мы никогда не слышали, чтобы в каком-нибудь городе был староста по выдаче подарков, и чтобы выдавал как подаяние, так и подарки. Известно, что в мире принято дарить подарки, а не выпрашивать их. Например, если один человек любит другого, то он желает сделать приятное ему, и по этой причине дарит ему подарок. Но это не значит, что в городе должно быть специальное место, где выдают подарки. Сейчас выясним настоящую причину того, почему подарки не просят, а подаяния. Да, принято просить. И почему в каждом городе есть определенный порядок, и принято помогать нуждающимся, чтобы у них было на что жить. Это принято также в любом государстве, где существует специальное учреждение, министерство, которое заботится о нуждающихся. Причина этого очень проста, ведь существует разница между тем, что необходимо человеку как жизненная потребность, и тем, что является для него излишним. Необходимым называется то, без чего человек не сможет прожить. То есть, если не получит он требуемую помощь, то не сможет существовать в мире. И об этом сказали мудрецы, что тот, кто помогает существовать одной душе, как будто помогает существовать всему миру. И здесь говорится о жизненно необходимом, потому что без него невозможно существовать. И поэтому человек может просить об этом, чтобы помогли ему, так как все, что есть у человека, он отдаст, чтобы спасти свою жизнь. Поэтому человек не стесняется просить подаяния, ведь речь идет о спасении его жизни в той или иной степени. И также дающий подаяние понимает необходимость в том, что он дает. Тогда же, когда вопрос... говорит, когда же имеется в виду по-настоящему спасение жизни, и нуждающийся кричит во весь голос о помощи, то дающий также очень волнуется за него, когда положение нуждающегося не самое плохое, то дающий не очень-то волнуется за него. Поэтому все зависит от степени необходимости, насколько она жизненно необходима. Но в отличие от этой ситуации, когда речь идет о излишках, то просящий стесняется просить. И дающий не слышит просящего. Излишки. Поэтому мы различаем между тем, что необходимо по-настоящему, и тем, что является излишками. Поэтому только если просят подаяние, то получают его. Отсюда вывод. Подаяние дается, исходя из желания нижнего, то есть просящий, который ощущает недостаток. Он действительно просит. И это означает, что когда просящий видит, что он не сможет существовать без помощи другого, то он не стесняется, идет и унижается, принижает себя, прося подаяния, так как у него нет другого выбора. Тогда как в случае, в отличие от подарка, подарок дается по желанию дающего. Извините, то есть в случае подарка, в отличие от подаяния, подарок дается по желанию дающего. То есть если дающий желает раскрыть свою любовь тому, кого он любит, тогда он дарит ему подарок. Отсюда вывод. Подарок дается, исходя из желания высшего, то есть дающего, а подаяние по просьбе получающего. Для этого получающий должен показать дающему, насколько он нуждается в подаянии, о котором просит, и в той мере, в какой получающий может показать дающему важность и необходимость этой помощи, в той же мере он может получить ее от дающего. Но основная причина, как мы учили, заключается в том, что то, что не находится в нашем корне, и мы пользуемся этим, то ощущаем страдания, как сказано в ученике Сферот. Известно, что природа каждой ветви стремится уподобиться своему корню. Поэтому все, что находится в корне, воспринимается ветвью как хорошее и доброе. И наоборот, все, что не имеет места в корне, воспринимается ветвью как неприятное, вызывающее ощущение страдания, ненависти. И это побуждает отдалиться от нее. Исходя из этого, находим, что поскольку в корне нет стремления к получению, то человек, получая, ощущает стыд и страдания. потому что этого нет в нашем корне. Поэтому, когда речь идет о спасении жизни, и человек очень нуждается в получении помощи от своего другого, в этом случае мы говорим, что нет у нас другого выбора, потому что тут идет речь о спасении жизни человека. Но также и в спасении жизни есть несколько уровней. Если какая-либо вещь необходима, человек вынужден терпеть стыд и просить помощь. Однако понятие необходимого, насущного, у каждого человека свое, отличное, в той или иной степени от другого. Так, если у одного что-то определяется как лишнее, то у другого то же самое считается насущное и необходимое. Поэтому всегда трудно точно отделить лишнее от необходимого. Конечно, можно предположить, что если без какой-либо вещи человек может прожить, то такая вещь считается излишком. А если наоборот не может прожить, то она необходима, но проверить на все 100% это невозможно.
2: И по этому поводу приводится пример в Талмуде. Спросили как-то Рабби Нехемия, чем ты питаешься? Он ответил: жирным мясом и старым вином. Сказали ему: питайся, как все, чечевицей. Он стал питаться чечевицей и умер. Из этого примера мы видим, что жирное мясо и старое вино считалось у людей излишеством. Но у Рабби Нехемия это было необходимостью, так как без этого он не смог прожить. В дополнение можно привести еще сказанное мудрецами: дай по мере потребности его, в чем он нуждаться будет. Дай по мере потребности его означает: дай бедняку заработать необходимое ему. В чем нуждаться будет, обеспечить необходимым обеднейшего богача. Даже если потребуется для этого посадить верхом на лошадь и дать раба, чтобы бежал перед ним, рассказывает об этом мудрец Гилель, что он дал обедневшему Туви лошадь, чтобы он ехал на нем, и раба, чтобы тот бежал перед ним. Однажды случилось, что не оказалось раба на месте, и он сам бежал вместо раба целых 3 мили. Из вышеизложенного можно понять сказанное в Торе: дай по мере потребности его, в чем он нуждаться будет. Это означает, что все, что зависит от величины, ощущение того, что не достает и не касается излишнего. Так в примере с бедным, который приводит пример Гмара, то, что мы даем бедным, это не называется пожертвованием, то есть необходимым. И пусть это даже будет лошадь, чтобы он на ней ехал, и раб, чтобы бежал, это все считается необходимым. И мы не можем сказать, что до сих пор это считается необходимым, а сверх этого называется излишеством.
0: Исходя из этого, мы видим, что нуждающийся при прошении подаяния не испытывает страх, так как считает это необходимостью, но так как характер у всех людей разный, мы не можем увидеть разницу между подаянием и подарком, считающимся излишеством. Потому что у каждого человека существует своя мера определение того, что у него считается необходимым, а что излишеством, то есть без чего он может обойтись. И если он считает, что без этого он может прожить, тогда нет у него сил просить это у своего ближнего, так как это уже будет называться подарком, он дает только, как, если дающий захочет этого. На самом деле, кто может определить, является ли просьба подаянием или подарком? Ведь только Творец знает это. Он на самом деле знает, в чем нуждается человек, то есть где грань между необходимым и излишеством. А теперь обсудим эти понятия на языке внутренней работы человека, когда человек молится Творцу, чтобы он помог ему в его работе. Если человек просит Творца подаяния, то есть просит насущное необходимое, ощущая себя голым и лишенным всего, и в Торе, и в заповедях, он чувствует себя, что у него нет вообще никакой искры истины, и все его действия строятся на основе лжи и лицемерия. То есть вся его основа, на которой он строит здание своей святости, построена на эгоизме. Поэтому человек чувствует, что с каждым днем он идет, он только пятится назад, вместо того, чтобы продвигаться вперед. И он видит наоборот, что когда в начале своей работы на Творца он ощущал большой смысл в Торе и в работе, это было потому, что он с помощью Торы работы на Творца хотел отдалиться от суеты и ничтожности этого мира и прилепиться к Торе и заповедям, чтобы это дало ему счастье и вкус в жизни. И его стремление было тогда очень сильным. А сейчас он не понимает, откуда взялись тогда у него силы, если бы сейчас в его теперешнем состоянии пришел бы к нему человек и сказал, удались отсюда этого мира и начни работать на Творца, то, конечно же, он уже бы не смог в своем состоянии, в котором он находится, слышать его голос ни умом, ни сердцем. И, конечно же, он должен сказать себе, что тогда у него была вера и уверенность, а сейчас он далек от всего этого. И все то время, когда он прилагал усилия, это было необходимо для того, чтобы он приблизился к истине, то есть к слиянию с Творцом, к которому он стремился. Но сейчас он находится в состоянии последних 10 градусов, то есть сейчас ему не хватает воодушевления и ощущения важности Торы.
2: И тем более молитва. У него нет стремления к молитве, поскольку тело говорит ему, что даст тебе то, что ты молишься. Ведь ты сам видишь, что все, что ты желаешь дать больше в работе, чем больше ты прикладываешь усилий в работе, тем больше идешь назад. Если так, то эта работа для чего мне? Если так, то как человек может прикладывать усилия в месте, где он видит, что невозможно продвигаться даже на один шаг вперед? И поскольку понятие покоя дает человеку наслаждение, и человек не в состоянии отказаться от покоя, от отдыха, то в то время, когда он знает, что он заработает большее наслаждение или более необходимое, тогда у него есть причина отказаться от отдыха, однако не без всякой награды. Но в то время, когда он видит, что с помощью усилия, которые он приложил, он не заработал ничего, то, что он собирался заработать. И поэтому сейчас у него пропала сила для работы, и у него теперь нет сил. Он смотрит на себя и говорит, что если был бы кто-то, который пришел к нему и сказал ему, «Знай, что ты через какое-то время, через месяцы или годы, ты придешь к состоянию отчаяния, то есть, что не будет у тебя никакого продвижения, а наоборот, что с каждым годом ты будешь в состоянии более низком, чем то, что ты чувствуешь сейчас». Что ты сейчас в низком состоянии. И по этой причине ты хочешь войти в истинную работу для того, чтобы прийти к истинной цели, ради которой ты создан. Поэтому я говорю тебе, что жаль твоего усилия, поскольку я знаю многих людей, которые думали, как ты думаешь, что ты немножечко приложишь усилий, и ты сразу увидишь плоды. То есть продвижение в чем-то в работе на истину.
1: Да,
2: я ответил бы ему, что ты относишься к лазутчикам, которые злословили на землю Израиля. Именно как объясняет Святая книга Зоар. И там сказано, что они вернулись из земли и вернулись, значит, что они вернулись на сторону зла и вернулись со стороны истины. Когда сказали, что у нас было до сих пор, мы не видели ничего хорошего в мире, мы трудились в Торе, а дом наш пуст. А будущего мира кто удостоится и кто придет туда? И лучше мы бы не прикладывали таких усилий и рассказали ему, как сказано, и сказал он и так далее, что мы трудились и учились, чтобы познать часть того мира, как ты советовал нам, и он течет молоком и медом, и хорош будущий мир, как мы знали в Торе. Но кто может удостоиться его?
0: Это значит, что сейчас, он говорит, после какого-то времени работы, когда приходят к нему эти мысли во время работы, то есть то время, когда он принял на себя работать выше привычного, то есть чтобы быть по-настоящему работником Творца. И тогда он говорит, что эти мысли, они как шпионы, разведчики, которые не дают ему войти в святую землю, то есть, которая называется работа на Творца, и поэтому он не слышал их голос, но сейчас он ощущает эти жалобы разведчиков, как свои собственные, чувствуют, что все это является сейчас для него не какими-то претензиями разведчиков, а это он сам так чувствует. Для него это истина. И также, как мы сказали выше, возникает вопрос, что ж тогда истина? Разве в начале своей работы на Творца он находился на более высокой ступени, чем находится сейчас? Несмотря на то, что он уже много лет трудился и прикладывал усилия, что же можно тогда сказать в таком состоянии, что вся его работа разве была впустую? Неужели он ничего не заработал, не находится? И находится в том состоянии, в котором был до того, как начал свою работу на Творца. Но на самом деле это неверно, так как сейчас он упал еще ниже по сравнению со своим предыдущим состоянием. Ведь сейчас ему не хватает стремления, ощущения важности Торы и заповеди. Ему не хватает уверенности и энергии.

0: И об этом я написал пример, притчу такую, что были выборы в стране, чтобы выбрать президента страны, и там было два кандидата на быть президентом. И было несколько кандидатов, у каждого из этих кандидатов были помощники, которые были заинтересованы, чтобы их кандидат победил на выборах и стал президентом. И вот выборы закончились, и стало возможно определить, кто же будет президентом. Ведь должен быть только один президент. И все жители этой страны, у них был хисарон, что необходимо сказать, что они не президенты. У всех жителей страны есть потребность быть президентом, но хисарон определяется степенью боли, насколько они чувствуют, что они не президенты. Потому что просто граждане страны, можно сказать, что хотя они и не президенты, но они не чувствуют в этом никакой потребности. А те, которые занимались тем, кто будет президент, и они выбрали другого президента, чем те, что, кого они считали. У них есть боль от этого хисарона, поскольку не стал тот президент, на которого они работали. Однако истинные страдания есть именно тогда, у такого человека, который думал, что он будет тем самым президентом, и он вкладывал в это, и в конце концов выбрали его противника. И он чувствует истинные страдания, и о нем можно сказать, что у него была истинная потребность быть президентом, поскольку он вложил силы в это. И в мере сил, которые он вложил, так в этой самой мере чувствуется страдание.
1: Да, мы говорим о духовных вещах, и написано, что Гилель, который должен был своему другу, обедневшему, обеспечить коня и раба, который бы бежал перед ним, но когда не было раба, он сам бежал 3 мили перед ним. Перейдем к уроку от 15 октября 2002 года.
0: Мы прочитали статью «Отличие милости от подарка», Шлавей Асулам, 3 том, глава «Гварим», книга «Дварим», глава «Китеце», страница 155. Весь вопрос в том, как строится правильный хисарон. Правильный хисарон строится усилиями. То есть, даже если вначале нет хисарона, и главное не в том, что нет хисарона, может быть, есть, но это неправильный хисарон, не для истинной вещи, к тому, что действительно нужно стремиться. Постепенно, благодаря усилиям, которые человек прилагает, если он вкладывает свои силы, отдает свои силы и не получает как раз никакого вознаграждения, то еще усилий, нет вознаграждения, и еще усилий, нет вознаграждения, и еще усилий, и нет вознаграждения. Каждый раз характер вложения меняется, и характер отсутствия реакции меняется, пока человек не почувствует правильный хисарон, правильной цели, и это называется, что в нем сформировался ман. Вначале он стремился к духовному, в кавычках, как бы... Он не знал, что

0: такое духовное, и стремление соответствовало этому. Такое было общее, такое слабое, неизвестное. Его кидало из стороны в сторону, из состояния в состояние, из мысли в мысль. Он связывал материальное и духовное с различными вещами. Его мнение менялось о том, что называется духовным и что материальным. И так постепенно, буквально через такую неустойчивость, с помощью усилий, благодаря тому, что давит и не знает, но, как сказано, все, что в твоих силах делать, делай, он прикладывает усилия, и постепенно они становятся более ясными. Угол зрения более острый на том, что, в чем состоит понятие радиоотдачи выше этого мира, что это действительно относится к отдаче, к Творцу, противоположно тому, что есть у него. Раньше этого вообще не было. Он не думал, что это противоположно, он просто хотел. Он хочет, он чувствует, он еще не чувствует, что есть здесь какое-то противоречие между тем, чтобы желать духовного и быть тем, как он сейчас. Он просто хочет духовного, и все. И он совершенно не связывает духовное со свойством отдачи, которое противоположно ему. И тогда постепенно, пока этот хиссарон не принимает правильную форму, а это годы, прежде чем он становится ман. И когда сформировался ман, то, конечно, сразу он получает правильный ответ, то есть выше поднимает его, так на крыльях орлов, как сказано, на ступень действительно более высокую. Завершил период подготовки, привел себя в соответствии с Ахапом Высшего, и тогда он входит в клей, поднимает ман, и все. Далее с ним происходят духовные действия. Так, все это время когда он занимался вкладом силы и энергии, и мысли в достижение духовного. Не то, что это время, которое он растратил попусту, а это было ему необходимо выяснить, к чему именно стремиться.
1: Так что означает отметка прилагать усилия там, где нет вознаграждения?
0: Когда человек вкладывает силы, и ему кажется, что нет за них вознаграждения, именно то, что нет за них вознаграждения, но он чувствует, что нет вознаграждения. Если бы он чувствовал, что как будто продвигается, и все хорошо, и все в полном порядке, если он так чувствует, это точно плохой признак. Это плохой признак. Это значит, что он не прикладывает усилия. На настоящее, правильное усилие, когда он действительно хочет прийти к цели, в направлении цели, он не знает, но он как бы жмет в нужном месте. То есть не получает вознаграждение в виде уважения, власти, богатства, каких-то соблазнов, неважно в чем, какими-то подарками, какой-то оплатой этого мира. Если он действительно прилагает усилия в направлении цели, а не ради того, чтобы немного заработать в этом мире, то у него возникает ощущение, что он не получает вознаграждения за свое усилие. И это самый лучший признак, что действительно дают ему, чтобы еще более остро, еще более точно направить его на цель. Пробудить в нем понимание, определение, что такое духовное, что такое цель, о которой он должен думать. То есть правильный ответ на усилие, хороший ответ на усилие — это отчаяние, отсутствие сил, отсутствие ориентации. Потому что отчаяние, отсутствие сил и отсутствие ориентации, когда это приходит к желанию получать? Когда оно входит в более продвинутое состояние, когда не получает наполнение, и не получает наполнение еще больше, чем человек думал, что получит, тогда это признак, что он продвинулся из своего состояния в направлении духовного еще на капельку. Если я чувствую внутри желание получать от состояния к состоянию все хуже и хуже, это признак, что я продвигаюсь в направлении духовного, что желание получать все меньше и меньше довольно этим.
1: Почему вы так говорите? Есть множество людей в мире, которые так живут.
0: Есть множество, ну замечательно. Почему я так уверен? Есть множество людей, которые чувствуют себя каждый раз, каждый день все более никчемными, да? Я не уверен, что это так. Хороший признак в том, что это приходит, во-первых, в качестве вознаграждения за усилие, а во-вторых, если это не приводит меня к отчаянию, и я продолжаю действовать.
1: И вот то что?
0: Постепенно. Откуда я знаю, что отчаяние, отсутствие сил, мне надоело, и злость, и я нахожусь в состоянии, что прямо, знаете, или совсем мертвый, или я мертвый, вместе с тем я сетую на Творца. Откуда я знаю, что это состояние пришло как результат вложения сил ради цели? Если мое отчаяние целенаправленно, когда я с ним вместе могу идти дальше, обращаться к Творцу, и я вместе с ним больше чувствую, что такое духовное и насколько я противоположен ему. То есть каждое наше состояние состоит из двух данных — кли, из кли и света. Так если я в плохих состояниях, чувствую их обоих в правильной форме, это признак того, что я нахожусь в пути, что мое отчаяние — это не просто лень, и не то, что я не получил что-то в этом мире, и поэтому я в отчаянии. Почему у меня нет чего-то от почести или там от власти? А что мое отчаяние действительно от того, что я не достиг цели. А цель называется ради отдачи. И я обнаружил, что я еще более далек от нее. И Творец действительно еще более ради отдачи, чем я думал. Но мы еще поговорим об этом. Пока этого достаточно.
1: Можно спросить, что в статье?
0: Ну, послушаем.
1: Ну, там приводит пример, когда Гилель бежал перед своим другом Тувием. Если он говорит о работе, что такое, кто такой обедневший Туви, что такое лошадь, которая нужно посадить его верхом на эту лошадь, что такое раб? Не в материальном, а в духовном.
0: Я не знаю, материально, духовно это не такая уж большая разница, как мы думаем, что есть между материальным и духовным. Материально это то, что называется ради получения, духовно это ради отдачи. Это и есть истинное развлечение. Что значит материальное и духовное? Он говорит о вопросе определение состояния, что если это человек, как у Гилеля, привычный к какому-то определенному уровню, то уровень меньше, чем это, называется страданием. А если он живет согласно своему уровню, у него это называется нормой. И наполнение до обычного состояния не называется излишеством. Это все еще не хиссарон. Раскрыть хиссарон
2: на марте кварно.
0: Ну, я уже сказал. Какое тебе дело до этой притчи?
1: Как все эти вещи нам тоже использовать? Каждый раз чувствую то же самое, каждый раз есть другие вещи, которые мне кажутся необходимыми. Я ощущаю различные состояния, постоянно меняющиеся. Как мне не ошибиться и отличать, где истинный хиссарон, а где излишество?
0: Человек меняется каждое мгновение, потому что высший свет находится в абсолютном покое и действует на текущее решимо. А каждое решимо, оно очень богато. Оно включает в себя множество деталей. Что значит множество деталей? Потому что решимо в конечном счете это все данные о состоянии, которое было когда-то до разбиения и после разбиения, во всех свойствах духовного кли. Когда самый малый звук на самом маленьком экране, он тоже включает в себя 25 парцуфов. То есть на каждое развлечение у тебя есть еще 5 парцуфов. Понимаешь? На каждое развлечение, которое есть в кли. Это как бы 5 измерений на каждое измерение, как бы. И эта вещь настолько совершенная, что если ты выясняешь ее, из этого должен родиться человек. Целый человек со всеми органами и жилами, и всей системой, связанной друг с другом. Все. Тебе кажется, что ты выясняешь какое-то маленькое решимо? Нет, ты выясняешь уже систему. И как она ведет себя. Короче говоря, нам кажется, что вход духовный — это какая-то точка, зародыш, но в зародыше есть все. Конечно, ты не различаешь все эти развлечения, но это ты не различаешь, а в подсознании через тебя должны пройти все эти развлечения. И поэтому на нашем пути этот отрезок, пока мы не входим в духовное, он такой длинный. Ты неосознанно проходишь все развлечения, которые есть в теле души. Только не в явной форме, а так, скрыто. Но ты проходишь их. Как будто ты едешь в поезде через миллион станций, но темно, и ты не видишь того, что снаружи. Но ты едешь, останавливаешься, едешь, останавливаешься. Что произошло? Ты не знаешь, где ты. Не знаешь, ты только чувствуешь, что едешь. И ты совершаешь усилия, чтобы ехать. И ничего не проясняется. Вроде это та же дорога. Ничего вне поезда не меняется, только тьма и тьма и тьма и тьма. Но ты проходишь все станции, все детали.
1: Тогда на что человек должен направить себя?
0: Человек должен направить себя каждый раз на цель, насколько он ощущает ее. Каждый раз все более точно, как бы. Он не знает, более точно или менее точно. Но когда он ее чувствует,
1: тогда что это за цель, намерение ради отдачи?
0: В конечном счете это ради отдачи, да, но он не знает, что значит быть ради отдачи. Он только видит себя каждый раз все более низким, все более далеким, более эгоистичным, более слабым. Ему все больше надоедает, у него нет энергии, сил, потому что килим не наполняются. Наоборот, он чувствует отсутствие наполнения, он чувствует, что в конечном итоге это еще дальше от эгоистического наполнения, которое он думал раньше. Что значит, его запили сыны Израиля от работы? Они раньше были в таком состоянии, но теперь им больше открылось, что эта работа совершенно без оплаты в тех килим, которые есть у них. Оплата придет в другие килим.
1: У человека вначале были просто всякие мысли, а потом
0: постепенно мысли, желания и определения, что такое «я» и что такое духовное, и все детали, которые есть во всех этих развлечениях, они меняются. Развлечения меняются. Я главным образом определяю понятие «я» или определяю Творца каждый раз иначе. Более правильно, более истинно. И когда я делаю это более истинно, тогда приходит осознание зла. Такое, где я нахожусь, где находится Творец, и что со мной будет. То есть, насколько человек больше вкладывает, формула простая. Насколько я больше вкладываю, и у меня есть ощущение, что я все больше и больше не получаю в соответствии с этим, по отношению к вложению. Я чувствую, что не получил. Большее вложение, больше не получил. И в результате этого приходит более правильный хисарон, который в конечном счете называется ман.
1: А говорится о состоянии внутри группы. Человек пытается как можно больше войти, отдать своим товарищам.
0: По отношению к товарищам, отчаяние, вложение сил и отсутствие вознаграждения — это еще хуже. Потому что если бы он действительно успешно осуществил объединение с товарищами, он бы этим удовлетворился. Короче говоря, в конечном счете, человеку нечего получать вознаграждение. Только от Творца.
1: Мы все время говорим, что человек должен выбирать лучшее окружение, то есть большую важность дает, важность цели. С одной стороны, кажется, что он должен выбирать товарищей, которые более продвинутые, которые могут привести его к этому. Но с другой стороны, что делать с товарищами, которые кажутся мне менее продвигающимися, которые приходят раз в неделю, или с теми, кого нужно поддержать? Что делать? Оставлять их? Это менее хорошее окружение, вроде.
0: Есть люди, которые приходят ежедневно, которые вкладываются, я вижу их вклад, и я хочу объединиться именно с ними. Есть люди, которые вкладываются меньше, приходят раз в неделю. И стоит ли с ними объединяться? Что я могу от них получить? Только слабость. Я тоже начну приходить раз в неделю, как они. Или как? То, что я получаю от товарищей, от окружения, от этого мира, от Творца, зависит от того, как я отношусь ко всему этому, а не от того, каковы они сами по себе. Если я смотрю на товарища, который приходит раз в неделю, но я ценю его, что именно это дал ему Творец. И он приходит, и он все-таки готов, и у него есть желание и так далее. Если я ценю в нем то немногое, что есть в нем, то, может быть, это совсем и не мало. Потому что если все положительное, что есть в нем, я ценю так, как что этот Творец дает ему, Творец дает, то есть это свойство, которое исходит от того, что Творец им занимается, то так я отношусь к части Творца в нем и увеличиваю эту часть. Тогда, может быть, это в самом маленьком человеке, в самом слабом или самым новым в группе. И я могу впечатляться этим. То есть это вообще не зависит от самого человека. Это зависит от того, насколько я способен сделать правильную оценку. Но, конечно, начинают с того, что видят людей, которые вкладываются, тогда присоединяются к ним, хотят быть чуть ближе к ним, потому что все-таки это легче, это яснее, это как бы надежнее. Но величина впечатления от кого-то зависит от величины твоего кли, а не от его настоящей величины. Если у него есть какая-то искра Творца, которая хочет его продвинуть, которая вкладывает в него, то мне этого достаточно, чтобы получить от него то, что нужно мне. Вдохновение и возвышение.
1: Получается, как будто нет состояния, которое настоящее, действительно. Все зависит от моего отношения.
0: То есть нет настоящего состояния, которое можно было бы измерить какой-то постоянной объективной линейкой. А все измеряется относительно человека, поскольку человек измеряет. Иначе кто говорит, что это так или иначе? Человек всегда человек. Есть кто-то, кроме человека, который говорит мне, что это так-то и так-то? Мерки всегда мои. Но когда входит в духовное, то уже в постижении, которое я постигаю, я уже знаю, что я постигаю, где я нахожусь, где это место, в котором я сейчас нахожусь, что это за место, из каких вещей состоит, что в нем есть. В том, что я ощущаю, я также знаю, что я ощущаю. Я получаю определение, получаю понимание, как это называется. Я вижу всякие вещи, которых никогда не видел, но сразу понимаю, о, это вот это, а это вон то. Я знаю, что это. Потому что постижение — это также и понимание. Понимание. И тогда мне раскрывается также язык ветвей. Мне не нужно, чтобы кто-то переводил мне в духовном мире, чтобы у меня был какой-то переводчик. Новое ощущение с языком, новое ощущение в духовном мире со старым языком в том мире, материальном. Мне не нужно это, мне не нужен переводчик.
1: То есть получается, что картина моего состояния истинная в духовном, когда я вхожу и далее.
0: Истина называется, что я измеряю правильными килим, своими. Но они мои. Понятно?
1: Перейдем к следующей части урока «Учеба вместе с товарищами».

0: Мы продолжаем учиться вместе с товарищами и под руководством десятки Петах Тиква 13.
1: Любимые друзья, у нас сейчас есть возможность углубиться в то, что мы слышали, вместе нырнуть в то, что сказал наш учитель. У нас время, во времени, которое нам сейчас предстоит, есть личное углубление в то, что является истинным хисароном, как формируется в нас молитва Иман. Есть возможность выяснить вместе, где уникальность каждого товарища в десятке, как она вкладывает в построение общей нашей молитвы.
0: Сейчас мы войдем в урок, послушаем очень особый отрывок из урока, и мы просим, что в то время, когда мы будем слушать этот клип, чтобы он записал каждый для себя, какие этапы каждый должен пройти, чтобы прийти к правильному ману. Какие этапы должен пройти человек, чтобы прийти к правильному ману?
1: Все дело в том, как строится правильный хисарон. Правильный хисарон строится из усилий. То есть, если даже в начале нет хисарона, и главное не в том, что нет хисарона, может быть и есть. Но это неправильный хисарон, не к истинной вещи, к тому, что действительно нужно стремиться. Постепенно, посредством усилий, в которые человек вкладывает силы, если он вкладывает эти силы, и как раз не получает никакого вознаграждения, то вложение без вознаграждения, еще вложение без вознаграждения, еще. Каждый раз, всякий раз, характер вложения, вклада меняется, и характер отсутствия реакции меняется. Пока человек не почувствует правильный хисарон, правильной цели, и это означает, что в нем сформировался ман. Вначале он был стремящимся к духовному, как бы в кавычках, потому что он не знал, что такое духовное. И стремление было в соответствии с этим. Общее, шаткое, непонятное. Вдруг его бросало туда-сюда, из состояния в состояние, от мысли к мысли. Он связывал материальное и духовное с различными вещами. И он менял свое мнение о том, что называется духовным, а что материальным. И так постепенно, через нестабильность, через усилия, через то, что, как сказано, что все, что в твоих силах сделать, делай, он прикладывает усилия, и понемногу они начинают становиться более ясными. Угол зрения становится более острым на то, что называется ради отдачи выше этого мира, что это действительно относится к отдаче, к Творцу, противоположно тому, что есть у него в этом месте. Раньше этого не было вообще. Не важно, что это было противоположным. Он просто не хотел духовного, он еще не чувствовал, что здесь есть какое-то сопротивление между тем, чтобы желать духовного и быть таким, как он сейчас. Он просто хотел духовного, и все. Он совершенно не связывал духовное со свойством отдачи, которое противоположно ему. И тогда постепенно проходит время, пока этот хисарон не принимает правильную форму. На это требуются годы. пока не возникнет ман. А когда возникает ман, то тогда, конечно, сразу он получает правильный ответ. То есть выше поднимает его так, на крыльях орлов, как сказано, к тому, что действительно является более высшей ступенью. Он завершил время подготовки, привел себя в соответствие с Ахапом Высшего, и тогда вошел в кли, поднимающий ман. И все. Отсюда и далее с ним происходят духовные действия. Значит, все это время, когда он занимался вложением сил, энергии, мыслей в то, чтобы достичь духовного, это не было временем, которое он потратил впустую, а это было необходимо ему, чтобы выяснить, к чему именно стремиться.
0: Да, друзья, так как сказал Рав, все то время, когда занимался вложением сил, энергии, мыслей в то, чтобы достичь духовного, это не было временем, потраченным зря, а это было ему необходимо, чтобы выяснить, к чему именно стремиться. Давайте возьмем сейчас 2 минуты, и каждый товарищ лично проверить себя, пройдя по пунктам, которые он записал. Чего мне сейчас не хватает, чтобы достичь правильного мана? Семена в молчании. Каждый товарищ проходит по пунктам, которые он записал, и проверяет себя. Чего мне сейчас не хватает, чтобы достичь правильного мана? 2 минуты.

0: Друзья, вы сейчас видели, как почувствовать правильный хисарон, и мы послушаем сейчас Рава, как правильно относиться к товарищам и видеть их великими. Давайте послушаем.
1: Есть люди, которые приходят каждый день, которые вкладывают в себя, я вижу их вложения, поэтому хочу соединиться именно с ними. Есть люди, которые вкладывают меньше, приходят раз в неделю. Стоит ли с ними соединяться? Что я могу получить от них? Что, только слабость? Я тоже начну приходить раз в неделю, как они, или что? То, что я получаю от товарищей, от окружения, от этого мира, от Творца, это зависит от моего отношения, как я отношусь ко всем этим вещам, а не от того, чем они являются сами по себе. Если я смотрю на товарища, который приходит раз в неделю, но я ценю его, ценю что, то, что дал ему Творец, и он все-таки приходит, все-таки готов, у него есть желание. Если я ценю в нем то немногое, что есть в нем, то может быть даже и не мало. Потому что если каждое положительное проявление в нем я оцениваю как то, что Творец дает ему, то есть это свойство, которая приходит со стороны Творца, который заботится о нем, тогда я отношусь к части Творца в нем и увеличиваю эту часть, тогда это может быть в самом маленьком, самом слабом или самом новом человеке в группе. И я могу впечатлиться этим. Это вообще, получается, что это вообще не зависит от самого человека. Это зависит от того, насколько я способен правильно оценить это. Но, конечно же, начинают с того, что видят людей, которые вкладывают, и присоединяются к ним, когда хотят быть немного ближе к ним, потому что, как бы то ни было, это легче, понятнее, как бы увереннее, безопаснее, как бы. Но величина впечатления от кого-то зависит от величины твоего кли, а не от его истинной величины. И если у него есть какая-то искра Творца, которую он хочет дать и продвинуть его, в которую он вкладывает, то этого мне достаточно, чтобы получить от него то, что мне нужно, впечатление, воодушевление. То есть нет объективного состояния, которое ты можешь измерить постоянным каким-то объективным виде. А все определяется человеком, который измеряет. А иначе кто скажет, что это так или по-другому? Это всегда человек. Кто может сказать, что это так и так? Есть такой человек? Критерии всегда мои. Но когда мы входим в духовное, то тогда я уже в моем постижении, которое я постигаю, уже знаю, что я постигаю, где я нахожусь, где это место, в котором я сейчас нахожусь, что это за место, из чего оно состоит, что есть в нем. Я из того, что я чувствую, я уже знаю, что я чувствую, я уже получаю определение, я уже получаю понимание, как называется, я вижу всякие вещи, которые я никогда не видел раньше. Но тут же я смотрю и вижу, да, это, да, я знаю, что это, потому что постижение — это понимание, и тогда для меня раскрываются также и с Язык ветвеет. Не нужно мне кто-то, кто бы мне переводил и говорил, что это правильно или неправильно, что было правильное ощущение в этом мире со старым языком материального мира. Мне тоже не нужно. Мне нужно, чтобы кто-то мне переводил. То есть становится тоже настоящим измерением, да? Истина называется, что я измеряю правильное своих правильных килим. Это мои килим, да? Хорошо?
0: Итак, друзья, сейчас активный семинар. Давайте вместе подготовим молитву, составим вместе молитву о том, чтобы смогли увидеть искру Творца в каждом товарище. Десятка, готовая поделиться со всеми, выставляет знак вопроса.
2: Мы видим, насколько каждый из нас находится в разных слоях поведений, во всем внешнем, то, что проявляется. Мы должны просить у Творца, чтобы видеть только хисарон товарища, чтобы мы могли видеть более того, что раскрывается, чтобы мы могли увидеть внутри сердца, чтобы почувствовали друг друга.
0: Да, чтобы действительно был порядок и методика в построении правильного окружения, чтобы мы чувствовали эти вещи, чтобы окружение было достаточным для того, чтобы прийти к стремлению, к свойству отдачи, а не получать негативные примеры, которые эгоизм так ищет, но отменять это и видеть только искру Творца.
1: Мы сейчас сидим в круге, и чувствуется, насколько каждый из нас сейчас прикладывает усилия, и мы хотим впечатлиться от этого усилия, почувствовать усилия товарища, как самое важное, что мы можем впитать от него и взять силы от него, чтобы это продвигало всю нашу десятку, чтобы мы почувствовали сейчас желание каждого товарища и попросить у Творца, чтобы сделал нас общим желанием.
0: Да, и надо благодарить и ценить то, что Творец дает каждому товарищу. И я хочу обнулить себя относительно этого, потому что я не могу оценить, насколько это дорого, стремление к Творцу.
1: Попросим видеть искру и стремление каждого товарища в десятке и в кли. Не так уж и трудно, на самом деле, это увидеть, иначе бы вас здесь не было.
0: Да, но Ноам Элимелех просит видеть достоинства товарища, а не их недостатки. Нужно видеть их достоинства и не видеть их недостатки. Хотя я обычно по природе вижу гордыню товарища, его плохие свойства. Давайте попросим Творца, чтобы это не то, что мы видели в товарище, а видели бы в нем только достоинство. Очевидно, это сказано с любовью, как в детях мы видим и достоинство. Ты ослеплен любовью, как будто у тебя стоит какой-то фильтр. Пусть такой фильтр стоит также и относительно товарищей.
1: Тода ла рабаш, тода ла рав.
2: Спасибо Рабашу Раву. Я бы попросил, чтобы дал силы вкладывать духовное товарищах
3: десятки.
4: Пусть даст увидеть в каждом товарище часть Творца.
2: Зор пишет: «Помоги нам, чтобы мы могли впечатляться от каждого товарища и ценить особую точку в нем, потому что он — это ты. Помоги увидеть в каждом товарище и в каждом творении Творца». Добавить, что мы на самом деле должны оправдать каждого товарища над тем, что хочет видеть, желание получать, чтобы почувствовать себя выше, сильнее, лучше. Как раз товарища поднимать все время.
4: Нужно получить хисарон от товарища. Я не знаю, что такое оправдать.
5: Хазри.
2: Друзья, наша молитва на самом деле, чтобы мы смогли увидеть искру Творца в каждом товарище. Мы приглашаем сейчас группы со всего мира и отсюда, чтобы подняли свои молитвы. Начните, и я приглашаю Флориду.
6: Thank you. Creator, regardless of what I feel,
4: Творец, help me to have без связи, new eyes, and которую я чувствую, помоги мне обрести новые глаза и увидеть прекрасную искру, которая есть в каждом товарище, чтобы мы могли посмотреть на каждого товарища и увидеть величие, которое есть в нем. Амин.
7: Нью-Йорк 2.
2: Нью-Йорк 2.
8: Beloved Creator, thank you for giving us a chance.
2: Любимый Творец, спасибо за то, что ты даешь нам возможность находить тебя через товарищей. Открой нам глаза, чтобы мы могли увидеть искру, которую ты вложил в каждого товарища из мирового клипа. Помоги нам соединиться и сблизиться друг с другом, чтобы

0: Grandes amigos do Clima Mundial, é com grande alegria que nós da Dezena Brasil 1 agradecemos.
1: Великие товарищи мирового КЛИ, с огромной радостью мы, десятка Бразилия-1, благодарим вас за возможность подготовить наш сегодняшний урок.
0: И
1: тема сегодняшняя — разница между необходимостью и подарком, милостыней и подарком. И мы знаем, что насущное — это основа желания, но где мы можем найти границу между насущным и излишним, чтобы не упасть в излишки? И для этого находятся товарищи. Они дают нам энергию для молитвы, чтобы просить Творца, чтобы дал нам потребность отдавать и любить ближнего. И нет этому границ. И здесь нет излишеств. Без товарищей наш крик недостаточен, не достигая Творца. Благодаря товарищам мы не падаем в излишки же получения для себя и увеличивать нашу любовь к себе. И потребуем у Творца любить без условий наших товарищей.
2: Отрывок. Из статьи «Отличие милости от подарка». Существует различие между тем, что необходимо человеку, и тем, что является для него излишним. Необходимым называется то, без чего человек не сможет прожить. То есть, если не получит требуемую помощь, то не сможет существовать. И об этом сказали мудрецы. Тот, кто помогает существовать одной душе, будто помогает существовать всему миру. Здесь говорится о необходимом, потому что без него невозможно существовать. Поэтому человек, прося помощь, во всем уступает. Все, что есть у человека, он отдаст, чтобы спасти свою жизнь. Еще раз сначала. Существует различие между тем, что человеку необходимо, и тем, что является для него излишками. Необходимым называется то, без чего человек не сможет прожить. То есть, если не получит требуемую помощь, то не сможет существовать. И об этом сказали мудрецы. Тот, кто помогает существовать одной душе, как будто помогает существовать всему миру. Здесь говорится о необходимом, потому что без него невозможно существовать. И поэтому человек, прося, человек должен просить помощь, не уступая. Ведь все, что есть у человека, он отдаст, чтобы спасти свою жизнь.
1: Вопрос на активный семинар. Как нам прийти к ощущению, что духовный путь по-настоящему жизнен, но необходим для нас? Как нам прийти к ощущению, что духовный путь по-настоящему жизненно необходим для нас? Активный семинар.
3: אני בטוח שכל החברים כבר הגיעו עם החיסרון הזה מהבית.
2: Уверен, что все товарищи уже пришли с этим хисароном из дома на утренний урок. Иначе для чего мы тут?
3: ההרגשה הזאת ש...
2: Это ощущение, что мы приходим сюда для того, чтобы получить кислород и реализовать суть и смысл нашей жизни. Получить указания, чтобы учиться, как помогать другим достичь того же.
3: Это все уже built-in в всех друзьях, которые приходят сюда ежедневно.
2: И это уже все прошито во всех товарищах, кто приходит сюда каждый день.
1: Вчера впервые мы прочитали статью и говорили о насущном и излишествах. И когда мы... И тогда мы пришли к тому, что на духовном пути является насущным или излишеством. И на нашем пути это необходимость существования. И я надеюсь, что мы не будем путать это с материальным, но это будет в нашем духовном.
2: Это ежедневная наша работа. Заботиться о необходимом. Надо еще разобраться, в чем это насущно необходимое. И нужно, обращая или не обращая внимания, но необходимое нужно обновлять. Если мы говорим про урок, тем более, напоминать друг другу.
1: Мы, к сожалению, говорим о вещах только, когда забирают у нас. Я смотрел урок из дома, потому что моя дочка себя плохо чувствовала. Это совершенно иначе. Это далеко больно. И только напоминает о том, насколько, о том, как хорошо находиться здесь рядом с вами каждый день, каждую секунду для того, чтобы получать свет и быть вместе с Творцом.
2: Как это я сказал, это дневное занятие. Мы должны все время друг другу напоминать. Это никогда не бывает автоматически. Всегда нужно прилагать усилия.
1: Семинар молчания. Войдем в урок с просьбой к Творцу, чтобы дал нам желание отдавать еще раз. Войдем в урок с просьбой к Творцу, чтобы дал нам желание отдавать. Семинар молчания.

0: חברים יקרים, בחלק הראשון אנחנו נלמד...
1: Дорогие друзья, на первой части мы будем изучать урок Рава от 16 октября 2002 года. Это второй урок из двух уроков на статью «Отличие милости от подарка». Вы можете найти это в трудах Рабаша, первый том, 300-я страница. Прочитаем вместе страницы, 303-й страницы, вторая колонка. До слов из этого примера мы видим, что когда человек находится в начале своего... И до конца статьи. У нас 24 минуты, пожалуйста.
0: Увеаму, Йоцелану Кан, Ахром Шихим Ликро, Мама Амар. ובאמור יוצא לנו כאן בעבודת השם אגם שבתחילת עבודתו היה לו מרד
2: из этого примера мы видим, что когда человек находится в начале своего пути в работе на Творца, и у него была уверенность, ощущение силы, важности его занятий Торой, молитвами, видел красоту духовного мира и чувствовал важность своей работы на Творца. Но это еще не называется ощущением хиссарона, который Творец должен наполнить, чтобы слиться с ним. Потому что ощущение страдания Хиссарона от того, что он еще не достиг слияния с Творцом, человеком не ощущалось, так как не приложил достаточного количества усилий для этого, поскольку он находился только в начале своей работы. Но когда, наконец, пришло достаточное количество времени, человек уже приложил много усилий, но, несмотря на это, еще ощущает недостаток. Именно тогда начинает испытывать боль и страдания от того, что уже вложил много сил и все-таки не видит никакого продвижения в своей работе. И тогда приходят к нему различные мысли. Иногда он совсем теряет надежду достичь чего-либо, а иногда, наоборот, укрепляется в своей работе, но затем снова падает. Так происходит раз за разом до тех пор, пока не появится у него настоящее желание, достигнутое в результате этих подъемов и падений. Ведь эти подъемы и падения оставляют в человеке каждый раз ощущение боли и страдания от того, что он еще не удостоился слияния с Творцом. Когда человек приходит к такому состоянию, что его ощущение недостатка, желание достичь полной величины, это означает, что появилось в нем истинное желание. Тогда Творец наполняет его желание. А то, что человек ощущает сейчас, что удаляется от духовного, было задумано Творцом изначально, чтобы человек почувствовал боль и горечь страданий от отсутствия слияния с Творцом. Поэтому человек каждый раз должен видеть, насколько он продвигается вперед по созданию у себя настоящего желания. И величина этого недостатка определяется силой страданий, которые испытывает человек от того, что у него нет наполнения этого желания к слиянию с Творцом. Другими словами, чтобы все его стремления и помыслы были бы только с одной целью — доставить наслаждение Творцу. Но до того момента, как это ощущение недостатка, остатка достигнет своей полноты, невозможно, чтобы пришло его наполнение от Творца. Ведь известно, что со стороны Творца исходят только совершенные действия. Поэтому и ощущение хиссарона у человека тоже должно быть совершенным, то есть чтобы он ощущал недостаток и страдания от того, что ничего не имеет. Нет ни Торы, ни работы, ни страха перед Творцом. Также в своих действиях человек учит Тору, выполняет заповеди, встает рано утром на учебу. И если бы то же самое выполняли бы другие, то они выглядели бы в его глазах совершенными праведниками. А он чувствует себя лишенным всего этого. Причина этого заключается в том, что человек желает удостоиться слияния с Творцом, а для этого у него должна быть только единственная мысль — выполнять все свои действия ради Творца. Но сейчас, пока он далек от этого, Поэтому он спрашивает себя, что я заработал, занимаясь Торой и заповедями, чтобы с их помощью достичь слияния с Творцом. Ведь я не вижу ни малейшего продвижения, и даже наоборот. Находим, что на самом деле такой человек не просит у Творца излишнего, а именно необходимого. То есть дать его душе немного возможности почувствовать духовный мир, не быть все время погруженным в собственный эгоизм. Поэтому такой человек ощущает себя лишенным духовного. В отличие от остальных людей, которые не ощущают себя удаленными от духовного. Наоборот, если у них есть, например, возможность молиться в миньяне, то это уже дает им ощущение собственного совершенства. И если такие люди после работы вдобавок к тому еще приходят учить главу из Торы, то, несомненно, ощущают себя в самом совершенном состоянии. Вследствие этого у них нет никаких требований к Творцу, чтобы помог им идти по пути духовной работы. А наоборот, они молят Творца, чтобы Он позволил им остаться в таком состоянии, так как они полностью довольны своей жизнью. Поэтому эти специалисты в Торе, конечно, чувствуют себя лишенными, совершенными, и восхваляют Творца за это, за то, что Он дал им ум и желание, и что нет у них участи легкомысленных людей. Вместе с тем, они также молятся Творцу, чтобы Он им помог выполнять заповеди, как они слышали, лишма ради Творца. Но это считается у них чем-то излишним. Ведь главное, что они учат Тору и выполняют заповеди, но им не хватает, им не хватает выполнения с намерением лишма. Но они признают, что надо выполнять заповеди лишма, но считают, что это не относится к ним, а только к особым людям. Выходит, что несмотря на то, что они молятся Творцу, чтобы удостоил их учить Тору и выполнять заповеди ради Него, это считается у них чем-то лишним и не необходимым, ведь они ощущают себя избранными из народа, и у них есть свет Торы, и Тора является их мастерством и необходимостью. То же самое говорилось о двух людях, просящих Творца выполнения их просьб. Они отличаются друг от друга не потому, как они молятся, а причиной, побудившей их молиться. Один из них хочет получить, потому что его душа желает излишнего. Это называется, что он просит подарок. Поэтому его просьба остается без ответа, так как подарки не просят, а они даются при условии, что дающий желает этого. Поэтому он спрашивает, почему же Творец не отвечает на его просьбу, ведь он весь день только и молится об этом подарке. Вследствие этого просящий делает вывод, что у Творца что-то не в порядке. Но Творец считает, что именно просящий не в порядке, так как он плачет, чтобы ему дали подарок. Ведь то, что, по его мнению, ему не хватает, на самом деле является излишком. Поэтому, если он исправит себя, то на самом деле будет просить необходимое. А это уже называется подаяние. И его дают по просьбе получающего. Как сказано, бедный просит. По мере необходимости того, что он просит, он больше получает. Это связано с рассказом Рабби Нехемии, который считал, что питаться мясом и пить вино — это необходимые условия, в отличие от других людей, которые считали это излишеством. Поэтому, когда ему предложили питаться только чечевицей, он умер.
1: Исходя из этого, поймем сейчас, почему человек, после того, как приложил большое количество усилий для достижения слияния с Творцом, в конечном счете ощущает, что стал еще хуже, чем был в начале своей работы по исправлению себя. То есть все его действия по исправлению себя не приносят ему никакого результата. И ответ на это заключается в том, что на самом деле такой человек продвинулся далеко вперед, но есть различие между продвижением к наслаждению свету и продвижению к желанию, к наслаждению кли. Это потому, что в природе человека заложено ставить важнее всего стремление к наслаждению свету, а то, в чем он не видит наслаждения, его просто не интересует. Ведь что дает ему наличие только сильного желания к наслаждению. По правилу, человек стремится только к тому, что приносит ему наслаждение. Поэтому, когда человек хочет узнать, насколько он продвинулся, то прежде всего он смотрит, насколько он близок к свету. Но на самом деле человек должен прежде всего смотреть, насколько он продвинулся к созданию у себя желания к свету. Так как существует правило, не существует света без